Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила, «Почему же ты такая грустная?» Она ответила, «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила, «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей «позор». Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет, «Ты недостаточно хорош».

Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите позор, верой вы можете услышать Бога, который говорит: «Нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку, обидел кого-то, ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня: «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал: «Я знаю, что Бог уже простил вас. Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»?» Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать: «Нет позору. Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально. Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им: «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и с заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки. Люди могли плохо поступить с вами. Но вы не можете обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение, Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят: «позор». Но вы должны ответить: «нет позору». Я знаю, что мой позор снят. Я знаю человека, который был счастливо женат, у него была хорошая семья. Но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ.
Он просил

Бога простить его, но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему: «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал: «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит: нет позору. Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам: «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки: зависимый, неверный, разведенная, плохая мать. Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва. Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе: «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства. Я тот, кем называет меня Бог. Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я его шедевр». В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «ловкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил: «Привет, Иаков», они говорили: «Привет, ловкач». «Добрый день, Иаков». «Добрый день, мошенник». «Время идти в школу, Иаков». «Тебе пора, обманщик». Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили: «Ты обманщик». И он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил: «Иаков». «Я обманщик, лжец, нечестный человек». Ангел сказал: «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь. Тебе должно быть стыдно». Ангел сказал: «Ты не Иаков. Ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность.
Ангел сказал: «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем. Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его, «позор тебе, Иаков», он сказал: «больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал: «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские: искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу: «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу: «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал: «Я не заслуживаю этого, но так как весь позор забран, я прошу милости, новых уровней и полноты своей судьбы». Бог не сказал: «Иаков, что ты о себе думаешь? Благослови тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал: «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом. Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано: «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание, но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой, в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам.
У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг — стряхните стыд и позор. Не смущайтесь и не прячьтесь. Вам не надо притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя». Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы. Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость, так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обиженный, замените их на принятый, оправданный, ценный, шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость.
То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерение для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись «незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей: «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом. Я дивна и чудно сотворена». Ее отношение было таким: «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена. Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается, двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте: «Нет позору. Я прощен, я искуплен, я ценность». Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему счастья. Счастье в нашей жизни. Наш сегодняшний гость покажет, что Священное Писание говорит о том, как быть счастливыми здесь и сейчас. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
1: Вадим, приветствую всех, друзья.
0: Юля, ты счастлива?
1: Ты знаешь, Вадим, враг очень часто пытается похитить у нас счастье. Но до тех пор, пока мы держимся за Господа, у него это не получается.
0: То есть Бог тебе помог в этом?
1: Конечно. Я благодарю Бога за то, что это не просто я ощущаю, а люди, которые рядом со мной, они могут тоже пользоваться этим.
0: Так было всегда?
1: Это процесс.
0: То есть сегодня мы как раз это рассмотрим?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы. Пишите в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после этого мы в прямом эфире обязательно все эти вопросы зададим нашему специалисту и попробуем на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди чаще всего желают друг другу? Ну, конечно же, люди обычно желают... Наверное, можно пожелания разделить на три такие сферы. Люди желают здоровья, и это особо актуально, наверное, сейчас в наши дни. Люди желают друг другу успеха, благополучия в финансовой сфере, в работе, в учебе. В общем, чтобы то, что человек запланировал, то, что человек ожидает от жизни, чтобы оно исполнилось. И еще одна сфера — это пожелания, связанные с чувствами, с эмоциями, такие как любовь, счастье, надежда, ну и что-то светлое, темное, теплое, да? И каждой из этих сфер мы уделим особое внимание на наших последующих встречах. А сегодня я хотела бы вместе с вами поразмышлять на тему счастья. Вообще, предлагаю вам подумать и задать себе самим вопрос. А считаете ли вы себя счастливым человеком? А также, что вам недостает для того, чтобы ощутить полноту счастья? И, конечно же, самое главное, подумайте, вот в связи с тем, что вы обдумали, как вы ответите себе честно сами, да, на вот эти вопросы, задайте следующим вопросом. Как вы думаете, тот, кто вас создал, он знает о том, что мы в этом во всем имеем нужду? Если мы говорим о том, что мы созданы быть счастливыми, то должен быть кто-то, тот, кто нас создал, кто должен нас этому и научить. Правда? Наш процесс роста начинается с детства, начинается в семье, да, когда... Сначала читают родители детям, потом сами дети учатся в школах, познают какие-то знания, получают образование, продолжают образование дальше в вузах. И дальше уже на работе через человека проходят просто тома различных книг, энциклопедий, всяких источников, да, которые позволяют человеку совершенствоваться в той или иной области. И через умы человека проходит огромное количество информации. И уже даже в пожилом возрасте, в преклонном возрасте этот поток, он не останавливается. Потребность человека, она заключается в том, чтобы человек развивался. Да, и это очень важно. И для здоровья, кстати говоря, ума это очень важно. Но та единственная книга, ради которой создано, по сути, все Писание, все языки и письменность, очень часто мы о ней вспоминаем слишком поздно. При том, что Писание отдается даже вот в светском, да, мире, когда человек приходит в суд, клянутся на Писание, когда какой-то президент принимает там должность, да, и его назначают там президентом или там царем или еще кем-либо, он тоже в инаугурации участвует в Священное Писание. Когда человек заключает брак и создает семью, тоже священнослужитель берет в руки Писание. То есть, по сути, такие основополагающие вехи, да, в жизни человека, они все включают в себя Священное Писание. И как часто случается, действительно, как на прошлом слайде, что слишком поздно человек вновь обращается к Священному Писанию, когда уже оно, по сути, уже время потрачено, да? Поэтому Священное Писание, оно не как школьные учебники. Это все нужно там, в вузах, когда мы получаем специальности. Мы должны обучаться, мы должны познавать что-то. Но эти учебники не учат нас самому главному. Мы созданы быть счастливыми. И Священное Писание нам говорит о том, что тот, кто нас создал, хочет быть ближе к нам. И он хочет нас научить этим принципам счастливой жизни. Да, и он оставил нам откровение свыше в своем Писании. Сегодня можно встретить немало скептицизма и критики в адрес Священного Писания. Кто-то говорит, что это уже переписанный материал, кто-то говорит, что оно не стоит доверия. Огромное количество есть различных критик, мнений и тому подобного. Но самым главным свидетельством в пользу Священного Писания является неоспоримый факт того, что оно меняет жизни людей. Мне довелось пару лет назад участвовать в очень интересной выставке. Это был культурный фестиваль, международный культурный форум, который проходил в Санкт-Петербурге. И будучи гидом вот на этой выставке, мы могли посмотреть и показать людям историю вот, по сути, таких вот вещественных доказательств, как Священное Писание, каким трудом оно было сохранено, как оно сохранялось и как оно дошло до нашего времени. И вы знаете, там в середине этого форума, в середине этой выставки были экспозиции касательно вот истории Средневековья, касательно истории Реформации. И

очень наглядно было показано, что враг человеческих душ, он во все времена, во всех народах, он старался посеять зерно сомнения, чтобы люди не читали Слово Божие, чтобы не постигали волю Божию. И если раньше, когда не было такой возможности, да, иметь бумаги, это не было так дешево, как сейчас, нужны были кожи, нужны были особые там папирусы, и это сложно было сохранить, и это сложно было купить, потому что это было очень дорого. И, соответственно, была сложность, да, чтобы самому посвящать столько времени, изучению и так далее. Люди должны были собираться вместе, должны были вместе, кто-то читает, люди много слушают, и так учились. Но дальше произошло то, что люди были, когда уже пошло развитие, появилась бумага, появилась возможность передачи более легкой информации, то люди были введены до такой степени в неграмотность, что люди разучились читать. То есть, и как только человек перестал читать, мы видим, что мир погрузился в такую эпоху, как все мы в школах, да, изучали историю средневековья, темное средневековье названо, когда человек утратил способность постигать самому Слово Божие. Но что же произошло, когда реформаторы по всему лицу земли начали то тут, то там возрождаться, те люди, которые, получив образование, могли сделать на тот или иной язык перевод Библии. И следом за вот этим темным средневековьем, что произошло? Возрождение. То есть, когда люди перестали читать, мир погрузился во тьму. Когда же люди начали Слово Божие, каждый на своем языке получать и мог открывать его лично для себя, то Бог становился ближе. Когда Бог становится ближе к нам, когда мы впускаем его в свое сердце, то Он просвещает тьму вокруг, и не остается места для тьмы. И вот в этом радость, вы знаете, но это не только теория. То есть это вот то, что можно видеть в виде манускриптов, артефактов, проследить за тем, что происходило в истории. Да? Но я видела это наяву в своей жизни, в жизни моей семьи. А также я на прошлой встрече немножко коснулась того, что мой тренер, что произошло в его жизни, когда он пришел ко Христу. И это не было вот просто какое-то мгновение, да? А это был путь от атеиста к человеку с глубокими убеждениями, который также мог отражать Божий свет для тех, кто рядом. В 2009 году мой тренер также заключил завет с Богом. Это было прекрасно наблюдать вот со стороны и общаясь, да, так довольно тесно, то это было прекрасно наблюдать, насколько сильные изменения могли произойти в жизни человека. В отношении в семье, в распоряжении временем, распоряжении своим языком, распоряжении досугом, да, и качество проведения этого времени. Поэтому когда человек оставляет, может быть, какие-то плохие привычки, да, и замещает это теми привычками, которые идут в спасение тем людям, которые находятся рядом. И это не одна история. На своем пути Господь подарил мне видеть удивительные опыты, как Писание влияло на жизни, судьбы людей. И поэтому сегодня хотела бы поделиться с вами тем, какие же принципы нам оставило Священное Писание, какие обещания дал нам Бог и как Он хочет изменить нашу жизнь, какую надежду Он хочет дать нам сегодня. Господь, обращаясь к людям, говорит: «О, если бы мысли их всегда были направлены на то, чтобы благоговеть предо мною и соблюдать все заповеди мои».

и во все дни их, тогда хорошо было бы и им, и детям их. То есть Господь оставил свои заповеди, оставил свои поучения, поручения для того, чтобы нам хорошо было. И все Писание, оно повествует о том, как Господь хочет воплотить это. Давайте прочитаем еще несколько цитат. «Слушай и тщательно исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек». Опять же таки, мы видим ту же самую мысль. Да? Перед этим перечисляются заповеди Божьи. Перед этим перечисляются Божьи повеления и намерения человека. И Господь говорит, что если ты будешь этого придерживаться, вот он учебник с принципами счастливой жизни, которые я, как Творец, знаю, в чем ты нуждаешься, я тебе оставляю наследие. Господь также говорит, только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Каждый из нас хочет иметь будущность. Каждый из нас хочет иметь надежду. И это не просто вот наше желание, что мы хотим это иметь. Это наша жизненная потребность. И в зависимости от того, какую надежду мы имеем, какие цели, мечты мы имеем, от этого строится как мы будем проживать наши дни уже сегодня. В 4 главе Евангелия от Иоанна описана удивительная история. Это одна из моих любимых историй, описанных в Евангелиях, которые показывают, насколько наше состояние зависит от взаимодействия со Христом и от наших взаимоотношений с Богом. Эта история повествует нам о том, как Иисус однажды встретился у колодца с самарянской девушкой. И если вы не читали эту историю, то я призываю вас открыть в вашей жизни Библию и прочитать. Эта история записана в 4 главе Евангелия от Иоанна. Если же вы уже читали эту историю и знакомы с ней, возможно, сейчас я поделюсь некоторыми новыми мыслями, на которые, когда вы обратите внимание, вы увидите, насколько красива эта история. История начинается с того, что Иисус, утрудившись с пути, пришел к колодцу. И этого колодца он оказался не просто так, не случайно. Он шел туда намеренно, потому что, когда мы видим его траекторию пути, куда он в итоге шел, мы видим, что это был довольно хороший круг. То есть он пришел специально, зная и имея намерение о определенной очень важной встрече. А с другой стороны, мы видим, как девушка, самарянская девушка, пришла к этому колодцу. И когда мы читаем, то мы видим, что это время, когда она пришла, это был полдень. Представьте себе, Палестина. И девушка идет за водой в самое пекло, в полдень. Что ее подтолкнуло, что заставило идти за водой в самое пекло? Наверняка, что у колодца в это время просто она ожидала, что там никого в это время не будет. Это нелогично идти. То есть в основном и скот поили, и люди набирали, когда либо до сильной жары, да, либо уже когда солнце шло к закату. Но никак не во время самого солнцестояния. И по диалогу мы потом понимаем, что действительно тяжесть вины, вот какого-то смущения, страха, понимание, что она не признана никак со стороны иудеев, потому что самаряне, да, тогда с иудеями не сообщались. И если она встретит иудея, то на нее посмотрят как на собаку. А когда она встретит своих же, то тоже там она ласкового взора бы не увидела. Потому что тяжесть, возможно, тот образ жизни, который вела она, те ошибки, возможно, которые совершали, вот заставили ее погрузиться в такое состояние, что она шла к этому колодцу, думая только об одном, лишь бы мне никого там не встретить, лишь бы пройти мимо всех и никого не встретить на своем пути. Ну и, конечно, к ее удивлению, она там увидела молодого человека, который был одет как иудей,
И она не просто его встретила, он к ней обращается.

И Иисус ей говорит: «Дай мне пить». И это абсолютно сбило ее с ног, потому что она понимала, что раз иудеи, тем более мужчины, не общаются с самарянами, значит, тут есть какой-то подвох. И она ему говорит с таким вызовом, говорит: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» То есть она говорит: «Ну зачем тебе это нужно? И ты хочешь и взглядом, и словом сейчас меня оскорбить?» То есть полное пренебрежение, такое непонимание, зачем. Как часто бывает, что когда люди попадают в какие-то сложные ситуации, то общество вокруг старается еще сильнее, да, человека погрузить в грязь. Но не так поступал Христос. Он говорит, он не стал ей оправдываться или как-то убеждать ее. Он показал, что да, он имеет большой статус. И он показал, что он не просто человек, не просто уважаемый человек и мужчина. Но показывая свой статус, он говорит: «А я все же прошу у тебя, ты дай мне пить, я тебе могу дать гораздо больше». То есть, по сути, Господь, показав ей свой статус, он ее поднимает до своего уровня, возвеличивает. И это, знаете, это вот один из уроков таких, который показывает, насколько Господь оценивает человека, и человек часто этим не дорожит. Потому что распространенная теория эволюции сегодня учит людей, что мы предки обезьян. А Господь говорит: нет, нет, нет. И люди это принимают, кстати говоря, спокойно принимают. Именно поэтому, наверное, в частности, спорт, он так развит и имеет очень хорошую востребованность, да, потому что людям нужно доказать теперь, что мы хоть обезьяны, но достойны чего-то. А Господь говорит: не-не, я тебя оценил гораздо выше, чем обезьяну. И Господь, продолжая с ней общаться, она поняла, что Господь хочет ей что-то показать. И когда мы пронаблюдаем развитие их диалога, поступательное такое развитие, то мы увидим, что ее тон меняется. Следом она говорит, называет его господином, потом пророком. А потом она и к нему как к Господу уже обращается. И как только она вот пережила вот этот опыт соприкосновения со Христом, тесного общения с Ним, доверительного общения с Ним, личностного общения с Ним, то она уже забыла, зачем она сюда пришла. Она оставляет эти водоносы, все оставила и бегом бежит теперь рассказать, кого она встретила, всем людям, которых она только что не хотела видеть. Просто вот такое вот преобразование. Сегодня очень часто люди обращаются к специалистам, к психологам. Я сейчас не аннулирую ни одну из профессий. Я просто показываю, что вот часто человек нуждается в специалистах, нуждается в помощниках просто из-за того, что человек не имеет тесных личных взаимоотношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Не просто вот формальных каких-то, да, а доверительных отношений лично со Христом. Потому что ей не потребовалось вникать в себя, думать, как бы вот там вот это записать, потом сжечь там какую-нибудь записочку, да, что она о себе думает, или простить саму себя. Нет, ей не нужно было вникать в себя. Ей нужно было обратить взор на Христа и иметь ответы и общение с тем, кто имеет намерение о ней во благо, а не на зло, чтобы дать ей будущность и надежду. И вот здесь очень интересный такой вот парадокс, да? Сегодня наш мир, он имеет такую скорость, что и в то же время такой переворот всего, что там, где нам необходимо проявить терпение и труд, то мы там спешим, что-то ускоряем, что-то облегчаем. И я вот даже, у меня тут такая рифма получилась, да? Там, где нам стоит проявить терпение и труд, нам подсовывается спешка и фастфуд. То есть сегодня люди в спешке готовят то, что все рафинированное, все обработанное, все приготовленное. Вроде как человек должен из-за этого

должен человек получить уйму свободного времени и получить поддержку, но происходит хаос. Человек еще в более замкнутый круг попадает. Зато там, где мы должны получать что-то прямо здесь и сейчас, мы это откладываем на потом. И вот это очень важный момент. Мы созданы быть счастливыми здесь и сейчас. Причем, сразу хочу заметить, быть счастливыми здесь и сейчас — это не означает потакать своим похотям и страстям. Как раз-таки потакание похотям и страстям, оно подчеркивает идею о том, что человек будет счастливым только тогда, когда он что-то получит. Я же сейчас говорю о том, что вот приведу пример такой. Дети, когда растут, они думают: вот я буду счастливым, когда вырасту. У меня будет больше ответственности, больше полномочий, больше будет возможностей, больше всего разрешено. Хорошо. А школьник вроде как подрастает, думает: вот я хорошо школу окончу, я поступлю в хороший вуз. И тогда я буду счастлив. А потом уже обучаюсь в университете, желательно, да, чтобы он был там какой-нибудь там престижный. А человек думает: вот я отучусь, и я устроюсь на классную работу. Или же там у меня будет тогда семья, будет там квартира, машина, там, коробки, картонки, да, и так далее, собачонки. А то есть человек всегда считает, что вот когда-то, и я тогда буду счастливым. Вот у меня будет это, и я тогда буду счастливым. Вот у меня там будет красивая там, девушка, да, или красивый молодой человек, там, сильный там, и так далее. Вот тогда буду счастливым. Но Господь нас учит тому, что мы созданы быть сейчас. И счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств. Потому что, кстати говоря, вот верующие люди, да, тоже говорят: мы будем счастливы когда? Когда наступит Царствие Божие. А Господь говорит: Царствие Божие внутри вас есть. Однажды оно наступит. И это величайшее событие, конечно же, ожидаемое событие, которое мы призваны, к которому стремиться, чтобы участвовать в этом событии, да, быть частью Царства Небесного. Но Господь говорит, что уже сегодня, там, где я, там Царствие Небесное. Если мы сегодня его не имеем, то тогда большой вопрос: а будем ли мы наслаждаться Царствием Божьим в вечности? И мы можем обрести вот это Царствие каким образом? Что такое, по сути, Царствие Небесное? Это плод Божьего присутствия с нами, который выражается прежде всего в счастье, в мире, да? И мы дальше поговорим о плодах Духа Святого. Но вот теперь практически, да, такие лайфхаки, как мы можем это Царствие Божие пережить. И первое — это, конечно же, то, о чем мы только что уже разговаривали, это личное общение с Богом, искреннее общение со Христом, обращение к Нему в молитве, также читая Его письмо, которое Он оставил для нас, чтобы мы познавали Его волю, знакомились с этими принципами. И в своей жизни я особое благословение пережила, когда завела молитвенный блокнот. Вы знаете, память человека, она очень ограничена и очень так скоротечна. Поэтому иногда Господь посылает нам величайшие опыты. Ну, проходит буквально там несколько дней, и мы забыли, мы нуждаемся уже в следующих опытах. Это, в принципе, хорошо, когда мы нуждаемся в следующих опытах. Но забывая это, мы скатываемся вниз и вновь учимся доверять. В то время, когда мы могли бы укрепляться и возрастать дальше. Но когда я начала записывать вот свою нужду, вот элементарно, да, там, нужду своих родных, друзей, и начала записывать с датами. Вот если это какая-то, ну, не, есть общие, да, нужды, в которых мы нуждаемся, ну, вот какие-то просьбы, там, есть люди, о которых мы постоянно молимся, а есть конкретные нужды.
И я начала записывать такие нужды с датами. И, ну, молилась, молилась, молилась, время проходит, и я решила перелистать. Ну, то есть, бывает, ты запоминаешь уже, да, по памяти это осуществляешь молитвы, а потом я решила все это перечитать. И вы знаете, я периодически это с тех пор практикую, практически возле каждой просьбы, которая, я знаю, что она идет в согласии с волей Божьей, просто там стоят галочки и дата исполнения, галочки, дата исполнения, галочки, дата исполнения. Это настолько сильно укрепляет и радует человека. Это показывает, насколько Господь, вот мы часто пропускаем это, мы даже забываем, что мы молились об этом иногда, да? И как бы приняли, когда получили просимое, приняли это как должность. И мы забываем, а мы же об этом просили. Это не просто так нам дано, это не просто так пришло в нашу жизнь. Это непосредственное вмешательство Божие, ответ на нашу молитву. Поэтому как первый такой шаг для того, чтобы обрести счастье, потому что вот в самом начале, да, Вадим задавал вопрос, а счастлива ли я? С одной стороны, хочется сказать «да», и это так, и слава Господу. Но это не данность, что вот ты счастлив, и все по-другому быть не может. Мы счастливы, когда Царствие внутри вас есть. И если мы сегодня держимся за Бога, да, мы счастливы. Если же мы отпускаем Его руку или идем своим путем, это ведет к печали, огорчению, разочарованию и так далее. И, кстати говоря, очень хороший этот момент, да, спасение также. Спасение — это не раз и навсегда. Спасение зависит от ежедневного выбора, от ежедневного взаимоотношения, общения с нашим Творцом. Итак, лайфхак. Общайтесь с Богом. Читайте Его Слово, заводите молитвенные блокноты, молитесь за себя, и за своих родных, за своих друзей. Спросите ваших друзей, может быть, которые даже еще сейчас Бога не знают и не осознают свою потребность в Боге. Спросите, в чем они нуждаются. Сегодня люди отчаянно нуждаются в той истине, которую мы знаем, в нашей молитве. И таким образом будем приобретать их тоже для Царствия Божьего. А следующий пункт. «Повеления твои веселят сердце», писал Давид в 18-м псалме. Это очень интересная, кстати говоря, мысль, сейчас мы ее разовьем. Только исполняя волю Божью в нашей жизни, мы можем обрести настоящую радость. Вы знаете, я очень люблю книги, в частности, вот, как Священное Писание, так и труды, посвященные комментариям к библейским, ну, библейские исследования такие, да. И вот мой брат уже затрагивал немножко эту тему. Есть автор, это не просто автор, даст Господь, мы в четвертой нашей встрече поднимем вопросы касательно здоровья тоже, которые детально разберем, и вы сами увидите красоту и те откровения, которые Господь даровал своему человеку. Но читая книги, посвященные разбору Священного Писания, ты понимаешь, что ты не можешь это в себе таить. Ты понимаешь, что то, что тебя переполняет, ты хочешь этим поделиться. Но одно дело, когда вот мы переживаем такие эмоции, да, и мы что-то открыли для себя, что-то нас порадовало, и нам хочется поделиться. А есть будни. Когда ты понимаешь, что Господь говорит, идите и научите, и поделитесь вестью, поделитесь опытом, который вы со мной пережили, поделитесь теми знаниями, которые я вам открыл, поделитесь вечным Евангелием, которое я послал всему миру. Но не всегда бывает бодрое расположение как духа, так и тела. Да? Иногда мы устаем. И во время будни, когда ты приходишь, порой уже вторая половина дня, а ты еще завтрака не видел, в свете.

встаем. И во время будни, когда ты приходишь, порой уже вторая половина дня, а ты еще завтрака не видел, в сфере того, наверное, вот кто переживал этот опыт, те не дадут мне соврать, то просто тот мир, то счастье, ту радость, которая от выполненного долга наполняет человека, ее не заменит ничто. Но в то же время иногда люди думают, что они найдут счастье, когда пойдут в бар или там на дискотеку, или же там просмотрят какие-нибудь увеселительные программы, что угодно, которые люди думают, что в этом будет счастье, и они это делают, и вроде как на мгновение получают какое-то ощущение, но потом попадают в еще более пропасть, понимая, что все это пусто, это не обогащает на самом деле. Поэтому я верю, что Давид переживал этот опыт, и он говорит: «Повеления твои в Господе веселят сердце». Действительно, счастье нам дает Господь, и он, зная, что нам нужно для этого, он нам посылает ту или иную ситуацию и говорит: «Делай то, что я прошу, и тебе это будет во благо». Итак, уже у нас есть два пункта, да? Молитва, чтение Писания, а также служение ближним и исполнение воли Божьей на практике. И также третий пункт. Доверие основывается на опыте. Приобретайте его, оставаясь верными в любых ситуациях. А между тем, пойте и благодарите Господа, потому что Он рядом с вами, даже в буре. Когда мы молимся о чудесах, может быть, не молимся, может быть, нам хочется видеть чудеса в нашей жизни, то мы должны помнить, что большим чудесам всегда предшествуют большие проблемы. И если бы чудо можно было бы решить просто самим, и это можно было бы легко решить, то это не было бы и чудом. Поэтому чем больших чудес мы в своей жизни желаем, тем к большим трудностям мы должны быть приготовлены. И не роптать во время трудностей, а знать, что если мы с самого утра доверили свои пути Господу, значит, Он нас поведет по этому жизненному пути и даст, во-первых, знание, как с этим справиться, а во-вторых, Он не допустит того, что нам не нужно, что нам принесет урон, разочарование или еще что-то. Даже если мы будем проходить через какие-то обстоятельства нашей жизни со слезами, то мир Божий Господь всегда дает нам. И тут нету отчаяния, тут нету разочарования. Тут есть, да, порой бывают слезы, порой бывают и горечь, и боль. Но в то же время Господь рядом, Он дает свой мир и надежду. Сегодня у нас могут отнять все, что угодно. Наше, имущество, что-то, что там дорого, да, материальные какие-то ценности, даже нашу репутацию, мы сегодня видим, как это происходит в СМИ, могут отнять наши жизни. Но единственное, чего никто и ничто не могут у нас отнять, это нашу надежду и нашу веру. Только если мы сами не отдадим это. И порой люди прощаются с этим за гроши. Итак, Господь говорит, это вот к теме об опытах, да, приобретайте опыты доверия, будьте верны Богу, чего бы вам этого ни стоило. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Действительно, Господь достоин нашего доверия, достоин нашего упования. И взамен Он обещает нам не только вечность, но и вот эти плоды. Плоды Его Духа, Его присутствия рядом с нами. И это есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.

0: И когда вот это как один плод все есть на, с нами, тогда мы можем сказать, что да, мы имеем тесные взаимоотношения с Богом. Если хотя бы чего-то из этого нету, тогда это такой сигнальчик нам, что где-то в наших отношениях с Богом есть трещина. Держитесь за Господа, не отпускайте Его руку, держитесь Его принципов и будьте счастливы. Божьих вам благословений!
1: Юлия, спасибо большое за эту тему.
0: Слава
1: Давайте
0: Богу.
1: Попробуем ответить на вопросы, которые нам пришли. Итак, может ли человек быть счастливым, живя в одиночестве?
0: Ну, возвращаясь к тому, с чего мы начинали тему, да, Господь нам оставил Слово Свое, как письмо, в котором Он раскрыл, как человеку быть счастливым. И мы из самых первых глав книги «Бытие», это самое начало Библии, мы читаем, что Господь сотворил человека, и сотворил человека не одного. Поэтому мы созданы в социуме. Мы созданы, сказано, им и для него на добрые дела и чтобы любить. А любовь, она всегда направлена на кого-то. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я думаю, что на основании Священного Писания и воли Божией относительно нас, нет, человек не предназначен жить в одиночку.
1: Отлично. Следующий вопрос. Как можно быть счастливым в несчастливой среде? Особенно в современном мире, в нынешнее время, когда из всех источников СМИ в интернете идет негативная и страшная информация.
0: О, да. Поводов для вот, отчаяния, для сожаления очень много.
1: Много, да.
0: И если бы действительно счастье зависело от внешней среды, то мы несчастнее всех людей. Но в том-то и дело, что счастье, оно не зависит от обстоятельств. Мы видим апостолов, которые были распинаемы, убиваемы, преследуемы, их в темницу посадили, они Богу поют и радуются. То есть и здесь радость — это не натянутая улыбка и хохот, да? Мы должны понимать, что радость — это не всегда проявляется в буре эмоций, вот, связанных со смехом. Порой радость — это светлая надежда и мир, который не оставляет человека даже в самый трагичный момент жизни.
1: Наверное, какое-то позитивное мышление, в принципе, все в этом.
0: Да, вот в мире сегодня называют это позитивным мышлением. Но я, во-первых, убеждена, что позитивное мышление, оно не всегда работает. Именно Господь есть источник любви и счастья. Поэтому в жизни каждого человека есть такие моменты, когда просто вот такое внушение самому себе, что вот я буду счастливым, вот сейчас натужусь, да, переживу эту ситуацию, и вот буду счастлив. Человек тогда вот с таким мышлением переживет разочарование, потому что человек сталкивается в своей жизни с такими ситуациями, когда это не срабатывает. И здесь вмешивается в нашу жизнь Бог, который является источником счастья и любви. И вот Он тогда наполняет нашу жизнь каким-то смыслом.
1: Спасибо большое. Давайте прочитаем следующий вопрос. Я считаю, что человек может жить счастливо и без Бога. Если он умный и стремится к развитию и осознанности, а в Библии много непонятного, и не каждый может ее изучать.
0: Наверное, не каждый, к сожалению. Поэтому вот из-за того, что не каждый может, поэтому столько много зла и горя на нашей земле. Но на самом деле Библию может понять даже маленький ребенок. Проблема в понимании Писания часто связана не с тем, что в Писании что-то непонятно написано, а с опытом человека. Ну вот, допустим, заповедь «не укради». Ну что непонятного в этой заповеди, да? Однако сегодня, когда маленькому ребенку ты говоришь, ну все понятно. Но когда говоришь-то взрослому сегодня, то, встречаясь с тем, что очень много коррупции, очень много взяточества, да, очень много различных ситуаций житейских, которые вынуждают человека, даже если он не хочет, вынуждают человека где-то находить неправильные лазейки. И поэтому взрослый человек сегодня говорит: а что такое «не укради»? Ну неужели это такая страшная, непонятная заповедь, понимаете? Поэтому сегодня Ну, по определению вообще наша жизнь дана нам в залог. Господь дал нам залог Духа Святого, чтобы мы могли жить. Поэтому человек в принципе жить не может без Бога. Тем более, как он может быть счастливым? То есть Господь дал нам жизнь, вот этот отрезок времени, чтобы человек мог определиться, хочет ли он жить с Богом и отдать ему свою жизнь, или же он хочет просто кануть в небытие. Поэтому каждый человек может принимать, пытаться найти счастье где-то, в чем-то. Но мы, как говорили, да, материальные ценности, они очень уязвимы. И сегодня, исходя из того, что мы наблюдаем по телевизору, в СМИ, я вижу, что это не работает.
1: Петр спрашивает, может ли человек, не проповедуя другим о Христе и не помогая, например, не будучи волонтером, быть счастливым?
0: Интересный вопрос. Может ли человек, не помогая, быть счастливым?
1: Помогая другим людям.
0: То есть человек, который хочет жить только для себя, правильно я понимаю?
1: Ну, получается, что
0: наверное.
1: Так.
0: Если человек будет жить только для себя, мы на это не созданы. Просто, то есть по определению, я основываюсь на Священном Писании. Я вижу, как это работает в моей жизни, да, я вижу, как это работает в жизнях многих людей, которые, я вижу, как они строят также отношения с Богом. Так как мы созданы для того, чтобы служить, во-первых, Богу, да, мы созданы им и для Него, чтобы Его прославлять, то есть мы созданы на поклонение, именно поэтому люди, даже которые отказываются верить в Бога живого, да, и находят там свои какие-то моменты поклонения, они все равно, мы... Человек ищет поклонение. Вопрос, чему? Так вот, тот, который есть любовь, он говорит, любовь, она не эгоцентрична. Любовь всегда направлена на кого-то. Как апостол Павел потом пишет, и говорит, любовь не ищет своего. Поэтому, я думаю, мы созданы в социуме, мы созданы для того, чтобы дарить добро, дарить любовь, общаться. Вот он смысл жизни. И когда человек этот смысл жизни не исполняет, то ну, печалька наступает.
1: Спасибо большое. Еще один интересный вопрос. Для того, чтобы быть счастливым, стать счастливым, нужно ли соприкоснуться со грехом или, как говорится, коснуться дна?
0: Ну, из опыта, да, говоря, порой из-за того, что мы имеем греховную человеческую природу, порой таки нужно человеку дойти до какой-то конечной точки критической, когда он просто вот наконец в мозгу что-то перещелкнет. Но на самом деле Господь не хотел, чтобы было так. Если Господь говорит, что верующим в меня, любящим меня, действующим по моему благорасположению, да, благоволению, все содействует ко благу. Но это не означает, что мы должны зло делать, чтобы Господь это привел к благу. Господь также говорит, не искушайте меня. То есть человек мог не согрешить, и тогда было бы все намного гармоничнее, красивее. Неужели сегодня людям не хочется жить в таком мире, там, где не убивают, там, где не насилуют ни волю, ни тела, там, где не причиняют боль кому-то, да, обиды, огорчения? Мне кажется, сегодня человек в этом не нуждается. Не обязательно, чтобы оценить добро, нужно испытать зло. Просто, к сожалению, у людей порой доходит только, когда они, люди начинают ценить, когда они что-то потеряют. Но так не должно было быть.
1: Может ли быть счастлив человек эмпат, принимающий все очень близко к сердцу?
0: О, к сожалению, я принимаю все очень близко к сердцу. Но я счастлива. Потому
1: поделись
0: что Господь
1: секретом,
0: рядом.
1: Как?
0: Ну, двери Богу, вот те вот шаги, которые... Вот я перечисляла личное общение с Богом, молитва, служение ближним Ему. И когда мы читаем Священное Писание, то Господь нас учит, и когда мы общаемся, да, с Богом лично, то Господь наши приоритеты, наши мотивации, наши чувства. Кстати говоря, если человек очень... Ну вот как это работает в моей жизни, да? Я просто прошу Бога, чтобы Он позволил мне чувствовать то, что я порой сама не чувствую. И Господь это делает, Он сотворяет эти чудеса. Это Он знает, что у нас на сердце. Это Он может, если мы просим у Него повлиять, помочь нам в этом, если мы осознаем, что это доставляет нам боль, и мы с этим ничего не можем сделать, то есть порой сочувствие нужно нам для того, чтобы мы где-то действительно включились. То есть оно не дается нам просто, чтобы мы посожалели, там себе поплакали и так далее. Оно нужно, чтобы, сопереживая другим, мы могли помочь, может быть, какому-то человеку. Может, у этого человека, который пишет, есть те непосредственно люди рядом, которые нуждаются в его помощи. И это нормально — сочувствовать, сопереживать. А с другой стороны, когда это бывает, уже уходит такую вот склонность, да, немножко, ну, крен в другую сторону, немножко нездоровую, то нужно просто просить у Бога помощи и мудрости и тех чувств, которые человек должен ощущать. И Господь отвечает на эти молитвы, когда мы с искренним сердцем просим.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Мне странно, когда говорят, что счастье не зависит от обстоятельств. Очень даже зависит. Попробуйте годами жить в болезни, нищете, в одиночестве. Вряд ли долго можно протянуть, живя так. Разве Бог не хочет сделать нашу жизнь более благополучной?
0: Ну так об этом же мы и говорили. Есть очень много людей, которые... Многие знают, да, вот такую одну фамилию назову, Ник Вуйчич. Угу. Человек без рук, без ног. У него очень много поводов для несчастья. Однако он успешен, он счастлив, у него семья. Есть очень много... У меня у самой, у меня подруга есть... Она выступала также в сборной за паралимпийскую команду у нас по гребле. Она родилась без одной ноги, без части таза. Это очень светлый человек, могущий сделать то, что сегодня двуногий не может сделать. То есть у нас всегда очень много, мы можем найти очень много причин быть несчастными. Но когда мы доверяем Богу, то Господь в этих обстоятельствах нам может помочь. Порой, кстати говоря, человек именно потому, что себя загоняет так, сказано, унылый дух сушит кости. Да? И об унылом духе в Библии не одна цитата есть. Господь говорит: «Благодарите меня». Вот если этот человек, который пишет, поупражняется просто-напросто не озвучивать свои причины расстройств и негатива, а начнет озвучивать благодарность Богу, за что у него есть благодарить, потому что наверняка есть масса поводов, за что можно благодарить, то жизнь такого человека, возможно, и физически изменится вскоре. Поэтому вот кто написал это сообщение, я желаю вам испытать вот этот дух благодарности, обращайтесь к Богу и благодарите, потому что вы живы. Сегодня многие люди, вот буквально перед отъездом мы похоронили маму моей хорошей знакомой. А вы знаете, она ссорилась со своей мамой очень часто. И это уже не вернуть. Сегодня стройте правильные взаимоотношения с теми, кто рядом с вами. Сегодня находите повод для благодарности, не для укоров, не для расстройств, не для нытья, а для того, чтобы поблагодарить. И ваша жизнь начнет преобразовываться к лучшему.
1: Спасибо большое. И еще один вопрос, как раз вот в контексте того, о чем мы говорим. А без доверительных отношений с Богом стать счастливым возможно?
0: Ну, нет. Нет. Вообще, вы знаете, даже вот у нас, нам дана семья, вот прежняя тема, да, как раз мой брат говорил о семье. Что является ключевым в семье? Как раз-таки доверие. И если в семье нету доверия, если нету тесных личных взаимоотношений, основанных на доверии друг друга, когда человек может быть самим собой, когда может открываться полностью, да, своей второй половинке, то как можно говорить о счастливом браке, о счастливой семье? Но дело в том, что семья дана нам как прообраз взаимоотношений человека с Богом, чтобы мы ощутили, что чувствует по отношению к нам наш Отец Небесный. Поэтому если мы перед Ним, понимаете, даже нам перед Ним не нужно казаться кем-то, потому что Он знает, что у нас на сердце. Мы перед Ним можем быть совершенно откровенны, потому что Он и так знает, что внутри. И даже там какие-то темные пятна, Он их тоже знает прекрасно лучше нас. Поэтому перед ним мы можем быть полностью откровенны. А вот когда мы замыкаемся перед ним и пытаемся казаться кем-то или сводим религию до уровня обрядовости, тут наступает проблема для нас же самих. Потому что мы замыкаемся для влияния в полной мере Бога в нашу жизнь. Потому что наше доверие, оно нужно, чтобы дать право Богу действовать в нашей жизни. И Он хочет, чтобы дать нам будущность и надежду. Он хочет проявить свою любовь. И когда человек не доверяет, то человек закрывается и ставит ворота. А Господь работает только со свободной волей.
1: Отлично. Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Спасибо тебе за эту тему.
0: Спасибо и вам. Божьих благословений. Будьте счастливы.

светом и солью для тех, кто рядом. Будь со мной, Боже, я хочу всегда слышать Твой голос.

Друзья, сегодня хочу размышлять с вами на тему, которая для, когда мы открываем Слово Божие, является такой манящей и фундаментальной в жизни верующего человека. Однажды в 17 главе Евангелия от Луки к Иисусу пришли люди, они всегда были с Ним, и они задают Ему простой вопрос. Наверное, это был бы вопрос в топе, который бы мы могли задать Иисусу. Они спрашивают: «Иисус, когда же придет Царство Божие? Вот как нам Его ожидать? В какой момент времени это произойдет? Что же случится?» Иисус смотрит на них и отвечает им: «Царствие Божие есть внутри вас». Сегодня я бы хотела, чтобы мы заглянули с вами в наше сердце, в нашу жизнь и обнаружили в себе это Царствие Божье. Мы, знаете, недавно ехали с детьми на молитву и в машине включили аудиокнигу «Маленького принца». Мне дети любят это произведение. И там так интересно, автор рассуждает: когда ты говоришь человеку, что ты построил красивейший дом с розовым кирпичом, и вокруг растет герань, взрослые смотрят на тебя и ничего не понимают. Но когда ты говоришь этим взрослым, что этот дом стоил 100 тысяч франков, они расплываются в улыбке и говорят: какой прекрасный дом ты построил. Продолжая свое рассуждение, он говорит о том, что люди, когда спрашивают о нашем новом друге или знакомом, они спрашивают: а как он выглядит, а какого он роста, а сколько он весит, возможно, даже такой вопрос. Но почему они не спросят, какой у него голос, какие у него мысли, чем вообще наполнена его жизнь? И он снова говорит о том, что самого главного глазами не увидишь. И знаете, Иисус, смотря на этих людей, которые задают ему вопрос, когда же наступит Царствие Божие, отвечает: Царствие Божие находится внутри нас. Внутри нас с вами находится невероятная природа Божья, которая сокрыта, может быть, от физических глаз, но когда мы наполняемся Духом Святым, и Он изливает свое драгоценное присутствие, это становится абсолютно доступно для людей, которые нас окружают. Вы знаете, встреча с Богом, момент, когда Он приходит в нашей жизни, меняет нас целиком и полностью. Во вторник к нам пришла одна женщина на молитву. Ее проблема была в том, что у нее были серьезные панические атаки. Она спаслась буквально 2 месяца назад. Но, представляете, всю свою жизнь она не могла зайти в транспорт. Ни в метро, ни в автобус. Ее тело сковывало, и ее начинало тошнить. Ей было страшно находиться с большим количеством людей. И ей в прямом смысле слова казалось, что она умрет здесь и сейчас. И поэтому много-много лет подряд она не спускалась вообще транспорт. И она пришла к нам для того, чтобы получить свободу. Я еще раз повторю вам, что Царство Божие внутри нас, и встреча с Богом меняет наши жизни. Мы молились за нее, оказалось, что у нее было в прошлом много оккультных вещей, от которых мы отреклись, и она получила серьезное освобождение. После этого мы разошлись, у нас была вторничная молитва, мы пошли на планерку, общались с ребятами, прошел буквально час, и эта женщина забегает, и она показывает мне фотографии метро и видео из метро, и я уже немножко забылась. Я говорю: да, классное метро. И она говорит: я сейчас туда ходила, я спустилась туда, я увидела этих людей, я ехала на этих поездах, и мне совершенно не было страшно. Бог полностью изменил мою жизнь, Он освободил меня от этого страха. И знаете, так много историй мы слышим в церкви, когда действительно Бог приходит в жизнь человека и меняет ее. И наша задача – заглянуть сегодня внутрь себя. А есть ли внутри меня Царствие Божье? Знаете, обычно, когда мы подписаны друг на друга в церкви, и мы знаем, кто чем живет, кто чем наполнен, и иногда ты смотришь и понимаешь, что «Вау, этот человек очень успешен в своем бизнесе, в работе, у этого человека прекрасная семья» и так далее. Но бывает, что мы совсем мало рассуждаем и говорим о том, что Бог наполняет нас. И знаете, когда мы говорим, что Царствие Божие внутри нас, это фундаментально, что наша жизнь бьет ключом, и мы везде, всегда говорим о Боге. Это то, чем наполнена наша жизнь. Легко проверить себя. Знаете, иногда ты где-то бывал и подцепил какую-то песню, и эта песня играет в голове. Бывало у вас такое, какая-нибудь странная песня. Однако я всегда проверяю себя, чем моя жизнь сейчас наполнена. Царствие Божие процветает внутри
меня или нет. Я останавливаю себя на мысли и говорю, о чем ты сейчас думаешь? Какая песня играет в твоей голове? И я так люблю эти мгновения, когда в моей голове играет поклонение, когда в моей голове наполненность мысли о Боге, о Его величии, о том прекрасном, что окружает нас. И знаете, мы должны понимать, что внутри нас сокрыто Царствие Божие. Это должно доставлять нам сегодня неимоверную радость, потому что Бог наполняет твою жизнь прямо сейчас. И, конечно же, мы хотим больше и больше духовных переживаний, когда Бог приходит к нам. И, например, есть одна история в Библии, когда Он приходит к отроку Самуилу, и написано, что в те дни слово от Бога было редким. И тут внезапно голос небес: «Самуил! Самуил!» И он настолько растерялся, что побежал к священнику, говорит: «Илия, ты звал меня?» Он говорит: «Я не звал тебя, иди ложись спать». Снова он ложится, и снова: «Самуил! Самуил!» И снова он прибегает, и священник не понимает, в чем дело. На третий раз до священника дошло, что к Самуилу обращается Господь. Он говорит: сейчас ложись, и если голос снова заговорит, это Господь, Он хочет сказать тебе что-то. Знаете, в этот момент, когда я читаю эти строки, мое сердце просто содрогается, я думаю, как это прекрасно! Бог, Он обратился к Самуилу, и Он говорил: «Самуил, Самуил!» И когда я рассуждала однажды об этом, Дух Святой, Он обратился в мое сердце и говорит: я зову тебя каждый день. Я говорю: Мария, Мария, слышишь ли ты мой голос? Можешь ли ты в рутине обнаружить внутри себя Царство Небесное? Будет ли для Бога место в нашем сердце? Даже несмотря, что мы глубоко верующие люди, Господь, Он каждый раз обращается к нам, Он взывает к нам, чтобы это Царство внутри нас расцвело, раскрылось для этого мира. Я помню, рассуждая об этой истории из книги «Царств», я ложилась спать и говорю: Господь, ну как хорошо, что Ты действительно меня зовешь, и я могу откликаться на Твой призыв, когда читаю Слово, когда молюсь и так далее. И я уснула. И знаете, мне снится сон. Я поняла этот сон только спустя несколько дней. И я хожу по саду, и со мной в моем сне находится Иисус. И мы садим с Ним разные цветы, деревья, такие невероятно красивые, которых я в жизни никогда не видела. Если вы немного знаете меня, то я в своей душе огромный флорист, и у меня очень много цветов. Это был сон самый яркий в моей жизни. Это невозможно передать словами, я как будто не спала. И тут, конечно же, наступает 7 утра, во всей квартире гремят алисы, будильники, школы, сборы, все происходит, все дети проснулись, и я проснулась. Знаете, когда тебе снится классный сон, ты обратно ложишься и пытаешься его продолжить. Бывало у вас такое? Я тоже ложусь обратно и такая: Иисус, пожалуйста, пойдем дальше сажать разные цветы. Но нет, сон не продолжился, мы снова в этом мире. Царство Небесное там, Царствие Божье внутри нас, и все происходит. Но для меня было так ценно, что Господь может обращаться к нам даже в наших снах. Он всегда с нами в наших повседневных днях, в нашей рутине. Что бы ни наполняло нашу жизнь сегодня, Он желает приблизиться к нам. Он желает почувствовать наше сердце. Он желает раскрыть тот потенциал, что есть внутри нас. Поэтому, заглядывая внутрь себя, мы должны обнаружить там что-то бесценное, невероятно прекрасное, Царствие Божие, которое есть внутри нас, Церковь. Аминь, дорогие! Слава нашему Господу! И когда мы рассуждаем с вами о Царстве Божьем, хотелось бы дать 3 шага каждому из нас, как в повседневной жизни можно не только обнаружить Царствие Божие внутри себя, но каждый день расти и возрастать в этом. И самое первое, что я хочу сказать нам сегодня, это то, что моя жизнь для поклонения. Когда мы говорим о Царстве Божьем внутри нас, мы задаем много вопросов служителям, мы читаем много толстых книг, для чего я живу. И я хочу сказать сегодня, что когда Царствие Божие сокрыто внутри тебя, твоя жизнь для поклонения, для славы Божией, для Его помазания. В
Вы знаете, когда мы просыпаемся, Бог уже взывает к нам, Он желает нашего сердца, Он ревнует о нашем времени. И Библия говорит, что мы сотворены для славы Божьей, мы сотворены для хвалы, мы сотворены для того, чтобы поклоняться нашему Господу. Вы знаете, мы всегда стремимся к каким-то весомым материальным вещам, к каким-то ощутимым влиятельным целям, но то, с чего должен начинаться поиск в каждом нашем дне, это поклонение, наша жизнь для поклонения. Когда мы живем так, мы обнаружим Царствие Божие внутри себя в такой силе, которую мы будем переживать изо дня в день, и это никогда не надоест нам. Вы знаете, Библия, когда говорит о поклонении в книге Левита, очень классное есть такое сравнение. Бог обращается к священникам, к своему народу и говорит: когда ты будешь поклоняться мне, приноси ладан и возжигай его. Ладан – это ничем не приметная смола с одного дерева. В нем нет ничего прекрасного. Но когда священник зажигал ладан, это искуряло невероятный аромат, благоухание. И люди, которые были в церкви, они служили Господу. Одновременно с этим во второй главе он говорит в книге Левит: «Но не приноси никогда мед, потому что когда мед сжигают, он превращается в черную липкую массу и приводит ужасный запах». И когда мы рассуждаем об этом, говоря о поклонении как неотъемлемой части Царствия Божьего, которое находится внутри нас, чего желает Господь от нас? Он желает искренности, Он желает поклонения, которое будет способно быть испытано огнем. И чем больше огня в нашей жизни, разных каких-то рутинных ситуаций, времени, которое отнимает нас от Бога, тем сильнее должна быть наша молитва, тем сильнее должно быть благоухание, которое источает этот ладан. И нежели когда суета забирает нас, и появляются обстоятельства, которые нам не нравятся, так ли приятно это поклонение? Может, оно похоже на мед, который стучает, не очень приятный запах. Но я верю, церковь, что когда мы приходим к Богу, мы должны поклоняться в духе истине. И наша жизнь сотворена для поклонения нашему Господу. Вы знаете, я недавно услышала такую историю в одной очень большой церкви, которую многие из вас знают. Один человек, он был лидером прославления, и он уснул. И когда он уснул, он оказался на небе и слышит невероятно красивую музыку. Когда он услышал эту музыку, он начал подходить ко всем и говорит: «Это моя песня! Я написал ее в нашей церкви! Вся церковь поет!» И он вот так возмущенно, такой радостный: «Вы представляете, вы здесь на небесах поете мою песню!» И те, кто окружали его, говорят: «Ты знаешь, это не мы поем твою песню, это ты в поклонении Господу услышал то, что мы поем на небесах, и написал эту песню для церкви, в которой ты служишь». Знаете, рассуждая об этом, я сразу к Господу с вопросом: «Господь, если я хочу поклоняться, если я хочу жить, проповедовать и делать что-то в этом мире, я хочу знать все, что там происходит у вас на небесах. Ты можешь изливать свою силу, ты можешь изливать свое помазание на наши жизни, и мы будем передавать на земле послание небес. Мы будем передавать то, что ты даешь нам, как церковь твоя на земле, потому что Царствие Божие есть внутри нас, и мы созданы для поклонения. Аминь, дорогие! Слава нашему Господу!» Знаете, одна из ситуаций, которая иллюстрирует, насколько это фундаментально, мы были в Африке в апреле, и знаете, когда настал определенный день, мы должны были пойти проповедовать Евангелие в школах. И словно двери всех школ были закрыты. Задача нашего лидера была договориться с директором, чтобы нас пустили проповедовать Евангелие. И мы сидим в машине, в буквальном прямом смысле слова, в Африке, жара. И кондиционеры не работают. Машина в Африке не знает, что такое кондиционер. Приходит наш лидер и говорит: «Не пускают». В другую школу приходим: «Не пускают». В третью школу приходим: «Не пускают». Еще был такой день необычный. У меня был день рождения, и я думаю: «Господь, как-то вот интересно, что-нибудь бы хорошее в этот день, что же нас нигде не пускают?» И мы сидим,
жара, никто не несет торт со свечками, там и свечек-то нет. И знаете, когда мы сидим в машине,

машине нам приходит такая мысль: а давайте прямо сейчас будем поклоняться. И ребята такие посмотрели, такие все уже плотненькие, слегонца, понимаете, атмосфера и запах пробуждения в машине, все это происходит, мы в жаркой Африке, ничего не получается. И мы начинаем петь: «Ты изливаешь свое присутствие, Бог, на это место». И сейчас не надо проверять, насколько я попала в ноты. Мы же поем Господу. И что происходит? Мы думали, что наша машина вознесется. Вы знаете, прям атмосфера начала меняться, накаляться. Не просто от жары, а от того, что мы смотрим друг на друга, слезы текут по нашим щекам. Мы понимаем, вообще не важно, что сейчас вокруг нас происходит. Атаки не пускают. Мы Богу пришли поклоняться. Мы иногда, знаете, служение, служение, мне нужно что-то сделать. Бог, посмотри на меня, я сейчас что-то делаю. А ему вот простейшего надо, наше сердце, наше поклонение, потому что наша жизнь для поклонения. В этот момент Царство Божье, оно распускается. Это как вода, которой ты поливаешь, эти цветы в Царстве. Это как источник, который сходит на тебя, и все вокруг оживает. И в этот момент приходит наш лидер и говорит: нас пустили, пойдемте. А еще в перечне школ у нас был такой момент, когда нам сказали, что если будет место, где вас не очень хорошо принимают, и по взгляду вы понимаете, что что-то не так, бегите в машину и уезжайте. Мы выходим из машины, наш водитель сразу уехал. Мы сразу понимаем, бежать будет некуда, машина уехала, рассчитываем только на Господа. Мы заходим туда, и там была очень тяжелая атмосфера, потому что это была школа другого вероисповедания, и нас не ждали там, что мы расскажем об Иисусе. Однако, вы представляете, сердца этих ребят, малышей, они распахнулись, и вместе со 100 школьниками в этом классе молитву покаяния прочитал и директор, и завуч, и учитель. Слава Богу, правда? Но удивительно, что мы пошли в другую школу, и двери открыты, в третью двери открыты, в четвертую двери открыты. Я уверена, я убеждена, что все это открытие произошло благодаря нашему страстному поклонению. Вы знаете, мы иногда хотим: Бог, дай слово, Бог, дай мне, для чего я живу? И Он просто держит нас в фокус. Он стоит перед нами и говорит: так вот же я. Просто склони себя у ног моих. Просто отдай мне свое сердце, отдай мне свою жизнь, потому что ты сотворен для поклонения. И поклонение высвобождает силу в этом Божьем Царстве, которое сокрыто внутри нас. И это невероятное чувство, невероятная сила. Вы знаете, мы можем поклоняться, когда мы исполнены Духом Святым, и, например, мы молимся на языках. Я живу возле леса, точнее, скажу вам, даже в лесу. И когда я выхожу туда, я уже чувствую, что птицы выучили мой иной язык, и мы вместе с ними поклоняемся. Но представляете, как я сказала, у нас большая молитвенная молодежная работа в церкви. Ко мне приходят ребята и говорят: ты знаешь, в церкви сегодня многие говорят о том, что ну не нужно поклоняться на языках, нужно вот это, можно по-другому как-то. И вы знаете, у меня такая ревность поднялась в сердце. Я говорю: так в этом же самая большая сила. В этот момент мы из состояния недостатка переходим в состояние изобилия. Это момент, когда Дух Святой невероятным образом заряжает нашу батарейку, и поклонение изливается с небес. Бог понимает, о чем мы молимся. И я говорю им: мы должны возгреть это в церкви, чтобы мы не упустили эту волну поклонения, чтобы мы также пели на языках, молились. И знаете, у нас после этого была завершающая на планерке молитва. Они как начали молиться, я аж такая думаю: ого, вау, вы так умеете. Дорогая церковь, мы не должны забывать, что поклонение – это тот источник, к которому мы должны всегда приходить. Поклонение наполняет нас и отражает то, что Бог хочет созидать внутри нас. Пойте на языках, молитесь на языках, молитесь на своем родном языке, но знайте, что этот момент, когда Царство Божье будет раскрываться внутри вас. Итак, Царство Божье внутри нас, и первое – наша жизнь для поклонения. Следующий шаг, который поможет нам раскрыть Божье Царство внутри нас, это: если моя жизнь для поклонения, то мое призвание – любить Бога и любить людей. Как много людей подходят с этим вопросом. Они говорят: скажи буквально,

знаешь, что я должен делать. Скажи буквально, для чего Бог создал меня. И знаете, мы читаем огромные книги, пытаемся разобраться внутри, что же там должно произойти в нашей жизни. Но когда Царство Божие внутри тебя, истины становятся простыми. Твоя жизнь для поклонения, а твое призвание – любить Бога и любить людей. И дружба с Богом, она меняет твое отношение к миру вокруг. Абсолютно точно, все таланты разные, все дары разные. Мы все с вами сильны в разных сферах. Но то, что нас объединяет, у нас единое призвание – любить Бога и любить людей. Это то, что заповедовал нам Иисус Христос. Это то, что раскрывает Царствие Божие внутри нас. Библия говорит, что Иисус говорит, вы больше не слуги. Давайте прочитаем это место Писания. Иоанна 15:15. «Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин. Но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего отца, я открыл вам». Вы знаете, именно служение истекает из дружбы. Если мы не дружим с Богом, если у нас нет этого источника поклонения, то все наше служение, все наши дары, какой смысл они могут иметь? Но когда ты любишь Бога, Он высвобождает через тебя невероятную силу любви к людям, любви к этому миру для того, чтобы раскрыть то Божье Царство, что сокрыто внутри нас. Аминь, церковь. Знаете, сейчас некоторые ребята, они поехали на миссию, и мне так нравится получать сообщения от них. Вчера вечером поздно мне пришло сообщение от девочки, которая поехала в Бузулук. Кто из вас знает город Бузулук? Есть руки, все равно. Я не знала. Я узнала про Бузулук, когда нам сказали, отправьте миссионеров. И знаете, когда у молодого человека встает перспектива летом поехать куда-то или отправиться на миссию в Бузулук, это интересный выбор. Поэтому, когда мы туда отправляли эту девушку из нашей церкви, я молилась, чтобы ее сердце не ожесточилось. Она присылает вчера сообщение. Маша, я сейчас самый счастливый человек в мире. Мы просто по парку идем и этим бузулучанам, людям из Бузулука проповедуем. И уже 2 человека спаслось. Ты просто не представляешь, какое это счастье дружить Богу, с Богом и служить людям. Это просто непередаваемо. Другое сообщение пришло от наших девочек из Турции. Они сейчас находятся в Стамбуле. Маша и Аня. И у нас есть фотка с домашней группы, где они находятся. И они пишут, это так просто, оказывается, призвание? Мы столько вопросов Богу задавали. Что нам надо делать в этой жизни? Мы проснулись, пошли с 2 людьми, познакомились, которые еще не ходят в церковь. Позвали их на море с собой, рассказали про Бога. В воскресенье они пришли в церковь. Потом, говорит, мы пошли на домашнюю группу, и одна из женщин говорит, ты за меня в прошлый раз молилась. Чудо произошло, я своих подруг принесла. Молись за них. Сидят, ждут молитвы. И они говорят, что там очень сильно открыты сердца сирийских людей. И такое невероятное чувство, знаете, нет какой-то такой массовости, что сразу там 1000 человек спаслось. 2 девочки спаслось. Но если бы вы видели лицо Ани и Маши, у них как будто там весь Стамбул покаялся. Они, да ты не представляешь, мы их просто на море взяли, а они свои сердца для Господа открыли. И знаете, в этом такая простая истина, вот дружить с Богом и служить людям. Да вот же мое призвание, да что я себе понадумал, да что я постоянно ищу, я пока ищу, мне может быть уже 60, ну не мне, а может быть кому-то. Но представляете, мы рассуждаем, мы постоянно думаем об этом, но моя жизнь для поклонения, мое призвание служить Богу и служить людям, служить своей семье, когда ты просыпаешься. У меня 3 детей. Вы знаете, наверное, мне нужно больше терпения дома, чем когда я на миссии в Африке. Потому что там действительно проверяется мой характер. Если у вас есть приложение Mesh, и вы заходите туда и видите 3 у своего ребенка, а вам по-прежнему нужно создавать, что Царство Божие внутри вас, и вы себе говорите, ничего, все это временно, все будет хорошо. И знаете, Царство Божие, оно всегда проявляется в повседневных способностях, которые проявляются в нашей жизни, в видении, когда мы идем на работу, когда мы идем домой, когда мы приходим в церковь.
Хочу рассказать вам еще пару простых историй. Тоже они из Африки. Знаете, когда мы приехали туда, мы попали в один приют, и там была одна девочка, если можно, тоже фотку на экран. Ее зовут Эстер. Эстер привлекла мое внимание очень сильно. Мы сразу с ней начали общаться, познакомились и законнектились, и сфоткались. И мне показалось, что она такая прям духовная девочка, и все в ее жизни так прекрасно. Потом ее поставили в центр круга, где были ребята, и она начала петь. Она пела как ангел. И потом директор этого приюта говорит: «Ты знаешь, Эстер, когда родилась, ее родители выбросили на мусорку. Мы нашли ее на мусорке». И тогда Бог проговорил наше сердце: «Мы должны взять ее к себе». И вы знаете, из этого ребенка с разбитой судьбой, она стала просто как ангел. Многие миссионеры, когда приезжают туда, они приходят, и они сразу обращают внимание на ее глаза, на ее улыбку. И ты как будто бы переживаешь Божье присутствие, вот это Царствие Божье, которое внутри нее. Оно так сильно касается. Я просто общалась с ней еще до того, как узнала ее историю и плакала, потому что так сильно переживала любовь Бога. Но директор этого приюта говорит: «Но моя история такая же. В детстве меня родители выбросили на мусорку, но меня подняли христиане, и я тоже оказался в христианском приюте. И я тогда пообещал себе, когда я вырасту, я обязательно буду служить таким детям, как я». И он исполнил свое обещание. И сейчас у него приют, и много деток, и они все знают Господа и ходят с Господом. Мы пришли в другое место, и там абсолютно такая же история, абсолютно идентичная. Вы знаете, в то время, пока люди обижаются на этот мир, обижаются на Бога и так далее, другие осознают, что внутри них есть самое ценное, все, что нам нужно, это Царствие Божье внутри нас. И они используют это время, чтобы прославлять Бога каждый день и чтобы служить тем, кто находится рядом. Знаете, вот есть еще другая история. Я встретила этих ребят, они подсели ко мне, когда на улице было собрание. Как вы видите, они не знали ничего про Иисуса. И когда мы начали общаться с ними, все, что их привлекало, это мой телефон. Они думали, что там есть игры, но в моем телефоне нет игр. И с этого момента, когда они это узнали, я им стала неинтересна. Но я подумала: окей, в моем телефоне нет игр, но в моей жизни есть Царство Божие, я могу дать им намного больше. И мы начали общаться с ними. Сложно общаться, они трудно понимали английский. Но результатом нашего общения стало, что мы вот так все вместе обнялись, они плакали, рассказывали какие-то свои истории. И потом мы вместе с ними помолились, они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Но для меня еще ценнее было, что потом мы помолились о крещении Духом Святым, и они заговорили на языках. Вау, это было так здорово! Просто находясь на какой-то улице, детки, которые подсели, ты просто общаешься с ними не в какой-то философии, не в какой-то серьезной... Ты думаешь такой, что надо сейчас делать? Говорит: мы просто дружили, мы просто общались, и я им рассказала, что у меня есть Бог, Он меня всегда слышит. Хотите такого? Хотим. Пожалуйста, давайте помолимся. Друзья, в жизни намного все проще, чем мы себе усложняем. Внутри нас Царствие Божье. Мы созданы для поклонения. Наше призвание – служить Богу и любить людей. И наша ежедневная задача в этом конспекте, пусть будет так, исполняться Духом Святым. Каждый день. Вот представьте себе такую жизнь. И я хочу спросить у нас сегодня с вами, кто уже исполнен Духом Святым этим утром? Вы знаете, иногда я... Уже полдня прошло, я в какой-то суете, иногда я таксист для своих детей, иногда мне нужно кучу там забрать всего с Валбриса, с Озона, ты просто уже багажник не вмещаешь, переезд, что вообще происходит? И я обнаруживаю, уже 5 вечера, а я не исполнилась Духом Святым сегодня, я самое важное не сделала, да как вообще такое может быть? И мы должны осознавать, что Царствие Божье внутри нас и наша ежедневная задача исполняться Святым Духом. Величайшая сила в мире. Личность, с которой не сравнится никто, с кем мы встречались до этого. Тот, кто дает нам силу, власть. Тот, кто наполняет нас
и изливает мудрость во все обстоятельства. Знаете, у Духа Святого очень много разных граней. И сегодня, если говорить о нем в контексте Царствия Божьего, которое сокрыто внутри нас, я бы посмотрела на эту медаль и сказала на две основные, которые помогут в этом, в этой истории нам раскрыть Царство Божие. Когда мы исполняемся Духом Святым, первое, что проявляется внутри нас, это Его сила. Сила всегда сходила на Иисуса Христа. Это было настолько очевидным, что когда Он шел, и за Ним шли тысячи людей, женщина прикоснулась и получила свое чудо. Кто из нас не хочет быть как Иисус? Кто из нас не хочет быть как апостолы? Мы все мечтаем видеть Божью силу. Мы все мечтаем ходить в Его присутствии. Мы все мечтаем о сверхъестественных вещах. Но чтобы Царство Божие проявлялось внутри нас, наша ежедневная задача — быть исполненными Святым Духом. Когда Дух Святой сошел на Иисуса, Иоанн Креститель увидел, он говорит: «Дух Святой на тебе». Он не разлучался с Ним никогда. Это тот момент, когда мы желаем, чтобы Бог посетил нас, а Бог желает поселиться в нас. Не просто, когда мы живем от встречи к встрече, но когда мы исполняемся Святым Духом каждый день. Тень Петра исцелила человека. Да как это возможно? Возможно, когда ты исполнен Духом Святым. И если мы хотим сегодня ходить в силе, если мы хотим, чтобы это Царство Божие было в силе внутри нас, нам нужно исполняться Духом Святым каждый день. Вторая сторона медали – это Его мудрость. Мудрость, сходящая с небес. Она поможет нам решить любые вопросы, выстоять в любых обстоятельствах, преодолеть любые преграды и, самое главное, прославить Его святое имя. Я помню ситуации, когда мы должны были проповедовать в местах, где ты не знаешь язык этого народа, но Бог давал нам мудрость, и сила Его сходила, и Царство Божье было представлено в этом месте. Я помню в университете, когда ты приходишь, чтобы проповедовать, и ты боишься, ты стесняешься, но сила наполняет, и мудрость сходит. И ты, вау, Царствие Божье начинает открываться за тех людей, которым ты служишь. Аминь, дорогие. Когда мы говорим с вами об этом, нам важно дать себе это задание, исполняться Духом Святым каждый день. Знаете, что уникальное в исполнении Духом Святым? Это то, что мы можем регулировать этот процесс. Ты сам решаешь, насколько ты хочешь быть исполнен Духом Святым. Иногда люди приходят в церковь раз в неделю, и они говорят: ну я исполнился, на неделю хватит. К субботе, к вечеру ты уже на последних батарейках, просто как загнанная овца, пытаешься дожить этот день, чтобы в воскресенье слово исполнится. Друзья, я бы не хотела такой жизни. Я узнала лет 10 назад, что есть дары Духа Святого. Я была возмущена, почему я не знала об этом раньше. Я скупила все книги в книжном магазине. Лестера Самрела, Кеннета Хегина, Дерека Принца. Да вообще, просто устроила себе целую книжную библиотеку. Я сказала: Дух Святой, написано ревновать. Я так ревную, что ты не представляешь. Я буду исполняться Духом Святым каждый день, вот увидишь. И знаете, мы можем еще немножко наполниться. Мы же молитвенно еще посвятили во вторник или в пятницу. Но этого недостаточно. Когда ты пережил Его присутствие, Его силу, ты больше хочешь, ты больше хочешь. Ты испил этой живой воды, и ты говоришь: а что, так жить можно? Вау, я еще хочу, еще, еще, еще. И каждый день ты приходишь, и Он наливает и наливает свою воду жизни. Он вода живая, и пьющий ее не возжаждет никогда. Я когда вчера этот эксперимент делала, мне наш духовный, супердуховный администратор сказала: и ты еще прям перелей. Вот прям перелей, чтобы люди видели, что изливается и дальше переливается через нас. Перелила. Друзья мои драгоценные, исполняйтесь Духом Святым каждый день. Он так жаждет нас. Он борется за наше внимание. Внутри нас Царство Небесное, Царство Божье, простите. И Царство Божье раскрывается, когда мы исполняемся Святым Духом. Сложно передать, что ты можешь чувствовать, когда ты исполняешься Духом Святым. Это невероятно. Иногда люди подходят ко мне и говорят: а я вот не чувствую ничего, когда я поклоняюсь. Ну, во-первых, мы верой живы,
и мы независимы от чувств, я никогда не стремилась что-то почувствовать. А во-вторых, я задаю таким людям вопрос: а Бог чувствует, когда ты поклоняешься? Они такие: что это значит? Я говорю: царь Давид поклонялся так, что там жена его вышла и говорит: потише, пожалуйста, царь, ты что вообще?

Аллилуйя. Итак, мы рассуждали сегодня с вами о том, что Царствие Божие есть внутри нас. Не нужно искать, не нужно спрашивать, нужно обнаружить это внутри себя. Ведь самого главного глазами не увидишь. Мы говорили с вами о трех простых шагах, которые помогут нам раскрыть потенциал этого Царства. И первый шаг – это моя жизнь для поклонения Господу. Второй шаг – мое призвание – любить Бога и служить людям. И третий шаг – моя ежедневная задача – исполняться Духом Святым. Знаете, когда Иисус говорил о Царстве, Он всегда использовал рассуждение о том, что наше время на земле не вечное. Он говорил о том, что мы должны всегда ожидать Его. Он говорил, что мы всегда должны быть готовы, что я скоро приду и так далее. И знаете, когда мы говорим о Царстве Божьем, о том, что оно должно быть раскрыто внутри нас, это не должно произойти через год или два, и даже через неделю. Мы должны начать действовать прямо сегодня, потому что служение — это не просто лекция, которую мы послушали. Я подумала о том, что если бы я знала, сколько дней в моей жизни, и сравнила это с песочными часами, то я бы хотела знать, сколько песка осталось в моей жизни. Иисус Христос через апостола Якова, Он сказал, что жизнь — это пар, который является на малое время, а потом исчезает. Ты — человек, который не знает, что будет завтра. Но почему же ты не ищешь Господа сегодня? Церковь, чтобы Царство Божье раскрылось внутри нас, Его сила и слава и мудрость были явлены через наши жизни, нам нужно дорожить каждой секундой. Нам нужно представить, что мы обладатели самого великого сокровища в этом мире. Его имя — Иисус. И жить каждый день готовыми дать ответ за свою жизнь Господу. Давайте будем поклоняться сейчас и молиться, чтобы Дух Святой наполнил нас, и чтобы Царство Божье раскрывалось день ото дня в нашей жизни. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое святое присутствие на этом месте. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, и в погоне за разными вещами в этой жизни мы не хотим потерять самого главного. Мы хотим обнаружить внутри себя Царствие Божье, потому что Слово Твое говорит, что Царствие Божье есть внутри нас. Бог, мы молимся Тебе, чтобы наша жизнь была наполнена поклонением сегодня. Этот жизнь, этот мир пролетит как мгновение, как миг, но мы хотим вечно петь Тебе, аллилуйя. Мы хотим вечно склонять свои

0: ticket.
1: От TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон и друзья». Ведет передачу Леон Фатиев. Сегодня у нас в студии невероятно хорошее шоу с участием звезд, официально известных как Vanity Дэвид Мэтьюс и из потайного местечка Луси Сустар. А теперь рванем с Леона Патио. Итак, мы снова вас приветствуем в нашей программе «Леон и друзья». Так приятно вас видеть. Эй, ребята, эй, рваните для меня слегка, просто чуточку. Ну, немножко мне, давай. Поиграй минутку. Давай, Уоррен, пошел. Ну, давай. Давай, Уоррен. Неплохо для сына проповедника, ага. Давай, не отставай. Давай, Айзек, пошел. Пошел, Айзек. Давай. Давай, Дайзон. Эй, давай. Эй, сломай для меня. Давай, сыграй. Но не здорово ли это? Это здорово. Господи, все. Сегодня у нас в программе очень интересная тема. Вы просто не поверите, с нами Денис Мэтьюс, помните, она звалась Vanity, а теперь она спасена, и она получила свидетельство. Ну давай, перестаньте. И также у нас из потайного местечка. Вы знаете, Генри, он мой хороший друг. У нас здесь леди, которую зовут Люси Сустар, и она привела с собой еще двух дам. И мы увидим что-то волнительное. Будет у нас такая церковь. Вы не поверите, даже когда увидите. Вы скажете, это церковь? Да, это из церкви. Люди молятся и проповедуют по-разному, различными способами. И я хочу вам также сказать, не забывайте нам писать. Нам нужны ваши письма. Слов на 50 или меньше. О том, почему вам нравится передача «Леон и друзья», хорошо? И включите Писание, и мы сделаем что-нибудь действительно особенное для вас. А теперь, дамы и господа, поприветствуем Люси Сустар.
2: Эй!
1: Давай.

Да, да. Молодец, Люси Сестер. Не правда ли здорово? Когда-нибудь видели церковную группу, как это? Вот видишь, и со своей церковной группой можете стать радикальными. Не обязательно идти на обыкновенный концерт. Можно и в церковь пойти. Сделайте свой собственный номер, свой собственный танец. Тем не менее, мы сделаем это во всяком случае. Мы это сделаем. Правильно? Правильно, порядок. У нас есть еще кто-то здесь, который полностью перешел от своей прежней жизни к жизни в Боге. Я хочу, чтобы вы поприветствовали мою особую гостью, Денис Мэтьюс. Да-да. Как поживаешь, девушка? Спасибо. Рад тебя снова видеть, рад тебя видеть. Ты, как всегда, выглядишь прекрасно, замечательно. Да. Я тебе помогу с этим, с микрофоном. Привет всем! Аллилуйя! Привет, Денис! Да, аллилуйя! Знаешь, меня раньше звали Vanity, тщеславие, поэтому Денис звучит хорошо сейчас. Да, ты свежо и чисто так выглядишь, ты такая другая сейчас, мне нравится твоя новая прическа и все, что ты делаешь. Да, ну ты меня смущаешь, знаешь. Да, посмотрите на эту Библию, да? Большая Библия, смотрите. Да. Да, даже пыли на ней нет, она не просто на полках сидит, она ее читает. Слава Богу. Мы очень рады, что ты пришла к нам сюда на программу. И мне позвонили, нам сказали, что ты хочешь прийти и прийти на наше шоу. И мы хотели, чтобы ты пришла, и мы хотели, чтобы ты приняла участие в нашей передаче. Большое спасибо. Расскажи немного о себе. Расскажи о своем прошлом, о том, как я пришла ко Христу. Да. Можно смотреть на аудиторию? Нет, да ты смотри на меня и рассказывай, со мной разговаривай. Хорошо, я буду с тобой разговаривать. Хорошо. Я думаю, что у меня там много народу, я забываю про них. Как ты начала вообще в музыкальной индустрии? Как насчет этого? Ты знаешь, откровенно говоря, я молилась Богу. Я думаю, что я, вероятно, обращалась, может, к неправильному Богу. Вы знаете, о чем я говорю, потому что Бог послал меня. Иисус — это и путь, и образ жизни. Однако Иисус позволил мне туда пойти, и там нет ничего стоящего. Там нет ничего такого, в чем бы мы нуждались в этом мире. Там нет ничего, не на что опираться. Опирайтесь на Христа. Я начала работать с принцем, но я молилась Христу, чтобы, понимаете, что Он привел мне кого-то, чтобы сделал меня звездой. И я устал от людей, которые приходили ко мне и рассказывали мне. Ну, понимаете, закончим на этом. И это не имело никакого смысла, потому что меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, и мне приставали сексуальными домогательствами. Я поклялась, понимаете, что я никогда не займусь этим бизнесом. И я никогда не буду ни с кем спать, и чтобы этого достичь. Но я не стала звездой только через 10 лет после этого. Да, правильно, я пошла кружным путем. Я отказалась отправляться на старую, заезженную исполнительским составом дорогу и койку. Я сказала: «Господи, почему ты мне не пошлешь того, кого, по крайней мере, сама захочу? Но не грустно ли это?» Но я знаю, кто был Иисус. Я знала, что Он был Богом. Я знаю, кто такой Иисус. Я знала с раннего детства. Я выступала, произнося имя Иисуса, и мои родители сказали: «Почему бы нам не дать ей Библию, потому что она знает, кто такой Иисус». И я цитировала Писание с 8 лет, и я всегда ходила с Библией. Моя сестра сказала: «Денис, ты меня удивляешь. Ты просто собираешься назад к Господу, где ты всегда была. Ты с этого начинала и об этом говорила, и ты с ума всех сходила. И ты всегда проповедовала, и в этом нет ничего нового». И я сказала: «Я многое просто забыла и блокировала своего сознания, когда была ребенком, потому что со мной жестоко обращался мой отец. И я выбрасывала это из памяти, и я выбрасывала многое из прошлой жизни. Но Иисус может простить все, и даже не обращает внимания на то, что с вами произошло, и на все избиения. Он простит вас и научит вас многому».
И Он меня научил очень многому. Вы знаете, я пришла к Иисусу и сказала, как не простить своего отца за все, что Он со мной сделал? Но Он сказал, я простил тебе все, что ты сделала для меня. И мне нужна была помощь, и одна девушка даже покончила с собой во имя Венити. И Он сказал, я тебе это все простил. Я занималась наркотиком, причиняла вред другим людям, причиняла вред себе. И сатана высасывал из меня душу, понимаете? Каждую ночь в течение 5 лет он превращал меня в камень, он пугал меня. И я проповедую имя Иисуса, и все, что возвещаю я сейчас. С 9 до 3 утра я люблю Иисуса, я говорю об Иисусе. Бобби Уомек ко мне пришел однажды, потому что я ему проповедовал, и он мне сказал, я слышал, что пока он не заговорит об Иисусе, он не захочет говорить об Иисусе, я не смогу с ним разговаривать. И я сказала, если не хочешь говорить об Иисусе, ты со мной вообще не можешь говорить. И тогда я уйду с тобой. А он сказал, я просто уйду. А я сказал, я тогда уйду, потому что больше не о чем говорить, не стоит. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Да, мы работаем с детскими домами в Кении, и я знаю, там большое количество детей, которые жертвы жестокого обращения, и я знаю, что ты хочешь, чтобы они тебе звонили, и чтобы ты им помогла. И однажды у нас было 114 семей в одной церкви, и я знаю, что мы можем как-то объединиться и им помочь. Да, конечно, конечно. Но я хотел, чтобы люди знали. Сначала, если бы тебе захотелось что-нибудь сказать, особенно детям, жертвам жестокого обращения, если бы тебе захотелось сказать людям о том, как держаться и опираться на Бога, я бы сказала, взывайте к Иисусу, познавайте Иисуса. Когда я была ребенком, меня никто ни разу не приласкал, никто не сказал, Денис, я тебя люблю. Но люди думают, Венити, это надо же, понимаете, у нее все было. Она, должна быть, пришла из дворца. Но мы были бедными, даже трудно себе вообразить. И я неустанно повторяю, что Иисус сказал прощать очень много раз. И очень трудно прощать всякого, иногда невозможно. Спасибо Иисусу, Он помогает нам это делать. Мы должны быть крещены во имя Иисуса, и мы должны быть с ними, и мы должны преисполниться Духа Святого. И тогда Он даст вам возможность простить любого человека, и вы сможете простить. Аллилуйя. И пока вы этого не сделаете, вы не сможете воззвать Господу, и вы не сможете даже сказать «благодарю тебя, Иисус». Вам нужно изгнать этого демона, который подвергает вас жестокости. Пока вы не взываете Бога, вы не сможете обрести жизнь. Это невозможно. Я знаю, кто был Иисус. Я не была преисполнена Духа Святого, но я не знала, кто был Иисус. И я знала песню «Иисус любит детей».

своих и маленьких детей. И я знаю, что нужно нести свой собственный крест, но я не знала, что надо пройти через страдания. И я куда охотнее готова пройти через больше здесь, чем навечно отправиться в ад, потому что я знаю, что ад реален, и я знаю, что дьявол реален. И я помню, когда я была... Я помню, когда ехала в лимузине, я села рядом с водителем, и я начала проповедовать ему. И, как я говорю, не сможете ничего простить, но только как через Иисуса. Иисус сказал, что прежде чем я зародилась в утробе, Иисус уже знал меня, и я причислил их к сану пророков для народов и проповедников. И Библия говорит об этом. И Господь говорит, что ты будешь говорить то, что я тебе говорю. И Господь протянул свою руку и коснулся моих уст и сказал, прежде чем я вложу слова в уста твои, ты должна проникнуть словом Господа. Его имя Иисус. Вы должны проникнуться, Его словами. Я никогда бы, например, не читала книгу, которую ты бы написал, но вы должны читать Библию, вы должны знать, кто есть Иисус. И еще одно, еще что-то я хочу вам сказать. Например, если бы кто-то вытащил тебя из горящей машины, и машина бы перевернулась, и он вытащил бы тебя, и он бы тебя вынес, ты бы кричал, что «Он меня спас, кто-то меня спас, этот человек меня спас». И поэтому надо рассказывать всему миру, что Бог тебя спас. Иисус спас нас от огня. Нам не нужно стыдиться Его. Надо сказать, что Иисус меня спас. И надо встать и сказать, что Иисус меня спас, и я буду говорить об этом до самой смерти. Спасибо, Иисус, за спасение. Аллилуйя, спасибо, Господи. Я так рад, что ты пришла поделиться с нами сегодня, потому что много людей... Нет, у нас только 10 минут, так что видишь, 10 минут очень быстро проходит, да, особенно когда я быстро говорю. Да. Благослови тебя, Господь. А сейчас поприветствуйте Люси Со Стар.

0: Lucy Sue Star.
1: Lucy Sue Star. Круто, круто. Благословит вас Господь, благословит вас Господь. Ну, у вас такая же судьба. Господь предназначил вам быть спасенным. И Господь хочет, чтобы вы пришли в Его Царство. Почему? Потому что ваша жизнь, знаете, как автомобиль. Вы можете существовать, может быть, на 4 цилиндрах. Вы можете как-то протащиться по улице. Но дело в том, что вам нужно 8 цилиндров, и вам нужно подключить другие свечи. И я хочу вам сказать, эй, ребята, подключайтесь к Господу. Это единственное место, где вам нужно быть. Вы видите, как люди изменяют свои жизни. Вы видите этих сестер, они перевернули свои жизни. Этот оркестр нововведения, они изменили свои жизни. Вам просто нужно сказать, Иисус, я знаю, что я потерян. И я знаю, что Ты хочешь изменить мою жизнь. Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас повторили за мной эту молитву. Я хочу, чтобы вы знали, что вы делали. У человека была связь с Богом, но грех ее порвал. Но Иисус пришел нас спасти. Он пролил кровь за наши жизни, чтобы мы были прощены за наши грехи. Так что, повторяя эту молитву, вы просите Его войти в вашу жизнь и сделать из вас новое творение. Давайте сделаем это прямо сейчас. Просто повторяйте это за мной. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я прошу Тебя, чтобы Ты вошел в мою жизнь и сделал меня новым. Я устал от всего, что я пережил, от всех оскорблений, от всей жестокости. Господи, я хочу подняться до всего хорошего, что есть во мне. И я знаю, что это может произойти только с Тобой. Спасибо, Господи, за то, что Ты пришел в мою жизнь. Прости мне мои грехи и сделай меня новым созданием в Иисусе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошее слово. Аминь. Аминь. Вы знаете аминь? Ну, рваните немножко, давайте. Я хочу вам всем выдать новый альбом. Церковь на марше. Церковь на марше. Церковь на марше. Где Денис? Уже ушла? Давай, присоединись к нам, девушка. Эй, жми на клавиши. Давай.

0: Около 7 лет назад я с единомышленниками стала изучать социальные сети. И мне показалось, что общество очень нездорово, поскольку на каждое сообщение беременной женщины о том, что она ждет ребенка и не знает, что делать, прибегает около 100 комментаторов, которые однозначно советуют ей беременность прервать. Мы стали разбираться в этом вопросе и выяснили, что это целая сеть людей, которые получают за каждое такое сообщение около 60 рублей. И самое удивительное и ужасное, что все эти люди пишут, в принципе, одно и то же. Если женщина родит такого незапланированного ребенка, то он вырастет и при этом будет несчастлив.
1: Когда я поняла, что я беременна, встал вопрос выбора. Что делать? Потому что, когда ты одна в большом городе, твоих родственников здесь нет. Мы снимали квартиру, я работала, я понимала, что если я не буду работать, то я даже не знала, как я, где буду жить, что со мной будет. И это была ситуация такой тихой паники. И когда я приехала в клинику, я лепетала такие глупости, что ну вот, мой молодой человек говорит, что вот через 2 года будет хорошо, а сейчас вот вроде рано, нам надо встать на ноги, нам надо то, нам надо это. И они сказали, что где ты видишь гарантии, что через 2 года у тебя получится? Это такой гарантии никто не даст. А вдруг нет? А вдруг ты просто останешься без детей и что ты будешь чувствовать? И в какой-то момент вот я внутренне не хотела идти на аборт. У меня внутри было такое ощущение, что я не хочу, я хотела ребенка, но меня подталкивал молодой человек. И я пошла в этот день, и у меня даже была оплачена эта процедура. Я туда ушла. Вот, я ушла, и я не знала, как сложится моя жизнь, что я буду делать с этим. Я сделала свой выбор. Моей дочери сейчас 24 года, старшей. Она потрясающая девочка, я очень люблю, и я даже не могу представить, если бы ее не было, если бы не было следующих детей, что бы было с моей жизнью, я не знаю.
2: Еще есть один философский миф такой, или так, социальный миф, который, знаете, как они говорят, а вдруг он будет несчастным? Ну вот вдруг он родится несчастным. Он, например, не может мама ему 3 кружка обеспечить и в бассейн его поводить. Он же будет несчастным. Не сможет ему велосипед купить, там какие-то там кроссовки там какие-то. Он же будет несчастным. Ну тогда встречный вопрос. Ну завтра ты будешь несчастным. Можно тебя заранее убить?
3: А если изнасилование? Что рожать от морального урода?
4: Лера, а как вы вообще относитесь к абортам?
3: Ну, смотря какая жизненная ситуация.
4: Как правило, люди просто прячутся за тезисом про изнасилование, и их не интересуют проблемы таких женщин. Им просто надо найти хоть какое-то оправдание аборту, в принципе.
3: Ну а если такой случай все-таки произошел?
4: На самом деле, беременность в результате изнасилования бывает крайне редко. Знаете, сколько таких случаев? В среднем всего 26 в год по России. И это на 1 000 000 ежегодных абортов.
3: Ну а этим 26 женщинам что делать?
4: Доктор Сандра Макхорн в США провела исследование забеременевших жертв насилия. Согласно ему, 75% женщин сохранили жизнь своим детям.
3: Но разве ребенок не будет напоминанием о трагедии?
4: Большинство опрошенных жертв изнасилования мотивируют свой выбор очень просто. Аборт был бы еще одним актом насилия над их телами и над их детьми. Ну и в конце концов, ребенка можно родить и отказаться от него. Это меньшее из зол.
5: Но ведь срок еще маленький.
6: Это же еще не человек.
7: Он муж настаивал на прерывании беременности.
5: Ну кто?
4: Аборт. Это убийство?
0: Часто общаюсь с беременными женщинами вживую или по телефону. И они мне все как одна говорят. Но ведь срок еще маленький, там не человек. А кто же? Ну, сгусток клеток. Я вот так смотрю на нее и думаю. Ну, а ты-то кто? Ну, тоже сгусток клеток. Отправляю в ответ видео. Говорю, смотри. Уже в первые 2 недели беременности формируются зачатки нервной системы эмбриона. Уже на 16-й день начинает биться сердце, а на 8-й неделе ребенок двигает ручками и ножками, дотрагивается пальчиками до своего носа и изучает себя и свою маму.
8: Любой человек, любой мужчина, ложась, простите, с женщиной в постель, должен нести ответственность за жизнь его и ее детей. У нас, к сожалению, в обществе нет понимания, что такое аборт. У нас люди иногда не знают, что такое аборт. К нам приходят женщины, которые в молодом, и даже не только в молодом возрасте, говорят, ну, у меня же еще ребенок, ну, у меня же еще в утробе не ребенок. Это какой-то сгусток крови или, вы знаете, прям до абсурда, они какие-то там, не знаю, животные, рыбки у меня в организме сейчас. Это же ведь еще не человек. Поэтому так легко сделать аборт. И вот женщина беременеет, и ее старший сын говорит, что мне брат не нужен, ни брат, ни сестра не нужен. И в свое время начал бить эту маму, да, свою маму. И муж настаивал на прерывании беременности. Мы в своей работе используем наглядные муляжи эмбрионов развития человека на разных этапах развития. Там, с 12 недель, даже младше, 8, 9, 10 недель, 12 недель беременности, 20, 32 недели беременности. И мы дали в руки мужу, отцу ребенка, подержать эмбриончика на той неделе беременности, на которой был срок у этой женщины. И мужчина заплакал.
2: Абортивное мышление – это когда человек, государство, врач, женщина, семья, мужчина, неважно кто, позволяет себе говорить, что убит еще не человек. Ну вот он еще не человек, а, соответственно, ничего страшного в том, что его убили, нет. А что значит «еще не человек»? То есть ему говорят, он не может сам передвигаться, он полностью зависит от жизни другого человека, он не осознает себя, у него одна клетка, у него три клетки, он полностью питается за счет средств организма матери. Я вас уверяю, что я могу найти даже родившихся людей, которые полностью соответствуют этим параметрам. Например, паллиативные люди. Они полностью зависят от окружающих, они не перемещаются в пространстве, они не осознают себя, не обладают памятью, непонятно, как они воспринимают мир.
4: Но это ведь не человек еще даже.
3: А когда он станет человеком?
4: Когда родится.
3: Сердце ребенка начинает биться уже на 16-й день после зачатия, когда многие женщины еще даже не знают о своей беременности. А на 8-й неделе малыш уже двигается и чувствует боль.
4: Но ведь наука говорит, что это пока не человек.
3: Как раз наоборот. Согласно современной науке, жизнь человека начинается в момент зачатия. Вот, например, экспертное заключение биологов МГУ. С точки зрения современной биологии, генетики и эмбриологии, жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал.

0: Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума.
1: И когда один человек позволяет себе сказать, что «да ладно, не переживай, он не человек», этот человек должен быть готов к тому,

0: не появиться на свет. А значит, и мы никогда не родились бы.
1: Конечно, безумный вообще тезис. Если ты не богат, несчастлив, то тебе нельзя жить. Если у тебя... А сколько денег надо, чтобы это не считалось нищетой? Ну, сколько примерно? Ну, говорит, ну, чтобы... И дальше начинается. А, я же хочу дать ему лучшее. Лучшее для него – это жизнь. Что вы можете ему дать?
2: Расскажу вам историю Стива Джобса. Наверное, все о нем знают. Ситуация у нее была очень сложная. У матери Стива Джобса 23 года. Ребенок зачался вне брака от мигранта из Сирии. Сама она была из католической семьи, была студенткой и так далее. То есть проблем было очень много. Она все-таки беременность сохранила и оставила ребенка. И его усыновили очень хорошие люди, которые его воспитали. И когда он уже состоялся и был чрезвычайно богатым человеком, он разыскал свою биологическую мать и встретился с ней, как он сам говорит, для того, чтобы, ну, во-первых, узнать, как она живет, какие у нее проблемы, чем-то помочь ей. Но не только для этого. Для того, чтобы сказать ей спасибо за то, что она тогда не сделала аборт.
3: Важнее правильно объяснить, почему не надо прерывать беременность, если она возникла. И даже в подростковом, при общении с подростками. Я все равно всегда настаиваю на том, чтобы, если ты не хочешь себе, то сделай для общества. Ну, откажись от этого ребенка. У тебя здоровье позволяет. Мы будем более внимательно за тобой смотреть. Ну и родишь, и отказывайся, если ты хочешь. Но, как правило, вот эти, кто соглашается, потом и не отказывается.
2: Ну, а то, что касается детских домов, то, что они переполнены, опять же, это миф, который устарел там лет на 20. У нас пустеют детские дома. У нас примерно вот на последние годы около 500 тысяч детей, сирот. Но из них где-то 92-93% они находятся в семьях. Или усыновлены, или под опекой.
1: Очередь за новорожденными детьми в стране 80 человек на место. По 2 года в очереди люди стоят. Усыновить хотят. Нет младенцев, которых усыновлять. Роди и оставь. Нет, лучше убить, чем оставить. Оставить стыдно. Убить не стыдно, оставить стыдно. Теперь берем тот знаменитый миф, который все тиражируют в обществе. Что все говорят? Что делать одинокой, больной, бедной студентке, которую бросил парень? Что ей делать? Коллеги, вот тут будет вообще просто вот статистически это шоковая цифра. Почему? Как раз бедные, больные, брошенные, одинокие студентки не делают аборты. Это самая маленькая категория, которая делает аборты. Они как раз, как правило, оставляют детей. Самая большая категория женщин, которая делает аборты, это второй, третий ребенок. Женщины, которые состоят в браке, имеют образование, квартиру, мужа, машину и делают карьеру. Ну вот представляете, вы выходите на улицу, там, вот у вас уже есть ребенок, и он вам мешает делать карьеру. Вы разворачиваетесь и говорите: слушайте, давай его убьем, потому что у меня же карьера, а он мне тут спать не дает, мешает.
4: 9 лет назад так получилось, что осталась без крыши над головой, без средств к существованию, с родственниками поругалась, осталась одна с ребенком на руках. Узнаю, что беременна вторым. Это вообще для меня был финиш. Я хотела сделать аборт, потому что денег нет, жить негде, не на что. То есть и реально хваталась за волосы, потому что реально не знала, чего делать, куда бежать, как вообще дальше быть. Но вот уже к гинекологу пошла, думала, все, сейчас буду делать аборт. Тут руководитель дома для мамы узнает, что я беременна, собираюсь сделать аборт. Она знает всю мою ситуацию, в какой я оказалась. Он говорит: успокойся, выкрутимся. Ну и получилось так, что меня забрали в дом для мамы. Там же родилась она. Не жалею сейчас нисколечко, потому что с ней не соскучишься. На тот момент я думала, что это финиш.
5: Есть осложнения. Каждое вмешательство.
6: Образ жизни женщины
5: дает свой отпечаток.
7: Рожать опаснее аборта?
8: Мне часто звонят и говорят: но ведь рожать не менее опасно, чем делать аборт. Ведь есть осложнения после родов. Подождите, роды – это естественный физиологический процесс, заложенный самой природой. А аборт – это искусственное вмешательство в организм женщины. И те, кто говорят, что рожать опаснее абортов, умалчивают, что осложнения при родах, как правило,

0: результат нездорового образа жизни, алкоголя, курения, половых инфекций и, самое главное, ранее сделанных абортов.
1: Один раз в колледже искусств, не буду называть город, я встретил совершенно дикую реакцию, когда поднял вопрос как раз о родах, об абортах. Просто девочки кричали о том, что у нас столько женщин умирает при родах. Я спросил: девочки, сколько? Тут же и девочки, и мальчики схватились за телефоны, стали что-то там тыкать, и прозвучала фраза: 100 тысяч, я говорю, где? В мире? Нет, в России. Вы представляете уровень мифологизации сознания молодежи? На самом деле, в 2021 году от причин, связанных с беременностью и родами, умерло 482 женщины. Смертность от абортов входит в статистику материнской смертности. Но даже если возьмем абсолютную цифру – 482 женщины. Причем это был ковидный год, и мы понимаем ситуацию. Да? В 2020 году это было там 160 женщин в год. Вот реальная статистика материнской смертности в России. Но у аборта есть долгосрочные, долгоиграющие последствия. Одно из них – это онкология, в частности, рак молочной железы. Так вот, от рака молочной железы ежегодно гибнет свыше 20 тысяч женщин, и десяткам тысяч женщин ампутируют грудь. Аборт – одна из основных причин этого заболевания. Не единственная, но одна из основных. И вот сопоставьте. 500 женщин в год, грубо говоря, или 160, и 20 тысяч.
2: Каждое вмешательство инструментальное в матку дает свой отпечаток, потому что это не просто чистка грязной сковородки, это вычищение стенки. И иногда это вычищение стенки с помощью киретки, если мы говорим об инструментальном аборте, может больше снять слой, чем, в принципе, для этой женщины нужно. И, значит, в этом месте будет пустота, потом слизистая не может нарасти правильно. И возникает эта проблема хронического воспаления в матке и проблема так называемого, а сейчас она очень популярна, тонкого эндометрия. Когда женщина уже хочет иметь беременность, хочет иметь ребенка, а не может забеременеть. Плюс еще, когда возникает беременность, особенно в молодом организме, подростки молодые, так скажем, до 25 лет, да, то в организме происходит резкий сдвиг гормонального статуса, подготовка к беременности. Это все срывается при производстве аборта. Хватает одного аборта, чтобы получить вот этот весь букет всех тех ситуаций, которые приведут к бесплодию. Поэтому, да, на самом деле, это высоко коррелируемое состояние аборт и бесплодие.
1: Ну и надо сказать следующее, что женщины, имеющие проблемы при родах, как правило, это, конечно, не связано с летальным исходом, проблемные роды в целом, как правило, связаны с тем, что в анамнезе у женщины несколько абортов. Особенно аборт на первой беременности опасен. То есть, когда девочкам говорят о проблемах при родах, им не упоминают в ТикТоке и в других социальных сетях о том, что эти проблемы связаны не с родами, они связаны с тем, что девочка начала половую жизнь в 15 лет, у нее там несколько ЗППП перенесенных, у нее аборт на первой беременности. И все это в совокупности, образ жизни дает проблемы при родах. Не роды в этом виноваты, а образ жизни женщины. Потому что, конечно, все эти проблемы обостряются, когда речь идет о таком важном и значимом периоде ее жизни, как беременность и роды.
2: Вот вы знаете, так, скажем, генетически запрограммировано все живое на Земле, что оно живет для того, чтобы размножиться. И если бы это было вредно, то бы этого не было. То есть это заложено в код всего живого. Соответственно, поэтому роды никогда не могут быть хуже, чем аборт. Но, опять же, все, что мы имеем в современном состоянии здоровья человека, сегодняшний день, приводит к тому, что и беременность-то выстраданная. Но, естественно, все этот фон дает большее количество различных отклонений в течение беременности и родов. И поэтому, может быть, и создалась такая иллюзия, что роды – это плохой фактор в жизни женщины, и поэтому лучше не рожать, да, как некоторые рассуждают. Но как кто имеет опыт одного, особенно если двух родов женщины, то они уже абсолютно знают, что это не то, что вредно, а беременность – это даже очень полезно. А роды – это сиюминутный проходящий момент, но с таким необыкновенным чувством достижения, вот этот адреналиновый раш, да, такой мощный, что я это сделала, у меня получился хороший ребенок.
3: Но эта статистика реально.
4: Как это отображается на обществе?
3: Должно было проживать.
5: И мы видим там 6
3: миллионов человек.
6: Демография и аборты.
0: Сегодня аборты разрешены всего в 27% всех стран. Это ведь немного, если посмотреть на весь мир. Например, аборты запрещены в таких странах, как Израиль, Новая Зеландия, Чили, Польша и Таиланд и многих других странах.
4: Но ведь ограничение абортов приведет к росту женской смертности. Вы об этом подумали?
7: Это распространенное заблуждение. Даже полный запрет абортов в современных условиях не приведет к повышению материнской смертности. Это подтверждается опытом стран, которые ввели такой запрет. Например, Польша и Чили. При этом Чили вообще является страной с одним из самых низких уровней материнской смертности в мире. Даже ниже, чем в США.
4: Но разве не начнется рост криминальных абортов?
7: Нас часто пугают, что в случае запрета распространятся аборты, производимые непонятно кем в грязных подвалах. Но на самом деле опыт многих других стран показал, что законодательный запрет абортов приводит даже к уменьшению материнской смертности.
8: В этой связи очень показателен прогноз Дмитрия Менделеева. Он не только химик, его знают как великолепного демографа. Его прогноз для стран Африки был полностью до сотой миллиона. Да, он спрогнозировал, эта численность сегодня подтверждена исторически.
1: Сейчас иногда вспоминают прогноз Менделеева о том, что в России к началу 21 века должно было бы проживать 600 миллионов человек.
8: Менделеев предусмотрел все. Он предусмотрел в своем прогнозе практически и урбанизацию, и умирание села предусмотрел, и локальные войны, и голод, и эпидемию. И, в принципе, даже спрогнозировал потери от двух мировых войн, просто иначе их называл там, да, в прогнозах. Но он фактически все предусмотрел. Он не мог предусмотреть только одного. Дмитрий Менделеев родился в христианской стране и даже предположить не мог, что будут легализованы аборты.
1: В Советском Союзе ежегодно совершалось там 5-6 миллионов абортов. И эти дети, допустим, абортированные в 60-е годы, они не оставили потомства. И все это дает уход от прогноза Менделеева в 2-2,5 раза.
8: Общий объем численности населения в России за последние 2 года снижался по 1 миллиону в год. То есть это чудовищные цифры. А о чем они говорят? Они говорят о том, что к 2050 году у нас может остаться уже не более 130 миллионов, а к 2070 у нас будет где-то порядка 70 миллионов. То есть мы потеряем практически половину от сегодняшней части населения страны.
0: Об этом сказал еще патриарх сербский Павел. Он сказал это в контексте Косово. Косово стали заселять албанцы. Албанцы рожали, а сербки делали аборты. И тогда патриарх сказал: пока албанская женщина рожает 8 детей, а сербка делает 8 абортов, эта земля будет по праву принадлежать албанцам.
1: Необходимо подчеркнуть, что мантры о том, что аборты не влияют на демографию, это чисто идеологическая заказуха. Аборты влияют на демографию. Понятно, что нельзя эту проблему вырывать из контекста. Десятки миллионов детей абортированы, начиная с 1920 года, когда большевики легализовали аборт. Как это может, десятки миллионов детей не родились и не оставили потомства? Как это может не влиять на демографию? Это напрямую сказывается на демографии.
3: Статистика не снижается. Это опять же реклама, чтобы продавать эти препараты.
7: Медикаментозный аборт безопаснее хирургических.
0: Посмотрим статистику, сколько абортов делается в год в нашей стране. Сейчас это около 500 000, но это только официальная статистика в государственных клиниках по ОМС. А еще есть частные клиники, которые вообще получают лицензии только для того, чтобы делать аборты. Сколько их там? Мы точно не знаем. Но у нас есть возможность подглядеть за ширму. Это количество таблеток для прерывания беременности, проданные в частные клиники. И мы видим там еще 500 000. Итого 500 000 – официальная статистика, и 500 000 – теневая.
4: Слышала от врачей, что аборты стали совсем безопасными.
7: К Каждый врач дает клятву Гиппократа. Но интересно, что в своем изначальном варианте эта клятва запрещала врачу содействовать абортам. И я не вручу никакой женщине абортивного писария.
5: Это было 1000 лет назад. Сейчас современная медицина.
7: Сегодня в структуре причин материнской смертности аборт занимает одно из первых мест. А серьезные осложнения после аборта развиваются у каждой третьей женщины, в том числе рак и бесплодие.
5: Так это хирургические аборты, а медикаментозный аборт, он не так опасен.
7: Миф о безопасности таблеточного аборта продвигают сами фармакомпании, продающие эти препараты. На самом деле любой аборт очень опасен, так как это грубейшее вмешательство в сложнейшие внутренние процессы. К примеру, когда женщина забеременела, то под влиянием гормонов клетки молочных желез начинают активно расти. После аборта этот процесс резко прерывается, и в клетках происходит сбой. Это становится фактором перерождения клеток в раковые.
2: Сейчас очень много вопросов задается, какой аборт считать безопасным, какой опасным. Так вот, я могу сказать, что это, опять же, такой маркетинговый ход для того, чтобы людям предложить таблетированные формы медицинского аборта.
1: Существует иллюзия, что есть безопасный медикаментозный аборт. Так вот, по мнению многих экспертов, медикаментозный аборт, он ни в коем случае не безопаснее хирургического. И надо сказать, что в инструкции к мезопростолу, к второй таблетке, написано, правда, это никто не читает, то, что эту таблетку можно применять только в медицинском учреждении, в котором есть реанимация. Как-то так сказано. Ничего себе безопасный аборт, если необходима реанимация. Чаще бывает неполный аборт. Опять же, все это происходит где-то на дому, неизвестно где, в каких-то бытовых условиях. И женщина смывает все, что вышло в унитаз, и она не понимает, что плацента, допустим, не вышла. Что-то осталось. И начинается воспалительный процесс, сепсис.
3: Он имеет право.
6: Диагнозы часто не подтверждаются.
9: Он научил нас любить.
10: Таких случаев очень мало.
7: А если ребенок инвалид?
0: Еще врачи очень часто пугают. Ты приходишь в кабинет к врачу, и тебе говорят: «У вас ребенок инвалид. У вас родится урод. Молодая, родишь еще», и ты начинаешь сомневаться. Но надо помнить, что, во-первых, 50% таких диагнозов не подтверждается. Здоровые дети рождаются после УЗИ, в котором говорят, что ребенок инвалид. Во-вторых, такой ребенок действительно может родиться с патологией, но изменить весь мир именно своим поступком, что, несмотря на диагноз, у этого человека воля к жизни. Например, Ник Вуйчич, который не имеет рук и ног, но меняет жизнь к лучшему. Ну и в конце концов можно родиться абсолютно здоровым, но попасть в автомобильную аварию и стать инвалидом. Никто от этого не застрахован.
8: Нам поставили диагноз, это у нас третий ребенок был, Миша, поставили диагноз инсульт внутриутробный, и вот тут начались наши, конечно, я испытала на себе полную, всю меру «любви» в кавычках врачебного сообщества. То есть мы подверглись двойному удару, да? Сначала нужно, потому что вдруг и вы будете страдать, а зачем вам это нужно, вы успешные люди. А второй раз уже, когда зачем вам это нужно, он вызывает у вас исключительно страдания, там он быстро умрет. И успокаивали нас этим. То есть вот фактически такая история. Мы решили, что он, прежде всего, он имеет право на жизнь. Какой бы эта жизнь ни была, короткой, маленькая, не очень удобная, некомфортная, он имеет право жить. И я вам скажу, что этот опыт жизни с особенным ребенком – это самый уникальный опыт нашей семьи. Он фактически менялись вокруг нас все. Менялись наши отношения с мужем, менялись отношения со старшими детьми. Это совершенно другие люди стали. Это он фактически лечил всех от вот того, что вы насказали, от чудовищного эгоизма, себелюбия, такого консюмизма, жажды себе, удобства. И он научил нас любить, жить ради других. Если бы не было этого малыша, людьми бы, наверное, мы не стали в полном смысле этого слова.
6: В любом случае, это всегда можно.
9: Женщина имеет право знать тезис
6: фармкомпании. Вот это надо твердо знать.
7: Мое тело – мое дело.
0: Основной тезис, активно продвигаемый зарубежными фармкомпаниями через блогеров и феминисток «Мое тело – мое дело», выдавая аборт как некое право и свободу женщины. На самом же деле они лишают женщину этих прав. право узнать о мерах поддержки, право узнать о фондах и организациях, готовых позаботиться о ней, узнать правду о том, как аборт разрушает физическое и психическое здоровье женщины.
10: Она сказала, что ты должна сделать аборт, мы вместе все равно не будем. Ну, в принципе, я тоже не хотела, но так получилось, что вот видите, по такому закону подлости, я вот прям именно в тот момент, когда мы с ним поругались очень сильно и хотели разойтись, я забеременела. Вот. И он умышленно пришел, начал меня пинать по животу, вытащил меня за волосы в коридор. Потом приказал мне одеться, потащил меня. Апрель месяц, дождливая погода была, он меня тащил вдоль канала. Я уже не могла идти, потому что он меня очень сильно пнул под дых. Я задыхала, шла. У меня сил уже просто не было, я упала. А он просто еще сильнее разозлился и начал прям пинать мне ногой по голове. Уже по голове пинал прям очень сильно. Разбил мне ухо, мне потом его зашивали. То есть у меня хлынула кровь из уха. Я кричала, спасите, пожалуйста, кто-нибудь. И вот хорошо, что Бог услышал. Шли две женщины, они подлетели сразу, начали орать мне, что ты творишь, сейчас вызовем милицию. Он убежал. Он убежал. В общем, после этого случая я хотела уже сделать прям 100% аборт. Я пошла в женскую консультацию, сдала анализы. Вот. И сидят две женщины в гинекологии, одна акушерка, другая просто медсестра. И вот одна мне говорит, акушерка, может, не стоит делать, все-таки тебе уже 30 лет, а вдруг ты потом не сможешь иметь детей. Наташа говорит, ну, я от алкашей типа рожаю детей здоровых, не переживай, у тебя будет здоровый, нормальный ребенок. Это счастье, говорит, то, что ты сейчас беременна, в скором времени ты это почувствуешь, когда отпустишь вот это все. Я говорю, я не могу отпустить, у меня к нему ненависть и злость, говорю. Я не могу от этого избавиться, говорю. Потом второй фактор, как я буду содержать ребенка, говорю. У меня денег вообще не осталось, говорю. Как вообще? Она сказала, не переживай. То есть она меня настроила оптимистически, все наладится, все будет хорошо. Вот, и я вышла, у меня как-то груз из сердца, можно сказать, упал, да, мне стало легче после разговора с ней. И она мне сказала, ты не одна, не переживай, мы тебе поможем. Дала мне номер кризисного центра, вот этого дома для мамы. Я родила здорового ребенка.
11: Нет ни одной непреодолимой ситуации в этой жизни. Любую ситуацию можно пережить. Из любой ситуации есть выход. Вот если у женщины есть психологические проблемы и трудности, пожалуйста, у нас есть психологи, которые тебе помогут, которые готовы тебе оказать необходимую помощь и поддержку. Если женщине не во что одеться, нечего кушать, у нас есть центр гуманитарной помощи, который сейчас, на сегодняшний день, в общей сложности 261 по всей стране работает от Калининграда до Петропавловска-Камчатска, где любая беременная женщина может получить необходимую помощь и поддержку в виде продуктов, гигиены, одежды, обуви, колясок, кроваток, всего необходимого для ребенка. Даже если женщине куда идти, у нее есть дом. Это дом для мамы, который сейчас, помимо нашего московского центра, в общей сложности 80 приютов, также располагающихся от Калининграда до Петропавловска-Камчатска, где любая беременная женщина, которая сейчас в эту минуту осталась одна, и она не знает, что ей делать, она может прийти и обратиться к нам в наш центр за комплексной помощью и получить необходимую помощь и поддержку в рамках нашего центра. И вот ради этого созданы наши центры, которые являются реальной поддержкой для любой беременной женщины.
0: Знаете, сколько было женщин за эти почти что 7 лет, ни одна не пришла и не сказала, что получилось плохо, когда сохранила ребенка. Ведь ни одна. Ни одна не пришла и не сказала, что вот так получилось плохо, получается всегда хорошо.
10: Я не жалею, я стала счастливее намного. Вот. Мне теперь есть чем заниматься. Она меня вдохновила, моя дочь, очень. Я стала сейчас фотографом. Да, мне это очень нравится. Я зарабатываю деньги на этом.
0: Глубоко уверена внутри. Это какое-то такое глубинное знание, что все дети даются всегда вовремя, именно в тот самый нужный момент, когда это нужно в первую очередь для тебя и для твоего спасения. Это такая точка, такая, знаете, как бы это тебе руку помощи протягивают. Иногда кажется, что это ужас и крах, и жизнь заканчивается, да. А на самом деле это такая точка роста, после которой жизнь женщины может еще стать лучше.
12: Чаще всего, когда женщина остается наедине с этим вопросом, конечно, ей сложно принять правильный выбор. Но если найти с кем поговорить, с другом, психологом или социальным работником, это поможет увидеть ситуацию такой, какая она есть. Ведь дети — это продолжение нас в будущем. Наша любовь и наша забота сильнее всех трудностей. Нужно просто верить. Верить в себя, в свои силы, в своего ребенка. Верить своему ребенку, который там внутри ждет. Ждет, что ты скажешь ему: «Ничего не бойся, мама с тобой».

I'll become.

0: Well, there you go, another XVZ countdown in the books. I'm Joey, and it has been so great hanging with you for the last hour. So we'd love for you to go check us out on Facebook, Twitter, and Instagram. If you want more details on any of the artists or videos you saw here today, please go to our website, juicetv.com. We will see you next time when we have an all-new countdown right here on Extreme Video Zone. Later.
1: Мой гость – доктор Франциско Контрерас. Он владелец онкологической больницы, в которой лечат больных, лишенных надежды на выздоровление. Об этом в нашем выпуске программы «Это сверхъестественно».
2: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Здравствуйте, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Мой гость доктор Франциско Контрерас. Он говорит, что пользуется альтернативными методами в Оазисе Надежды. Это больница в Тихуане, в Мехико. И люди там живут на 30-35 лет дольше. А больные с неизлечимыми формами рака, от которых отказались врачи, исцеляются. Доктор Контрерас, некоторые говорят, я бы не хотел жить на 30-35 лет дольше других, будучи как растение, находясь в больнице. Люди могут жить дольше. Но какой в этом смысл, если эта жизнь безрадостна?
3: Я согласен с вами. К счастью, сейчас продолжительность жизни выше, но мы проводим около 20 лет в болезни, и это совсем не весело. Если бы вы наслаждались жизнью, вы бы хотели жить вечно. И именно об этом я забочусь – обеспечении качественной жизни на неопределенный период времени.
1: Итак, когда вы говорите, что, используя ваши методы и продлевая свою жизнь на 30-35 лет, люди должны быть как Моисей в свое время. В возрасте 120 лет его зрение было в порядке, его сила была при нем. Вы это имеете в виду?
3: Это то, что я имею в виду, и это радостная жизнь. Потом мы начинаем быть готовы к тому, чтобы пойти домой, но мы можем наслаждаться жизнью это время, пока живем здесь.
1: Хорошо. Скажите, какая разница между вашим лечением и лечением других врачей? Например, мой постоянный врач, от которого я недавно отказался, когда я коснулся темы альтернативной медицины. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего старого еврея, как будто я сумасшедший. Какое различие между тем, что делаете вы, и тем, что обычно делается в медицине?
3: Нашу больницу отличает от многих других больниц в мире, особенно по части онкологии, то, что мы не расстраиваемся, обнаружив злокачественную опухоль у пациента. В нашей больнице мы пытаемся обеспечить наших пациентов ресурсами для самоисцеления. И это принципы, которые вложены при сотворении, согласно которым наше тело было построено. Мы были созданы со свойствами самоисцеления. Причина, почему мы заболеваем и почему не можем самоисцелиться, в том, что у нас не хватает этих ресурсов. Ресурсов на физическом уровне, на эмоциональном, на духовном уровне. Мы заботимся об этих трех сферах. Мы обеспечиваем наших пациентов ресурсами, что намного эффективнее, чем какие-либо другие медицинские процедуры. Я не говорю, что не делаю операций, я их делаю, или что не даю им лекарств, и мы даем их. Я не говорю, что мы никогда не пользуемся медицинскими или научными методами. Мы ими пользуемся, и все это хорошо. Я могу оперировать пациента, могу удалить опухоль, но проблема в том, что опухоль может появиться снова, потому что я не добрался до сути проблемы, которая и есть недостаток ресурсов. И это то, что приносит.
1: Вы сказали «недостаток ресурсов». Что вы имеете в виду?
3: Большинство думает, что мы придумываем новый рацион для развлечения. Но мы едим для того, чтобы обеспечить свой организм питательными веществами, в которых нуждается наше тело для функционирования. Например, машина, если вы не используете хороший бензин, не будет правильно функционировать. Большинство из нас не дает своему телу питательных веществ, в которых оно нуждается для правильного функционирования.
1: Это абсолютно иной взгляд. Я должен сказать, имея еврейское происхождение, я нахожу великое удовлетворение и комфорт в еде. Я наслаждаюсь пищей. Это действительно так. Вы хотите лишить меня этого удовольствия?
3: Нет, нет, нет. Я думаю, что Бог дал нам большой выбор пищи для того, чтобы мы наслаждались ею. Но проблема в том, что мы создаем новый стиль жизни, который нам удобен. Итак, поскольку мне это удобно, я ем гамбургеры, полуфабрикаты, и на вкус они хороши. Но я заменяю этим удобством реальную заботу о своем теле.
1: Что плохого в бутерброде? Что произойдет, если я буду питаться бутербродами?
3: Самое главное, что эта пища не обеспечит тебя ни одним из питательных веществ, в которых ты нуждаешься. Зато она обеспечит твой организм множеством химикатов, консервантов, потому что пища из полуфабрикатов уже была готова, химически приготовлена до того, как ты ее приготовил себе. Поэтому она не обеспечит тебя витаминами, минералами в том количестве, в котором нуждается твое тело.
1: А если я не имею этого в нужном количестве, что произойдет в моем организме?
3: Мы заболеваем. Вот почему, хотя многие и доживают почти до 76 лет, но 20 из них они болеют.
1: Вы специалист в какой области?
3: Я хирург-онколог.
1: И где вы учились?
3: Я учился в Вене, 5 лет хирургической практики в Венском университете в Австрии. До этого закончил медицинскую школу в Мехико, учился в США.
1: Сейчас вы очень критичны к использованию таблеток. Критичны вообще ко многим таблеткам. Критичны ко многим вещам, которые традиционные медики делают традиционно, и к тому, что происходит в наших больницах. Я слышал об ошибках, имевших место, и...
3: Сейчас это окончательно вышло наружу. Громадная неудача, которую мы претерпеваем как врачи. Я говорю это с грустью и ответственностью. Медицина сейчас находится на третьем месте причин большей смертности в США. Только рак и сердечно-сосудистые заболевания убивают больше людей, чем врачи.
1: Это сильно сказано. Вы слышали? Медицина – причина смерти. Медицина, которая для того и существует, чтобы помочь нам. У меня возникли вопросы. У вас, наверное, тоже. Мы вернемся. 30-35 лет вы проживете дольше, если позаботитесь об этом чудесном транспортном средстве, своем теле, которое дал вам Бог. Скоро вернемся.

0: Я Сидрот, ведущий этой передачи. У нас здесь очень интересный разговор, и надеюсь, вы присоединитесь к нам с доктором Контрерасом. Доктор имеет претензии к привычным нам традиционным методам медицины. Я не могу поверить в высказанное им заявление, согласно которому в США на третьем месте среди причин, самых главных причин, на главном месте вызывающих смерть, медицинские ошибки, предписания врачей. Это третья причина смертельных исходов. В это трудно поверить. А как насчет... В нашей стране ведь есть контролирующие органы.
1: Я думаю, они делают прекрасную работу. Проблема в том, и это не мои слова, это было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации, что 106 тысяч людей умирает ежегодно от правильно назначенного лечения. Правильно назначенное лечение – это когда я правильно ставлю вам диагноз, даю вам правильные препараты в правильных дозах, и вы правильно принимаете их.
0: Почему?
1: Потому что лекарства очень опасны, они очень сильны.
0: Когда я иду в аптеку, мне дают здесь, в США, лист бумаги, который говорит об эффективности этого лекарства, и я знаю о нем все. Хотите ли вы сказать, что есть что-то недосказанное в этой бумажке?
1: Есть, определенно есть. 300 лет назад очень критичный человек, который мне не нравится, сказал очень правильно. Вольтер сказал, причина, почему врачи не имеют успеха, в том, что они дают препараты, о которых мало знают. Пациентам, о которых ничего не знают. Это проблема медицины. Вы провели 5 минут с врачом, поверхностно рассказали ему, что вас тревожит, и вышли с рецептом. Это смертельно опасно. Я считаю, что вместо назначения лекарств пациентам, мне следует узнать, что же действительно произошло с ним. Что происходит со многими из нас в данное время и в данном возрасте. И это взаимосвязано с нашим рационом.
0: Я читал в вашей книге об основных клетках, как они умирают и заменяются. Объясните мне это.
1: Клетки, по сути своей, очень похожи на нас. Они развиваются соответственно элементам, которые получают. Например, мы знаем, что в Америке люди выше и, возможно, лучше выглядят, чем в других странах, в которых нет столько пищи. Но качество пищи также очень важно, а не только количество. В Америке, например, ты съедаешь около 4 килограммов консервантов за год.
0: Что же совершает эти полкилограмма консервантов?
1: Только люди, которые занимаются похоронным делом, могут радоваться этому. Они узнали, что ты никогда не сгниешь в своей могиле, но это очень плохо для тебя. Остаться в своей могиле навсегда свежим, как салат, но умереть молодым. И все из-за этих химикатов, консервантов, которые вы едите.
0: Сейчас мы экспортируем нечто, что наши ученые называют дихлордифенилтрихлоретан, ДДТ, для удобрений. Мы экспортируем его, а затем импортируем продукты из этих других стран. И этот яд оказывается в продуктах.
1: Который и есть ДДТ, и ДДТ устарел. Но многие из новых типов химикатов, которые используются в агрокультуре, канцерогенны. Только посмотрите на фермеров, как они относятся к пестицидам, как будто эти химикаты с Луны, потому что они экстремально токсичны. Вот почему в Америке так много раковых больных. В настоящее время в США у половины мужчин в течение жизни появляется раковое заболевание.
0: У половины?
1: У половины. И жизнь 40% женщин сокращается из-за рака.
0: Вы верите, что это из-за пищи, которую мы едим?
1: И это взаимосвязано с нашим образом жизни. Есть две вещи. Мы едим не то, что надо, и не делаем зарядку. Если мы исправимся в этом, то заболеваемость раком ощутимо понизится, и это ничего не стоит. Для этого не надо ходить по врачам. И так, с моей точки зрения, самые опасные убийцы не врачи, а невежество.
0: И сейчас у какой-нибудь женщины имеется опухоль в груди. Она встревожена, она ходит по врачам, они делают тесты, и опухоль оказывается злокачественной. Затем они вырезают грудь, потом делают радиотерапию или химиотерапию, как и вы будете это, возможно, делать? Или ваше лечение как-то будет отличаться? Какова же ваша альтернатива?
1: 25 лет назад мы заявили, что лобэктомия намного лучше мастэктомии. И нас называли шарлатанами в то время. Сейчас, к счастью для женщин, все больше и больше докторов в мире делают сохраняющие грудь операции. Сохраняют грудь, делая только лобэктомию. Если опухоль достаточно маленькая, я считаю, что мы вовсе не должны делать радиотерапию или химиотерапию.
0: Почему?
1: Из-за их канцерогенного эффекта.
0: Как я понял, их беспокоит появление метастазов. Поэтому они обследуют все. Подмышкой, лимфатические узлы. Сделав тесты, они могут сказать, единственный выход – это химиотерапия или радиотерапия.
1: Химиотерапия в очень поздней стадии, как это доказано, не продлевает жизнь пациентов.
0: Почему же многие делают это?
1: К сожалению, особенно в Америке, доктора очень строго следуют протоколу и поэтому делают эти вещи. Из проведенных нами опытов мы поняли, что когда изменяется образ жизни наших пациентов и улучшается их питание, и особенно если изменяется их мышление и духовный статус, их отношение к депрессии и смерти, это дает им позитивную перспективу. И наши пациенты живут намного дольше, чем пациенты, которым делают химиотерапию и радиотерапию.
0: Это так отличается от того, что слышишь в кабинете своего врача. Давайте послушаем, что именно доктор Контрерос рекомендует нам, чтобы мы могли прожить на 30-35 лет больше полноценной жизнью. Мы вернемся. Доктор Контрерос, мы говорили о химиотерапии, а как относительно радиотерапии? Каково вы мнение об этой процедуре?
1: Определенно множество случаев показали, что радиотерапия может помочь пациенту, особенно при наличии очень большой опухоли, например, в грудной клетке. Допустим, ваше дыхание затруднено и требуется быстрое уменьшение размера этой опухоли. Радиотерапия нужна для того, чтобы сохранить жизнь пациента. Но доказано, что и радиотерапия, и химиотерапия могут только в этом помочь, быстро уменьшить большую опухоль. Но это не продлевает жизни пациента, а качество жизни разрушается.
0: Это правда, что иногда врачи выносят смертный приговор пациенту, имеющему раковое заболевание. Они приходят к нему и говорят: «Вы проживете только несколько недель или месяцев, и 30% из них спустя 5 лет все еще живы». Как вы поступаете с ними, в отличие от других врачей?
1: Я думаю, что главное, что мы делаем, во-первых, мы даем им идею, что они не умрут, потому что когда вы покупаете...
0: Но они умирают.
1: Пока мы живы, мы не умираем. Да, они думают, что рак убьет их, и оплот рака – это как раз страх. Страх – самая большая проблема у пациента. И когда у него нет надежды, он не прилагает усилий.
0: Физиологически, что происходит с организмом, когда человек в страхе и нет надежды?
1: Иммунная система потихоньку ослабевает.
0: Правда, это интересно.
1: И это измеримо. Студенты американского университета доказали, что одна минута грусти и злобы ослабляет вашу иммунную систему на протяжении 6 часов. Всего одна минута.
0: Правда? Ну а если в течение получаса деретесь со своей женой?
1: Представьте себе, или на своей работе вы всегда устаете.
0: Или вас ругает ваш босс.
1: И ваша иммунная система все время ослабевает.
0: Это очень опасно.
1: Это очень опасно. Это также одна из причин, почему так много больных в таких странах, как наша. Когда же вы можете помочь вашим пациентам эмоционально?
0: Но вы сказали только одну сторону книги. А если у нас стрессы или депрессия? Как насчет другой стороны жизни, если вы любите?
1: С другой стороны, если вы любите, или если вы смеетесь, одна минута смеха будет стимулировать вашу иммунную систему в течение 24 часов.
0: Это эффективнее, чем витамины.
1: И вот это мы начали делать в больнице. Наши заседания с пациентами сильно критиковали. Мы только шутили, смеялись и пели. Музыка — это еще одно важное лекарство.
0: О, я думаю, они смеялись над тем, как вы смеялись.
1: Именно это мы делали вместе с нашими пациентами, и их позиции начали меняться.
0: А насколько важны позиции и питание, о которых вы говорите?
1: Я думаю, что позиции и питание – самые важные факторы в нашей жизни. И, возможно, позиции еще более важны, чем питание. Но если вы не введете правильные вещества в ваше тело, оно не будет функционировать. Вы должны сделать естественное, а Бог совершит сверхъестественное.
0: Хорошо. Вы заботитесь об эмоциональной стороне. А как насчет физической стороны? Что вы делаете?
1: Физическая сторона. Конечно же, мы должны употреблять пищу, мы должны использовать противоопухолевые средства. Но есть множество натуральных противоопухолевых средств, которые не разрушают организм пациента. Тебя не будет рвать, у тебя не будут выпадать волосы. Витамины, например, очень сильное противоопухолевое средство. Лотел был раскритикован, а это натуральный противоопухолевый препарат.
0: Но, согласно сложившимся мнениям, здесь в США это шарлатанство.
1: К сожалению.
0: Влияние газет?
1: Газет и прочего. Есть множество исследований в мире, которые подтверждают, что это ценно. Проблема в том, что многие говорят, что мы утверждаем, что это лекарство от рака. Это не так. Оно имеет ценность и должно быть в вашем арсенале средств против рака. И другое очень сильное противоопухолевое средство в больнице «Оазис надежды» — это молитва. Как я уже сказал, мы можем делать только то, что естественно. Но Бог может сделать сверхъестественное. И я верю в своем сердце, как хирург, онколог, что мы можем испытывать чудеса. Как наша позиция меняется, и у вас появляется надежда, Бог будет совершать чудеса в вашей жизни.
0: Я задам провокационный вопрос. Скажите, а что вы едите на завтрак, обед и ужин?
1: То, что я рекомендую каждому, это употреблять хорошие продукты, такими, какими Бог создал их на этой земле. К счастью, в Америке сейчас быстро растет бизнес, связанный с органической пищей, пищей, которая не манипулирована. Говядина так же хороша, как и овощи, и для вас...
0: Вы не вегетарианец?
1: Я не вегетарианец, я немного ем мясо.
0: Это отличается от того, что я слышал от большинства людей, высказывающих альтернативные идеи.
1: Я рекомендую многим моим раковым больным стать вегетарианцами. Почему? Потому что рак увеличивается преимущественно за счет животного протеина, не растительного. А остальным надо следить, чтобы количество растительной пищи, выращенной органически, в 3-5 раз превышало количество животного протеина. Действительно, химикаты, которые дают животным и кладут в нашу пищу, убивают нас. Вот почему вы можете прожить...

0: жить на 30 лет больше, если только измените свое питание и будете делать зарядку.
1: Почему же правительство позволяет включать химикаты в нашу еду? Ведь это убивает нас. Это я вас цитирую.
0: Потому что это деньги. Органически выращенная пища будет сильнее атакована жуками, потому что это здоровая пища. Если вы где-нибудь храните пищу, и жуки не едят ее, вам тоже не следует ее есть.
1: Вы нас совсем запугаете. Это звучит так, как будто все вокруг канцерогенно.
0: Миллион элементов, химических элементов вокруг нас. И в каждой комнате около 173 тысяч химикатов, из которых более чем 60% канцерогенны. Вот почему так много рака. Но то, что мы употребляем внутрь, намного важнее. Покупайте органически выращенную пищу.
1: К сожалению, наше время истекло. Доктор Контрерос, спасибо вам. Но вы слышали, что доктор сказал? Страх – один из самых больших врагов вашего организма. Ходите путями, которые Бог сотворил. Библия говорит, что Бог дает нам не дух страха, а силу, любовь и здравый разум. Я скажу вам, страх – это враг, и вам не следует играть с врагом. Библия говорит, противостаньте врагу, противостаньте дьяволу, и он убежит в ужасе. Итак, в следующий раз, когда вы подумаете, у меня рак, у меня будут проблемы с сердцем, такие мысли могут неотвязно бомбардировать ваш разум. Остановите эти мысли. Вы скажете, как их можно остановить? Противостаньте. Сражайтесь с ними, как с врагом, как с разбойником, подошедшим к вам с ножом в руке, готовым зарезать вас. Вы должны бороться. Бороться с врагом, и есть только одно имя, с помощью которого вы можете сражаться против врага. И это имя Иисус. Перед ним всякое колено должно преклониться, и каждый язык должен исповедовать его. Я понял, что это истина в моей жизни. В имени Иисуса больше власти, чем в любой силе, восстающей против вас. Придите. Познайте Бога любви, не Бога религии, а Бога, о котором говорит Библия. Этот Бог любит вас и даст вашему сердцу сверхъестественный, чистый мир. Боритесь, восстаньте против страха, и вы увидите спасение. Освобождение придет от Бога. Он реален, и Он любит вас. Это цель и предназначение вашей жизни.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Один пастор приветствовал людей после собрания. Он увидел человека, которого уже долгое время не видел, и сказал ему: «Вам надо присоединиться к армии Божьей». Тот ответил: «О чем вы говорите? Я и так в армии Божьей». Пастор спросил: «Почему же я вижу вас только на Пасху и Рождество?» Тот прошептал: «Я на секретной службе». Сегодня я хочу поговорить о благословении от ваших врагов. Мы все знаем, что Бог может благословить нас. Он дает благодать, может исцелить и продвинуть нас. Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьего плана, чтобы привести вас туда, куда ему нужно. Давида знали бы как пастуха, если бы не было Голиафа. Он был поставлен на пути Давида не для того, чтобы поразить, но продвинуть его. Без Голиафа Давид никогда бы не сел на трон. Не жалуйтесь на врагов. Это может казаться шагом назад, но на самом деле это шаг к вашему трону. Бог мог бы использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека.

Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и критиков. Они хотят унизить вас, но Бог может использовать это, чтобы возвысить вас. После того, как Давид поразил Голиафа, вы ничего больше не слышите о нем. Голиаф был сотворен ради целей Давида. Его задачей было сделать Давида тем, кем он должен был стать. Точно так же у Бога есть те люди, которые будут ободрять и продвигать вас. У Бога есть люди, кто попытаются остановить вас, расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. Бог, почему это случилось со мной? Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание. Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом: «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе. Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей. Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас. Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал: «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Когда Бог проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов.

Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь. Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз,

В любой момент нас могут позвать к обеду. Бог скажет: «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги. Те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится. Они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников. Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали, презирали, не замечали вас, это было несправедливо. Но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал: «Бог, я твой сын, как ты позволил одному из моих учеников предать меня?» Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить. Он знал, что предательство — это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно. И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение, то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал: «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они ошибаются». Он построил в этом городе прекрасный университет, в котором учатся тысячи молодых людей. В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее. То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. Если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих. Без Голиафа вы не займете трон, без Иуды не достигнете своего потенциала, без противников не станете тем, кем Бог создал вас. В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному: «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться,
Кем он себя считает?

Он не может прощать грехи, только Бог может. Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил, что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать, «Возьми постель твою и иди». Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся, исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств. Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали, то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов он исцелил человека. Когда люди пытаются выставить вас в плохом свете, не переживайте. Бог слышит это. Бог сможет благословить вас еще больше. Вам не надо спорить с ними. Не участвуйте в ненужном сражении. Пребывайте в мире, и Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас, как этого человека. Благодать и прорывы приходят не благодаря вам, но благодаря тем, кто пытается вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали, то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага, неудачу и предательство. Все это должно не унизить, но поднять вас. Друг сказал мне как-то, что его бизнес разрушается. Он думал, что уже не справится с этим. Его главный конкурент негативно говорил о нем на одной радиопередаче. Он сильно раскритиковал его и хотел уничтожить его. Но произошло обратное. Когда о нем услышали, то это привлекло внимание к его бизнесу. Новые клиенты стали появляться из ниоткуда. Бизнес начал расти. Сегодня он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями. Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы. Они перепробовали все. Обрабатывали поля разными химикатами и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал, «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания. За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому. Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу, это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень. Этот человек на работе осуждает и выставляет вас в плохом свете. Имейте новое отношение.
Ты старый жук, пытаешься остановить меня, но у меня есть секрет. Бог продвигает меня. В Писании говорится, что Бог сделает ваших врагов вашим подножием. Все, что направлено против вас, гонение, предательство, разочарование, если вы будете верить, то вместо того, чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам: «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать: «Этот мальчик неудачник! Он не сможет отбить мяч!» Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал: этот тренер спутал меня с моим братом Полом. Когда я увидел это, то что-то поднялось во мне. Я подумал: он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору. На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом: «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь, не преодолеешь зависимость, твои мечты не осуществятся, ты слишком мал, у тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредственным, или можете сделать, как я в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу, не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет: «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся! Они ходят в Лейквуд! У них есть благодать Божья! Они победители, а не жертвы!» В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые, вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь. Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано: «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага.
Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояние, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем.

Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаружим таланты и смелость, о которых не подозревали. Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас. Но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничения и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь, приготовьтесь идти дальше. Приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас. Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости, вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту. Невероятное давление. В субботу его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром он восстал из могилы. Ничто не смогло его удержать. Один из уроков воскресения. Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать, продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете: «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал: «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал: «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать: «Хорошо, что тот бизнесмен был против нас». Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете: «Этот враг должен был не победить меня, но продвинуть». Стойте в вере, Бог на вашей стороне. Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо. Сегодня вы можете ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю, воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми, укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сегодня три упражнения для укрепления связок коленного сустава. Особенно это полезно для тех, у кого есть проблемы с менисками. Для того, чтобы сделать эти упражнения, нам понадобится оборудование, нам понадобятся эспандеры, которые сегодня возможно приобрести в любом спортивном магазине или заказать в интернет-магазине. И приходит целый набор, целый комплект, который поможет нам заниматься самостоятельно дома. Там есть манжеты, там есть блок для того, чтобы крепить к стене, там есть рукоятки, там есть целый набор разных резинок, разной упругости для того, чтобы подобрать для себя необходимый вес. Ассистентом сегодня будет Максим, он поможет мне сделать эти упражнения. Необходимо одеть манжеты, которые входят в комплект таких наборов, и взять эспандер. Первое упражнение – это приведение ноги. Я прошу, Максим, чтобы ты развел ноги и привел ногу одну к другой. Раз, да. Это достаточно сложное упражнение, поэтому уже в этом упражнении нам нужно правильно дышать. Когда мы делаем нагрузку, делаем, Максим, да, мы должны выдыхать. Выдох, вдох, выдох, вдох. Работают приводящие мышцы ног, но вместе с этим укрепляются внутренние связки коленного сустава. Это очень эффективное упражнение для укрепления коленей. Спасибо. Второе упражнение. Оно похоже на первое, но мы делаем абсолютно противоположное действие. Если в первом мы приводили ногу, то во втором упражнении мы должны отводить ногу. Делая это упражнение, нам нужно правильно дышать тоже. Выдох на усилие. Когда мы отводим ногу, усилие, и мы выдыхаем. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох. Вдох. 15 повторений, 2-3 подхода дают достаточную нагрузку на отводящие мышцы ног и на связки, внешние связки коленного сустава. Спасибо, Максим. Как же прикрепить эспандер дома к стене? Прикрепить эспандер к стене, не обязательно сверлить стену. Для этого в набор входит вот такой блок, который просто-напросто надо закрепить к двери, открыв ее и вложив ее в дверь, оставив мягкую часть снаружи. И таким образом мы можем получить и верхний блок, и нижний блок, в зависимости от того, куда мы положим этот блок. Таким образом у нас получится петля, куда мы можем прикреплять резинки. Итак, следующее упражнение, которое укрепляет связки коленных суставов, это сгибание ног. Я прошу Максима, чтобы он сгибал левую ногу. Да. Раз, два. Раз, два. Напряжение в этот момент идет тогда, когда человек сгибает ногу. И дыхание тоже должно быть соответствующее. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Можно работать ногами поочередно, а можно сразу закрепить две ноги и двумя ногами делать то же самое. Давайте я попробую сделать это. Закреплю сразу две ноги, и мы поработаем сразу двумя ногами. Да. Угу. Спасибо. Очень хорошо укрепляются задние связки коленного сустава и прорабатывается бицепс бедра. И таким образом мы делаем 15 повторений, 2-3 подхода, укрепляя и мышцы ног, и укрепляя связки коленного сустава. Спасибо. Божьи принципы здоровья просты, доступны и фактически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Привет, ребята! Если вы сейчас внимательно на меня посмотрите, то вы сразу же угадаете блюдо, какой кухни мы сейчас будем готовить.
1: Не знаю.
0: Ну, есть какие-нибудь предположения?
1: Нет.
0: Женщины из этой страны, вот здесь еще точечку красненькую
2: делают. Японская?
0: Нет.
2: Индийская?
0: Правильно. У нас будет блюдо индийской кухни. Она будет называться палак кофта. Кофта – это шарики. А палак – это на языке хинди обозначает шпинат. Но использовать мы будем не только шпинат. Поэтому я сейчас хочу проверить, как вы хорошо знаете всю зелень. Вот, например, вот это вот, это какая зелень?
1: Петрушка.
0: А это?
1: Салат.
0: Правильно, а это?
3: Петрушка.
0: А, это да, укроп. Кстати.
2: Ага.
0: Я тут даже
2: это ошиблась. Укроп.
0: Это укроп. А здесь что у нас?
3: Вот базилик, шпинат.
0: Правильно, шпинат, а по-индийски палак. Итак, нам сейчас нужно это будет все порезать и сложить вот в эту мисочку. Ну что, выбирайте, какую зелень мы будем резать.
3: Я хочу базилик.
0: Давай, порежь базилик.
2: Нам порежь вообще... шпинат.
0: Держи. Вообще всего нам нужно порезать 450 грамм зелени, и нужно очень-очень мелко, иначе будет не очень вкусненько.
3: А вот это вот так резать? Как?
0: Да, прям миленько-миленько. Так еще порежешь, и еще потом вот так вот даже.
3: Угу. Я люблю резать.
0: Да, ты дома тоже маме помогаешь резать всегда?
3: Да.
0: Я тоже люблю помогать.
1: А я иногда люблю готовить просто. Родители приходят уставшие, а им некогда себе что-нибудь разогреть.
0: И что ты готовишь обычно?
1: Ну, люблю приготовить картошку, потому что родители всегда относятся к ней хорошо. Ну, и супчик.
0: Молодец. Родители уставшие, а ты им помогаешь так, согреваешь их.
3: Вот, я все.
0: Молодец, тогда бери еще одну зелень какую-нибудь, чтобы мы
3: тогда
0: так быстренько...
3: Тогда я салат возьму.
0: Да, складывай сначала вот сюда, вот в тарелочку.

0: schon.
1: Я вот резала базилик, очень вкусно запахло сразу им.
2: Да, сразу травой такой запахло, да? Ну вот у нас зелень порезана, а теперь сюда надо добавить 250.

0: Слушайте, перемешаете пока что?
1: А чем?
0: Руками, вот так просто руками берете и перемешиваете. А я пока натру на терке имбирь.
2: Имбирь очень полезный. Когда у тебя болит горло, то его можно просто так жевать.
0: Да, с ним никакие простуды не страшны. Он еще развивает хорошо память и внимание.
1: Но он еще и жжется.
0: Да, это не всем нравится. Я, кстати, пробовала его заварить вместо чая. Получилось очень вкусно. Мы с друзьями его оценили просто на отлично. Так. Что, перемешиваете? Еще больше перемешиваете. Если не хватит, чуть-чуть побольше положу. А теперь... надо сюда добавить 1 стакан гороховой муки. Так делают в Индии. Но вообще, в принципе, если гороховой муки нету, то можно положить любую пшеничную и любую другую. Вот так вот тоже надо перемешивать это все. Кстати, Ален, можешь положить сюда чайную ложечку соли, а ты ведь 1/2 чайной ложечки молотого кориандра. Вот, держите.
2: Спасибо.
0: А я пока выложу сюда как раз чайную ложечку имбиря.
2: Чайную ложечку, да?
0: Да.
2: Вот так, да?
0: Да, вот именно так. Сейчас все перемешаем.
2: Может быть, сейчас уже ложкой перемешать?
0: А у нас должно получиться что-то в виде теста, вот это вот все. Поэтому лучше руками. У вас мама делает из теста что-нибудь?
1: Да.
2: Ну да.
0: Ну вот, она в конце теста перемешивает чем?
1: Руками.
0: Ну вот здесь также должно получиться. Я думаю, добавить еще чуть-чуть сыра.
2: Еще. Да. Сейчас и сыр стратим.
0: Ну и что такого? Это, в принципе, хорошо.
2: Понемножечку, понемножечку.
0: Хотите тоже перемешать?
2: Еще.
1: Да я.
0: Давай, ты как раз-таки у нас сильный. Фарш у нас уже готов, мы берем вот так вот немного этого фарша и делаем из него вот такой вот шарик. В Индии этот шарик жарят в огромном количестве масла, как во фритюре. Мне кажется, так очень жирно и вкуснее будет просто пожарить на сковородке, поэтому я легким движением руки вот так вот превращаю шарик в биточек. Ну что ж, поможете мне в этом превращении?
1: Да.
2: Да. Он похож на грецкий орех, да?
0: Да, по размерам как грецкий орех.
2: А потом как котлетка формы, да?
0: Да. Мы как раз-таки это будет наподобие котлет. Но только котлеты из зелени.
2: Я знаю, бывают котлеты из крапивы.
0: Да? И какие же это котлеты?
2: Они побольше немножко. Но там не только, конечно, крапива, там еще что-то.
0: Ты их сама готовила?
2: Нет, у меня мама готовила.
0: Тебе они понравились? Вкусненькие?
2: Ну, специфические. А у меня мама делает зеленый коктейль на вечер. Она туда тоже всякой зелени, банан, яблоко и финики. И вкусно получается.
0: Зелень очень полезная, поэтому ее можно есть круглосуточно. Вот и мы делаем котлеты из зелени. Вот мы и превратили шарики в биточки. А теперь надо разогреть сковороду. Наливаем маслица. Маслица должно разогреться.
2: Мы будем жарить котлеты?
0: Да. Наши палак-кофты.

0: Надя, твои любимые котлеты?
1: Ой, ну я даже не знаю. У меня мама делает разные котлетки. Ну, мне все нравятся. А тебе какие?
0: Мне нравится из гороха нут.
1: Да? Угу. Тебе мама их готовит?
0: Угу.
1: А тебе, Вить?
2: А мне нравятся рыбные котлеты. Бабушка их очень хорошо умеет готовить.
1: Ну что ж, кладем. Да, Вить.
0: Надя, а можно я посмотрю, как ты кладешь котлеты?
1: Да, конечно. Иди сюда.
0: Они прям шипят.
1: Да, в маслице. Вы только аккуратнее, а то маслица может

0: Опа. Горячо?
1: Вот мне попало, да. Горячо.
0: Ты их выложила, да?
1: Да, видишь, какой цветочек.
2: Я даже не знала, что котлеты из зелени бывают.
1: Да? Ну, я надеюсь, тогда тебе очень понравится. Вообще, знаешь, что в Библии написано? Лучше блюдо из зелени и при нем любовь, чем откормленный бык, но при нем ненависть. Поэтому надо все делать с любовью, и тогда все будет очень вкусненько. Ну что ж, выкладываем наше блюдо. Смотрите, с другой стороны, как красиво поджарились. Вот.
0: Они совсем недолго делаются.
1: Да, очень быстро и вкусно.
0: Пришел с работы, а у тебя это еды нету. Взял быстренько и сделал.
1: Да, причем вкусно, полезно. Так, вот у нас и все готово. Вот наши палак-кофты. Поджаристые, красивые. Приятного аппетита! А с индийского это чао се каие. Пока!
0: Пока!
1: Пока!

сладкие прохладительные газированные напитки сегодня очень популярны. Многие люди, употребляя их, полагают, что они абсолютно безвредны. Но это же не алкоголь, говорят они. Однако ученые, изучив состав таких напитков и проведя ряд исследований, подчеркнули, что их чрезмерное употребление опасно для здоровья. Содержащиеся в них рафинированные сахара, искусственные красители, экстракты и углекислый газ провоцируют у людей различные заболевания. Это может быть и диабет, ожирение, остеопороз, проблемы с почками и даже преждевременное старение. Вот, например, что показало фармингемское исследование. В нем участвовали две группы женщин. Первая состояла из тех, кто ежедневно употреблял по одной порции колы. Вторая – из тех, кто употреблял одну порцию того же напитка только один раз в месяц. Результаты были следующими. Минеральная плотность костей женщин первой группы оказалась почти на 5,5% ниже, чем у участниц второй группы. Одновременно было выявлено, что потеря кальция у первой группы происходит главным образом из-за фосфорной кислоты. Эта кислота содержится не только в коле, но и во всех других сладких газированных напитках. Другое исследование было проведено в Университете Калифорнии в США. В нем приняли участие более 5000 человек. Оно показало, что регулярное потребление людьми газированных напитков вызывает изменения в ДНК, связанные со старением. В частности, одна банка сладкого шипучего напитка объемом 330 мл значительно укорачивает участок хромосомы, связанный с долголетием. Ученые доказали, что ускоренное старение клетки вызывается сочетанием в напитке рафинированного сахара и углекислого газа. С другой стороны, то же исследование подтвердило, что употребление фруктовых соков, наоборот, увеличивает продолжительность жизни теломеров хромосомы и, следовательно, способствует долголетию. Соглашаясь с выводами ученых-исследователей, я предлагаю вам сегодня рецепт имбирного лимонада. Это здоровая альтернатива сладким газированным напиткам. Для его приготовления нам понадобится лимон, куркума и имбирь. Измельченный корень имбиря нужно залить кипятком, всыпать немножко куркумы, затем в охлажденный напиток добавляем сок лимона. При желании можно подсластить медом. Этот уникальный напиток придется по вкусу и детям, и взрослым. В период эпидемий он поможет укрепить иммунитет благодаря содержащимся в нем полезным продуктам. Лимон – это источник витамина С. Куркума и имбирь обладают противовоспалительным и противовирусными свойствами. Почему люди так любят сладкие газированные напитки? Они ассоциируются с праздником. Красиво украсьте стакан с имбирным лимонадом, и вы создадите атмосферу праздника. Вкусные освежающие напитки можно приготовить с добавлением свежей мяты, базилика, тархуна. Кроме сока лимона, вы можете использовать сок апельсина или лайма. Такие напитки чрезвычайно богаты антиоксидантами, которые обладают мощными целебными свойствами и защищают клетки организма от преждевременного старения. В Библии, в книге притчи написано: «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни». Друзья, нет необходимости употреблять напитки, которые наносят вред нашему организму. Только напитки, приготовленные из продуктов натурального происхождения, помогут защититься от многих болезней и продлить годы жизни. Пейте их с удовольствием и будьте здоровы!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор музея «Сотворение» в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа сделана для того, чтобы дать вам информацию, которую, возможно, вы не могли бы получить где-то еще. Мы пытаемся дать вам глубокий анализ реальных вопросов, обеспечивая вас достоверными доказательствами. И часто во время этих программ мы переносим вас в межзвездное пространство. Но сегодня мы рассмотрим то, что находится внутри Земли. Давайте разберемся, что происходит там на самом деле. Сегодняшняя программа называется «Последствия геологической интерпретации». Геология включает в себя и силы природы, и геофизику, и настоящие осадочные пласты, которые мы обнаруживаем в скалах и ущельях, а также в глубинах планеты Земля. Сейчас мы рассмотрим красивую панорамную панель, которую я купил в Большом каньоне, в Великом каньоне, специально для программы. На заднем плане вы видите осадочные отложения, которые в соответствии с концепцией эволюции простираются спонтанно, от самых нижних слоев до самых верхних. Но как геологи, так и геофизики подтвердят то, что довольно много осадочных пород исключают доказательства, поддерживающие эволюционную геологическую колонну. Я имею в виду стандартную интерпретацию того, как та или другая осадочная порода сначала образовалась и затем на протяжении длительных геологических веков была разбросана по дну реки Колумбия. Здесь мы обнаруживаем и красивые скалы. И также мы видим современную растительность. Как же объяснить, например, вот этот геологический процесс? Ведь совершенно важно понять последствия интерпретации геологии. Наша команда сама проводит очень много раскопок, и нас просто не удовлетворяет то, о чем пишут другие, раскопав то или иное. Нам недостаточно только их объяснений, мы хотим получить доказательства сами. Факты. И музей сотворения был создан в 1984 году для того, чтобы раскапывать, исследовать и знакомить всех с доказательствами, подтверждающими сотворение. Все сотворенное Богом для нас чрезвычайно очевидно и важно. Как же мы объясняем это? Ну что ж, глядя на него, мы обнаруживаем очень интересные ископаемые. Например, вот это, которое было похоронено совершенно внезапно. Это редкое и ценное ископаемое. Как определили палеонтологи и геологи, это окаменелая медуза. Вот здесь внизу мы видим торчащие щупальца, и сверху эта форма совершенно обычна для медузы. Для того, чтобы затопить и сберечь как в капсуле, вот это осадочное ископаемое, необходимы очень специфические условия. А сейчас давайте перейдем к еще более редкому и более ценному ископаемому. Вот это кожа динозавра анкилозавра. Она очень-очень ценна. Ее привезли из Боливии. Если к ней хорошо присмотреться, можно различить на ней узор роз. Вот это центральная часть, а вот это, например, лепестки. И каждый лепесток является центром следующей розы или рисунка розы. Прекрасный узор. Фактически, я был изумлен, когда мы получили результаты анализа этой кожи при помощи рентгена. Как оказалось, внутренняя структура вот этих капелек совершенно пустая, пористая. Это просто изумительное утверждение, утверждение палеонтологов, которые изучают историю жизни. То есть она была наполнена воздухом или жидкостью. То есть, значит, кожа динозавра была покрыта пузырьками. Как помните, у анкилозавра также была большая шишка на хвосте. И у них из этой общей классификации было иногда и две. Согласно теории большинства людей, они могли
вращать этим хвостом по разным причинам. Эволюционист сказал бы, что они использовали для того, чтобы нападать или защищаться, но сторонник сотворения объяснял бы, что при его помощи динозавр пробирался через растительность и избивал для себя плоды. Таким образом, как бы это ни было, это животное было сотворено по определенному дизайну, и поэтому и кожа его обладала так называемой подушечной системой. Замечательный дизайн. А сейчас мы подошли к ископаемому, одолженному нам для постоянного использования Уэйном Муди из Брэнсона, штат Миссури. Он очень хороший друг музея. Мы еще изучаем этот экспонат. Но, как мне кажется, это окаменелая часть плода. Теперь, как и медуза, как и кожа этого динозавра, они должны были быть похороненными очень быстро. Иначе они просто разложились бы. Для того, чтобы они сохранились вот так, им необходимо целиком оказаться как бы в своеобразной капсуле. Итак, ткань этого плода необычайно мягкая. Она сгнила бы за несколько часов. Но вот этот покров похож на кожицу, а вот эта внутренняя структура семян или фруктовая косточка. Наконец, мы подошли к камню, который был найден у реки Палакси. Фактически, он был найден на ферме Макфол, недалеко от реки Палакси. На нем можно заметить следы волн. Это указывает не только на то, что он омывался водой, но и на то, что этот жидкий материал затвердел настолько быстро, что на нем даже сохранились следы от волн. Здесь речь идет об очень быстром отложении осадков. А поэтому все эти виды и оказались в своеобразной капсуле такими, какими они и были на самом деле. Как же это объяснить? Выводы наших объяснений обладают необыкновенной важностью. Если мы объясняем оригинальный, прекрасно сбалансированный мир, как дизайн или сотворение Творца, тогда вполне очевидно, что это произошло во время огромной катастрофы, которую мы называем потопом. Вот эта репродукция мира перед потопом, с Адамом и Евой, здесь все сотворенное наполнено послушанием и покоем, но возникла необходимость построить ковчег, потому что весь мир стал жестоким. Это очень важно понять. Человечество перед потопом обладало намного высшими умственными способностями, чем современные люди. Для нас очень важно знать, что при рождении у человека примерно 100 миллиардов клеток мозга. Но генетически, в период беременности, у ребенка образовывается более 200 миллиардов клеток мозга, в каждой из которых примерно 50 тысяч нейронных связей с другими мозговыми клетками, у которых, в свою очередь, 50 тысяч связей с другими клетками мозга. Таким образом, наш компьютер, наш мозг намного сложнее, чем что-либо придуманное или созданное человеком. Фактически, в технической литературе, утверждают нейрологи, по своей структуре один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая Вселенная в целом. А ведь в этой Вселенной более 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Вы поняли, что я сказал? Один человеческий мозг, даже со 100 миллиардами мозговых клеток, намного сложнее по структуре всей физической Вселенной в целом. Таким образом, современный человеческий мозг обладает 100 миллиардами мозговых клеток. Если принять во внимание то, что Адам и Ева обладали полным генетическим потенциалом, а окружающая среда была с большим атмосферным давлением благодаря небесному своду, тогда все было намного больше насыщено кислородом,
при тех обстоятельствах возможно было родиться и использовать все 200 миллиардов мозговых клеток. Почему же для нас это сейчас невозможно? Из-за потери кислорода. От кислородной истощенности мозговая клетка умирает за 4-6 минут. Особенно это касается последней части периода беременности. Мать, вынашивающая этого дорогого ребенка, сама изнемогает от недостатка кислорода. В то же время от этого страдает и ее ребенок. Таким образом, многие мозговые клетки умирают еще перед рождением ребенка. Но перед потопом, в изначальном контексте дизайна планеты Земля, Адам и Ева, как и все их потомство, обладали удивительными мозговыми клетками и способностями. Но поскольку грех — это абсолютная реальность, и наступило время, когда человеческое сердце постоянно было наполнено только злом. Вы поняли это? Вся земля была наполнена жестокостью из-за развращенности человека. Каждое желание сердца человека было совершением зла. У нас с вами время от времени появляются и хорошие, неэгоистические мысли, даже у современных неверующих людей. Но в мире перед потопом, когда человек обладал замечательными умственными способностями, в этом удивительном мире, представленном Богом Адаму и Еве и всем их потомкам, человек стал настолько грешным, настолько жестоким, что Богу пришлось наказать всю землю страшным потопом. Но все-таки как же мы объясняем это геологическое доказательство? Как мы объясняем это ископаемое? Отложились ли эти ископаемые в результате библейского потопа? Ведь стандартная современная интерпретация ученых умов и академических умов всего мира, в общем, совершенно натуралистическая. Согласно теории эволюции, большой взрыв произошел от 12 до 16 миллиардов лет назад, никто не знает, когда точно. Фактически, силы физики, якобы вовлеченные в этот процесс, совершенно не подвластны исследованиям современной Вселенной. И это очень странно. Совсем нет никаких доказательств того, что это когда-либо произошло. Но в соответствии с этой теорией произошел большой взрыв, затем примерно 4,6 миллиардов лет назад из этого мусора, из обломков, образовался рукав Ориона галактики Млечный Путь. И вот так и появилась эта космогоническая теория, в соответствии с которой якобы сформировалась и наша Солнечная система. Затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, появились ранние живые системы в виде бактерий. Но и бактерии обладают очень сложной структурой, включающей в себя и небольшой электрический мотор, молекулярный по своей структуре. При помощи этого так называемого заднего хлыста они могут либо впрыгивать, либо выпрыгивать из любой жидкостной среды и из клеток вашего тела. Это касается воды и других жидкостей. Просто невероятный дизайн и структура для самой простой клетки. Понимаете? Итак, в соответствии с теорией натуралистической эволюции, наша Солнечная система сформировалась из обломков, появившихся в результате большого взрыва, включая и планету Земля, которой просто посчастливилось оказаться именно там. И примерно 3,5 миллиарда лет назад на ней начали развиваться живые системы. Затем, в соответствии с этой теорией, примерно 600 миллионов лет назад жизнь начала развиваться уже серьезно, и на всем протяжении ее развития было очень много ужасных смертей и разрушений, страданий и бед. И все это происходило во время палеозойской эры и также во время мезозойской эры с динозаврами, затем в триасский и юрский периоды, а также и во время века ракообразных. Затем наступила кайнозойская эра, в которой сначала появились млекопитающиеся, а потом и человек. Но на всем протяжении мы обнаруживаем ужасные по своим размерам страдания и беды. И если предположить, что Бог создал это все, и ископаемые, и все эти живые системы, и позволил все эти разрушения в соответствии с этим эволюционным сценарием,
подобное истолкование называлось бы богословской или теистической эволюцией или прогрессивным сотворением. Эти выводы имеют огромное значение. Во-первых, и вам нужно это записать и запомнить. Некоторое время назад доктор Генри Моррис написал статью, которая просто поразила меня своей абсолютной энергией. Она меня просто взбудоражила. Я впервые осознал, что нам необходимо рассмотреть неизбежные выводы и заключения. Ведь в соответствии с библейским сотворением, все эти длинные геологические века, вся геологическая колонна сводилась только к периоду Всемирного потопа, вся колонна. То есть все отложения случились не на протяжении геологических веков, а во время потопа. Некоторые сдвиги произошли во время жизни Фалика, но главным образом все это отложилось во время потопа Ноя. И если мы будем принимать во внимание все эти длинные геологические века, то мы приходим к вот этому выводу. Во-первых, если это действительно так, тогда Бог совершенно не милостив. Ведь в Библии Он представлен нам как Бог милости. В своей любви к нам Он даже пожертвовал своим собственным сыном. А если на самом деле все развивалось на протяжении длинных геологических веков, тогда Бог, автор страданий, смущений, бед и разрушений, тогда все это не последствия человеческого греха, а просто результат его собственных экспериментальных желаний. Тогда Бог совершенно не милостив. Во-вторых, если действительно были эти длительные геологические века, тогда и Библия не является абсолютной и святой правдой. От Марка 10:6 Иисус говорит: «Но при сотворении мира Бог создал Адама и Еву». И если Бог экспериментировал на протяжении всех этих длительных геологических веков, в соответствии с богословской эволюцией и прогрессивным сотворением, тогда смерть и разрушение также были предвидены и заложены заранее. И Адам тогда не был первым человеком. И в этом случае Библия совершенно не была бы учебником практической веры и абсолютной и святой истины. И это очень серьезные выводы. В-третьих, если это действительно были длинные геологические века, тогда и смерть не является наказанием за грех. Ведь в этом случае смерть — это просто результат обычного экспериментального процесса. Но, как сказано в Библии, перед потопом даже тиранозавр Рекс был дружелюбным. Все сотворенное было наполнено послушанием и гармонией. В Эдемском саду царил абсолютный покой. Смерть появилась только после преднамеренного греха Адама и Евы. Таким образом, если длительные геологические века происходили на самом деле, тогда смерть — это не результат того, что сделал человек. В таком случае человек вовсе не ответственен за свои грехи. Тогда грех — это просто ошибка во время развития. И в-четвертых, если длинные геологические века действительно были, тогда и Христос вовсе не был Творцом, ведь в Библии сказано, «Все было сотворено им и для Него, и без Него ничего не было. В Нем была жизнь, и жизнь была светом человека». Но вместо этого Христос просто позже вошел в историю. И вся эта активность происходила задолго до Совета Троицы. Таким образом, мы подошли к очень серьезным выводам и последствиям. И в-пятых, если эти длинные геологические века на самом деле были, тогда Голгофа — это ужасная судебная ошибка. Ведь в соответствии с Библией на Голгофе Бог удовлетворил святые и справедливые требования вечного Бога Отца, да и сама справедливость тогда восторжествовала. Ведь на Голгофе справедливость воссоединилась с милостью.
Но если смерть не последствие греха, а просто что-то неизбежное во время такого длинного геологического развития, как и все эти беды и разрушения, происходящие постоянно, тогда действительно всемогущий Бог напрасно пожертвовал своим единственным сыном, безгрешным сыном. Тогда это просто ужасная ошибка, потому что в таком случае и грех не является реальностью. Теперь, в-шестых, если длинные геологические века действительно существовали вне библейского периода, тогда у нас нет никакого Спасителя. Ведь от Марка, глава 10, стих 6, Христос сказал, что человек был сотворен с самого начала, в первую же неделю. А если это неправда, это значит, что он и сам не знал, что делал, что он не был безгрешным, незапятнанным агнцем Божьим, принесенным в жертву за наши грехи. И, следовательно, у нас нет никакого Спасителя. Мы по-прежнему остаемся в грехе. И если это так, мы еще развиваемся. И это подводит нас к окончательному выводу. Если длительные геологические века действительно происходили, эти выводы и последствия очень серьезны. И как подчеркнул доктор Генри Моррис, это означает, что нет совсем никакой причины вообще верить в Бога, не в Бога Библии. Тогда любой Бог будет просто пантеистическим Богом, который в действительности ничем не управляет и ничего не контролирует. Тогда победила Вселенная, наконец убедив разум человека в своей абсолютной и великолепной прогрессивной изобретательности. Тогда Чарльз Дарвин был прав. Человек действительно должен поклоняться самому себе, потому что он и есть сама Вселенная. Тогда он своим хаотическим разумом осознает свое существование и должен поклоняться самому себе даже в этом хаосе. Таким образом, если длительные геологические века действительно существовали, нет никакой причины верить в Бога из Библии. Это очень серьезные последствия. Ведь часто мы рассматриваем эволюцию как подтвержденный факт. Но это не является доказанным фактом. На самом деле, науки, микробиология и биохимия подтверждают на каждом своем уровне потрясающий дизайн, который не могли бы создать ни Вселенная, ни долгие века. Я хочу прочитать вам небольшую цитату, которую я все время перечитываю, потому что она меня потрясает. Несколько десятилетий назад, как многие уже знают, я верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь с этим покончено, потому что я верю в библейское научное сотворение и преподаю его, хотя у меня и нет соответствующего образования. Видите ли, мои ученые степени в областях образования и археологии, но опираясь на это, я объясняю сотворение для всех. Но я знаю, что ни у кого нет соответствующего образования, чтобы это преподавать в полном смысле. Ведь никто не знает всего абсолютно. Но в прошлом, даже уже став сторонником сотворения, время от времени я думал, что эволюция на самом деле искренняя теория, представленная искренними умами. Ведь есть и искренние, благородные эволюционисты. Но, тем не менее, когда мы действительно углубляемся в этот вопрос, ведущие эволюционисты во всем своем пыле представляются нам в таком свете,

в каком они отражают совершенно неоспоримые факты. И в этой статье «Значение эволюции» написал ведущий эволюционист. Он написал: «Христианство боролось, борется и будет бороться с наукой». Конечно же, он подразумевает натурализм. В одной из наших программ я продемонстрирую вам, что все великие научные дисциплины были основаны теми, которые верят в Библию и сотворение, и сами были христианами. Но он обобщает здесь все. Мы боремся не с наукой, а с натурализмом. И он говорит: «Христианство отчаянно боролось, борется и будет бороться с наукой до самого последнего конца, потому что эволюция в конечном итоге разрушила бы весь смысл и необходимость земной жизни Иисуса». Слушайте внимательно. Он сказал: «Эволюция разрушила бы Адама и Еву и их первоначальный грех, Адама и Еву как исторических фигур, и их первоначальный грех, и среди обломков этого мы бы обнаружили несчастные останки Сына Бога». Но это богохульство. Но это еще не все, слушайте. Если его смерть была бессмысленной, тогда Иисус и вовсе не был спасителем, умершим за наши грехи. Именно эта эволюция подразумевает. В таком случае христианство — совершенный вымысел. И он прав. Если Адам и Ева не были первыми людьми, если первоначальный грех не был преднамеренным поведением людей, нарушивших волю Божью, тогда эволюция действительно совершенно разрушает христианство, оставляя тело Иисуса Христа гнить в могиле. Но я хочу, чтобы вы знали, что эволюция ошибается. Их выводы и последствия просто ужасны. Сотворение — это истина.

На пересечении улиц Церкви и Свободы в Нижнем Манхэттене стоит крупнейшее здание в мире. Оно было построено на пересечении двух улиц. Там, где эти улицы соединяются вместе, на углу улиц Церкви и Свободы. 11 сентября 2001 года, спустя много лет после постройки этого здания, рядом уже стояли еще два крупнейших здания в мире. Три самых крупных здания в мире по высоте. В тот день исламские террористы захватили самолеты и направили их на эти башни. Они врезались и разрушили их. Мы всегда будем помнить этот день. Это произошло на углу улиц Церкви и Свободы. Это урок, который выучили мы все. В тот день мы ясно осознали, что есть силы, которые желают нам зла. Это те силы, которые хотят увидеть Америку уничтоженной и разрушенной вместе со свободой, которая есть у нас на этой земле. Они хотят лишить нас всего. Но, к счастью, в тот день все пробудились, потому что мы поняли, что это атака на нашу свободу. Мы живем в земле свободы. И нам нужно быть благодарными, а не воспринимать это как должное. Нам нужно сказать: «Благодарю Тебя, Господь, за свободу». Мы живем в самом свободном месте на земле. В Америке вы можете быть счастливы. Вы можете жить такой жизнью, какой вам захочется. Но мы должны напоминать себе, что свобода не дается даром. Мы должны помнить, что кто-то заплатил огромную цену ради того, чтобы мы жили в свободе. Недавно вместе с сыном и дочкой мы ездили в Вашингтон. Я проповедовал в округе Колумбия. Потом мы решили выделить пару дней, чтобы посетить памятники. Мы посетили мемориал ветеранов Вьетнама. На мемориальной стене мы увидели 58 267 имен тех, кто там похоронен. Первым погибшим во Вьетнамской войне числился Ричард Фицгиббон II. Он был из северного Ваймана, Массачусетс. Его имя стоит первым в списке погибших на этой войне. Он умер 8 июня 1956 года. Но самое интересное, и что нас так сильно тронуло, что рядом с его именем значится имя его сына, морского капрала Ричарда Фицгиббона III. Он был убит в той же войне, но почти 10 лет спустя, 7 апреля 1965 года. Там на стене этого мемориала значится еще три пары имен, где захоронены отец и сын. 39 996 из всех погибших во Вьетнамской войне были парни возрастом 22 года. 8283 из этих ребят было 19 лет. 33 103 было по 18. 12 парням было по 17, пятерым 16 лет. Это те, кто погиб во Вьетнаме. Одним из тех, чьи имена записаны на стене мемориала ветеранов Вьетнама, был рядовой первого класса Дэн Буллок. Ему было всего 15 лет, и он погиб во время сражения во Вьетнаме. 997 имен — это люди, которые были убиты в первый день войны. И 1148 имен — это те, кто погиб в последний день службы, тогда, когда они думали, что войне конец, и они едут домой. Более 1000 человек были убиты в тот день, когда уже мечтали о доме.
Мы все, невзирая на возраст и наше прошлое, ценим тот факт, что на той стене 31 раз указаны братья. Мы потрясены этой ценой. 58 267 смертей за десятилетний срок Вьетнамской войны. Жертва была огромной. За 6 недель во время одного сражения гражданской войны погибло то же количество солдат. 58 тысяч. Всего 1 343 812 человек отдали свои жизни, чтобы заплатить за нашу свободу. Еще 1 525 236 человек получили опасные для жизни ранения ради того, чтобы мы с вами могли гулять по улице Свободы. Проходя по улице Свободы, мы должны помнить, что она вымощена жертвами тех, кто отдал все, чтобы мы обрели свободу. Нам нужно пробудиться и осознать, что истинная свобода — это не делать то, что тебе заблагорассудится. Источник любой свободы можно найти только тогда, когда мы находим борца за истинную свободу — Иисуса Христа. Библия говорит, что тот, кого Сын освободил, истинно свободен будет. Некоторые считают, что церковь ущемляет их свободу. Я не хочу ходить в церковь и не хочу спасаться. Я не хочу отдавать жизнь Иисусу Христу и не хочу читать Библию, потому что я хочу быть свободным, вольным человеком. Хочу делать все, что захочу. Им кажется, что церковь каким-то образом отбирает у них свободу. Она крадет их свободу. Но истина в том, что каждый в этом зале, рано или поздно, проходя по улице свободы, дойдет до улицы церкви. А на углу этих улиц должно быть принято решение. Ведь то, что вы считаете свободой, это не свобода. Мне не нужна церковь, не нужна Библия, не хочу морали, я хочу быть свободным во всем, что делаю. Но реальность в том, что получив такую свободу, вы все сильнее и сильнее будете отдаваться рабству греха и цепям зависимости. Когда вы идете по улице свободы, вам придется столкнуться с улицей церкви. И тогда ваша жизнь может измениться. Выбор за вами, решение за вами. У вас есть свобода выбора игнорировать церковь и крест. Но вы не можете отмахнуться от решения служить или не служить Господу. Взять или не взять свой крест. Иисус сказал: «И следуй за мной».

На углу улиц Церкви и Свободы принимаются решения. Алкоголики, идя по дороге, якобы ведущей к веселью и свободе, в конце концов

Спасителя. Люди в этом зале, которые когда-то были связаны наркотиками, но сейчас они уже свободны. Они оставили безнравственность благодаря крови Иисуса. И когда улица свободы встречается с улицей церкви, нам нужно принять решение. Я рад, что принял правильное решение. Я больше не под проклятием греха, потому что я принял решение на улице свободы и сказал: «Я отдаю свою волю, я подчиняю свою волю Господу». Церковь и свобода встретились, моя жизнь изменилась, я взял крест и последовал за ним. Я не в рабстве греха, смерть больше не имеет надо мной власти. Я принял решение на улице церкви и улицы свободы. При пересечении улиц церкви и свободы у вас есть возможность получить полную свободу. Самое великое проявление человеческой свободы — это покорить свою волю воле Божьей. Я принял решение быть проповедником. Я ходил по тропинкам свободы и хотел держать жизнь в своих руках. Я хотел быть музыкантом. Возможно, у меня получилось бы, и я бы играл для высоких персон. Я играл на саксофоне и в колледже специализировался на музыке. Однажды я пришел на одно из служений Святого Духа. Я собирался делать что-то свое, идти своим путем, по своей улице свободы. Но я встретил улицу церкви. Знаете, когда вы попадаете в хорошую церковь Святого Духа, то вы можете войти туда одним, а выйти совершенно другим человеком. Что-то в вас начинает сокрушаться, какие-то ваши мечты начинают умирать, ваше представление о том, кто вы и кем собираетесь быть, начинает подчиняться Богу, Божьим желаниям и Его воле. И когда улица свободы и улица церкви соединяются, то вы становитесь перед выбором. Вы либо бросаете беглый взгляд и продолжаете идти дальше, либо берете крест. Вы не говорите Иисусу: «Ты следуй за мной, возьми крест и иди по моей дороге, а я пойду туда, куда хочу». На перекрестке этих улиц вы берете свой крест и говорите: «Моя воля исполнить Твою волю. Не моя, но Твоя воля да будет». Это благословенное место. Я вспоминаю, как я плакал, когда Господь призвал меня проповедовать. Я думал, что я что-то теряю. Но крест — это знак прибавления, а не вычитания. Вы поняли это? Вместо того, чтобы забрать у вас, Господь добавляет вам что-то лучшее. Я дам вам жизнь и жизнь в избытке. Некоторые говорят: «Я не буду служить Господу, потому что Он не позволит мне ходить на вечеринки, танцевать, красоваться своими драгоценностями». Нет, Он не заберет. Бог добавит вам настоящую жизнь. Он добавит вам радость. Он изменит вашу жизнь, и вы больше не будете нуждаться, потому что обретете Спасителя. Воскликните, если у вас была встреча на улице свободы и церкви. Вот что происходит, когда церковь пересекается со свободой. Я женюсь на ком захочу. Но потом вы попадаете на служение Святого Духа, и Дух Святой сходит на вас и говорит: «Можешь идти своим путем, тогда через пару лет встретимся на бракоразводном процессе. Или пойдем моим путем, потому что у меня есть та, настоящая, которую я приготовил для тебя». Вы должны решить. Вы должны решить. Вы не можете избежать момента выбора и решения умереть для себя. Не знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа? Это мое тело, делаю, что хочу. Вы на улице свободы, но рано или поздно, если будете продолжать приходить в церковь Святого Духа, она пересечется со Словом, и Слово спросит вас: «Знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа, живущего в вас, и вы не свои? Но вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в духе вашем, которые — суть Божия». Богатый юноша встретился с Иисусом. Юноша был на улице свободы, а потом показалась церковь и Иисус. Иисус сказал: «Возьми свой крест и следуй за мной. Но сначала пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим».
Раньше мне было его жаль. Читая эту историю, я думал: «Господь, разве нельзя было придумать что-то

полегче. Все? Он богатый, в его руках сила, он может позволить себе все, что предлагает этот мир. Они богаты, молоды, у них власть, положение. Но Иисус говорит, отдай все. Поймите, кто любит эту жизнь, потеряет ее. Но кто потеряет жизнь, положит ее ради Господа, отдаст ему контроль над своей жизнью, тот обретет жизнь. И вот этот человек на пересечении улиц Свободы и Церкви. Ему надо принять решение. Иисус говорит, вот крест, возьми его, продай все, что имеешь, и следуй за мной. Раньше мне было его жаль. Однажды я написал на полях Библии, «Господи, надо было начать с 10%. Разве нельзя было начать с десятины? А потом уже требовать все. Но Иисус бьет по самому больному. Отдай все». Господь сказал мне, я сделал это не потому, что был к нему жесток. Я сделал это, потому что полюбил его так сильно, что хотел дать ему все, что у меня было. Но я не могу отдать вам все, что у меня есть, пока вы не отдадите мне все, что есть у вас. Дело не в материальных ценностях, дело в вашем сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Что он потерял? Я уверен, что этот богатый юноша стал богатым, умирающим стариком. На смертном одре со своим богатством. Я могу слышать, как в его ушах эхом отражаются слова Иисуса «Следуй за мной». Почему я отказался? Что даст человек за душу свою? Какая польза человеку приобрести весь мир, а душе своей навредить? Он мог бы сидеть в ложе во время проповеди Иисуса, но он отказался от этого. Он мог бы сделать филе из рыбы, которую поймал Иисус. Он мог бы пить воду, которую Иисус превратил в вино. У него могло бы быть все. Его имя могло бы быть на основании небес. Он мог бы стать учеником Иисуса. Но вместо этого он сказал, «Я хочу мою свободу. Я отворачиваюсь от церкви и креста». Если вы сохраните эту жизнь, то она не принесет вам удовлетворения. Жизнь в соответствии с Писанием – это подчинение себя другим и Богу. Свобода, которую предлагает Иисус Христос, это свобода от страха и стыда, свобода от зависимости, свобода от мучений прошлого. На пересечении церкви и свободы соединяются воля Божья и воля человеческая. Вы можете идти сегодня по улице, даже на этом служении. Дух Святой привел вас в церковь. И Он хочет соединиться с некоторыми из вас, которые живут неправильно. Вы говорите, «Я свободен, я могу делать все, что захочу. Я жду чего-то особенного. Я собираюсь в колледж. Я пойду и буду делать, что хочу. Я собираюсь вкусить все блага этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вы можете решить такими и остаться, и не быть измененными церковью и крестом, но это не приведет вас к свободе. Все изменится тогда, когда вы примете Слово Божие как истину. Знак на углу улиц Свободы и Церкви гласит «Следуй за Иисусом». После взрывов 11 сентября 2011 года разбирали завалы. 2996 американцев погибли. Когда рабочие очищали место завала, то нашли 7-метровый стальной фрагмент здания и были изумлены. Это был 7-метровый крест. Он стоял, как вы его сейчас видите. Он был сделан из стальных труб. Он был побит и помят, но он стоял. Он стоял, как бы говоря,
ад наброшен.

бросился на меня всеми силами, но крест по-прежнему непобедим. Этот крест стоял посреди руин, посреди разрушения. Он стоял там и по-прежнему стоит. Недавно решили построить парк-музей памяти 11 сентября в Нью-Йорке. И четыре атеиста были очень оскорблены тем фактом, что частью этого музея будет крест. Эти люди начали процесс против нации. Там они говорили, цитата, «Когда мы смотрим на крест, то ощущаем рассеянность, депрессию, головную боль, скованность ума и раздражение». Я подумал, так и бывает с дьяволом каждый раз, когда мы переживаем личное 11 сентября. Мы истекаем кровью, мы избиты, но крест стоит непобежденным. Я все равно верю, я все равно с Иисусом. Крест сделал меня победителем. От этого у дьявола раздражение, депрессия, головная боль и все остальное, что я только что прочел. Эти четверо подали иск, в котором говорилось, цитата, «Занесение креста в музей памяти будет оскорблением каждому выжившему атеисту». Я думаю об улицах Свободы и Церкви. Может быть, на пересечении этих улиц, как крест стоит, сам Бог и спрашивает, «Америка, ты свободна?» Я благодарю Бога за свободу даже тех людей, кто не верит в то, во что верю я. Я хочу, чтобы они имели свободу выбора в том, как поклоняться. Не заставишь всех любить Иисуса. Мы и не сможем, даже если бы и захотели. У каждого есть право выбрать, веру или нет. Но нам стоит задуматься. Возможно, этот крест остался стоять, чтобы сказать нам, «Возвращайтесь к кресту». Когда вы идете по улице Свободы, вы даете новые определения тому, что такое брак, мораль и аморальность. Да, аморальности или нет, есть свобода, мы свободны, живем как хотим. Бывает ли им стыдно, когда они совершают мерзости? Они даже не краснеют. Мы не краснеющее поколение. Нам нужно, чтобы улица Свободы встретилась с улицей Церкви, и тогда крест Иисуса Христа будет поднят высоко. Людям Америки нужно вновь повернуться к Богу. Для иудея крест – это камень преткновения. Для Елена – безумие. Но для истинно верующих это сила Божия ко спасению. Я так благодарен сегодня. Я хочу сказать, что крест, пройдя все испытания, по-прежнему неизменен, непобедим, неустрашим и непобедим. И когда все вокруг падает, одно, что будет стоять, это крест, слово и имя, которое превыше всякого другого имени. Имя Иисуса. Если вы встретились с Ним на улицах Свободы и Церкви, воздайте Ему хвалу за силу крови и креста. Где бы мы были без креста? Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то посмотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, мне нужны перемены.

Мне нужен разворот. Я отдаю свою жизнь тебе. Я верю, что ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых. Просто произнесите эти слова. Я верю, что ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь.

0: Приветствую вас, друзья. Рад вас видеть снова здесь. Сегодня хотел бы пообщаться на такую вот тему. Дозволительно ли вообще христианину быть богатым? Вот с точки зрения Бога, с точки зрения вот принципов христианства, это вообще можно христианину быть богатым? Или он должен быть обязательно вот там нищим? Прям вот, как вы считаете?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Ну, действительно, вопрос актуален, потому что многие христиане, вспоминая историю о богатом юноше, как-то складывают такое ощущение, что Иисус Христос якобы осудил богатого юношу за богатство. Ну и, конечно же, смущает многих христиан вся вот эта история в целом.
3: Хотя, с другой стороны, есть примеры и обеспеченных, и успешных людей, которые тоже неплохо жили и с Богом общались и дружили. Поэтому вопрос точно актуальный. Но еще есть тема богатства, а есть тема успеха финансового. Я думаю, что это тоже разное немного.
4: Ну, в другом месте Писания написано, что все мне позволительно, но не все полезно. Поэтому, наверное, позволительно или дозволительно быть богатым. Вопрос, насколько это полезно для верующего человека.
0: Ну, вот с этого вопроса, наверное, как раз и дальше пойдем. Потому что вот в нем я слышу такую нотку, что ну, оно-то как бы вроде как не запрещено, но только тебе это принесет один вред. Я думаю, люди богатые, считающиеся христианами, быстро не согласятся.
4: И правильно сделают. Я же не сказал, что я тоже с этим согласен. Я просто сказал, что есть такая точка зрения, и для кого-то богатым будет полезно быть, а для кого-то будет не полезно.
0: А в чем тогда разница, где критерии вообще полезности, неполезности, кому?
4: Ну вот, давайте попробуем.
2: То есть каждый человек сам для себя решает, стать ему богатым или нет? Я думаю, что проблема не в этом.
0: Ну, если я, допустим, для себя решил, что мне полезно быть богатым, что я тогда для этого делаю? А я вот не очень богатый, да, не чувствую себя богатым. Я тогда, значит, должен просто все бросить и заняться целенаправленно так вот.
2: Но многие христиане иногда произносят фразу «Бог мне не дает богатства», наверное, потому что во мне есть какие-то черты, которые вот как-то, может быть,

0: сломят мое христианство или станут, помешают каким-то образом моему христианству.
1: Ну, то есть, получается, это зависит от характера человека.
0: Но люди оправдывают себя таким образом. Бог мне не дает. То есть, если бы я был бы идеален, то Бог бы мне дал.
2: Ну, есть такая вот действительно точка зрения, и в этом есть смысл, что некоторые люди не имеют богатства, и как бы Бог им не дает, потому что если бы они были богаты, они бы не справились с ним. То есть на самом деле богатство дает больше возможностей, но оно дает больше искушений и больше испытаний. И человек, обладающим большим, ему сложнее, грубо говоря, с этим справиться. Но есть другая сторона этой медали. Многие говорят, Бог не дает мне богатства, а на самом деле со своей стороны совершенно ничего не делает, чтобы изменить что-то в своей ситуации. Ну вот жизнь вот такая, да, но для того, чтобы сделать шаг к лучшему материальному состоянию, нужно пойти на какой-то риск, нужно изменить привычное положение вещей. И многие соглашаются, лучше пусть останется так, чем будет какая-то неопределенность. Поэтому не всегда здесь Бог не дает.
3: С другой стороны, у каждого из нас есть знакомые, которые начали заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. И в церкви мы их стали видеть реже и в круге общения нашего.
0: Да. Ну, или есть знакомые, которые начали заниматься бизнесом, при этом становится всем понятно, что они точно не бизнесмены, или они не могут управлять финансами, временем или чем-то другим. И видно, что действительно Бог сдерживал этого человека, он не давал ему богатства, но он сам для обогащения своего делал все возможное.
1: То есть, получается, мы сейчас вот разделили, у нас есть категории, что, во-первых, определенные способности у человека должны к этому быть. И мы, в принципе, и в мире смотрим, даже среди нехристиан и людей, не исповедующих какую-либо религию, тоже же не все бизнесмены. Да. Кого не спросить, сейчас мало кто откажется от того, чтобы иметь лишние деньги. Вот. Мало кто скажет, я не хочу быть богатым, вот, и при этом как бы быть честным с самим собой. Но не каждый из них богат. Значит, получается, их способности играют в этом немалую роль. Это одна сторона вопроса. И я понимаю, что среди христиан она как бы, они ничем не отличаются вот в этом вопросе возможностей своих от других людей. А другая сторона вопроса, это, я так понимаю, со стороны Бога уже. Хочет ли Бог, чтобы мы были богаты, как христиане, или нет? Какую начнем? Ну, с первой, в принципе, там более-менее понятно. Либо ты умеешь распоряжаться, либо ты успешен, либо нет. Кто-то может еще этому научиться, у кого-то этому природный дар, а кого-то учи, не учи, все бестолку. А вот с точки зрения Бога, как вы считаете?
3: Господь создал людей по образу и подобию своему написано. Он был творцом. Ему близка тема, когда люди берут в свои руки что-то, начинают творить, придумывать. И я думаю, что эта проблема с детства идет, когда говорят, ты выучишься, пойдешь работать, будешь зарабатывать свои деньги, ты кондитер, ты еще кто-то. Угу. И многие решают, что всю жизнь они должны быть в той области, куда их направили. С той зарплаты. Вопрос мышления здесь будет. Mm-hmm. Я думаю, что Бог сказал бы, друзья, у вас впереди вся жизнь, вы талантливы, вы интересные люди, вам нужно себя развивать.
0: Ты можешь больше, да?
3: Да, я думаю, что он такой.
0: Ну вот смотрите, Иисус Христос жил в такой культуре, где богатство, в принципе, считалось благословением.
1: Ну, да.
0: Если нет богатства, то, наверное, Бог отступил от человека. И в Ветхом Завете мы много библейских отрывков найдем, где читаем, что рядом с благословениями, Божьими благословениями, речь идет о богатстве. То есть из Ветхого Завета делаем вывод, Бог не против богатства.
2: Но интересно, что Христос разрушал вот это мировоззрение, что если ты богатый, ты обязательно Божий, и если ты бедный, то ты, значит, грешник. Вот он шел против этого, он всячески показывал, что это не обязательно должно быть так. Это, угу. Так может быть, да, но это совершенно не обязательно.
0: Ну, может быть, это разные вещи. Да, действительно, я согласен, Христос разрушал этот миф, наверное, который существовал тогда. Но, тем не менее, сам факт того, что Бог говорит, я тебя благословлю, и ты будешь богат, Говорит о том, что Бог не против богатства.
2: Да, я согласен с этим. Потому что, когда мы смотрим, вот Артем уже сказал о творении, когда мы смотрим на творение, мы видим, что Бог Адама и Еву создал. Он какими их создал? Вот до грехопадения они были богатыми или бедными?
1: Интересный момент. Ну, у них был весь мир, в принципе.
2: Да, им хватало. Дело в том, что им хватало, да. И они, наверное, не задавались этим вопросом. Но точно у них не было материальных проблем. Ну, так, если вот на наш мир перевести. Поэтому я думаю, что Бог не против, когда у человека нет материальных проблем. Это хорошо.
0: Но тем не менее, вот посмотрите, очень часто, когда мы говорим о христианстве, о христианской жизни, есть такой момент, как аскеза.
2: Угу. Да.
0: И не разделяют. Если это священнослужитель, он не может быть богатым. Если священнослужитель богат, то люди уже относятся к нему совершенно иначе. Они уже не видят в нем Божьего человека. И вот это пограничное состояние в умах людей, оно заставляет смущаться. Так все же. В Ветхом Завете, возможно, позволялось, или Бог был не против, а в Новом Завете теперь получается, что Иисус против. Он не был богат.
3: Вся проблема, я думаю, заключается в отношении человека к этим финансам. То, что они есть, это уже неплохо. Значит, есть благословение, значит, есть силы для того, чтобы трудиться. Но когда они приходят, начинаются трудности, начинаются испытания. Потому что ты начинаешь себя по-другому ощущать, когда у тебя есть деньги. Ты начинаешь смотреть на людей по-другому. И Господь предостерегал именно вот от этого момента, я думаю. Не от самих финансов.
1: Это то, собственно, что стоит в центре нашего цикла. Это благословение или это лишние соблазны, вот, и иметь финансовый успех?
2: А можно я прочитаю текст из Библии? Молитва Божьего человека, вот как он себя вот воспринимает в контексте этого вопроса, и что он просит у Бога? «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня». И вот дальше. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Две крайности, да, нищета и богатство.
1: Наверное, этот человек осознавал свои слабости тоже, потому что у каждого из нас они есть. И если я понимаю, например, что дай мне быструю машину, я разобьюсь на ней. Поэтому мне нельзя быструю машину. Мне надо машину, которая будет ездить медленно, чтобы я целее был. Вот. Он, наверное, тоже понимал, что если у него будет много денег, он начнет их неверно использовать. А если будет мало, то, может быть, разочаруется в Боге или еще в чем-то, я не знаю.
0: Но, тем не менее, автор этих слов был богатым человеком.
2: Но многие просто не осознают вот этих двух опасностей. Опасностей забыть Бога, когда у тебя все хорошо, да, и опасности, ну, впасть в нищете, впасть в другие, как бы, грехи для того, чтобы добыть себе элементарное пропитание, да.
1: Ну, я так понимаю, что когда Христос вообще призывал людей оставить все и последовать за ним, в том числе вот вы начали с богатого юноши, когда Христос ему сказал, вот все, что имеешь, раздай нищим и приходи, следуй за мною. Я думаю, не стоял даже вопрос богатства как такового, хотя вопрос для этого юноши именно так стоял. Но с точки зрения Христа, ведь Бог, создав человека, Он дал ему и эту землю, и те ресурсы, которые на ней есть, и жизнь, и здоровье, и все остальное. То есть Он наделил его способностями, в том числе и быть богатым. Но чье оно в итоге? Принадлежит ли это человеку? Или человек только некий управляющий, если так можно выразиться, да? Бог хозяин этой земли, а человек управляющий. Принадлежит ли нам то, вот, что мы имеем? Особенно, когда люди говорят, вот Бог мне там не дал богатство, да, или наоборот, Бог благословил мой бизнес, и у меня теперь есть достаток определенный. Принадлежит ли это нам? Это наша заслуга?
0: Наверное, рядом с Иисусом Христом тогда были разные люди, и проблемой одного действительно было богатство. Проблемой другого что-то другое, соответственно. И именно вот в этом богатом юноше Иисус увидел

0: человека, не способного правильно распорядиться тем, что у него есть.
1: Угу.
0: Это была его слабая сторона.
2: Я могу согласиться, думаю, тема сердца, что ты чувствуешь внутри, какие ты имеешь ощущения. Но это тема возрастания твоего. Если ты слаб, если ты зарабатывал 10 тысяч рублей в месяц или 5, и тебе вдруг дают 500 или миллион, ты, ну, наверняка я такого человека увижу в нормальном виде. Я не знаю, что с ним станет. Постепенно, немного.
0: Ну, а давайте вот поразмышляем, что было бы с богатым юношей вот при его состоянии, которое зафиксировал тогда Иисус Христос, если бы у него осталось все богатство, но оно у него и осталось. Что с ним дальше произошло? Ну, явно это богатство его сковало. Оно не давало ему свободно жить, свободно мыслить, вообще правильно распоряжаться он не мог собой уже. Ну, в этих обстоятельствах.
1: По поводу правильно распоряжаться, здесь вопрос на самом деле спорный, потому что если он достиг какого-то финансового успеха, то он, наверное, человек не глупый был и умел распоряжаться чем-то. Когда он приходил ко Христу, и Христос ему говорит, ты заповеди соблюдаешь? Он говорит, ну, как бы да. И это не значит, что он был жадным человеком совершенно, нам про это ничего не говорится. Вполне возможно, что он и бедных, и нищих не ущемлял. Вот. Но Христос просто потребовал от него немножко больше, чем он был готов отдать.
0: Близкие исследователи говорят, что богатый юноша, он не мог заработать этих средств, потому что современники Иисуса Христа, это были люди, которые, как правило, богатство получали по наследству.
1: И это же тоже неплохо.
0: Неплохо, конечно, да, и сейчас неплохо. И, соответственно, он, не заработав эти деньги, так их полюбил сильно, что не мог расстаться. А получается, что в общении с Богом человек готов с чем-то расставаться. Но это не обязательное условие. Это состояние, когда человек готов.
1: Угу.
2: А как понять, я готов сейчас или нет? Можно говорить, что я готов. Любой алкоголик скажет, да что вы, я зависимый, да нет, да. Никогда ни в коем случае. Курить, да я вот сейчас прямо докурю и брошу. То есть... Проблема заключается в том, что человек не может реально оценить свое состояние, готов он или нет. И поэтому Господь подкидывает иногда нам для решения некоторые вопросы.
0: Ну вот как этому молодому человеку подкинул.
2: Как молодому,
0: да?
2: Человеку. Я думаю, если бы он сказал, да, Господи, в этом есть какое-то зерно, и начал бы работать в этом направлении, Господь бы восстановил его богатство, скорее всего, потом.
0: Угу.
2: Если бы человек проявил в этом направлении себя, я готов отказаться от него.
3: Ну вот с историей вот с этим юношей мы привыкли зацикливаться все на богатстве, но на самом деле у каждого у нас есть, наверное, то, с чем нам будет очень тяжело расстаться. У кого-то это богатство, у кого-то что-то другое. И если Бог поставит такую цель, Он всегда найдет вопрос для человека, на который человек ответит вот так, как юноша растеряется и скажет, и все, да. Поэтому не обязательно тут речь идет только о богатстве, да. Здесь действительно вот эта мысль, что Бог на первом месте, но юноша думал, что у него Бог на первом месте, а Христос просто ему показал, что на самом деле далеко не на первом, и вообще богатство здесь в этой истории не ключевую роль играет, вот, на мой взгляд. А вот если вернуться к вопросу, все, что мы имеем, оно наше, да, или... Мы здесь вот управители, вот я тоже прочитаю, если можно, книгу «Бытие», когда Бог только создал человека, 1 глава, 28 текст, написано, что Он их благословил, сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами и так далее. То есть получается, что создал-то все Бог, а им дал для, все-таки, наверное, больше как управителям. Больше, наверное, как управляющим. Вот вы должны были наполнять вот это, обладать, владычествовать. Вот эти все вот эти глаголы, они показывают, что люди имели широкий спектр действий, да, но себе присвоить все это они не могли.
1: Угу. Таким вопросом, таким образом мы понимаем, что Бог-то заботится о становлении, наверное, нашего характера в первую очередь. Раз он дает нам что-то для управления, а потом в один момент говорит так, вот я тебе дал, ты как-то это развил, молодец, хорошо, а теперь отдай. И ты сидишь такой, погоди, ну ты же мне дал, извини, ты не хозяин. Я тебе дал, ты развил определенные черты своего характера, теперь отдай, развивай другие черты своего характера. А те, кому ты дашь, я уже с ними отдельно буду работать, это опять же не твоя забота. Да? То есть получается, Бог ведет себя как хозяин огромного предприятия, когда он назначает одного человека на одну должность, другого человека на другую должность и дает им соответствующие инструменты для той должности, на которой они назначены. Вот. И если один финансовый директор, ему нужно заключать договора, он дает ему права, дает ему какие-то суммы для того, чтобы он имел возможность. А другой сегодня, ну, не знаю, какой-то там уборщик или простой менеджер, который от телефона не отходит. И все. И, значит, тебе нужен телефон, и не больше. И, когда посмотришь на это, стоит вопрос. А мы... Мы вообще готовы ли подчиняться Божьему управлению? Или мы бунтуем, когда он решит нас перевести из одного отдела в другой, вот в своей компании, если так можно выразить?
0: А если еще и зарплата понизится при этом?
1: Да.
3: Очень часто бунтуем.
1: Но да. если в нашей обыденной жизни, если мне не понравится управление, я могу сказать так, извините, я увольняюсь, я пойду там, то пойду в другую компанию, там мне предлагают более выгодную должность, более выгодную зарплату, или вообще свое дело открою, буду сам себе хозяин. То с этой земли-то куда я сойду?
3: Ну вот, этот бунт, он чаще даже связан не столько с материальным благополучием, сколько с самооценкой, с самовосприятием себя. Да, я был кем, а теперь, да, или, ну, такое на самом деле бывает, но не так часто, люди чаще всего, не дорастая до кого-то, кого они хотят, вот, кем они хотят стать, они вот себя уничижают, унижают, сами себя вот воспринимают меньше. Здесь важно понять, что вот еще один такой момент, мы его не коснулись, ведь есть еще такой фактор, как на все более случай. Кто-то действительно не становится богатым, потому что он ленится, а кто-то не становится богатым, потому что вот волей случая так вот не распорядились. Мы понимаем, что за этим стоит, и Бог за этим стоит, но вот внешне, то есть внутренне, оно вот так воспринимается, волей случая. Да? Но главное, чтобы ты понял, что у тебя есть свое жизненное предназначение, и вот в каком бы своем жизненном предназначении ты себя бы, ну, не видел, надо понимать, что это твою значимость не делает больше и не делает меньше. В глазах Божьих ты одинаково ценен. Одинаково ценен. Это очень важно. Когда мы это понимаем, тогда мы легче принимаем то положение, финансовое в том числе, в котором мы оказались. Вот, в контексте там, боли и случая, в контексте того времени или той семьи, в которой мы родились, тех возможностей, среди которых мы оказались.
2: Mm-hmm. Я стараюсь обычно со стороны смотреть на все эти вещи. Если ты спустился, и почему-то у тебя не заводится сегодня машина, ты выезжаешь, опаздываешь, нервничаешь, и потом смотришь и думаешь, а может быть, в этой аварии должен быть я? И по воле случая Бог уберег меня от этого вопроса. Если смотреть на жизнь и на финансы, научиться тоже проще. Понятно, что есть детки, которых нужно кормить. Понятно, что есть обязательства финансовые, которые нужно выполнять перед государством, перед домом. Но если ты понимаешь, что все это временно, и это не самое главное в твоей жизни, то гораздо проще будет смотреть на это.
0: Ну, Дмитрий интересную мысль сказал. Напрашивается вывод, или у каждого человека должен напрашиваться вывод, если Бог допустил, чтобы в моей жизни было столько и что-то конкретное, это может сделать меня счастливым.
3: В этих обстоятельствах я могу быть счастливым.
0: Да. Но наша проблема заключается в том, что критерии счастья мой частенько отличаются от критерия счастья Божьего. И в этих обстоятельствах мы очень недовольны и к Богу так относимся. Господи, ты не даешь мне то, что мне нужно для моего счастья. А Бог говорит, да подожди, ты счастлив можешь быть с тем, что я тебе даю. Но мы продолжаем опираться, и вот в этой дискуссии с Богом зачастую происходит разочарование у нас.
1: Получается, счастье зависит не от того, что я себе представляю, а от того предназначения, которое в глазах Божьих мы должны выполнить. И если мы выполняем то предназначение, на которое он нас здесь поставил, вот тогда мы действительно будем полноценно жить и счастливы в том числе.

0: Да, Писание говорит о том, что благополучие человека не зависит от изобилия его имения. Соответственно, если не зависит...
1: Жизнь там написано.
0: Жизнь человека, да. Ну, мы же понимаем, о чем идет речь. Жизнь должна быть счастливой. И получается конфликт вот этот с Богом. Это же претензия, по большому счету. Почему ты ему дал, а мне нет?
2: Тогда вопрос вдруг резко меняет вообще свое направление, потому что получается, что вот то, что мы поставили изначально, дозволительно ли христианину быть богатым, оно-то в принципе да, но вопрос нашего отношения не столько уже к богатству стоит, не столько к финансам, сколько вопрос нашего отношения к самому Богу. Что мы ставим на первое место? Мы ставим на первое место наше стремление быть финансово независимыми или быть богатыми, или успешными, или еще как-то, или волю Божью. Но как узнать о воле Божьей вообще в том, чтобы я, конкретно я, был богатым или нет?
0: Да просто мы думаем, что для того, чтобы быть счастливым, нужно быть богатым. Вот в этом ошибка человека. А Бог смотрит на нас и говорит: не обязательно. Богатство, оно может сделать тебя счастливым, но тебя может счастливым сделать и что-то другое.
3: Я вспоминаю одну женщину в путешествии в Таиланде. Она давила сок. Стояла на базаре, на рынке и выдавливала сок. Мы видели ее каждый раз, когда она проходила. Когда мы проходили мимо этого места, с 8 утра, наверное, часов до 9, до 10 вечера. Вы знаете, она всегда улыбалась. Я не думаю, что у нее были большие финансы, но... Вот это удовольствие от жизни и от того дела, что она делает. Она чувствовала, что она приносит доброе. Я думаю, что это очень важно для нас сегодня. Чувствовать, что мы что-то делаем доброе и получаем от этого наслаждение.
1: Угу. Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает, и кто вот нашел себя, нашел свое предназначение, понимает, что тем вот малым, что он делает, он служит обществу, в котором он живет.
3: Угу. С другой стороны... Можно в кафе наблюдать недовольных официантов, которые: я только начинаю свою карьеру, я только начинаю трудиться, и у меня какие-то копейки платятся. Я не хочу так жить, мне нужно срочно стать директором ресторана.
0: Ну, это неплохо, что у него есть стремление.
3: Плохо отношение, которое он к этому имеет. Чтобы стать директором ресторана, тебе нужно много времени пройти, много трудов приложить к этому. Тебе действительно нужно трудиться. Но сегодня люди смотрят Инстаграм, читают Facebook посты и видят: о, а у него машина хорошая, я тоже так хочу.
2: И желательно в два клика, как это рекламируется, да?
3: Ну, да, да.
2: Два клика, и ты богат. К сожалению, это так не работает, а может быть и к счастью это так не работает, потому что Бог действительно желает, чтобы мы были успешны, но только вот его видение успеха это, и его видение счастья – это полноценный человек с полноценным характером, который будет уметь жить как и в скудости, как говорил апостол Павел, так и в достатке, и в богатстве в каком-то. И когда ты умеешь себя вести, умеешь жить, умеешь управлять теми ресурсами, которые Бог тебе дает, большими или малыми, то вот в этот момент ты действительно начинаешь быть счастливым, и в этот момент ты действительно исполняешь Божье предназначение. Вот. Поэтому не в количестве, а вот в отношениях, к средствам и в отношении к Богу получается человек. Спасибо, друзья. Продолжим в следующий раз. У нас есть еще много тем.

0: Здравствуйте! Мы, родители, хотим, чтобы наши дети успешно развивались, приобретали новые знания, осваивали новые навыки. А дети хотят играть. Возможно ли совместить наши желания? Можно ли в погоне за развитием ребенка причинить ему вред? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева.
1: Здравствуйте.
0: Диана, скажите, с одной стороны говорят, не лишайте ребенка детства. А с другой стороны, детство – лучшее время для обучения. Что же делать?
1: Конечно, мы можем и обучать ребенка, и дать ему возможность играть, совместив обе деятельности вместе, что и подразумевает, собственно, методика обучения детей дошкольного возраста. Я бы хотела отметить важность все-таки игры для дошкольника, поскольку психологами признано, что ведущий вид деятельности ребенка дошкольника – это игра, игровая деятельность.
0: То есть это нормально и хорошо, что дети
1: хотят играть. Это здорово, потому что именно через игру ребенок в этот период своей жизни развивается. Во-первых, социально, потому что у него есть возможность играть с другими детьми. Они устанавливают определенные правила игры, которым нужно подчиняться. Здесь мы также регулируем, да, рамки поведения ребенка, и ребенок учится себя правильно вести, не нарушая правила поведения. Да, он расширяется кругозор ребенка, потому что ребенок играет в разные профессии. Содержание игр может быть совершенно разным. Обогащается его словарный запас, название профессий, название этих предметов, с которыми он взаимодействует. То есть здесь развивается и речь ребенка в том числе. Развивается интеллектуально, то есть и интеллект ребенка может развиваться, если он, допустим, играет в какую-то игру, и при этом имеет возможность пересчитать, да, эти предметы какие-то, если взрослый, или назвать цвета, или назвать формы. То есть взрослый может еще тут задавать вопрос и регулировать и игру ребенка. То есть тут происходит всестороннее, абсолютно всестороннее развитие. И, учитывая эту потребность ребенка, педагоги еще их обучают. Различным видам тоже занятия происходит в детском саду и по развитию речи, и по математике. Все это происходит через игровые моменты, включая игры, физминутки и так далее, чтобы ребенок мог...
0: То есть нужно максимально в обучение ребенка-дошкольника включать игру. А хорошо ли использовать различные гаджеты для обучения ребенка? Вот они же как раз там через игру все это делают.
1: Дело в том, что ребенок дошкольник, особенно ребенок раннего возраста, он познает окружающий мир через деятельность. Различные обучающие там мультфильмы, да, сейчас их много, пусть они длятся и по 5 минут там, и так далее, или какие-то развивающие игры на планшетах, они не дают возможности ребенку познать в деятельности окружающий мир.
0: Но там ведь порой нужно там этого щенка там, накормить, его надо,
1: да,
0: погулять, он заболел.
1: Ну, это подменяет реальность.
0: Он все делает через кнопки, а не так, как это в жизни?
1: Да,
0: это
1: а у ребенок дошкольного возраста и раннего возраста, он развивается через деятельность. Ему надо потрогать, тогда он будет развиваться полноценно. То есть его потребность такова, и она не удовлетворяется полноценно, когда мы делаем им с гаджетами, да, планшетами, телефонами и так далее.
0: То есть он должен осуществлять действия в реальности, а не в виртуальном.
1: Да, конечно, мы подменяем вообще реальный мир, давая ребенку в руки телефон. Вообще до 3 лет не рекомендуют ребенка знакомить с планшетами, даже если это и мультики обучающие. А после 3 до 6, да, там вводятся определенные рамки, а после 6 рекомендуют вообще этот процесс контролировать. Но лично мое мнение как психолога, я считаю, что ребенка надо через реальность больше развивать, через конкретные виды деятельности, который в доступе. То есть, ну,
0: вот
1: конечно,
0: хотелось бы как раз, чтобы вы поделились теми методиками, теми способами, которые могла бы даже мама любая применить у себя дома, если она хочет обучать и развивать ребенка.
1: Методик очень много. И просто для этого необходимо вообще образование педагогическое, для того, чтобы владеть этими методиками, на мой взгляд. Потому что все-таки программа детского сада подразумевает поэтапное развитие ребенка. От раннего, да, детства к дошкольному. От того, когда мы начинаем владеть предметным миром, до обучения звукобуквенному анализу, да, в 6 лет. И все это насыщенный период развития ребенка определенным программным содержанием. И поэтому здесь люди обучаются методике преподавания математики через игру, развитие речи через игру и другие виды деятельности. Uh-huh. Поэтому на сегодняшний момент, поэтому это классическая как бы педагогика, она существует и есть. Конечно, есть также различные методики обучения чтения по системе Никитина, Зайцева, Скобовича, интеллектуального развития детей, uh-huh. которые тоже ориентированы на дошкольников, но я бы не стала их брать за основу, да, как основное занятие ребенка на развитие интеллекта. Все равно должна быть база дошкольная. А вот если ребенок берет еще какие-то интеллектуальные задания по uh-huh. вот этим всем методикам, нам можем дать это дополнительно. Опять зависит от возможности ребенка.
0: А вообще, как вы относитесь к тому, чтобы, например, уже от рождения вокруг кровати ребенка висели нарисованные буквы, слова какие-то простые?
1: Я думаю, что в этом ничего плохого нет. В доступе визуальном ребенку все это может находиться, видеть, uh-huh. он может задавать вопросы. Однако учить его как в школе, в раннем возрасте, наверное, это не соответствует его возрастному развитию.
0: Потому что вы имеете в виду посадить его за стол, да?
1: Да, там, и начать учить, времени, вот да, эта вот буква такая, учебник. Такая, да, запомнить, угу. запоминать механически. Да, он может запомнить, но есть множество детей, которые с раннего возраста умеют читать, и приходя угу. в школу, они начинают, и даже лучше, чем их сверстники, но они не понимают, например, содержание текста. Угу. То есть они могут знать буквы, но не понимают, что такое звук. И не могут выделять. То есть эта методика должна быть, и она дается с 6 лет в детском саду, когда мы отличаем звук от буквы. И содержание текста. Или, например, он может считать до 100, но не понимает соотношение между числами. То есть вот такие вот пробелы существуют. И вот это как раз-таки проблема, наверное, не соответствует методике возрастному уровню ребенка. Это сейчас встречается в частных центрах. Такое бывает. Поэтому педагог, которому вы даете ребенку, нужно знать, да, по каким методикам, как он работает все-таки.
0: Когда, чему и как стоит начинать учить ребенка?
1: Да, вот такой момент я еще просто хотела uh-huh. сказать, что в раннем возрасте все-таки, когда мы можем вывешивать буквы, да, это хорошо, что он спрашивает, но лучше всего дать возможность это делать через игру. А в 6 лет, когда уже созреет, скажем так, ребенок и его головной мозг для того, чтобы отличить звук от буквы, и в программе детского сада это предусмотрено, мы тогда уже потихонечку начинаем его обучать звукобуквенному, да, анализу и далее чтению.
0: А вы сказали, если через игру, что через имеется в виду?
1: Методика, когда педагоги на своих занятиях, например, угу. занятие начинается, называется так, путешествие, там, допустим, на Зеленую Полянку.

0: Задач может быть очень много на самом деле. И, соответственно, методов тоже существует очень много.
1: Но, в принципе, мне кажется, это на самом деле доступно и любой маме, когда она идет с ребенком на прогулку или еще что-то. То есть чем больше ты именно разговариваешь с ребенком, общаешься, да, я не знаю, там... В саду, когда вы сажаете цветочки, их можно считать, правильно, цвета их.
0: Трудовое воспитание, да, это тоже одно из приоритетных направлений. Все-таки, когда ребенок знакомится с объектами природы и учится с ними, их там сажать эти цветы или наблюдать за ростом растений.
1: Ну и здесь же он одновременно может учиться и математике, например, да, вот. То есть, я примерно, так понимаю, нужно как можно больше с ребенком разговаривать.
0: Суть обучения в том, что мы не просто вышли на прогулку, допустим, гулять, но это говорю про детский сад.
1: Да, ребенок играет в песочнице, а мы звоним по телефону, вот если мама гуляет.
0: Ну, я говорю, да, допустим, если перенести на детский сад, тоже, да, у каждой прогулки существует структура, она тоже имеет обучающий характер, где ребенок, первое, это подвижная игра, наблюдение и какая-то беседа. То есть это не просто дети предоставлены сами себе, они где-то там ходят, а воспитатель стоит с телефоном, это, конечно, неправильно, не педагогично. Воспитатель контролирует все равно, включается в деятельность детей и проводит наблюдение за объектами окружающей среды. Если это осень, да, какое-то времени года, он заводит беседу, смотрит, какие изменения в природе происходят осенью, называет, да, эти изменения, что листопад, что меняется погода, что становится пасмурно, что ветрено, что холодно, идет дождь. Дети все это запоминают. Какого цвета листья бывают, что они опадают.
1: Какое время года сегодня?
0: Листопад,
1: как называется месяц сегодня? Да?
0: Листопад, что это такое? Все это можно охватить на прогулке. В то же время потом организовать подвижную какую-то игру с детьми, чтобы им можно было подвигаться, да, побеседовать. То есть это не просто предоставление ребенка самому себе. Мы вышли на улицу и делай, что хочешь. Нет, это организованная прогулка, которая имеет тоже какой-то развивающий характер.
1: Мне кажется, все это должно относиться и к прогулкам ребенка с мамой. Она тоже должна быть содержательной,
0: зависит, да, от
1: правильно?
0: Мамы, хочет она ли вкладываться, да, в развитие ребенка, то да. Это определенные, опять же, силы, время и желание помочь ребенку развиваться. Конечно, любая мама это тоже может делать.
1: И именно так мы, получается, и будем обучать своих детей, да, той же математике легко очень обучать в быту, на прогулке, да, в играх вместе с ним. И, в общем-то,
0: нужно не забывать,
1: окружающий мир познавать.
0: Принцип обучения все-таки строится от простого к сложному.
1: Да,
0: нельзя ребенку раннего возраста учить читать все-таки, потому что он еще играет, ему хочется играть. И из моего опыта, из моей практики, дети, которые начинали рано обучаться к началу школьного обучения, теряли всякий интерес к школе, потому что для них это вообще, для них в раннем детстве, или вообще в дошкольном, это неинтересное занятие сидеть и учиться. Вот просто чтению, я не знаю, там, по каким методикам, но суть такова, что учиться им неинтересно. И когда они приходят в школу, для них там ничего нового нет, их ничто не привлекает, и они наигравшись, начинают там играть. То есть вот те дети, которые мне разрешали в песке, да, поковыряться там что-то, иногда даже его попробовать.
1: А заставляли учиться?
0: А потом он вырастает, он все равно эту потребность не удовлетворил, все равно это сделал. Лучше своевременно, да, все делать. Поэтому я и говорю, что существует опасность раннего обучения в том, что все должно быть своевременно. Конечно, есть дети вундеркинды, дети гениальные, которые в 3 года могут там большие числа складывать и обладают могут выучить несколько языков. Но опять это тоже редкие случаи и тоже зависит индивидуально от каждого ребенка, от его возможностей. Мы отталкиваемся всегда от возможностей ребенка.
1: Может быть, тот ребенок может просто потому, что родители что-то интересное с ним делали, а я, если это сделаю со своим ребенком, мой тоже так сможет.
0: Нет.
1: Как-то можно развивать интеллект?
0: Конечно, развивать интеллект можно. Существуют различные методики развития интеллекта. Одни из них это я работаю сама, даю дисциплину такой школы развития интеллекта для дошкольников. Я использую игры на развитие интеллекта Воскобоевича. Разные вкладыши, где мы собираем там соты, там доски, там он дает тоже, я к 6 лет детям ввожу обучение чтению, и они там пропевают эти буквы, то есть методики бывают самые разные развития интеллекта. Тут зависит от того, если ребенок 4 года может взять материал 6 лет или 1 класса даже, мы смотрим на его возможности и даем ему более сложный материал. То есть мы можем здесь усложнить. Но усложнить с ребенком, который не берет свой возрастной уровень, скажем так, здесь не стоит. То есть он может механически выучить, а потом просто понимать суть и смысл этого действия он не будет. Поэтому нам лучше отталкиваться от возрастных норм все-таки.
1: Вообще, честно говоря, вспоминаю, когда у меня росла старшая, я так радовалась, когда она раньше

0: больше, чем, например, другие дети на детской площадке, начинала что-то, какие-то слова говорить, еще там складывать что-то там по математике. Когда же у меня росли две другие, я заметила, что огромную радость во мне вызывает, когда ребенок очень быстро бежит, ловко куда-то лезет. Я поняла, что физически крепкий, развитый ребенок – это основа для дальнейшего обучения успешного. Это важно.
1: Зачастую связывают, да, физическое развитие ребенка с его общим, да, ну там интеллектуальным и так далее. Даже когда ребенок приходит в детский сад, видно, что дети, которые повыше, да, вот так, они как-то быстрее почему-то воспринимают вот весь остальной материал. Даже бывают опережают своих сверстников. То есть тут важно всестороннее развитие ребенка. Конечно, дошкольный возраст — это дети активно и физически развиваются. Есть потребность движения, особенно у детей раннего возраста. Куда-нибудь заползти, да, проползти. И они очень любят физкультуру. И различные игры, и ползание по скамейкам, и на матах там они там кувыркают, то есть там всякие игры с мячиками, то есть вот это такой очень чувствительный период, сенситивный для того, чтобы дать этот возможность ребенку развиваться физически, да.
0: Да, нельзя ни в коем случае его ограничивать в этом.
1: Нет, конечно. Вот и почему я и говорю, если его посадить и начать учить, вместо того, чтобы он двигался, то, конечно, его потребность ребенка не будет удовлетворена. И это, наверное, потом будет уже выражаться в каких-то капризах, нежелании, может быть, в истериках, протестах. Но это вот неудовлетворение базовых потребностей, как правило, приводит к каким-то таким вот нарушениям потом эмоциональным.
0: Ну, в возрасте где-то 6 лет. Так или иначе, но мы уже вынуждены посадить ребенка за стол, чтобы он начал готовиться к школе, правильно? Начал уже прописывать что-то элементарное, изучать буквы так или иначе. И вообще уже, чтобы он научился сидеть за столом.
1: Да, дело в том, что если мы берем, опять же, дошкольное учреждение, здесь в зависимости от возрастных возможностей детей, их все-таки сажают за стол, когда они там лепят, рисуют. Угу. Когда у них игры-путешествия, конечно, они двигаются. Занятие, в общем-то, состоит из смены видов деятельности для того, чтобы ребенку было легче, где включена физминутка, игра, там какой-то обучающий момент. Если мы берем ранний возраст, то здесь дети сидят 5 минут, это возраст индивидуального подхода. Педагог уделяет времени больше для того, чтобы с ребенком с каждым индивидуально поговорить и объяснить ему то или иное содержание материала, который он дает. Дальше он увеличивается, там в среднем возрасте это уже 20 минут, старше 25, и подготовительная группа 30 минут, они уже способны сидеть и в школе, первую четверть они учатся тоже 30-35 минут. Все психические процессы становятся более произвольными, более устойчивое внимание. Дети лучше запоминают, у них появляется целенаправленная деятельность, дети ставят цель на занятиях, задачи и выполняют ее. Поэтому в этом возрасте они уже готовятся к тому, чтобы обучаться в школе.
0: Ну, кстати, вспоминаю тоже, как я своих двух готовила младших к школе. Получилось так, одна уже должна была идти в школу, а другая была младше на 3 года. Мы просто играли в школу, у нас тоже это называлось игра. Я делала строгий голос учительницы. Я одевалась так, как будто я учительница. И я настраивала их в это время на игру. И им это, помню, очень нравилось. То есть у нас были и веселые переменки, и уроки. Вот, ну, мы просто окрашивали это игрой и готовились к школе. Мне кажется, в любом возрасте людям, ну, приятно, как бы, в эмоциях, чтобы было обучение, да, в приятных.
1: Да, тем более, что дети эмоциональны, дети дошкольников эмоциональны, и для них важно, чтобы с ними находился эмоциональный человек, особенно дети раннего возраста. Они легче адаптируются к тому взрослому, который более внимателен, более эмоционален, более веселый, то есть у него положительный эмоциональный настрой, и тогда они уже легче как-то, им интересно с ним, они заигрываются, то есть, ну, у них появляется вот этот вот отклик эмоциональный. Вот тогда да. И все, что, в принципе, все обучение действительно строится на таком положительном эмоциональном фоне. Не строгий тон учителя, какие-то требования не должны быть в детском саду. А именно через эмоции, через игру, и ребенку будет и интересно, и в то же время познавательно, и он обучается.
0: Спасибо, Диана, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе раннего обучения детей. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Давайте учиться играть с нашими детьми. Это поможет им гармонично развиваться.

0: своей жизнью.
1: Здравствуйте. Крис Шин не ожидал подобного. В одно мгновение его жизнь разбилась вдребезги из-за пьяного водителя. Несмотря на ужасные травмы, Крис выжил и даже снова стал на ноги. В этом ему помогла сила молитвы.
2: Это был обычный вечер. Я ехал домой и проезжал перекресток на зеленый свет. 19 сентября 2019 года. Крис Шин ехал в полночь домой, закончив свою смену в службе такси. В какой-то момент я посмотрел налево и увидел вспышку света, летящую ко мне, а дальше — темнота. Пьяный водитель влетел в его машину на скорости 100 км в час. Криса зажало в салоне, и он терял сознание. Я заметил, что рядом медики. Они пытались вытащить меня. В следующий раз я очнулся в реанимации. Криса отвезли в госпиталь. Он получил несколько травм, угрожающих его жизни. У него был пневмоторакс, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение и несколько переломов, включая бедро и колени. Учитывая такое количество травм, врачи думали, что он не выживет. Пастор церкви Зик Родригес приехал в госпиталь, как только узнал о случившемся. Мне сказали, что с Крисом все очень плохо. По дороге в больницу мы с женой молились, просили у Бога милости, помазания и силы. Криса отвезли в операционную. Он был новообращенным христианином и во время операции увидел видение. Это было так ярко. Я увидел операционный стол и врачей. Они передавали инструменты и делали операцию, а я стоял там и смотрел на свое тело. И вдруг увидел человека в белой одежде, стоящего рядом со мной. Это, безусловно, был Иисус. Крису сделали несколько операций и перевели в реанимацию. Он был в критическом состоянии. Его родные и члены церкви продолжали молиться, в то время как он боролся за жизнь. Врачи говорили, что если он и выживет, то не сможет нормально функционировать. Я отказывался принимать эти обстоятельства. Я не слушал новости, я начал провозглашать жизнь над ним и сообщил церкви. У нас были молитвенные команды, ходатаи, которые постоянно молились за него. Все время молились. Я ощущал молитвы людей. Пастор Зик молился за меня. Это ободрило меня. Через неделю пребывания в реанимации состояние Криса начало стабилизироваться. Его перевели в медицинский центр Линкольна, где начался его долгий и непростой путь восстановления. Он учился полагаться на Бога в вопросе силы и исцеления. Вначале мне было тяжело заниматься терапией, даже в инвалидном кресле. Я молился и повторял стих из Писания Филиппийцам 4:13. Это известное место, и оно обладало для меня особым смыслом. Я понимал, что должен полагаться на Христа во всем, через что прохожу. Мне нужна была Его сила. У Криса была еще одна причина для восстановления. Я понимал, что нужен моим детям здоровым. Я не был эгоистом и думал не только о себе. Я должен сделать это для своих детей. Я хотел снова ходить. Через месяц после начала реабилитации Крис начал ходить. А еще через 2 недели его выписали домой. Крис говорит, что медработники были в шоке. Они были удивлены. Это была Божья сила. Любовь Христа помогла мне пройти через это. Через 6 месяцев Крис вернулся на работу. Он наслаждался жизнью как отец, муж и уличный евангелист. Он считает этот несчастный случай настоящим благословением. Я не отношусь к вещам как к данности. То, через что я прошел, было непростым испытанием. Но Бог провел меня. У нас есть чудесный и сильный Бог. Он делает невозможное возможным. Он оживает.

0: удивляет мертвые. Я говорю людям, чудеса происходят не там, где в них нуждаются, а там, где их ждут. Крис хотел получить чудо. Я знаю, что Бог исцеляет и сегодня, и я ходячее свидетельство этому. Я уверен, что именно поэтому я и попал в аварию и выздоровел. Я делюсь своим свидетельством со многими людьми, чтобы укрепить их в вере. Я хочу, чтобы люди знали, что, проходя через бурю или испытание, они могут положиться на Бога и получить веру для того, чтобы пройти через это.
1: Жизнь — непростая вещь. Бывает, что-то происходит внезапно и без предупреждений. Так было и с Крисом. Травмы угрожали его жизни. Но пастор, семья и друзья имели веру. Они начали штурмовать небеса от его имени. Мы хотим сделать то же самое для вас сейчас. Я знаю, что многие из вас сталкивались с неожиданными событиями. Возможно, это что-то, что давно не дает вам покоя. Бог силен. Он хочет слушать нас. Хочет, чтобы мы просили. Он хочет протянуть свою руку в наши обстоятельства и изменить их. Мы хотим помолиться сегодня за ваши нужды. У нас сейчас неделя молитвы. Как видите, перед нами тысячи молитвенных нужд, которые вы присылали нам. А вот некоторые из них. Кто-то пишет, молитесь о том, чтобы мой сын и невестка освободились от алкоголя, а также, чтобы их сын-подросток не стал жертвой алкоголя. Другой человек пишет, молитесь о том, чтобы полиция и другие службы спасения были защищены и в безопасности. Исцеление после серьезного инсульта, который повредил левую часть мозга и парализовал правую часть тела. Кто-то пишет, я нуждаюсь в исцелении зубов и десен, они болят. Я не могу молиться вслух и ходатайствовать, хоть и призвана к этому. Ну что ж, Гордон, что у тебя?
0: Просьбы об исцелении от болезни Крона и рака костей. Мой сын нуждается в том, чтобы тромбы в его ногах и желудке растворились и не пошли в сердце, легкие или мозг. Вот еще одна нужда, которая актуальна для нас. Молитесь о том, чтобы наша страна пережила духовное пробуждение, которое приведет к покаянию. Мы вознесем эти нужды Господу. У Криса было видение во время того, как ему делали операцию. Он увидел рядом с собой человека в белых одеждах и сказал, «Это Иисус. Он со мной сейчас. Во Христе мы живем, движемся и существуем». Да, вам не нужно видение, чтобы пережить явное присутствие Иисуса в своей жизни. Он не какой-то далекий Бог. Он Эммануил, что значит «Бог с нами». В нас, над нами, под нами, перед нами, позади нас, справа и слева от нас. Он рядом. Поэтому давайте примем Его любовь. Он ответ для каждого. Пусть ваши глаза и уши откроются, чтобы увидеть и услышать Его Слово. А сердце познает величие Его силы. И тогда Иисус станет вашей верой. Вам ничего не нужно придумывать. Это просто произойдет с вами. Мы будем молиться о ваших нуждах. А Бог, Эммануил, ответит. Он всегда с нами. Он рядом. Давайте молиться. Мы будем молиться, а вы присоединяйтесь к нам. Господь и Бог, мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы мы видели, и уши, чтобы мы слышали Твое Слово. Дай нам понимающее сердце, чтобы мы познали величие Твоей славы. Погрузи нас в Твою любовь. Вера всегда действует через любовь. Твоя любовь так велика, что Ты умер за нас. Ты принес Себя в жертву и отдал Свою душу за наш грех. Мы благодарим Тебя за это. И в этой жертве Ты понес все наши болезни, все немощи, боль,

0: скорбь и травмы. Иисус, мы отдаем все это Тебе. Мы не хотим, чтобы это было у нас. Исцели наши глаза, уши, разум, чтобы мы познали Тебя. Убери завесу, чтобы мы видели Тебя, Боже. Твори чудеса и знамения, потому что мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то есть болезнь крови. Вы попробовали традиционные методы лечения, но они не сработали. Вы начали применять нетрадиционное лечение, но ничего не работает. Бог исцеляет вас сейчас. Вы думали, что это конец, но это начало действия силы Божьей. Примите исцеление во имя Иисуса Христа.
0: У кого-то регулярно собирается жидкость в правом ухе. Вам установили трубку, чтобы она уходила. Бог исцеляет ваше ухо от воспаления. Вы только что ощутили, как давление в ухе исчезло, теперь вы здоровы, ваше ухо было создано, чтобы слышать. Закройте левое ухо, и вы поймете, что Бог совершил великое чудо для вас. Эта проблема больше не вернется к вам. Вам больше не нужно будет покупать лекарства, ходить к врачам, чтобы разобраться с этим. Во имя Господа нашего и Спасителя, Иисуса, вы исцелены и здоровы.
1: У кого-то остеопороз, и чем старше вы становитесь, тем больше вы его ощущаете, особенно в районе копчика. Вы чувствуете острую боль и сильную слабость. Бог исцеляет вас. И не только от остеопороза, но и от других проблем с костями. Будьте здоровы и благословенны во имя Иисуса.
0: У кого-то из зрителей рак горла. Вам назначили радиотерапию, но ничего не поменялось. Вы чувствуете ужасную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Вы ощущаете прикосновение, словно кто-то подошел сзади и прикоснулся к шее. Это рука Иисуса. Он возлагает на вас свою руку и исцеляет вас. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте здоровы. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты — ответ на все человеческие нужды. Мы просим Тебя о тех нуждах, которые лежат перед нами и которые есть у наших зрителей. Мы приходим в согласие и говорим: «Будьте исцелены и будьте полностью свободны. Пусть Бог всякого обеспечения придет к вам сейчас и восполнит вашу нужду». Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Хосее было всего 7 лет, когда он почувствовал такую острую боль, что думал, что умрет. Он даже сказал маме, что будет скучать по ней. Сегодня у него нет боли, и он хочет поблагодарить за это вас. 7-летний Хосея родился с криптохризмом, болезнью, которая приводит к острой боли в нижней части живота.
2: Однажды я игрался с машинками, и вдруг у меня сильно заболел живот. Я сказал маме: «У меня очень сильно болит живот».
0: Боль приходила и по ночам, и это было еще хуже.
2: Ночью было так больно, что я думал, что вообще умру. И тогда я сказал маме: «Если я умру, я буду по ней очень скучать».
0: Хосе живет в удаленном селе в Мексике. Его родители насобирали денег только для консультации в клинике. Врач сказал им, что мальчику нужно делать операцию. Без нее болезнь могла привести к раку.
2: Я заплакала, потому что видела многих матерей, которые страдали по умершим детям.
0: Об этом узнали в операции благословения. Отправили Хосея с мамой в больницу и оплатили операцию. Все прошло очень хорошо, и Хосея быстро встал на ноги. Он может без боли бегать и играть.
2: Я рад, потому что теперь я могу делать все. Мой живот больше не болит.
3: Я очень благодарна людям, которые поддерживают операцию благословения.
2: Спасибо, что помогли мне с операцией.
1: Джой не хотела жить по правилам родителей. И поэтому ей пришлось жить по правилам сутенера. 12 лет Джой заставляли продавать себя, пока ее не освободила отчаянная молитва. Мне приставляли к голове оружие и угрожали, что убьют мою семью. Они готовы были на все, чтобы я выполняла их приказы. В двухмесячном возрасте Джой Андерсон удочерили любящие супруги-христиане. Ее детство было наполнено смехом и музыкой. Девочка хорошо играла на пианино, но в подростковом возрасте увлеклась алкоголем и марихуаной, как многие ее сверстники. А вскоре ушла из семьи. Я жила в домах разных людей, потому что не хотела возвращаться домой. Не хотела жить по правилам родителей. В 17 лет в клубе Джой познакомилась с женщиной, которая предложила ей стать проституткой, чтобы заработать много денег. Она достала несколько тысяч долларов. Для меня это были большие деньги. Я тогда была в отчаянии и решила, что сейчас именно это мне и нужно. Если вы не считаете себя достойной здоровой семьи, то оказываетесь во тьме и верите лжи. Так было и со мной. Я поверила. Я доверилась чужому человеку. Ее новая семья познакомила ее с наркотиками. Уже после одного приема она стала зависима. Я сразу подсела на них. Они мне были необходимы. Я могла отключаться в эмоциональном плане. Когда приходили мужчины, я не была с ними на все 100. Да, я и не хотела там быть. Никто бы не хотел. Нужно увеличивать дозы, чтобы принимать больше клиентов. И сутенеры знали об этом. Прошло несколько ужасных лет в зависимости и проституции, и Джой начала мечтать о нормальной жизни. Однажды мы с сутенером заехали на заправку, и я увидела, как подъехала какая-то семья с детьми. У них был минивэн. Я подумала, я хочу снова быть нормальной. Но из той тьмы, в которой я была, это казалось абсолютно невозможным. Я думала, что смогу сбежать. Но когда ты скована внутри, тяжело представить, что можно снова жить нормально. Это кажется абсолютно невозможным. Джой мечтала освободиться, но она боялась за свою жизнь и оставалась в рабстве. На протяжении 12 лет Джой переправляли по разным штатам. В 2015-м ее пустая жизнь превратилась в отчаяние. Я посмотрела в зеркало в ванной и просто не узнала себя. Я знала, что нужно выбираться. Я понимала, что мне нужен Бог. Я увидела себя в зеркале и обратилась к нему. Я сказала, «Если ты слышишь меня, помоги мне. Я хочу выбраться». Сутенер Джой оказался целью ФБР. Через 2 дня после обращения к Богу Джой вызвали в отель. Когда я зашла в комнату и закрыла двери, мужчина обернулся и показал жетон ФБР. Он сказал, «Мы ведем дело о торговле людьми». И я заплакала. С ними была женщина, которая занималась жертвами сексуального рабства. Она сказала, «Бог послал нас сказать тебе, что Он любит тебя, что это твой выход. Если ты отдашь Ему свою жизнь, Он освободит тебя». Я расплакалась. Она добавила, что я бесценна, что Бог создал меня для чего-то лучшего, чем все это. Она сказала, что Он выведет меня из этой тьмы. Когда я услышала это, то вспомнила молитву, которую произнесла в ванной.
3: Я поверила ей. Я увидела свет, настоящий свет, не шучу. Я знала, что это был Бог. Я знала это.
1: На протяжении следующих 2 лет Джой смогла избавиться от наркотиков и отдала свою жизнь Иисусу. Она начала вести прославление в поместной церкви.
3: Моя жизнь изменилась, все стало другим. У меня бегут мурашки по коже, когда я думаю о свободе, которую имею сегодня. Меня не преследует мысль, что я хочу быть в другом месте. Я хочу быть здесь, потому что Бог дал мне цель. Я очень люблю Его. Это изменило все. Мне нравится поклоняться Богу. Это не просто чувство. Я знаю, что создано, чтобы петь и прославлять Бога.
1: Джой несет через музыку то же послание, что получила сама. Любовь Божья может освободить пленника.

У вас есть ценность, есть достоинство. Бог любит вас. А вы здесь не просто так. Бог может дать вам новую жизнь. Он силен освободить вас от любых оков и дать вам прекрасное будущее. Джой не хотела слушать советов других о том, как ей жить, как мыслить, что делать, кем быть. Она думала, что найдет свободу сама. И знаете, когда человек начинает блуждать, он оказывается очень далеко от свободы. Хотя сначала так не кажется. Возможно, сегодня, когда вы смотрели историю Джой, вы поняли, что тоже находитесь не в том месте. В таких ситуациях доброе начинает казаться чем-то далеким, и трудно поверить, что вы ценны, и что Бог, Творец всего, Он скажет вам: «Ты нужна мне. Ты нужен мне». Но именно это Он говорит сегодня. Послушайте, никогда не поздно. Писание говорит, что Он протянул руку и вытащил нас из грязи и мусора, в котором мы закопались. Он поставил мои ноги на камень. Это может произойти сегодня и с вами. Поверьте, вы не можете сами выбраться из той ситуации, в которой вы оказались. Поэтому вы должны услышать сегодня голос Божий. Он говорит: «Приди ко мне. Я здесь. Прошу, позволь мне помочь тебе». Так говорит Библия. «Позвольте мне помочь вам». Как это сделать? Нужно отдать Ему свою жизнь. Нужно признать: «Я наломал дров, я поступил неправильно, я не знаю, куда идти и кто я». Вы не должны разбираться во всем этом. Просто посмотрите на Бога. Он будет вести и направлять вас. Он изменит вас и ваши обстоятельства. Он даст вам будущее и надежду, укажет вам новый путь. Только не оставайтесь в мусоре и грязи. У Бога для вас есть план и цель, которые очень важны для вечности. Не упустите это из-за глупости и гордыни или из-за того, что вы поверили лжи. Иисус Христос сильнее, чем мы думаем. Его любовь большая. Он создал вас, Он знает все ваши эмоции. Просто придите к Нему, вернитесь домой. Иисус, мне нужен Спаситель. Станешь ли ты моим Спасителем? Простишь ли ты мои грехи? Изменишь ли ты мою жизнь? Дай мне то, в чем я нуждаюсь, чтобы почтить тебя, чтобы жить иначе.

Прости меня, научи меня твоим путям, Господи. Он придет в вашу жизнь сегодня. Если вы нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы не будем осуждать, мы хотим помочь. А закончим мы со стихом из Иоанна. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус сказал, что пришел, чтобы освободить пленников. Если это про вас, примите это. Иисус любит вас. До скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила, «Почему же ты такая грустная?» Она ответила, «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила, «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей «позор». Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет, «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это». Поэтому это и произошло. Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит «нет позору». «Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным». То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите позор, верой вы можете услышать Бога, который говорит «нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку? Обидел кого-то? Ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня, «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал, «Я знаю, что Бог уже простил вас». Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»? Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать «нет позору». «Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально.
Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им: «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки. Люди могли плохо поступить с вами, но вы не можете обвинять.

обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение, Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят «позор», но вы должны ответить «нет позору». Я знаю, что мой позор снят. Я знаю человека, который был счастливо женат, у него была хорошая семья, но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему, «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал, «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит, нет позору. Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам, «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки «зависимый», «неверный», «разведенная», «плохая мать». Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва. Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе, «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства, я тот, кем называет меня Бог». Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я его шедевр. В Писании имена означали больше, чем сегодня.
У Исаака был сын по имени Иаков.

что означает «лавкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил «Привет, Иаков», они говорили «Привет, лавкач», «Добрый день, Иаков», «Добрый день, мошенник», «Время идти в школу, Иаков», «Тебе пора, обманщик». Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили «Ты обманщик», и он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил, «Иаков, я обманщик, лжец, нечестный человек». Ангел сказал, «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь, тебе должно быть стыдно». Ангел сказал, «Ты не Иаков, ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность». Ангел сказал, «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем. Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его, «Позор тебе, Иаков», он сказал, «Больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал, «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские, искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу, «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу, «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал, «Я не заслуживаю этого, но так как весь позор забран, я прошу милости». Новых уровней и полноты своей судьбы. Бог не сказал, «Иаков, что ты о себе думаешь? Благословить тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал, «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом». Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано, «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание, но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой, в понедельник,

холодильник. Если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг – стряхните стыд и позор. Не смущайтесь и не прячьтесь. Вам не надо притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя. Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы». Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость. Так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены.
что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обиженный, замените их на принятый, оправданный, ценный, шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерение для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись «незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей, «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом. Я дивно и чудно сотворена». Ее отношение было таким, «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена. Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается, двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте «нет позору». «Я прощен», «я искуплен», «я ценность». Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему счастья. Счастье в нашей жизни. Наш сегодняшний гость покажет, что Священное Писание говорит о том, как быть счастливыми здесь и сейчас. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
1: Вадим, приветствую всех, друзья.
0: Юля, ты счастлива?
1: Ты знаешь, Вадим, враг очень часто пытается похитить у нас счастье. Но до тех пор, пока мы держимся за Господа, у него это не получается.
0: То есть Бог тебе помог в этом?
1: Конечно. Я благодарю Бога за то, что это не просто я ощущаю, а люди, которые рядом со мной, они могут тоже пользоваться этим.
0: Так было всегда?
1: Это процесс.
0: То есть сегодня мы как раз это рассмотрим?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы. Пишите в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после этого мы в прямом эфире обязательно все эти вопросы зададим нашему специалисту и попробуем на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди чаще всего желают друг другу? Ну, конечно же, люди обычно желают. Наверное, можно пожелания разделить на три такие сферы. Люди желают здоровья, и это особо актуально, наверное, сейчас в наши дни. Люди желают друг другу успеха, благополучия в финансовой сфере, в работе, в учебе. В общем, чтобы то, что человек запланировал, то, что человек ожидает от жизни, чтобы оно исполнилось. И еще одна сфера — это пожелания, связанные с чувствами, с эмоциями, такие как любовь, счастье, надежда, ну и что-то светлое, темное, теплое, да? И каждой из этих сфер мы уделим особое внимание на наших последующих встречах. А сегодня я хотела бы вместе с вами поразмышлять на тему счастья. Вообще, предлагаю вам подумать и задать себе самим вопрос. А считаете ли вы себя счастливым человеком? А также, что вам не достает для того, чтобы ощутить полноту счастья? И, конечно же, самое главное, подумайте, вот в связи с тем, что вы обдумали, как вы ответите себе честно сами, да, на вот эти вопросы, задайте следующим вопросом. Как вы думаете, тот, кто вас создал, он знает о том, что мы в этом во всем имеем нужду? Если мы говорим о том, что мы созданы быть счастливыми, то должен быть кто-то, тот, кто нас создал, кто должен нас этому и научить. Правда? Наш процесс роста начинается с детства, начинается в семье, да, когда сначала читают родители детям, потом сами дети учатся в школах, познают какие-то знания, получают образование, продолжают образование дальше в вузах. И дальше уже на работе через человека проходят просто тома различных книг, энциклопедий, всяких источников, да, которые позволяют человеку совершенствоваться в той или иной области. И через умы человека проходит огромное количество информации. И уже даже в пожилом возрасте, в преклонном возрасте этот поток, он не останавливается. Потребность человека, она заключается в том, чтобы человек развивался. Да, и это очень важно. И для здоровья, кстати говоря, ума это очень важно. Но та единственная книга, ради которой создано, по сути, все Писание, все языки и письменность, очень часто мы о ней вспоминаем слишком поздно. При том, что Писание отдается даже вот светском, да, мире, когда человек приходит в суд, клянутся на Писание, когда какой-то президент принимает там должность, да, и его назначают там президентом или там царем или еще кем-либо, он тоже в инаугурации участвует в Священное Писание. Когда человек заключает брак и создает семью, тоже священнослужитель берет в руки Писание. То есть, по сути, такие основополагающие вехи, да, в жизни человека, они все включают в себя Священное Писание. И как часто случается, действительно, как на прошлом слайде, что слишком поздно человек вновь обращается к Священному Писанию, когда уже оно, по сути, уже время потрачено, да? Поэтому Священное Писание, оно не как школьные учебники. Это все нужно там, в вузах, когда мы получаем специальности. Мы должны обучаться, мы должны познавать что-то. Но эти учебники не учат нас самому главному. Мы созданы быть счастливыми. И Священное Писание нам говорит о том, что тот, кто нас создал, хочет быть ближе к нам. И он хочет нас научить этим принципам счастливой жизни. Да, и он оставил нам откровение свыше в своем Писании. Сегодня можно встретить немало скептицизма и критики в адрес Священного Писания. Кто-то говорит, что это уже переписанный материал, кто-то говорит, что оно не стоит доверия. Огромное количество есть различных критик, мнений и тому подобного. Но самым главным свидетельством в пользу Священного Писания является неоспоримый факт того, что оно меняет жизни людей. Мне довелось пару лет назад участвовать в очень интересной выставке. Это был культурный фестиваль, международный культурный форум, который проходил в Санкт-Петербурге. И будучи гидом вот на этой выставке, мы могли посмотреть и показать людям историю вот, по сути, таких вот вещественных доказательств, как Священное Писание, каким трудом оно было сохранено, как оно сохранялось и как оно дошло до нашего времени. И вы знаете, там в середине этого форума, в середине этой выставки были экспозиции касательно вот истории Средневековья, касательно истории Реформации. И очень наглядно было показано, что враг человеческих душ, он во все времена, во всех народах, он старался посеять зерно сомнения, чтобы люди не читали Слово Божие, чтобы не постигали волю Божию. И если раньше, когда не было такой возможности, да, иметь бумаги, это не было так дешево, как сейчас, нужны были кожи, нужны были особые там папирусы, и это сложно было сохранить, и это сложно было купить, потому что это было очень дорого. И, соответственно, была сложность, да, чтобы самому посвящать столько времени, изучению и так далее. Люди должны были собираться вместе, должны были вместе, кто-то читает, люди много слушают, и так учились. Но дальше произошло то, что люди были, когда уже пошло развитие, появилась бумага, появилась возможность передачи более легкой информации, то люди были введены до такой степени в неграмотность, что люди разучились читать. То есть, и как только человек перестал читать, мы видим, что мир погрузился в такую эпоху, как все мы в школах, да, изучали историю средневековья, темное средневековье названо, когда человек утратил способность постигать самому Слово Божие. Но что же произошло, когда реформаторы по всему лицу земли начали то тут, то там возрождаться те люди, которые, получив образование, могли сделать на тот или иной язык перевод Библии. И следом за вот этим темным средневековьем, что произошло? Возрождение.

Теория. То есть это вот то, что можно видеть в виде манускриптов, артефактов, проследить за тем, что происходило в истории. Да? Но я видела это наяву в своей жизни, в жизни моей семьи. А также я на прошлой встрече немножко коснулась того, что мой тренер, что произошло в его жизни, когда он пришел ко Христу. И это не был вот просто какое-то мгновение, да? А это был путь. Путь от атеиста к человеку с глубокими убеждениями, который также мог отражать Божий свет для тех, кто рядом. И в 2009 году мой тренер также заключил завет с Богом. И это было прекрасно наблюдать вот со стороны и общаясь, да, так довольно тесно, то это было прекрасно наблюдать, насколько сильные изменения могли произойти в жизни человека. В отношении в семье, в распоряжении временем, распоряжении своим языком, распоряжении досугом, да, и качество проведения этого времени. Поэтому, когда человек оставляет, может быть, какие-то плохие привычки, да, и замещает это теми привычками, которые идут в спасение тем людям, которые находятся рядом. И это не одна история. На своем пути Господь подарил мне видеть удивительные опыты, как Писание влияло на жизни, судьбы людей. И поэтому сегодня хотела бы поделиться с вами тем, какие же принципы нам оставило Священное Писание, какие обещания дал нам Бог и как Он хочет изменить нашу жизнь, какую надежду Он хочет дать нам сегодня. Господь, обращаясь к людям, говорит: «О, если бы мысли их всегда были направлены на то, чтобы благоговеть предо Мною и соблюдать все заповеди Мои во все дни их, тогда хорошо было бы и им, и детям их». То есть Господь оставил свои заповеди, оставил свои поучения, поручения для того, чтобы нам хорошо было. И все Писание, оно повествует о том, как Господь хочет воплотить это. Давайте прочитаем еще несколько цитат. «Слушай и тщательно исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек». Опять же таки, мы видим ту же самую мысль. Да? Перед этим перечисляются заповеди Божьи, перед этим перечисляются Божьи повеления и намерения человека. И Господь говорит, что если ты будешь этого придерживаться, вот он учебник с принципами счастливой жизни, которые я, как Творец, знаю, в чем ты нуждаешься, я тебе оставляю наследие. Господь также говорит: «Только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Каждый из нас хочет иметь будущность, каждый из нас хочет иметь надежду. И это не просто вот наше желание, что мы хотим это иметь, это наша жизненная потребность. И в зависимости от того, какую надежду мы имеем, какие цели, мечты мы имеем, от этого строится, как мы будем проживать наши дни уже сегодня. В 4 главе Евангелия от Иоанна описана удивительная история. Это одна из моих любимых историй, описанных в Евангелиях, которые показывают, насколько наше состояние зависит от взаимодействия со Христом и от наших взаимоотношений с Богом. Эта история повествует нам о том, как Иисус однажды встретился у колодца с самарянской девушкой. И если вы не читали эту историю, то я призываю вас открыть в вашей жизни Библию и прочитать. Эта история записана в 4 главе Евангелия от Иоанна. Если же вы уже читали эту историю и знакомы с ней, возможно, сейчас я поделюсь некоторыми новыми мыслями, на которые, когда вы обратите внимание, вы увидите, насколько красива эта история. История начинается с того, что
Иисус, утрудившись в пути, перешел к Алу.

У этого колодца он оказался не просто так, не случайно. Он шел туда намеренно, потому что, когда мы видим его траекторию пути, куда он в итоге шел, мы видим, что это был довольно хороший круг. То есть он пришел специально, зная и имея намерение о определенной очень важной встрече. А с другой стороны, мы видим, как девушка, самарянская девушка, пришла к этому колодцу. И когда мы читаем, то мы видим, что это время, когда она пришла, это был полдень. Представь себе, Палестина. И девушка идет за водой в самое пекло, в полдень. Что ее подтолкнуло, что заставило идти за водой в самое пекло? Наверняка, что у колодца в это время... Просто она ожидала, что там никого в это время не будет. Это нелогично идти. То есть в основном и скот поили, и люди набирали, когда либо до сильной жары, да, либо уже когда солнце шло к закату. Но никак не во время самого солнцестояния. И по диалогу мы потом понимаем, что действительно тяжесть вины, вот какого-то смущения, страха, понимания, что она не признана никак со стороны иудеев, потому что самаряне, да, тогда с иудеями не сообщались. И если она встретит иудея, то на нее посмотрят как на собаку. А когда она встретит своих же, то тоже там она ласкового взора бы не увидела. Потому что тяжесть, возможно, тот образ жизни, который вела она, те ошибки, возможно, которые совершали, вот заставили ее погрузиться в такое состояние, что она шла к этому колодцу, думая только об одном: лишь бы мне никого там не встретить, лишь бы пройти мимо всех и никого не встретить на своем пути. Ну и, конечно, к ее удивлению, она там увидела молодого человека, который был одет как иудей, и она не просто его встретила, он к ней обращается. И Иисус ей говорит: «Дай мне пить». И это абсолютно сбило ее с ног, потому что она понимала, что раз иудеи, тем более мужчины, не общаются с самарянами, значит, тут есть какой-то подвох. И она ему говорит с таким вызовом, говорит: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» То есть она говорит: «Ну зачем тебе это нужно? И ты хочешь и взглядом, и словом сейчас меня оскорбить?» То есть полное пренебрежение, такое непонимание, зачем? Как часто бывает, что когда люди попадают в какие-то сложные ситуации, то общество вокруг старается еще сильнее, да, человека погрузить в грязь. Но не так поступал Христос. Он говорит... Он не стал ей оправдываться или как-то убеждать ее. Он показал, что да, он имеет большой статус. И он показал, что он не просто человек, не просто уважаемый человек и мужчина. Но показывая свой статус, он говорит: «А я все же прошу у тебя, ты дай мне пить, я тебе могу дать гораздо больше». То есть, по сути, Господь, показав ей свой статус, Он ее поднимает до своего уровня, возвеличивает. И это, знаете, это вот один из уроков таких, который показывает, насколько Господь оценивает человека, и человек часто этим не дорожит. Потому что распространенная теория эволюции сегодня учит людей, что мы предки обезьян. А Господь говорит: нет, нет, нет. И люди это принимают, кстати говоря, спокойно принимают. Именно поэтому, наверное, в частности, спорт, он так развит и имеет очень хорошую востребованность, да, потому что людям нужно доказать теперь, что мы хоть обезьяны, но достойны чего-то. А Господь говорит: не-не, я тебя оценил гораздо выше, чем обезьяну. И Господь, продолжая с ней общаться, она поняла, что Господь хочет ей что-то показать. И когда мы пронаблюдаем развитие их диалога, поступательное такое развитие, то мы увидим, что ее тон меняется. Следом она говорит, называет его господином, потом пророком, а потом она и к нему как к Господу уже обращается. И как только она... вот пережила вот этот опыт соприкосновения со Христом, тесного

общения с ним, доверительного общения с ним, личностного общения с ним, то она уже забыла, зачем она сюда пришла. Она оставляет эти водоносы, все оставила и бегом бежит теперь рассказать, кого она встретила, всем людям, которых она только что не хотела видеть. Просто вот такое вот преобразование. Сегодня очень часто люди обращаются к специалистам, к психологам. Я сейчас не аннулирую ни одну из профессий, я просто показываю, что вот часто человек нуждается в специалистах, нуждается в помощниках просто из-за того, что человек не имеет тесных личных взаимоотношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Не просто вот формальных каких-то, да, а доверительных отношений лично со Христом. Потому что ей не потребовалось вникать в себя, думать, как бы вот, там, вот это записать, потом сжечь там какую-нибудь записочку, да, что она о себе думает, или простить саму себя. Нет, ей не нужно было вникать в себя. Ей нужно было обратить взор на Христа и иметь ответы и общение с тем, кто имеет намерение о ней во благо, а не на зло, чтобы дать ей будущность и надежду. И вот здесь очень интересный такой вот парадокс. Да? Сегодня наш мир, он имеет такую скорость, что, и в то же время такой переворот всего, что там, где нам необходимо проявить терпение и труд, то мы там спешим, что-то ускоряем, что-то облегчаем. И я вот даже у меня тут такая рифма получилась, да? Там, где нам стоит проявить терпение и труд, нам подсовывается спешка и фастфуд. То есть сегодня люди в спешке готовят то, что все рафинированное, все обработанное, все приготовленное. Вроде как человек должен, из-за этого должен человек получить уйму свободного времени и получить поддержку, но происходит хаос, человек еще в более замкнутый круг попадает. Зато там, где мы должны получать что-то прямо здесь и сейчас, мы это откладываем на потом. И вот это очень важный момент. Мы созданы быть счастливыми здесь и сейчас. Причем, сразу хочу заметить, быть счастливыми здесь и сейчас — это не означает потакать своим похотям и страстям. Как раз-таки потакание похотям и страстям, оно подчеркивает идею о том, что человек будет счастливым только тогда, когда он что-то получит. Я же сейчас говорю о том, что вот приведу пример такой. Дети, когда растут, они думают: вот я буду счастливым, когда вырасту. У меня будет больше ответственности, больше полномочий, больше будет возможностей, больше всего разрешено. Хорошо, школьник вроде как подрастает, думает: вот я хорошо школу окончу, я поступлю в хороший вуз. И тогда я буду счастлив. Потом уже обучаясь в университете, желательно, да, чтобы он был там какой-нибудь там престижный, человек думает: вот я отучусь, и я устроюсь на классную работу. Или же там у меня будет тогда семья, будет там квартира, машина, там коробки, картонки, да, и так далее, собачонки. То есть человек всегда считает, что вот когда-то, и я тогда буду счастливым. Вот у меня будет это, и я тогда буду счастливым. Вот у меня там будет красивая там девушка, да, или красивый молодой человек, там сильный там, и так далее. Вот тогда буду счастливым. Но Господь нас учит тому, что мы созданы быть сейчас. И счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств. Потому что, кстати говоря, вот верующие люди, да, тоже говорят: мы будем счастливы когда? Когда наступит Царствие Божие. А Господь говорит: Царствие Божие внутри вас есть. Однажды оно наступит. И это величайшее событие, конечно же, ожидаемое событие, к которому мы призваны, к которому стремиться, чтобы участвовать в этом событии, да, быть частью Царства Небесного.

Но Господь говорит, что уже сегодня, там, где я, там Царствие Небесное. Если мы сегодня его не имеем, то тогда большой вопрос, а будем ли мы наслаждаться Царствием Божьим в вечности? И мы можем обрести вот это Царствие каким образом? Что такое, по сути, Царствие Небесное? Это плод Божьего присутствия с нами, который выражается прежде всего в счастье, в мире, да? И мы дальше поговорим о плодах Духа Святого. Но вот теперь практически, да, такие лайфхаки, как мы можем это Царствие Божие пережить. И первое, это, конечно же, то, о чем мы только что уже разговаривали, это личное общение с Богом, искреннее общение со Христом, обращение к Нему в молитве, также читая Его письмо, которое наставило для нас, чтобы мы познавали Его волю, знакомились с этими принципами. И в своей жизни я особое благословение пережила, когда завела молитвенный блокнот. Вы знаете, память человека, она очень ограничена и очень так скоротечна. Поэтому иногда Господь посылает нам величайшие опыты. Ну, проходит буквально там несколько дней, и мы забыли, мы нуждаемся уже в следующих опытах. Это, в принципе, хорошо, когда мы нуждаемся в следующих опытах. Но забывая это, мы скатываемся вниз и вновь учимся доверять. В то время, когда мы могли бы укрепляться и возрастать дальше. Но когда я начала записывать вот свою нужду вот элементарно, да, там, нужду своих родных, друзей, и начала записывать с датами. Вот если это какая-то, ну, не, есть общие, да, нужды, в которых мы нуждаемся, ну, ну, какие-то просьбы, там, есть люди, за которых мы постоянно молимся, а есть конкретные нужды. И я начала записывать такие нужды с датами. И, ну, молилась, время проходит, и я решила перелистать. Ну, то есть, бывает, ты запоминаешь уже, да, по памяти это осуществляешь молитвы, а потом я решила все это перечитать. И вы знаете, я периодически с тех пор практикую, практически возле каждой просьбы, которая, я знаю, что она идет в согласии с волей Божьей, просто там стоят галочки и дата исполнения, галочки, дата исполнения, галочки, дата исполнения. Это настолько сильно укрепляет и радует человека. Это показывает, насколько Господь, вот мы часто пропускаем это, мы даже забываем, что мы молились об этом иногда, да? И как бы приняли, когда получили просимое, приняли это как должность. И мы забываем, а мы же об этом просили. Это не просто так нам дано, это не просто так пришло в нашу жизнь. Это непосредственное вмешательство Божие, ответ на нашу молитву. Поэтому как первый такой шаг для того, чтобы обрести счастье, потому что вот в самом начале, да, Вадим задавал вопрос, а счастлива ли я? С одной стороны, хочется сказать «да», и это так, и слава Господу. Но это не данность, что вот ты счастлив, и все по-другому быть не может. Мы счастливы, когда Царствие внутри нас есть. И если мы сегодня держимся за Бога, да, мы счастливы. Если же мы отпускаем Его руку или идем своим путем, это ведет к печали, огорчению, разочарованию и так далее. И, кстати говоря, очень хороший этот момент, да, спасение также. Спасение — это не раз и навсегда. Спасение зависит от ежедневного выбора, от ежедневного взаимоотношения, общения с нашим Творцом. Итак, лайфхак. Общайтесь с Богом. Читайте Его Слово, заводите молитвенные блокноты, молитесь и за себя, и за своих родных, за своих друзей. Спросите ваших друзей, может быть, которые даже еще сейчас Бога не знают и не осознают свою потребность в Боге. Спросите, в чем они нуждаются. Сегодня люди отчаянно нуждаются в той истине, которую мы знаем, в нашей молитве. И таким образом будем приобретать их тоже для Царства.

Это боже. Следующий пункт. Повеления твои веселят сердце, писал Давид в 18-м псалме. Это очень интересная, кстати говоря, мысль. Сейчас мы ее разовьем. Только исполняя волю Божью в нашей жизни, мы можем обрести настоящую радость. Вы знаете, я очень люблю книги, в частности, вот как Священное Писание, так и труды, посвященные комментариям к библейские исследования такие, да. И вот мой брат уже затрагивал немножко эту тему. Есть автор, это не просто автор, даст Господь, мы в четвертой нашей встрече поднимем вопросы касательно здоровья тоже, которые детально разберем, и вы сами увидите красоту и те откровения, которые Господь даровал своему человеку. Но читая книги, посвященные разбору Священного Писания, ты понимаешь, что ты не можешь это в себе таить. Ты понимаешь, что то, что тебя переполняет, ты хочешь этим поделиться. Но одно дело, когда вот мы переживаем такие эмоции, да, и мы что-то открыли для себя, что-то нас порадовало, и нам хочется поделиться. А есть будни. Когда ты понимаешь, что Господь говорит: идите и научите, и поделитесь вестью, поделитесь опытом, который вы со мной пережили, поделитесь теми знаниями, которые я вам открыл, поделитесь вечным Евангелием, которое я послал всему миру. Но не всегда бывает бодрое расположение как духа, так и тела, да? Иногда мы устаем. И во время будни, когда ты приходишь, порой уже вторая половина дня, а ты еще завтрака не видел, в сфере того, что ты иногда бываешь, зависит от человека, да, и какие-то встречи, кто-то что-то попросил, кому-то что-то помог. И думаешь: Боже, так хочется сейчас вернуться домой, просто лечь, отдохнуть или же почитать. Но чувствуешь побуждение, ты должен быть там-то, и ты должен еще посвидетельствовать. Или там что-то помочь. И ты думаешь: Боже, ну нет, ну это ж может кто-то сделать. Ну, может быть, это не обязательно сейчас, ну, может быть, попозже. Ну, ты же знаешь, хочется отдохнуть, поесть, почитать, поспать, в конце концов. А Господь говорит: ты должен быть там. И тебе не хочется этого иногда. И сквозь слезы порой не хочется. И думаешь: ну почему опять я? Ну хорошо, ладно, Боже, так и быть, пойду. И когда в это время было не очень, может быть, хорошее настроение, или же там различные события, да, а ты приходишь и делаешь то, что Господь ожидает от тебя, и делаешь, исполняешь просто те прямые повеления, которые Господь нам оставил, то ты уже не возвращаешься домой в таком же состоянии. Наверное, вот кто переживал этот опыт, те не дадут мне соврать, то просто тот мир, то счастье, ту радость, которая от выполненного долга наполняет человека, ее не заменит ничто. Но в то же время иногда люди думают, что они найдут счастье, когда пойдут в бар или там на дискотеку, или же там просмотрят какие-нибудь увеселительные программы, что угодно, которые люди думают, что в этом будет счастье, и они это делают, и вроде как на мгновение получают какое-то ощущение, но потом попадают в еще более пропасть, понимая, что все это пусто, это не обогащает на самом деле. Поэтому я верю, что Давид переживал этот опыт. И он говорит: повеления твои в Господе веселят сердце. Действительно, счастье нам дает Господь, и Он, зная, что нам нужно для этого, Он нам посылает ту или иную ситуацию и говорит: делай то, что я прошу, и тебе это будет во благо. Итак, уже у нас есть два пункта, да? Молитва, чтение Писания, а также служение ближним, и исполнение воли Божьей на практике. И также третий пункт. Доверие основывается на опыте.
приобретайте.

0: Его, оставаясь верными в любых ситуациях. А между тем, пойте и благодарите Господа, потому что Он рядом с вами, даже в буре. Когда мы молимся о чудесах, может быть, не молимся, может быть, нам хочется видеть чудеса в нашей жизни, то мы должны помнить, что большим чудесам всегда предшествуют большие проблемы. И если бы чудо можно было бы решить просто самим, и это можно было бы легко решить, то это не было бы и чудом. Поэтому чем больших чудес мы в своей жизни желаем, тем к большим трудностям мы должны быть приготовлены. И не роптать во время трудностей, а знать, что если мы с самого утра доверили свои пути Господу, значит, Он нас поведет по этому жизненному пути и даст, во-первых, знание, как с этим справиться, а во-вторых, Он не допустит того, что нам не нужно, что нам принесет урон, разочарование или еще что-то. Даже если мы будем проходить через какие-то обстоятельства нашей жизни со слезами, то мир Божий Господь всегда дает нам. И тут нету отчаяния, тут нету разочарования. Тут есть, да, порой бывают слезы, порой бывают и горечь, и боль. Но в то же время Господь рядом, Он дает свой мир и надежду. Сегодня у нас могут отнять все, что угодно. Наше, имущество, что-то, что там дорого, да, материальные какие-то ценности, даже нашу репутацию, мы сегодня видим, как это происходит в СМИ, могут отнять наши жизни. Но единственное, чего никто и ничто не могут у нас отнять, это нашу надежду и нашу веру. Только если мы сами не отдадим это. И порой люди прощаются с этим за гроши. Итак, Господь говорит, это вот к теме об опытах, да, приобретайте опыты доверия, будьте верны Богу, чего бы вам этого ни стоило. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Действительно, Господь достоин нашего доверия, достоин нашего упования. И взамен Он обещает нам не только вечность, но и вот эти плоды. Плоды Его Духа, Его присутствия рядом с нами. И это есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И когда вот это как один плод все есть с нами, тогда мы можем сказать, что да, мы имеем тесные взаимоотношения с Богом. Если хотя бы чего-то из этого нету, тогда это такой сигнальчик нам, что где-то в наших отношениях с Богом есть трещина. Держитесь за Господа, не отпускайте Его руку, держитесь Его принципов и будьте счастливы. Божьих вам благословений!
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Давайте попробуем ответить на вопросы, которые нам пришли. Итак, может ли человек быть счастливым, живя в одиночестве?
0: Возвращаясь к тому, с чего мы начинали тему, да, Господь нам оставил Слово Свое, как письмо, в котором Он раскрыл, как человеку быть счастливым. И мы из самых первых глав книги «Бытие», это самое начало Библии, мы читаем, что Господь сотворил человека, и сотворил человека не одного. Поэтому мы созданы в социуме, мы созданы, сказано, им и для него на добрые дела и чтобы любить. А любовь, она всегда направлена на кого-то. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я думаю, что на основании Священного Писания и воли Божией относительно нас, нет, человек не предназначен жить в одиночку.
1: Отлично. Следующий вопрос. Как можно быть счастливым в несчастливой среде? Особенно в современном мире, в нынешнее время, когда из всех источников СМИ в интернете идет негативная и страшная информация.
0: О, да. Поводов для вот, отчаяния, для сожаления очень много.
1: Много, да.
0: И если бы действительно счастье зависело от внешних, от внешней среды, то мы несчастнее всех людей. Но в том-то и дело, что счастье, оно не зависит от обстоятельств. Мы видим апостолов, которые были распинаемы, убиваемы, преследуемы, их в темницу посадили, они Богу поют и радуются. То есть и здесь радость — это не натянутая улыбка и хохот, да? Мы должны понимать, что радость — это не всегда проявляется в буре эмоций, вот, связанных со смехом. Порой радость — это светлая надежда и мир, который не оставляет человека даже в самый трагичный момент жизни.
1: Наверное, какое-то позитивное мышление, в принципе, все в этом.
0: Да, вот в мире сегодня называют это позитивным мышлением. Но я, во-первых, убеждена, что позитивное мышление, оно не всегда работает. Именно Господь есть источник любви и счастья. Поэтому в жизни каждого человека есть такие моменты, когда просто вот такое внушение самому себе, что вот я буду счастливым, вот сейчас натужусь, да, переживу эту ситуацию, и вот буду счастлив. Человек тогда вот с таким мышлением переживет разочарование, потому что человек сталкивается в своей жизни с такими ситуациями, когда это не срабатывает. И здесь вмешивается в нашу жизнь Бог, который является источником счастья и любви. И вот Он тогда наполняет нашу жизнь каким-то смыслом.
1: Спасибо большое. Давайте прочитаем следующий вопрос. Я считаю, что человек может жить счастливо и без Бога. Если он умный и стремится к развитию и осознанности, а в Библии много непонятного, и не каждый может ее изучать.
0: Наверное, не каждый, к сожалению. Поэтому вот из-за того, что не каждый может, поэтому столько много зла и горя на нашей земле. Но на самом деле Библию может понять даже маленький ребенок. Проблема в понимании Писания часто связана не с тем, что в Писании что-то непонятно написано, а с опытом человека. Ну вот, допустим, заповедь «не укради». Ну что непонятного в этой заповеди, да? Однако сегодня, когда... И маленькому ребенку ты говоришь, ну все понятно. Но когда говоришь это взрослому сегодня, то, встречаясь с тем, что очень много коррупции, очень много взяточества, да, очень много различных ситуаций житейских, которые вынуждают человека, даже если он не хочет, вынуждают человека где-то находить неправильные лазейки. И поэтому взрослый человек сегодня говорит: а что такое «не укради»? Ну неужели это такая страшная, непонятная заповедь, понимаете? Поэтому сегодня... Но по определению вообще наша жизнь дана нам в залог. Господь дал нам залог Духа Святого, чтобы мы могли жить. Поэтому человек в принципе жить не может без Бога. Тем более, как он может быть счастливым? То есть Господь дал нам жизнь, вот этот отрезок времени, чтобы человек мог определиться, хочет ли он жить с Богом и отдать ему свою жизнь, или же он хочет просто кануть в небытие. Поэтому каждый человек может пытаться найти счастье где-то, в чем-то, но мы, как говорили, да, материальные ценности, они очень уязвимы. И сегодня, исходя из того, что мы наблюдаем по телевизору, в СМИ, я вижу, что это не работает.
1: Петр спрашивает: может ли человек, не проповедуя другим о Христе и не помогая, например, не будучи волонтером, быть счастливым?
0: Интересный вопрос. Может ли человек, не помогая, быть счастливым?
1: Не помогая другим людям.
0: То есть человек, который хочет жить только для себя, правильно я понимаю?
1: Ну, получается, что
0: наверное.
1: Так.
0: Если человек будет жить только для себя... Мы на это не созданы. Просто, то есть по определению, я основываюсь на Священном Писании. Я вижу, как это работает в моей жизни. Да? Я вижу, как это работает в жизнях многих людей, которые... Я вижу, как они строят также отношения с Богом. Так как мы созданы для того, чтобы служить, Во-первых, Богу, да, мы созданы им и для Него, чтобы Его прославлять. То есть мы созданы на поклонение. Именно поэтому люди, даже которых отказываются верить в Бога живого, да, и находят там свои какие-то моменты поклонения,

0: Поклонение. Они все равно, человек ищет поклонение. Вопрос, чему? Так вот, тот, который есть любовь, он говорит, любовь, она не эгоцентрична. Любовь всегда направлена на кого-то. Как апостол Павел потом пишет, и говорит, любовь не ищет своего. Поэтому, я думаю, мы созданы в социуме, мы созданы для того, чтобы дарить добро, дарить любовь, общаться. Вот он смысл жизни. И когда человек этот смысл жизни не исполняет, то печалька наступает.
1: Спасибо большое. Еще один интересный вопрос. Для того, чтобы быть счастливым, стать счастливым, нужно ли соприкоснуться со грехом или, как говорится, коснуться дна?
0: Ну, из опыта, да, говоря, порой из-за того, что мы имеем греховную человеческую природу, порой таки нужно человеку дойти до какой-то конечной точки критической, когда он просто вот наконец в мозгу что-то перещелкнет. Но на самом деле Господь не хотел, чтобы было так. Если Господь говорит, что верующим в меня, любящим меня, действующим по моему благорасположению, да, благоволению, все содействует ко благу. Угу. Но это не означает, что мы должны зло делать, чтобы Господь это привел к благу. Господь также говорит, не искушайте меня. То есть человек мог не согрешить, и тогда было бы все намного гармоничнее, красивее. Неужели сегодня людям не хочется жить в таком мире, там, где не убивают, там, где не насилуют ни волю, ни тела, там, где не причиняют боль кому-то, да, обиды, огорчения? Мне кажется, сегодня человек в этом не нуждается. Не обязательно, чтобы оценить добро, нужно испытать зло. Просто, к сожалению, у людей порой доходит только, когда люди начинают ценить, когда они что-то потеряют. Но так не должно было быть.
1: Может ли быть счастлив человек эмпат, принимающий все очень близко к сердцу?
0: К сожалению, я принимаю все очень близко к сердцу. Но я счастлива. Потому
1: поделись
0: что Господь рядом.
1: Как?
0: Ну, двери Богу, вот те вот шаги, которые... Вот я перечисляла личное общение с Богом, молитва, служение ближним Ему. И когда мы читаем Священное Писание, то Господь нас учит, и когда мы общаемся, да, с Богом лично, то Господь наши приоритеты, наши мотивации, наши чувства. Кстати говоря, если человек очень... Ну вот как это работает в моей жизни, да? Я просто прошу Бога, чтобы Он позволил мне чувствовать то, что я порой сама не чувствую. И Господь это делает, Он сотворяет эти чудеса. Это Он знает, что у нас на сердце. Это Он может, если мы просим у Него повлиять, помочь нам в этом, если мы осознаем, что это доставляет нам боль, и мы с этим ничего не можем сделать, то есть порой сочувствие нужно нам для того, чтобы мы где-то действительно включились. То есть оно не дается нам просто, чтобы мы посожалели, там себе поплакали и так далее. Оно нужно, чтобы, сопереживая другим, мы могли помочь, может быть, какому-то человеку. Может, у этого человека, который пишет, есть те непосредственно люди рядом, которые нуждаются в его помощи. И это нормально — сочувствовать, сопереживать. А с другой стороны, когда это бывает, уже уходит такая вот склонность, да, немножко, крен в другую сторону, немножко нездоровую, то нужно просто просить у Бога помощи и мудрости и тех чувств, которые человек должен ощущать. И Господь отвечает на эти молитвы, когда мы с искренним сердцем просим.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Мне странно, когда говорят, что счастье не зависит от обстоятельств. Очень даже зависит. Попробуйте годами жить в болезни, нищете, в одиночестве. Вряд ли долго можно протянуть, живя так. Разве Бог не хочет сделать нашу жизнь более благополучной?
0: Ну так об этом же мы и говорили. Есть очень много людей, которые... Многие знают, да, вот такую одну фамилию назову, Ник Вуйчич. Угу. Человек без рук, без ног. У него очень много поводов для несчастья. Однако он успешен, он счастлив, у него семья. Есть очень много, у меня подруга есть, она выступала также в сборной за паралимпийскую команду у нас по гребле. Она родилась без одной ноги, без части таза.

0: очень светлый человек, могущий сделать то, что сегодня двуногий не может сделать. То есть у нас всегда очень много, мы можем найти очень много причин быть несчастными. Но когда мы доверяем Богу, то Господь в этих обстоятельствах нам может помочь. Порой, кстати говоря, человек именно потому, что себя загоняет так, сказано, унылый дух сушит кости. Да? И об унылом духе в Библии не одна цитата есть. Господь говорит: «Благодарите меня». Вот если этот человек, который пишет, поупражняется просто-напросто не озвучивать свои причины расстройств и негатива, а начнет озвучивать благодарность Богу, за что у него есть благодарить, потому что наверняка есть масса поводов, за что можно благодарить, то жизнь такого человека, возможно, и физически изменится вскоре. Поэтому вот кто написал это сообщение, я желаю вам испытать вот этот дух благодарности, обращайтесь к Богу и благодарите, потому что вы живы. Сегодня многие люди, вот буквально перед отъездом мы похоронили маму моей хорошей знакомой. А вы знаете, она ссорилась со своей мамой очень часто. И это уже не вернуть. Сегодня стройте правильные взаимоотношения с теми, кто рядом с вами. Сегодня находите повод для благодарности, не для укоров, не для расстройств, не для нытья, а для того, чтобы поблагодарить. И ваша жизнь начнет преобразовываться к лучшему.
1: Спасибо большое. И еще один вопрос, как раз вот в контексте того, о чем мы говорим. А без доверительных отношений с Богом стать счастливым возможно?
0: Ну, нет. Нет. Вообще, вы знаете, даже вот у нас, нам дана семья, вот прежняя тема, да, как раз мой брат говорил о семье. Что является ключевым в семье? Как раз-таки доверие. И если в семье нету доверия, если нету тесных личных взаимоотношений, основанных на доверии друг друга, когда человек может быть самим собой, когда может открываться полностью, да, своей второй половинке, то как можно говорить о счастливом браке, о счастливой семье? Но дело в том, что семья дана нам как прообраз взаимоотношений человека с Богом, чтобы мы ощутили, что чувствует по отношению к нам наш Отец Небесный. Поэтому если мы перед Ним, понимаете, даже нам перед Ним не нужно казаться кем-то, потому что Он знает, что у нас на сердце. Мы перед Ним можем быть совершенно откровенны, потому что Он и так знает, что внутри. И даже там какие-то темные пятна, Он их тоже знает прекрасно лучше нас. Поэтому перед Ним мы можем быть полностью откровенны. А вот когда мы замыкаемся перед Ним и пытаемся казаться кем-то или сводим религию до уровня обрядовости, тут наступает проблема для нас же самих. Потому что мы замыкаемся для влияния в полной мере Бога в нашу жизнь. Потому что наше доверие, оно нужно, чтобы дать право Богу действовать в нашей жизни. И Он хочет, чтобы дать нам будущность и надежду. Он хочет проявить свою любовь. И когда человек не доверяет, то человек закрывается и ставит ворота. А Господь работает только со свободной волей.
1: Отлично. Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Спасибо тебе за эту тему.
0: Спасибо и вам. Божьих благословений. Будьте счастливы.

Друзья, сегодня хочу размышлять с вами на тему, которая когда мы открываем Слово Божие, является такой манящей и фундаментальной в жизни верующего человека. Однажды в 17 главе Евангелия от Луки к Иисусу пришли люди, они всегда были с Ним, и они задают Ему простой вопрос. Наверное, это был бы вопрос в топе, который бы мы могли задать Иисусу. Они спрашивают: «Иисус, когда же придет Царство Божие? Вот как нам Его ожидать? В какой момент времени это произойдет? Что же случится?» Иисус смотрит на них и отвечает им: «Царствие Божие есть внутри вас». Сегодня я бы хотела, чтобы мы заглянули с вами в наше сердце, в нашу жизнь и обнаружили в себе это Царствие Божье. Вы знаете, недавно ехали с детьми на молитву и в машине включили аудиокнигу «Маленького принца». Мне дети любят это произведение. И там так интересно, автор рассуждает: когда ты говоришь человеку, что ты построил красивейший дом с розовым кирпичом и вокруг растет герань, взрослые смотрят на тебя и ничего не понимают. Но когда ты говоришь этим взрослым, что этот дом стоил 100 тысяч франков, они расплываются в улыбке и говорят: какой прекрасный дом ты построил. Продолжая свое рассуждение, он говорит о том, что люди, когда спрашивают о нашем новом друге или знакомом, они спрашивают: а как он выглядит, а какого он роста, а сколько он весит, возможно, даже такой вопрос. Но почему они не спросят, какой у него голос, какие у него мысли, чем вообще наполнена его жизнь? И он снова говорит о том, что самого главного глазами не увидишь. И знаете, Иисус, смотря на этих людей, которые задают ему вопрос, когда же наступит Царствие Божие, отвечает: Царствие Божие находится внутри нас. Внутри нас с вами находится невероятная природа Божья, которая сокрыта, может быть, от физических глаз, но когда мы наполняемся Духом Святым, и Он изливает свое драгоценное присутствие, это становится абсолютно доступно для людей, которые нас окружают. Вы знаете, встреча с Богом, момент, когда Он приходит в наши жизни, меняет нас целиком и полностью. Во вторник к нам пришла одна женщина на молитву. Ее проблема была в том, что у нее были серьезные панические атаки. Она спаслась буквально 2 месяца назад. Но, представляете, всю свою жизнь она не могла зайти в транспорт. Ни в метро, ни в автобус. Ее тело сковывало, и ее начинало тошнить. Ей было страшно находиться с большим количеством людей. И ей в прямом смысле слова казалось, что она умрет здесь и сейчас. И поэтому много-много лет подряд она не спускалась вообще транспорт. И она пришла к нам для того, чтобы получить свободу. Я еще раз повторю вам, что Царство Божие внутри нас, и встреча с Богом меняет наши жизни. Мы молились за нее, оказалось, что у нее было в прошлом много оккультных вещей, от которых мы отреклись, и она получила серьезное освобождение. После этого мы разошлись, у нас была вторничная молитва, мы пошли на планерку, общались с ребятами, прошел буквально час, и эта женщина забегает, и она показывает мне фотографии метро и видео из метро, и я уже немножко забылась. Я говорю: да, классное метро. И она говорит: я сейчас туда ходила, я спустилась туда, я увидела этих людей, я ехала на этих поездах, и мне совершенно не было страшно. Бог полностью изменил мою жизнь, Он освободил меня от этого страха. И знаете, так много историй мы слышим в церкви, когда действительно Бог приходит в жизнь человека и меняет ее. И наша задача – заглянуть сегодня внутрь себя. А есть ли внутри меня Царствие Божье? Знаете, обычно, когда мы подписаны друг на друга в церкви, и мы знаем, кто чем живет, кто чем наполнен, и иногда ты смотришь и понимаешь, что вау, этот человек очень успешен в своем бизнесе, в работе, у этого человека прекрасная семья и так далее. Но бывает, что мы совсем мало рассуждаем и говорим о том, что Бог наполняет нас. И знаете, когда мы говорим, что Царствие Божие внутри нас, это фундаментально, что наша жизнь бьет ключом, и мы везде, всегда говорим о Боге. Это то, чем наполнена наша жизнь. Легко проверить себя. Знаете, иногда ты где-то бывал и подцепил какую-то песню, и эта песня играет в голове. Бывало у вас такое, какая-нибудь странная песня. Однако я всегда проверяю себя, чем моя жизнь сейчас наполнена. Царствие Божие процветает внутри меня или нет. Я останавливаю себя на мысли и говорю: о чем ты
сейчас думаешь? Какая песня играет в твоей голове? И я так люблю эти мгновения, когда в моей голове играет поклонение, когда в моей голове наполненность мысли о Боге, о Его величии, о том прекрасном, что окружает нас. И знаете, мы должны понимать, что внутри нас сокрыто Царствие Божие. Это должно доставлять нам сегодня неимоверную радость, потому что Бог наполняет твою жизнь прямо сейчас. И, конечно же, мы хотим больше и больше духовных переживаний, когда Бог приходит к нам. И, например, есть одна история в Библии, когда Он приходит к отроку Самуилу, и написано, что в те дни слово от Бога было редким. И тут внезапно голос с небес: «Самуил! Самуил!» И он настолько растерялся, что побежал к священнику, говорит: «Илия, ты звал меня?» Он говорит: «Я не звал тебя, иди ложись спать». Снова он ложится, и снова: «Самуил! Самуил!» И снова он прибегает, и священник не понимает, в чем дело. На третий раз до священника дошло, что к Самуилу обращается Господь. Он говорит: «Сейчас ложись, и если голос снова заговорит, это Господь, Он хочет сказать тебе что-то». Знаете, в этот момент, когда я читаю эти строки, мое сердце просто содрогается. Я думаю: как это прекрасно! Бог, Он обратился к Самуилу, и Он говорил: «Самуил, Самуил!» И когда я рассуждала однажды об этом, Дух Святой, Он обратился в мое сердце и говорит: «Я зову тебя каждый день. Я говорю: Мария, Мария, слышишь ли ты мой голос? Можешь ли ты в рутине обнаружить внутри себя Царство Небесное? Будет ли для Бога место в нашем сердце? Даже несмотря, что мы глубоко верующие люди, Господь, Он каждый раз обращается к нам, Он взывает к нам, чтобы это Царство внутри нас расцвело, раскрылось для этого мира». Я помню, рассуждая об этой истории из книги «Царств»,

ложилась спать и говорю: «Господь, ну как хорошо, что ты действительно меня зовешь, и я могу откликаться на твой призыв, когда читаю слово, когда молюсь и так далее». И я уснула. И знаете, мне снится сон. Я поняла этот сон только спустя несколько дней. И я хожу по саду, и со мной в моем сне находится Иисус. И мы садим с Ним разные цветы, деревья, такие невероятно красивые, которых я в жизни никогда не видела. Если вы немного знаете меня, то я в своей душе огромный флорист, и у меня очень много цветов. Это был сон самый яркий в моей жизни. Это невозможно передать словами, я как будто не спала. И тут, конечно же, наступает 7 утра, во всей квартире гремят Алисы, будильники, школы, сборы, все происходит, все дети проснулись, и я проснулась. Знаете, когда тебе снится классный сон, ты обратно ложишься и пытаешься его продолжить. Бывало у вас такое? Я тоже ложусь обратно и такая: «Иисус, пожалуйста, пойдем дальше сажать разные цветы». Но нет, сон не продолжился, мы снова в этом мире. Царство Небесное там, Царствие Божье внутри нас, и все происходит. Но для меня было так ценно, что Господь может обращаться к нам даже в наших снах. Он всегда с нами в наших повседневных днях, в нашей рутине. Что бы ни наполняло нашу жизнь сегодня, Он желает приблизиться к нам. Он желает почувствовать наше сердце. Он желает раскрыть тот потенциал, что есть внутри нас. Поэтому, заглядывая внутрь себя, мы должны обнаружить там что-то бесценное, невероятно прекрасное, Царствие Божие, которое есть внутри нас, Церковь. Аминь, дорогие! Слава нашему Господу! И когда мы рассуждаем с вами о Царстве Божьем, хотелось бы дать 3 шага каждому из нас, как в повседневной жизни можно не только обнаружить Царствие Божие внутри себя, но каждый день расти и возрастать в этом. И самое первое, что я хочу сказать нам сегодня, это то, что моя жизнь для поклонения. Когда мы говорим о Царстве Божьем внутри нас, мы задаем много вопросов служителям, мы читаем много толстых книг, для чего я живу. И я хочу сказать сегодня, что когда Царствие Божие сокрыто внутри тебя, твоя жизнь для поклонения, для славы Божьей, для Его помазания. Вы знаете, когда мы просыпаемся, Бог уже взывает к нам, Он желает нашего сердца, Он ревнует о нашем времени. И Библия говорит, что мы сотворены для славы Божьей, мы сотворены для хвалы, мы сотворены для того, чтобы поклоняться нашему Господу. Вы знаете, мы всегда стремимся к каким-то весомым материальным вещам, каким-то ощутимым влиятельным целям, но то, с чего должен начинаться поиск в каждом нашем дне, это поклонение, наша жизнь для поклонения. Когда мы живем так, мы обнаружим Царствие Божие внутри себя в такой силе, которую мы будем переживать изо дня в день, и это никогда не надоест нам. Вы знаете, Библия, когда говорит о поклонении в книге Левита, очень классное есть такое сравнение. Бог обращается к священникам, к своему народу и говорит: «Когда ты будешь поклоняться мне, приноси ладан и возжигай его». Ладан – это ничем не приметная смола с одного дерева. В нем нет ничего прекрасного. Но когда священник зажигал ладан, это искуряло невероятный аромат, благоухание. И люди, которые были в церкви, они служили Господу. Одновременно с этим во 2 главе он говорит в книге Левит: «Но не приноси никогда мед, потому что когда мед сжигают, он превращается в черную липкую массу и приводит ужасный запах». И когда мы рассуждаем об этом, говоря о поклонении как неотъемлемой части Царствия Божьего, которое находится внутри нас, чего желает Господь от нас? Он желает искренности, Он желает поклонения, которое будет способно быть испытано огнем. И чем больше огня в нашей жизни, разных каких-то рутинных ситуаций, времени, которое отнимает нас от Бога, тем сильнее должна быть наша молитва, тем сильнее должно быть благоухание, которое источает этот ладан. И нежели когда суета забирает нас, и появляются обстоятельства, которые нам не нравятся, так ли приятно это поклонение? Может, оно похоже на мед, который источает не очень приятный запах. Но я верю, Церковь, что когда мы приходим к Богу, мы должны поклоняться в Духе истине. И наша жизнь сотворена для поклонения нашему Господу.

Господу. Вы знаете, я недавно услышала такую историю в одной очень большой церкви, которую многие из вас знают. Один человек, он был лидером прославления, и он уснул. И когда он уснул, он оказался на небе и слышит невероятно красивую музыку. Когда он

и написал эту песню для церкви, в которой ты служишь. Знаете, рассуждая об этом, я сразу к Господу с вопросом: Господь, если я хочу поклоняться, если я хочу жить, проповедовать и делать что-то в этом мире, я хочу знать все, что там происходит у вас на небесах. Ты можешь изливать свою силу, ты можешь изливать свое помазание на наши жизни, и мы будем передавать на земле послание небес. Мы будем передавать то, что ты даешь нам, как церковь твоя на земле, потому что Царствие Божие есть внутри нас, и мы созданы для поклонения. Аминь, дорогие! Слава нашему Господу! Знаете, одна из ситуаций, которая иллюстрирует, насколько это фундаментально, мы были в Африке в апреле, и знаете, когда настал определенный день, мы должны были пойти проповедовать Евангелие в школах. И словно двери всех школ были закрыты. Задача нашего лидера была договориться с директором, чтобы нас пустили проповедовать Евангелие. И мы сидим в машине, в буквальном прямом смысле слова, в Африке, жара. И кондиционеры не работают. Машина в Африке не знает, что такое кондиционер. Приходит наш лидер и говорит: не пускают. В другую школу приходим, не пускают. В третью школу приходим, не пускают. Еще был такой день необычный. У меня был день рождения, и я думаю: Господь, как-то вот интересно, что-нибудь бы хорошее в этот день, что же нас нигде не пускают? И мы сидим, жара, никто не несет торт со свечками, там и свечек-то нет. И знаете, когда мы сидим в машине, нам приходит такая мысль: а давайте прямо сейчас будем поклоняться. И ребята такие посмотрели, такие все уже потненькие с леганца, понимаете, атмосфера и запах пробуждения в машине, все это происходит, мы в жаркой Африке, ничего не получается. И мы начинаем петь: «Ты изливаешь свое присутствие, Бог, на это место». И сейчас не надо проверять, насколько я попала в ноты. Мы же поем Господу. И что происходит? Мы думали, что наша машина вознесется. Вы знаете, прям атмосфера начала меняться, накаляться, не просто от жары, а от того, что мы смотрим друг на друга, слезы текут по нашим щекам. Мы понимаем, вообще не важно, что сейчас вокруг нас происходит. Атаки не пускают. Мы Богу пришли поклоняться. Мы иногда, знаете, служение, служение, мне нужно что-то сделать. Бог, посмотри на меня, я сейчас что-то делаю. А ему вот простейшего надо, наше сердце, наше поклонение, потому что наша жизнь для поклонения. В этот момент Царство Божье, оно распускается. Это как вода, которой ты поливаешь, эти цветы в Царстве. Это как источник, который сходит на тебя, и все вокруг оживает. И в этот момент приходит наш лидер и говорит: нас пустили, пойдемте. А еще в перечне школ у нас был такой момент, когда нам сказали, что если будет место, где вас не очень хорошо принимают, и по взгляду вы понимаете, что что-то не так, бегите в машину и уезжайте. Мы выходим из машины, наш водитель сразу уехал. Мы сразу понимаем, бежать будет некуда, машина уехала, рассчитываем только на Господа. Мы заходим туда, и там была очень тяжелая атмосфера, потому что это была школа другого вероисповедания, и нас не ждали там, что мы расскажем об Иисусе. Однако, вы представляете, сердца этих ребят, малышей, они распахнулись, и вместе со 100 школьниками в этом классе молитву покаяния прочитал и директор, и завуч, и учитель. Слава Богу, правда? Но удивительно, что мы пошли в другую школу, и двери открыты, в третью двери открыты, в четвертую двери открыты. Я уверена, я убеждена, что все это открытие произошло благодаря нашему страстному поклонению. Вы знаете, мы иногда хотим: Бог, дай слово, Бог, дай мне, для чего я живу? И Он просто держит нас в фокус. Он стоит перед нами и говорит: так вот же я. Просто склони себя у ног моих. Просто отдай мне свое сердце, отдай мне свою жизнь, потому что ты сотворен для поклонения. И поклонение высвобождает силу в этом Божьем Царстве, которое сокрыто внутри нас. И это невероятное чувство, невероятная сила. Вы знаете, мы можем поклоняться, когда мы исполнены Духом Святым, и, например, мы молимся на языках.
Я живу возле леса, точнее, скажу вам, даже в лесу. И когда я выхожу туда, я уже чувствую, что птицы...

0: птицы выучили мой иной язык, и мы вместе с ними поклоняемся. Но представляете, как я сказала, у нас большая молитвенная молодежная работа в церкви. Ко мне приходят ребята и говорят: ты знаешь, в церкви сегодня многие говорят о том, что ну не нужно поклоняться на языках, нужно вот это, можно по-другому как-то. И вы знаете, у меня такая ревность поднялась в сердце. Я говорю: так в этом же самая большая сила. В этот момент мы из состояния недостатка переходим в состояние изобилия. Это момент, когда Дух Святой невероятным образом заряжает нашу батарейку, и поклонение изливается с небес. Бог понимает, о чем мы молимся. И я говорю им: мы должны возгреть это в церкви, чтобы мы не упустили эту волну поклонения, чтобы мы также пели на языках, молились. И знаете, у нас после этого была завершающая на планерке молитва. Они как начали молиться. Я аж такая думаю: ого, вау, вы так умеете. Дорогая церковь, мы не должны забывать, что поклонение – это тот источник, к которому мы должны всегда приходить. Поклонение наполняет нас и отражает то, что Бог хочет созидать внутри нас. Пойте на языках, молитесь на языках, молитесь на своем родном языке, но знайте, что это тот момент, когда Царство Божие будет раскрываться внутри вас. Итак, Царство Божие внутри нас, и первое – наша жизнь для поклонения. Следующий шаг, который поможет нам раскрыть Божье Царство внутри нас, это: если моя жизнь для поклонения, то мое призвание – любить Бога и любить людей. Как много людей подходят с этим вопросом. Они говорят: скажи буквально, что я должен делать. Скажи буквально, для чего Бог создал меня. И знаете, мы читаем огромные книги, пытаемся разобраться внутри, что же там должно произойти в нашей жизни. Но когда Царство Божие внутри тебя, истины становятся простыми. Твоя жизнь для поклонения, а твое призвание – любить Бога и любить людей. И дружба с Богом, она меняет твое отношение к миру вокруг. Абсолютно точно, все таланты разные, все дары разные. Мы все с вами сильны в разных сферах. Но то, что нас объединяет, у нас единое призвание – любить Бога и любить людей. Это то, что заповедовал нам Иисус Христос. Это то, что раскрывает Царствие Божие внутри нас. Библия говорит, что Иисус говорит: «Вы больше не слуги». Давайте прочитаем это место Писания. Иоанна 15:15. «Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин. Но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего отца, я открыл вам». Вы знаете, именно служение истекает из дружбы. Если мы не дружим с Богом, если у нас нет этого источника поклонения, то все наше служение, все наши дары, какой смысл они могут иметь? Но когда ты любишь Бога, Он высвобождает через тебя невероятную силу любви к людям, любви к этому миру, для того, чтобы раскрыть то Божье Царство, что сокрыто внутри нас. Аминь, церковь. Знаете, сейчас некоторые ребята, они поехали на миссию, и мне так нравится получать сообщения от них. Вчера вечером поздно мне пришло сообщение от девочки, которая поехала в Бузулук. Кто из вас знает город Бузулук? Есть руки, все равно. Я не знала. Я узнала про Бузулук, когда нам сказали: отправьте миссионеров. И знаете, когда у молодого человека встает перспектива летом поехать куда-то или отправиться на миссию в Бузулук, это интересный выбор. Поэтому, когда мы туда отправляли эту девушку из нашей церкви, я молилась, чтобы ее сердце не ожесточилось. Она присылает вчера сообщение: Маша, я сейчас самый счастливый человек в мире. Мы просто по парку идем и этим бузулучанам, людям из Бузулука, проповедуем. И уже 2 человека спаслось. Ты просто не представляешь, какое это счастье дружить Богу, с Богом и служить людям. Это просто непередаваемо. Другое сообщение пришло от наших девочек из Турции. Они сейчас находятся в Стамбуле. Маша и Аня, и у нас есть фотка с домашней группы, где они находятся. И они пишут: это так просто, оказывается, призвание? Мы столько вопросов Богу задавали, что нам надо делать в этой жизни? Мы проснулись, пошли с 2 людьми познакомились, которые еще не ходят в церковь. Позвали их на море с собой, рассказали про Бога. В воскресенье они пришли в церковь. Потом, говорит, мы пошли на домашнюю группу, и одна из женщин говорит: ты за меня в прошлый раз молилась.
1: чудо произошло, я своих подруг принесла, молись за них.
0: Сидят, ждут молитвы. И они говорят, что там очень сильно открыты сердца сирийских людей. И такое невероятное чувство, знаете, нет какой-то такой массовости, что сразу там 1000 человек спаслось. Две девочки спаслось. Но если бы вы видели лицо Ани и Маши, у них как будто там весь Стамбул покаялся. Они:
1: «Да ты не представляешь! Мы их просто на море взяли, а они свои сердца для Господа открыли».
0: И знаете, в этом такая простая истина, вот дружить с Богом и служить людям. Да вот же мое призвание, да что я себе понадумал, да что я постоянно ищу, я пока ищу, мне может быть уже 60, ну не мне, а может быть кому-то. Но представляете, мы рассуждаем, мы постоянно думаем об этом, но моя жизнь для поклонения, мое призвание служить Богу и служить людям, служить своей семье, когда ты просыпаешься. У меня трое детей. Вы знаете, наверное, мне нужно больше терпения дома, чем когда я на миссии в Африке. Потому что там действительно проверяется мой характер. Если у вас есть приложение Mesh, и вы заходите туда и видите тройку у своего ребенка, а вам по-прежнему нужно осознавать, что Царство Божие внутри вас, и вы себе говорите: «Ничего, все это временно, все будет хорошо». И знаете, Царство Божие, оно всегда проявляется в повседневных способностях, которые проявляются в нашей жизни, в видении, когда мы идем на работу, когда мы идем домой, когда мы приходим в церковь. Хочу рассказать вам еще пару простых историй, тоже они из Африки. Знаете, когда мы приехали туда, мы попали в один приют, и там была одна девочка, если можно, тоже фотку на экран, ее зовут Эстер. Эстер привлекла мое внимание очень сильно. Мы сразу с ней начали общаться, познакомились и законнектились, и сфоткались. И мне показалось, что она такая прям духовная девочка, и все в ее жизни так прекрасно. Потом ее поставили в центр круга, где были ребята, и она начала петь. Она пела как ангел. И потом директор этого приюта говорит: «Ты знаешь, Эстер, когда родилась, ее родители выбросили на мусорку. Мы нашли ее на мусорке». И тогда Бог проговорил наше сердце: мы должны взять ее к себе. И вы знаете, из этого ребенка с разбитой судьбой она стала просто как ангел. Многие миссионеры, когда приезжают туда, они приходят, и они сразу обращают внимание на ее глаза, на ее улыбку. И ты как будто бы переживаешь Божье присутствие, вот это Царствие Божье, которое внутри нее. Оно так сильно касается. Я просто общалась с ней еще до того, как узнала ее историю, и плакала, потому что так сильно переживала любовь Бога. Но директор этого приюта говорит: «Но моя история такая же. В детстве меня родители выбросили на мусорку, но меня подняли христиане. И я тоже оказался в христианском приюте, и я тогда пообещал себе, когда я вырасту, я обязательно буду служить таким детям, как я». И он исполнил свое обещание. И сейчас у него приют, и много деток, и они все знают Господа и ходят с Господом. Мы пришли в другое место, и там абсолютно такая же история, абсолютно идентичная. Вы знаете, в то время, пока люди обижаются на этот мир, обижаются на Бога и так далее, другие осознают, что внутри них есть самое ценное, все, что нам нужно, это Царствие Божье внутри нас. И они используют это время, чтобы прославлять Бога каждый день и чтобы служить тем, кто находится рядом. Знаете, вот есть еще другая история. Я встретила этих ребят, они подсели ко мне, когда на улице было собрание. Как вы видите, они не знали ничего про Иисуса. И когда мы начали общаться с ними, все, что их привлекало, это мой телефон. Они думали, что там есть игры, но в моем телефоне нет игр. И с этого момента, когда они это узнали, я им стала неинтересна. Но я подумала: окей, в моем телефоне нет игр, но в моей жизни есть Царство Божие, я могу дать им намного больше. И мы начали общаться с ними. Сложно общаться, они трудно понимали английский. Но результатом нашего общения стало, что мы вот так все вместе обнялись, они плакали, рассказывали какие-то свои истории. И потом мы вместе с ними помолились, они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Но для меня еще ценнее было, что потом мы помолились о крещении Духом Святым, и они заговорили на языках. Вау, это было так здорово! Просто находясь на какой-то улице, детки, которые подсели, ты просто общаешься с ними

не в какой-то философии, не в какой-то серьезной, ты думаешь такой, что надо сейчас делать, говорит, мы просто дружили, мы просто общались, и я им рассказала, что у меня есть Бог, Он меня всегда слышит, хотите такого, хотим, пожалуйста, давайте помолимся. Друзья, в жизни намного все проще, чем мы себе усложняем. Внутри нас Царствие Божье. Мы созданы для поклонения. Наше призвание – служить Богу и любить людей. И наша ежедневная задача, в этом конспекте, пусть будет так, исполняться Духом Святым. Каждый день. Вот представьте себе такую жизнь. И я хочу спросить у нас сегодня с вами, кто уже исполнен Духом Святым этим утром? Вы знаете, иногда я уже полдня прошло, я в какой-то суете, иногда я таксист для своих детей, иногда мне нужно кучу там забрать всего с Валбриса, с Озона, ты просто уже багажник не вмещаешь, переезд, что вообще происходит? И я обнаруживаю, уже 5 вечера, а я не исполнилась Духом Святым сегодня, я самое важное не сделала, да как вообще такое может быть? И мы должны осознавать, что Царствие Божье внутри нас и наша ежедневная задача исполняться Святым Духом. Величайшая сила в мире. Личность, с которой не сравнится никто, с кем мы встречались до этого. Тот, кто дает нам силу, власть. Тот, кто наполняет нас и изливает мудрость во все обстоятельства. Знаете, у Духа Святого очень много разных граней. И сегодня, если говорить о нем в контексте Царствия Божьего, которое сокрыто внутри нас, я бы посмотрела на эту медаль и сказала на две основные, которые помогут в этом, в этой истории нам раскрыть Царство Божье. Когда мы исполняемся Духом Святым, первое, что проявляется внутри нас, это Его сила. Сила всегда сходила на Иисуса Христа. Это было настолько очевидным, что когда Он шел, и за Ним шли тысячи людей, женщина прикоснулась и получила свое чудо. Кто из нас не хочет быть как Иисус? Кто из нас не хочет быть как апостолы? Мы все мечтаем видеть Божью силу. Мы все мечтаем ходить в Его присутствии. Мы все мечтаем о сверхъестественных вещах. Но чтобы Царство Божье проявлялось внутри нас, наша ежедневная задача быть исполненными Святым Духом. Когда Дух Святой сошел на Иисуса, и Иоанн Креститель увидел, он говорит, Дух Святой на тебе. Он не разлучался с ним никогда. Это тот момент, когда мы желаем, чтобы Бог посетил нас, а Бог желает поселиться в нас. Не просто, когда мы живем от встречи к встрече, но когда мы исполняемся Святым Духом каждый день. Тень Петра исцелила человека. Да как это возможно? Возможно, когда ты исполнен Духом Святым. И если мы хотим сегодня ходить в силе, если мы хотим, чтобы это Царство Божие было в силе внутри нас, нам нужно исполняться Духом Святым каждый день. Вторая сторона медали – это Его мудрость. Мудрость, сходящая с небес. Она поможет нам решить любые вопросы, выстоять в любых обстоятельствах, преодолеть любые преграды и, самое главное, прославить Его святое имя. Я помню ситуации, когда мы должны были проповедовать в местах, где ты не знаешь язык этого народа, но Бог давал нам мудрость, и сила Его сходила, и Царство Божье было представлено в этом месте. Я помню в университете, когда ты приходишь, чтобы проповедовать, и ты боишься, ты стесняешься, но сила наполняет, и мудрость сходит. И ты, вау, Царствие Божье начинает открываться за тех людей, которым ты служишь. Аминь, дорогие. Когда мы говорим с вами об этом, нам важно дать себе это задание, исполняться Духом Святым каждый день. Знаете, что уникальное в исполнении Духом Святым? Это то, что мы можем регулировать этот процесс. Ты сам решаешь, насколько ты хочешь быть исполнен Духом Святым. Иногда люди приходят в церковь раз в неделю, и они говорят, ну я исполнился, на неделю хватит. К субботе, к вечеру ты уже на последних батарейках, просто как загнанная овца, пытаешься дожить этот день, чтобы в воскресенье слово исполнится. Друзья, я бы не хотела такой жизни. Я узнала лет 10 назад, что есть дары Духа Святого. Я была возмущена, почему я не знала,

об этом раньше. Я скупила все книги в книжном магазине. Лестера Самерла, Кеннета Хэгена, Дерека Принса. Да вообще, просто устроила себе целую книжную библиотеку. Я сказала: «Дух Святой, написано ревновать. Я так ревную, что ты не представляешь. Я буду исполняться Духом Святым каждый день, вот увидишь». И знаете, мы можем еще немножко наполниться. Мы же молитвенно еще посвятили во вторник или в пятницу. Но этого недостаточно. Когда ты пережил Его присутствие, Его силу, ты больше хочешь, ты больше хочешь. Ты испил этой живой воды, и ты говоришь: «А что, так жить можно? Вау, я еще хочу, еще, еще, еще». И каждый день ты приходишь, и Он наливает и наливает свою воду жизни. Он вода живая, и пьющий ее не возжаждет никогда. Я когда вчера этот эксперимент делала, мне наш духовный, супердуховный администратор сказала: «И ты еще прям перелей, вот прям перелей, чтобы люди видели, что изливается и дальше переливается через нас». Перелила. Друзья мои драгоценные, исполняйтесь Духом Святым каждый день. Он так жаждет нас. Он борется за наше внимание. Внутри нас Царство Небесное, Царство Божье, простите. И Царство Божье раскрывается, когда мы исполняемся Святым Духом. Сложно передать, что ты можешь чувствовать, когда ты исполняешься Духом Святым. Это невероятно. Иногда люди подходят ко мне и говорят: «А я вот не чувствую ничего, когда я поклоняюсь». Ну, во-первых, мы верой живы, и мы независимы от чувств. Я никогда не стремилась что-то почувствовать. А во-вторых, я задаю таким людям вопрос: «А Бог чувствует, когда ты поклоняешься?» Он такой: «А что это значит?» Я говорю: «Царь Давид поклонялся так, что там жена его вышла и говорит: потише, пожалуйста, царь. Ты что вообще творишь?» Он во всей красе поклонялся Господу, он поднимал руки, изливая, Господь, свое присутствие. Он не стеснялся вставать на колени, открывать свое сердце. И Бог изливал на него свое присутствие. Друзья, нам нужно раскрыть то царство, что есть внутри нас, исполняясь Духом Святым каждый день своей жизни. Давайте поднимемся сейчас. Аллилуйя. Итак, мы рассуждали сегодня с вами о том, что Царствие Божие есть внутри нас. Не нужно искать, не нужно спрашивать, нужно обнаружить это внутри себя. Ведь самого главного глазами не увидишь. Мы говорили с вами о трех простых шагах, которые помогут нам раскрыть потенциал этого Царства. И первый шаг – это моя жизнь для поклонения Господу. Второй шаг – мое призвание – любить Бога и служить людям. И третий шаг – моя ежедневная задача исполняться Духом Святым. Знаете, когда Иисус говорил о Царстве, Он всегда использовал рассуждение о том, что наше время на земле не вечное. Он говорил о том, что мы должны всегда ожидать Его. Он говорил, что мы всегда должны быть готовы, что я скоро приду и так далее. И знаете, когда мы говорим о Царстве Божьем, о том, что оно должно быть раскрыто внутри нас, это не должно произойти через год или два, и даже через неделю. Мы должны начать действовать прямо сегодня, потому что служение – это не просто лекция, которую мы послушали. Я подумала о том, что если бы я знала, сколько дней в моей жизни, и сравнила это с песочными часами, то я бы хотела знать, сколько песка осталось в моей жизни. Иисус Христос через апостола Якова, он сказал, что жизнь – это пар, который является на малое время, а потом исчезает. Ты – человек, который не знает, что будет завтра. Но почему же ты не ищешь Господа сегодня? Церковь, чтобы Царство Божье раскрылось внутри нас, Его сила и слава и мудрость были явлены через наши жизни, нам нужно дорожить каждой секундой. Нам нужно представить, что мы обладатели самого великого сокровища в этом мире. Его имя – Иисус. И жить каждый день готовыми дать ответ за свою жизнь Господу. Давайте будем поклоняться сейчас и молиться, чтобы Дух Святой наполнил нас, и чтобы Царство Божье раскрывалось день ото дня в нашей жизни. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое святое присутствие на этом месте. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, и в погоне за разными вещами в этой жизни мы не хотим потерять самого главного.
Мы хотим обнаружить внутри себя Царствие Божье, потому что Слово Твое говорит, что Царствие Божье есть внутри нас. Бог, мы молимся Тебе, чтобы наша жизнь была наполнена поклонением сегодня. Этот жизнь, этот мир пролетит как мгновение, как миг, но мы хотим вечно петь Тебе, Аллилуйя. Мы хотим вечно склонять свои сердца.

Друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой волн.

0: Ticket!
1: От TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон и друзья». Ведет передачу Леон Патио. Сегодня у нас в студии невероятно хорошее шоу с участием звезд, официально известных как Vanity Дэвид Мэтьюс. И из потайного местечка Луси Сустар. А теперь рванем с Леона Патио. Итак, мы снова вас приветствуем в нашей программе «Леон и друзья». Так приятно вас видеть. Эй, ребята, эй, рваните для меня слегка, просто чуточку. Ну, немножко мне, давай. Поиграй минутку. Давай, Уоррен, пошел. Ну, давай. Давай, Уоррен. Неплохо для сына проповедника, ага. Давай, не отставай. Давай, Айзек, пошел. Пошел, Айзек. Давай. Давай, Дайзон. Эй, давай. Эй, сломай для меня. Давай, сыграй. Но не здорово ли это? Это здорово. Господи, все. Сегодня у нас в программе очень интересная тема. Вы просто не поверите, с нами Денис Мэтьюс, помните, она звалась Vanity, а теперь она спасена, и она получила свидетельство. Ну давай, перестаньте. И также у нас из потайного местечка, вы знаете, Генри, он мой хороший друг. У нас здесь леди, которую зовут Люси Сустар, и она привела с собой еще двух дам, и мы увидим что-то волнительное. Будет у нас такая церковь. Вы не поверите, даже когда увидите. Вы скажете, это церковь? Да, это из церкви. Люди молятся и проповедуют по-разному, различными способами. И я хочу вам также сказать, не забывайте нам писать. Нам нужны ваши письма. Слов на 50 или меньше. О том, почему вам нравится передача «Леон и друзья», хорошо? И включите Писание, и мы сделаем что-нибудь действительно особенное для вас. А теперь, дамы и господа, поприветствуем Люси Сустар.
2: Hey.
1: Давай.

Да, да. Молодец, Люси Сестер. Не правда ли здорово? Когда-нибудь видели церковную группу, как это? Вот видишь, и со своей церковной группой можете стать радикальными. Не обязательно идти на обыкновенный концерт. Можно и в церковь пойти. Сделайте свой собственный номер, свой собственный танец. Тем не менее, мы сделаем это во всяком случае. Мы это сделаем. Правильно? Правильно, порядок. У нас есть еще кто-то здесь, который полностью перешел от своей прежней жизни к жизни в Боге. Я хочу, чтобы вы поприветствовали мою особую гостью, Денис Мэтьюс. Да-да. Как поживаешь, девушка? Спасибо. Рад тебя снова видеть, рад тебя видеть. Ты, как всегда, выглядишь прекрасно, замечательно. Да, я тебе помогу с этим, с микрофоном. Привет всем! Аллилуйя! Привет, Денис! Да, аллилуйя! Знаешь, меня раньше звали Vanity, тщеславие, поэтому Денис звучит хорошо сейчас. Да, ты свежо и чисто так выглядишь, ты такая другая сейчас, мне нравится твоя новая прическа и все, что ты делаешь. Да, ну ты меня смущаешь, знаешь. Да, посмотрите на эту Библию, да? Большая Библия, смотрите. Да. Да, даже пыли на ней нет, она не просто на полках сидит, она ее читает. Слава Богу. Мы очень рады, что ты пришла к нам сюда на программу. И мне позвонили, нам сказали, что ты хочешь прийти и прийти на наше шоу. И мы хотели, чтобы ты пришла, и мы хотели, чтобы ты приняла участие в нашей передаче. Большое спасибо. Расскажи немного о себе. Расскажи о своем прошлом, о том, как я пришла ко Христу. Да. Можно смотреть на аудиторию? Нет, да ты смотри на меня и рассказывай, со мной разговаривай. Хорошо, я буду с тобой разговаривать. Хорошо. Я думаю, что у меня там много народу, я забываю про них. Как ты начала вообще в музыкальной индустрии? Как насчет этого? Ты знаешь, откровенно говоря, я молилась Богу. Я думаю, что я, вероятно, обращалась, может, к неправильному Богу. Вы знаете, о чем я говорю, потому что Бог послал меня. Иисус — это и путь, и образ жизни. Однако Иисус позволил мне туда пойти, и там нет ничего стоящего. Там нет ничего такого, в чем бы мы нуждались в этом мире. Там нет ничего, не на что опираться. Опирайтесь на Христа. Я начала работать с принцем, но я молилась Христу, чтобы, понимаете, что Он привел мне кого-то, и чтобы сделал меня звездой. И я устал от людей, которые приходили ко мне и рассказывали мне. Ну, понимаете, закончим на этом. И это не имело никакого смысла, потому что меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, и мне приставали сексуальными домогательствами. Я поклялась, понимаете, что я никогда не займусь этим бизнесом. И я никогда не буду ни с кем спать, и чтобы этого достичь. Но я не стала звездой только через 10 лет после этого. Да, правильно, я пошла кружным путем. Я отказалась отправляться на старую, заезженную исполнительским составом дорогу и койку. Я сказала: «Господи, почему ты мне не пошлешь того, кого, по крайней мере, сама захочу?» Но не грустно ли это? Но я знаю, кто был Иисус. Я знала, что Он был Богом. Я знаю, кто такой Иисус. Я знала с раннего детства. Я выступала, произнося имя Иисуса, и мои родители сказали: «Почему бы нам не дать ей Библию, потому что она знает, кто такой Иисус». И я цитировала Писание с 8 лет. И я всегда ходила с Библией. Моя сестра сказала: «Денис, ты меня удивляешь. Ты просто собираешься назад к Господу, где ты всегда была. Ты с этого начинала и об этом говорила, и ты с ума всех сходила. И ты всегда проповедовала, и в этом нет ничего нового». И я сказал, я многое просто забыла и блокировала своего сознания, когда была ребенком, потому что со мной жестоко обращался мой отец. И я выбрасывала это из памяти, и я выбрасывала многое из прошлой жизни. Но Иисус может простить все, и даже не обращает внимания на то, что с вами произошло, и на все избиения. Он простит вас и научит вас многому. И Он меня научил очень многому.

Вы знаете, я пришла к Иисусу и сказала, как мне простить своего отца за все, что он со мной сделал? Но он сказал, я простил тебе все, что ты сделала для меня. И мне

ко мне пришел однажды, потому что я ему проповедовал, и он мне сказал, я слышал, что пока он не заговорит об Иисусе, он не захочет говорить об Иисусе, я не смогу с ним разговаривать. И я сказала, если не хочешь говорить об Иисусе, ты со мной вообще не можешь говорить. И тогда я уйду с тобой. А он сказал, я просто уйду. А я сказал, я тогда уйду, потому что больше не о чем говорить, не стоит. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Да, мы работаем с детскими домами в Кении, и я знаю, там большое количество детей, которые жертвы жестокого обращения, и я знаю, что ты хочешь, чтобы они тебе звонили, и чтобы ты им помогла. И однажды у нас было 114 семей в одной церкви, и я знаю, что мы можем как-то объединиться и им помочь. Да, конечно, конечно. Но я хотел, чтобы люди знали. Сначала, если бы тебе захотелось что-нибудь сказать, особенно детям, жертвам жестокого обращения, если бы тебе захотелось сказать людям о том, как держаться и опираться на Бога, я бы сказала, взывайте к Иисусу, познавайте Иисуса. Когда я была ребенком, меня никто ни разу не приласкал, никто не сказал, Денис, я тебя люблю. Но люди думают, Венити, это надо же, понимаете, у нее все было. Она, должно быть, пришла из дворца. Но мы были бедными, даже трудно себе вообразить. И я неустанно повторяю, что Иисус сказал прощать очень много раз. И очень трудно прощать всякого. Иногда невозможно. Спасибо Иисусу. Он помогает нам это делать. Мы должны быть крещены во имя Иисуса. И мы должны быть с ними. И мы должны преисполниться Духа Святого. И тогда Он даст вам возможность простить любого человека, и вы сможете простить. Аллилуйя. И пока вы этого не сделаете, вы не сможете воззвать Господу, и вы не сможете даже сказать «благодарю тебя, Иисус». Вам нужно изгнать этого демона, который подвергает вас жестокости. Пока вы не взываете Бога, вы не сможете обрести жизнь. Это невозможно. Я знаю, кто был Иисус. Я не была преисполнена Духа Святого, но я не знала, кто был Иисус. И я знала песню «Иисус любит детей своих и маленьких детей». И я знаю, что нужно нести свой собственный крест. Но я не знала, что надо пройти через страдания. И я куда охотнее готова пройти через большее здесь, чем навечно отправиться в ад, потому что я знаю, что ад реален, и я знаю, что дьявол реален. И я помню, когда я была... Я помню, когда ехала в лимузине, я села рядом с водителем, и я начала проповедовать ему. И, как я говорю, не сможете ничего простить, но только как через Иисуса. Иисус сказал, что прежде чем я зародилась в утробе, Иисус уже знал меня, и я причислил их к сану пророков для народов и проповедников. И Библия говорит об этом. И Господь говорит, что ты будешь говорить то, что я тебе говорю. И Господь протянул свою руку и коснулся моих уст и сказал, прежде чем я вложу слова в уста твои, ты должна проникнуть словом Господа. Его имя Иисус. Вы должны проникнуться, Его словами. Я никогда бы, например, не читала книгу, которую ты бы написал, но вы должны читать Библию, вы должны знать, кто есть Иисус. И еще одно, еще что-то я хочу вам сказать. Например, если бы кто-то вытащил тебя из горящей машины, и машина бы перевернулась, и он вытащил бы тебя, и он бы тебя вынес, ты бы кричал, что «Он меня спас, кто-то меня спас, этот человек меня спас». И поэтому надо рассказывать всему миру, что Бог тебя спас. Иисус спас нас от огня. Нам не нужно стыдиться Его. Надо сказать, что Иисус меня спас. И надо встать и сказать, что Иисус меня спас, и я буду говорить об этом до самой смерти. Спасибо, Иисус, за спасение. Аллилуйя, спасибо, Господи. Я так рад, что ты пришла поделиться с нами сегодня. Потому что много людей... Нет, у нас только 10 минут, так что, видишь, 10 минут очень быстро проходит, да, особенно, когда я быстро говорю. Да. Благослови тебя, Господь. А сейчас поприветствуйте Люси Састар.

0: Lucy Sestar.
1: Lucy Sestar. Круто, круто. Благословит вас Господь, благословит вас Господь. Ну, у вас такая же судьба. Господь предназначил вам быть спасенным. И Господь хочет, чтобы вы пришли в Его Царство. Почему? Потому что ваша жизнь, знаете, как автомобиль. Вы можете существовать, может быть, на

четырех цилиндрах. Вы можете как-то протащиться по улице. Но дело в том, что вам нужно 8 цилиндров, и вам нужно подключить другие свечи. И я хочу вам сказать, эй, ребята, подключайтесь к Господу. Это единственное место, где вам нужно быть. Вы видите, как люди изменяют свои жизни. Вы видите этих сестер, они перевернули свои жизни. Этот оркестр нововведения, они изменили свои жизни. Вам просто нужно сказать, Иисус, я знаю, что я потерян. И я знаю, что ты хочешь изменить мою жизнь. Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас повторили за мной эту молитву. Я хочу, чтобы вы знали, что вы делали. У человека была связь с Богом, но грех ее порвал. Но Иисус пришел нас спасти. Он пролил кровь за наши жизни, чтобы мы были прощены за наши грехи. Так что, повторяя эту молитву, вы просите Его войти в вашу жизнь и сделать из вас новое творение. Давайте сделаем это прямо сейчас. Просто повторяйте это за мной. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я прошу Тебя, чтобы Ты вошел в мою жизнь и сделал меня новым. Я устал от всего, что я пережил, от всех оскорблений, от всей жестокости. Господи, я хочу подняться до всего хорошего, что есть во мне. И я знаю, что это может произойти только с Тобой. Спасибо, Господи, за то, что Ты пришел в мою жизнь. Прости мне мои грехи и сделай меня новым созданием в Иисусе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошее слово. Аминь. Аминь. Вы знаете аминь? Ну, рваните немножко, давайте. Я хочу вам всем выдать новый альбом. Церковь на марше. Церковь на марше. Церковь на марше. Где Денис? Уже ушла? Давай, присоединись к нам, девушка. Эй, жми на клавиши. Давай.

0: Мой гость – доктор Франциско Контрерас. Он владелец онкологической больницы, в которой лечат больных, лишенных надежды на выздоровление. Об этом в нашем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Мой гость доктор Франциско Контрерас, он говорит, что пользуется альтернативными методами в Оазисе Надежды. Это больница в Тихуане, в Мехико. И люди там живут на 30-35 лет дольше. А больные с неизлечимыми формами рака, от которых отказались врачи, исцеляются. Доктор Контрерас, некоторые говорят, я бы не хотел жить на 30-35 лет дольше других, будучи как растение, находясь в больнице. Люди могут жить дольше. Но какой в этом смысл, если эта жизнь безрадостна?
2: Я согласен с вами. К счастью, сейчас продолжительность жизни выше, но мы проводим около 20 лет в болезни, и это совсем не весело. Если бы вы наслаждались жизнью, вы бы хотели жить вечно. И именно об этом я забочусь – обеспечении качественной жизни на неопределенный период времени.
0: Итак, когда вы говорите, что, используя ваши методы и продлевая свою жизнь на 30-35 лет, люди должны быть как Моисей в свое время. В возрасте 120 лет его зрение было в порядке, его сила была при нем. Вы это имеете в виду?
2: Это то, что я имею в виду, и это радостная жизнь. Потом мы начинаем быть готовы к тому, чтобы пойти домой, но мы можем наслаждаться жизнью это время, пока живем здесь.
0: Хорошо.

0: Скажите, какая разница между вашим лечением и лечением других врачей? Например, мой постоянный врач, от которого я недавно отказался, когда я коснулся темы альтернативной медицины. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего старого еврея, как будто я сумасшедший. Какое различие между тем, что делаете вы, и тем, что обычно делается в медицине?
1: Нашу больницу отличает от многих других больниц в мире, особенно по части онкологии, то, что мы не расстраиваемся, обнаружив злокачественную опухоль у пациента. В нашей больнице мы пытаемся обеспечить наших пациентов ресурсами для самоисцеления. И это принципы, которые вложены при сотворении, согласно которым наше тело было построено. Мы были созданы со свойствами самоисцеления. Причина, почему мы заболеваем и почему не можем самоисцелиться, в том, что у нас не хватает этих ресурсов. Ресурсов на физическом уровне, на эмоциональном, на духовном уровне. Мы заботимся об этих трех сферах. Мы обеспечиваем наших пациентов ресурсами, что намного эффективнее, чем какие-либо другие медицинские процедуры. Я не говорю, что не делаю операций, я их делаю, или что не даю им лекарств, и мы даем их. Я не говорю, что мы никогда не пользуемся медицинскими или научными методами. Мы ими пользуемся, и все это хорошо. Я могу оперировать пациента, могу удалить опухоль, но проблема в том, что опухоль может появиться снова, потому что я не добрался до сути проблемы, которая и есть недостаток ресурсов. И это то, что приносит.
0: Вы сказали «недостаток ресурсов». Что вы имеете в виду?
1: Большинство думает, что мы придумываем новый рацион для развлечения. Но мы едим для того, чтобы обеспечить свой организм питательными веществами, в которых нуждается наше тело для функционирования. Например, машина, если вы не используете хороший бензин, не будет правильно функционировать. Большинство из нас не дает своему телу питательных веществ, в которых оно нуждается для правильного функционирования.
0: Это абсолютно иной взгляд. Я должен сказать, имея еврейское происхождение, я нахожу великое удовлетворение и комфорт в еде. Я наслаждаюсь пищей. Это действительно так. Вы хотите лишить меня этого удовольствия?
1: Нет. Я думаю, что Бог дал нам большой выбор пищи для того, чтобы мы наслаждались ею. Но проблема в том, что мы создаем новый стиль жизни, который нам удобен. Итак, поскольку мне это удобно, я ем гамбургеры, полуфабрикаты, и на вкус они хороши. Но я заменяю этим удобством реальную заботу о своем теле.
0: Что плохого в бутерброде? Что произойдет, если я буду питаться бутербродами?
1: Самое главное, что эта пища не обеспечит тебя ни одним из питательных веществ, в которых ты нуждаешься. Зато он обеспечит твой организм множеством химикатов, консервантов, потому что пища из полуфабрикатов уже была готова, химически приготовлена до того, как ты ее приготовил себе. Поэтому она не обеспечит тебя витаминами, минералами в том количестве, в котором нуждается твое тело.
0: А если я не имею этого в нужном количестве, что произойдет в моем организме?
1: Мы заболеваем. Вот почему, хотя многие и доживают почти до 76 лет, но 20 из них они болеют.
0: Вы специалист в какой области?
1: Я хирург-онколог.
0: И где вы учились?
1: Я учился в Вене, 5 лет хирургической практики в Венском университете в Австрии. До этого закончил медицинскую школу в Мехико, учился в США.
0: Сейчас вы очень критичны к использованию таблеток. Критичны вообще ко многим таблеткам. Критичны ко многим вещам, которые традиционные медики делают традиционно, и к тому, что происходит в наших больницах. Я слышал об ошибках, имевших место, и...
1: Сейчас это окончательно вышло наружу. Громадная неудача, которую мы претерпеваем как врачи. Я говорю это с грустью и ответственностью. Медицина сейчас находится на третьем месте причин большей смертности в США. Только рак и сердечно-сосудистые заболевания убивают больше людей, чем врачи.
0: Это сильно сказано. Вы слышали? Медицина – причина смерти. Медицина, которая для того и существует, чтобы помочь нам. У меня возникли вопросы. У вас, наверное, тоже. Мы вернемся. 30-35 лет вы проживете дольше, если позаботитесь об этом чудесном транспортном средстве, своем теле, которое дал вам Бог. Скоро вернемся.

0: Я Сидрот, ведущий этой передачи. У нас здесь очень интересный разговор, и надеюсь, вы присоединитесь к нам с доктором Контрерасом. Доктор имеет претензии к привычным нам традиционным методам медицины. Я не могу поверить в высказанное им заявление, согласно которому в США на третьем месте среди причин, самых главных причин, на главном месте вызывающих смерть, медицинские ошибки, предписания врачей. Это третья причина смертельных исходов. В это трудно поверить. А как насчет... В нашей стране ведь есть контролирующие органы.
1: Я думаю, они делают прекрасную работу. Проблема в том, и это не мои слова, это было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации, что 106 тысяч людей умирает ежегодно от правильно назначенного лечения. Правильно назначенное лечение – это когда я правильно ставлю вам диагноз, даю вам правильные препараты в правильных дозах, и вы правильно принимаете их.
0: Почему?
1: Потому что лекарства очень опасны, они очень сильны.
0: Когда я иду в аптеку, мне дают здесь, в США, лист бумаги, который говорит об эффективности этого лекарства, и я знаю о нем все. Хотите ли вы сказать, что есть что-то недосказанное в этой бумажке?
1: Есть, определенно есть. 300 лет назад очень критичный человек, который мне не нравится, сказал очень правильно. Вольтер сказал, причина, почему врачи не имеют успеха, в том, что они дают препараты, о которых мало знают, пациентам, о которых ничего не знают. Это проблема медицины. Вы провели 5 минут с врачом, поверхностно рассказали ему, что вас тревожит, и вышли с рецептом. Это смертельно опасно. Я считаю, что вместо назначения лекарств пациентам, мне следует узнать, что же действительно произошло с ним. Что происходит со многими из нас в данное время и в данном возрасте? И это взаимосвязано с нашим рационом.
0: Я читал в вашей книге об основных клетках, как они умирают и заменяются. Объясните мне это.
1: Клетки, по сути своей, очень похожи на нас. Они развиваются соответственно элементам, которые получают. Например, мы знаем, что в Америке люди выше и, возможно, лучше выглядят, чем в других странах, в которых нет столько пищи. Но качество пищи также очень важно, а не только количество. В Америке, например, ты съедаешь около 4 килограммов консервантов за год.
0: Что же совершает эти полкилограмма консервантов?
1: Только люди, которые занимаются похоронным делом, могут радоваться этому. Они узнали, что ты никогда не сгниешь в своей могиле, но это очень плохо для тебя. Остаться в своей могиле навсегда свежим, как салат, но умереть молодым. И все из-за этих химикатов, консервантов, которые вы едите.
0: Сейчас мы экспортируем нечто, что наши ученые называют дихлордифенилтрихлоретан, ДДТ, для удобрений. Мы экспортируем его, а затем импортируем продукты из этих других стран. И этот яд оказывается в продуктах.
1: Который и есть ДДТ, и ДДТ устарел. Но многие из новых типов химикатов, которые используются в агрокультуре, канцерогенны. Только посмотрите на фермеров, как они относятся к пестицидам, как будто эти химикаты с Луны, потому что они экстремально токсичны. Вот почему в Америке так много раковых больных. В настоящее время в США у половины мужчин в течение жизни появляется раковое заболевание.
0: У половины?
1: У половины. И жизнь 40% женщин сокращается из-за рака.
0: Вы верите, что это из-за пищи, которую мы едим?
1: И это взаимосвязано с нашим образом жизни. Есть две вещи. Мы едим не то, что надо, и не делаем зарядку. Если мы исправимся в этом, то заболеваемость раком ощутимо понизится, и это ничего не стоит. Для этого не надо ходить по врачам. И так, с моей точки зрения, самые опасные убийцы не врачи, а невежество.
0: И сейчас у какой-нибудь женщины имеется опухоль в груди. Она встревожена, она ходит по врачам, они делают тесты, и опухоль оказывается злокачественной. Затем они вырезают грудь, потом делают радиотерапию или химиотерапию, как и вы будете это, возможно, делать? Или ваше лечение как-то будет отличаться? Какова же ваша альтернатива?
1: 25 лет назад мы заявили, что лобэктомия намного лучше мастэктомии. И нас называли шарлатанами в то время. Сейчас, к счастью для женщин, все больше и больше докторов в мире делают сохраняющие грудь операции. Сохраняют грудь, делая только лобэктомию. Если опухоль достаточно маленькая, я считаю, что мы вовсе не должны делать радиотерапию или химиотерапию.
0: Почему?
1: Из-за их канцерогенного эффекта.
0: Как я понял, их беспокоит появление метастазов. Поэтому они обследуют все. Подмышкой, лимфатические узлы. Сделав тесты, они могут сказать, единственный выход – это химиотерапия или радиотерапия.
1: Химиотерапия в очень поздней стадии, как это доказано, не продлевает жизнь пациентов.
0: Почему же многие делают это?
1: К сожалению, особенно в Америке, доктора очень строго следуют протоколу и поэтому делают эти вещи. Из проведенных нами опытов мы поняли, что когда изменяется образ жизни наших пациентов и улучшается их питание, и особенно если изменяется их мышление и духовный статус, их отношение к депрессии и смерти, это дает им позитивную перспективу. И наши пациенты живут намного дольше, чем пациенты, которым делают химиотерапию и радиотерапию.
0: Это так отличается от того, что слышишь в кабинете своего врача. Давайте послушаем, что именно доктор Контрерос рекомендует нам, чтобы мы могли прожить на 30-35 лет больше полноценной жизнью. Мы вернемся. Доктор Контрерос, мы говорили о химиотерапии. А как относительно радиотерапии? Каково вы мнение об этой процедуре?
1: Определенно множество случаев показали, что радиотерапия может помочь пациенту, особенно при наличии очень большой опухоли, например, в грудной клетке. Допустим, ваше дыхание затруднено и требуется быстрое уменьшение размера этой опухоли. Радиотерапия нужна для того, чтобы сохранить жизнь пациента. Но доказано, что и радиотерапия, и химиотерапия могут только в этом помочь, быстро уменьшить большую опухоль, но это не продлевает жизни пациента, а качество жизни разрушается.
0: Это правда, что иногда врачи выносят смертный приговор пациенту, имеющему раковое заболевание. Они приходят к нему и говорят: «Вы проживете только несколько недель или месяцев, и 30% из них спустя 5 лет все еще живы. Как вы поступаете с ними, в отличие от других врачей?»
1: Я думаю, что главное, что мы делаем, во-первых, мы даем им идею, что они не умрут, потому что когда вы покупаете...
0: Но они умирают.
1: Пока мы живы, мы не умираем. Да, они думают, что рак убьет их, и оплот рака – это как раз страх. Страх – самая большая проблема у пациента. И когда у него нет надежды, он не прилагает усилий.
0: Физиологически, что происходит с организмом, когда человек в страхе и нет надежды?
1: Иммунная система потихоньку ослабевает.
0: Правда, это интересно.
1: И это измеримо. Студенты американского университета доказали, что одна минута грусти и злобы ослабляет вашу иммунную систему на протяжении 6 часов. Всего одна минута.
0: Правда? Ну а если в течение получаса деретесь со своей женой?
1: Представьте себе, или на своей работе вы всегда устаете.
0: Или вас ругает ваш босс.
1: И ваша иммунная система все время ослабевает.
0: Это очень опасно.
1: Это очень опасно. Это также одна из причин, почему так много больных в таких странах, как наша. Когда же вы можете помочь вашим пациентам эмоционально?
0: Но вы сказали только одну сторону книги. А если у нас стрессы или депрессия? Как насчет другой стороны жизни, если вы любите?
1: С другой стороны, если вы любите, или если вы смеетесь, одна минута смеха будет стимулировать вашу иммунную систему в течение 24 часов.
0: Это эффективнее, чем витамины.
1: И вот это мы начали делать в больнице. Наши заседания с пациентами сильно критиковали. Мы только шутили, смеялись и пели. Музыка — это еще одно важное лекарство.
0: О, я думаю, они смеялись над тем, как вы смеялись.
1: Именно это мы делали вместе с нашими пациентами, и их позиции начали меняться.
0: А насколько важны позиции и питание, о которых вы говорите?
1: Я думаю, что позиции и питание — самые важные факторы в нашей жизни. И, возможно, позиции еще более важны, чем питание. Но если вы не введете правильные вещества в ваше тело, оно не будет функционировать. Вы должны сделать естественное, а Бог совершит сверхъестественное.
0: Хорошо. Вы заботитесь об эмоциональной стороне. А как насчет физической стороны? Что вы делаете?
1: Физическая сторона. Конечно же, мы должны употреблять пищу, мы должны использовать противоопухолевые средства. Но есть множество натуральных противоопухолевых средств, которые не разрушают организм пациента. Тебя не будет рвать, у тебя не будут выпадать волосы. Витамины, например, очень сильное противоопухолевое средство. Лотел был раскритикован, а это натуральный противоопухолевый препарат.
0: Но, согласно сложившимся мнениям, здесь в США это шарлатанство.
1: К сожалению.
0: Влияние газет?
1: Газет и прочего. Есть множество исследований в мире, которые подтверждают, что это ценно. Проблема в том, что многие говорят, что мы утверждаем, что это лекарство от рака. Это не так. Оно имеет ценность и должно быть в вашем арсенале средств против рака. И другое очень сильное противоопухолевое средство в больнице «Оазис надежды» — это молитва. Как я уже сказал, мы можем делать только то, что естественно. Но Бог может сделать сверхъестественное. И я верю в своем сердце, как хирург, онколог, что мы можем испытывать чудеса. Как наша позиция меняется, и у вас появляется надежда, Бог будет совершать чудеса в вашей жизни.
0: Я задам провокационный вопрос. Скажите, а что вы едите на завтрак, обед и ужин?
1: То, что я рекомендую каждому, это употреблять хорошие продукты, такими, какими Бог создал их на этой земле. К счастью, в Америке сейчас быстро растет бизнес, связанный с органической пищей, пищей, которая не манипулирована. Говядина так же хороша, как и овощи, и для вас...
0: Вы не вегетарианец?
1: Я не вегетарианец, я немного ем мясо.
0: Это отличается от того, что я слышал от большинства людей, высказывающих альтернативные идеи.
1: Я рекомендую многим моим раковым больным стать вегетарианцами. Почему? Потому что рак увеличивается преимущественно за счет животного протеина, не растительного. А остальным надо следить, чтобы количество растительной пищи, выращенной органически, в 3-5 раз превышало количество животного протеина. Действительно, химикаты, которые дают животным и кладут в нашу пищу, убивают нас. Вот почему вы можете прожить на 30 лет больше, если только измените свое питание и будете делать зарядку.
0: Почему же правительство позволяет включать химикаты в нашу еду? Ведь это убивает нас. Это я вас цитирую.
1: Потому что это деньги. Органически выращенная пища будет сильнее атакована жуками, потому что это здоровая пища. Если вы где-нибудь храните пищу, и жуки не едят ее, вам тоже не следует ее есть.
0: Вы нас совсем запугаете. Это звучит так, как будто все вокруг канцерогенно.
1: Миллион элементов. Химических элементов вокруг нас. И в каждой комнате около 173 тысяч химикатов, из которых более чем 60% канцерогенны. Вот почему так много рака. Но то, что мы употребляем внутрь, намного важнее. Покупайте органически выращенную пищу.
0: К сожалению, наше время истекло. Доктор Контрера, спасибо вам. Но вы слышали, что доктор сказал? Страх – один из самых больших врагов вашего организма. Ходите путями, которые Бог сотворил. Библия говорит, что Бог дает нам не дух страха, а силу, любовь и здравый разум. Я скажу вам, страх – это враг, и вам не следует играть с врагом. Библия говорит, противостаньте врагу, противостаньте дьяволу, и он убежит в ужасе. Итак, в следующий раз, когда вы подумаете, у меня рак, у меня будут проблемы с сердцем, такие мысли могут неотвязно бомбардировать ваш разум. Остановите эти мысли. Вы скажете, как их можно остановить? Противостаньте. Сражайтесь с ними, как с врагом, как с разбойником, подошедшим к вам с ножом в руке, готовым зарезать вас. Вы должны бороться. Бороться с врагом, и есть только одно имя, с помощью которого вы можете сражаться против врага. И это имя Иисус. Перед ним всякое колено должно преклониться, и каждый язык должен исповедовать его. Я понял, что это истина в моей жизни. В имени Иисуса больше власти, чем в любой силе, восстающей против вас. Придите. Познайте Бога любви, не Бога религии, а Бога, о котором говорит Библия. Этот Бог любит вас и даст вашему сердцу сверхъестественный, чистый мир. Боритесь, восстаньте против страха, и вы увидите спасение. Освобождение придет от Бога. Он реален, и Он любит вас. Это цель и предназначение вашей жизни.

0: Около 7 лет назад я с единомышленниками стала изучать социальные сети. И мне показалось, что общество очень нездорово, поскольку на каждое сообщение беременной женщины о том, что она ждет ребенка и не знает, что делать, прибегает около 100 комментаторов, которые однозначно советуют ей беременность прервать. Мы стали разбираться в этом вопросе и выяснили, что это целая сеть людей, которые получают за каждое такое сообщение около 60 рублей. И самое удивительное и ужасное, что все эти люди пишут, в принципе, одно и то же. Если женщина родит такого незапланированного ребенка, то он вырастет и при этом будет несчастлив.
1: Когда я поняла, что я беременна, встал вопрос выбора. Что делать? Потому что, когда ты одна в большом городе, твоих родственников здесь нет. Мы снимали квартиру, я работала, я понимала, что если я не буду работать, то я даже не знала, как я, где буду жить, что со мной будет. И это была ситуация такой тихой паники. И когда я приехала в клинику, я лепетала такие глупости, что ну вот, мой молодой человек говорит, что вот через 2 года будет хорошо, а сейчас вот вроде рано, нам надо встать на ноги, нам надо то, нам надо это. И они сказали, что где ты видишь гарантии, что через 2 года у тебя получится? Это, такой гарантии никто не даст. А вдруг нет? А вдруг ты просто останешься без детей и что ты будешь чувствовать? И в какой-то момент вот я внутренне не хотела идти на аборт. У меня внутри было такое ощущение, что я не хочу. Я хотела ребенка, но меня подталкивал молодой человек. И я пошла в этот день, и у меня даже была оплачена эта процедура. Я туда ушла. Вот, я ушла, и я не знала, как сложится моя жизнь, что я буду делать с этим. Я сделала свой выбор. Моей дочери сейчас 24 года, старшей. Она потрясающая девочка. Я очень люблю. И я даже не могу представить, если бы ее не было, если бы не было следующих детей, что бы было с моей жизнью. Я не знаю.
2: Еще есть одна философский миф такой, или так, социальный миф, который, знаете, как они говорят, а вдруг он будет несчастным? Ну вот вдруг он родится несчастным. Ну, например, не может мама ему 3 кружка обеспечить и в бассейн его поводить. Он же будет несчастным. Не сможет ему велосипед купить, там какие-то там кроссовки там какие-то. Он же будет несчастным. Ну, тогда встречный вопрос. Ну, завтра ты будешь несчастным. Можно тебя заранее убить?
3: А если изнасилование? Что рожать от морального урода?
4: Лера, а как вы вообще относитесь к абортам?
3: Ну, смотря какая жизненная ситуация.
4: Как правило, люди просто прячутся за тезисом про изнасилование, и их не интересуют проблемы таких женщин. Им просто надо найти хоть какое-то оправдание аборту, в принципе.
3: Ну а если такой случай все-таки произошел?
4: На самом деле, беременность в результате изнасилования бывает крайне редко. Знаете, сколько таких случаев? В среднем всего 26 в год по России. И это на 1 000 000 ежегодных абортов.
3: Ну а этим 26 женщинам что делать?
4: Доктор Сандра Макхорн в США провела исследование забеременевших жертв насилия. Согласно ему, 75% женщин сохранили жизнь своим детям.
3: Но разве ребенок не будет напоминанием о трагедии?
4: Большинство опрошенных жертв изнасилования мотивируют свой выбор очень просто. Аборт был бы еще одним актом насилия над их телами и над их детьми. Ну и в конце концов, ребенка можно родить и отказаться от него. Это меньшее из зол.
5: Но ведь срок еще маленький.
6: Это же еще не человек.
7: Он муж настаивает на прерывании беременности.
6: Но кто?
4: Аборт. Это убийство?
0: Часто общаюсь с беременными женщинами вживую или по телефону. И они мне все как одна говорят. Но ведь срок еще маленький, там не человек. А кто же? Ну, сгусток клеток. Я вот так смотрю на нее и думаю. Ну, а ты-то кто? Ну, тоже сгусток клеток. Отправляю в ответ видео. Говорю, смотри. Уже в первые 2 недели беременности формируются зачатки нервной системы эмбриона. Уже на 16-й день начинает биться сердце, а на 8-й неделе ребенок двигает ручками и ножками, дотрагивается пальчиками до своего носа и изучает себя и свою маму.
8: Любой человек, любой мужчина, ложась, простите, с женщиной в постель, должен нести ответственность за жизнь его и ее детей. У нас, к сожалению, в обществе нет понимания, что такое аборт. У нас люди иногда не знают, что такое аборт. К нам приходят женщины, которые в молодом, и даже не только в молодом возрасте, говорят, ну, у меня же еще ребенок, ну, у меня же еще в утробе не ребенок. Это какой-то сгусток крови или, вы знаете, прям до абсурда, не, ну, какие-то там, не знаю, животные, рыбки у меня в организме сейчас. Это же ведь еще не человек. Поэтому так легко сделать аборт. И вот женщина беременеет, и ее старший сын говорит, что мне брат не нужен, ни брат, ни сестра не нужен. И в свое время начал бить эту маму, да, свою маму. И муж настаивал на прерывании беременности. Мы в своей работе используем наглядные муляжи эмбрионов развития человека на разных этапах развития. Там, с 12 недель, даже младше, 8, 9, 10 недель, 12 недель беременности, 20, 32 недели беременности. И мы дали в руки мужу, отцу ребенка, подержать эмбриончика на той неделе беременности, на которой был срок у этой женщины. И мужчина заплакал.
2: Абортивное мышление – это когда человек, государство, врач, женщина, семья, мужчина, неважно кто, позволяет себе говорить, что убит еще не человек. Ну вот он еще не человек, а, соответственно, ничего страшного в том, что его убили, нет. А что значит «еще не человек»? То есть ему говорят, он не может сам передвигаться, он полностью зависит от жизни другого человека, он не осознает себя, у него одна клетка, у него три клетки, он полностью питается за счет средств организма матери. Я вас уверяю, что я могу найти даже родившихся людей, которые полностью соответствуют этим параметрам. Например, паллиативные люди. Они полностью зависят от окружающих, они не перемещаются в пространстве, они не осознают себя, не обладают памятью, непонятно, как они воспринимают мир.
6: Но это ведь не человек еще даже.
9: А когда он станет человеком?
6: Когда родится.
9: Сердце ребенка начинает биться уже на 16-й день после зачатия, когда многие женщины еще даже не знают о своей беременности. А на 8-й неделе малыш уже двигается и чувствует боль.
6: Но ведь наука говорит, что это пока не человек.
9: Как раз наоборот. Согласно современной науке, жизнь человека начинается в момент зачатия. Вот, например, экспертное заключение биологов МГУ. С точки зрения современной биологии, генетики и эмбриологии, жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума.
2: И когда один человек позволяет себе сказать, что «да ладно, не переживай, он не человек», этот человек должен быть готов к тому, что он столкнется с тем временем, когда ему скажут «ты уже не человек».
10: Получается, нас не должно было быть.
11: Осложнение природы.
12: Тоже не надо
11: она
12: было
11: все-таки
12: рожать.
11: Оставила ребенка.
9: Хватит плодить нищету.
13: Еще с советских времен говорили, зачем плодить нищету. Так странно, нищету. Это же ваш ребенок. Между прочим, наши родители из поколения коммунальных квартир. И следуя логике, зачем плодить нищету, наши родители могли не появиться на свет. А значит, и мы никогда не родились бы.
2: Конечно, безумный вообще тезис. Если ты не богат, несчастлив, то тебе нельзя жить. Если у тебя... А сколько денег надо, чтобы это не считалось нищетой? Ну, сколько примерно? Ну, говорит, ну что бы, и дальше начинается. Я же хочу дать ему лучшее. Лучшее для него – это жизнь, что вы можете ему дать.
14: Расскажу вам историю Стива Джобса. Наверное, все о нем знают. Ситуация у нее была очень сложная, у матери Стива Джобса. 23 года, ребенок зачался вне брака, от мигранта из Сирии. Сама она была из католической семьи. Была студенткой и так далее. То есть проблем было очень много. Она все-таки беременность сохранила и оставила ребенка. И его усыновили очень хорошие люди, которые его воспитали. И когда он уже состоялся и был чрезвычайно богатым человеком, он разыскал свою биологическую мать и встретился с ней, как он сам говорит, для того, чтобы, ну, во-первых, узнать, как она живет, какие у нее проблемы, чем-то помочь ей, но не только для этого. Для того, чтобы сказать ей спасибо за то, что она тогда не сделала аборт.
11: Важнее правильно объяснить, почему не надо прерывать беременность, если она возникла. И даже в подростковом, при общении с подростками. Я все равно всегда настаиваю на том, чтобы, если ты не хочешь себе, то сделай для общества. Ну, откажись от этого ребенка. У тебя здоровье позволяет. Мы будем более внимательно за тобой смотреть. Ну и родишь, и отказывайся, если ты хочешь. Но, как правило, вот эти, кто соглашается, потом и не отказывается.
14: Ну, а то, что касается детских домов, то, что они переполнены, опять же, это миф, который устарел там лет на 20. У нас пустеют детские дома. У нас примерно вот на последние годы около 500 тысяч детей, сирот. Но из них где-то 92-93% они находятся в семьях. Или усыновлены, или под опекой.
2: Очередь за новорожденными детьми в стране 80 человек на место. По 2 года в очереди люди стоят. Усыновить хотят. Нет младенцев, которых усыновлять. Роди и оставь. Нет, лучше убить, чем оставить. Оставить стыдно. Убить не стыдно, оставить стыдно. Теперь берем тот знаменитый миф, который все тиражируют в обществе. Что все говорят? Что делать одинокой, больной, бедной студентке, которую бросил парень? Что ей делать? Коллеги, вот тут будет вообще просто вот статистически это шоковая цифра. Почему? Как раз бедные, больные, брошенные, одинокие студентки не делают аборты. Это самая маленькая категория, которая делает аборты. Они как раз, как правило, оставляют детей. Самая большая категория женщин, которая делает аборты, это второй, третий ребенок. Женщины, которые состоят в браке, имеют образование, квартиру, мужа, машину и делают карьеру. Ну вот представляете, вы выходите на улицу, там, вот у вас уже есть ребенок, и он вам мешает делать карьеру. Вы разворачиваетесь и говорите: слушайте, давай его убьем, потому что у меня же карьера, а он мне тут спать не дает, мешает.
12: 9 лет назад так получилось, что осталась без крыши над головой, без средств к существованию, с родственниками поругалась, осталась одна с ребенком на руках. Узнаю, что беременна вторым. Это вообще для меня был финиш. Я хотела сделать аборт, потому что денег нет, жить негде, не на что. То есть и реально вот хваталась за волосы, потому что реально не знала, чего делать, куда бежать, как вообще дальше быть. Но вот уже к гинекологу пошла, думала, все, сейчас буду делать аборт. Тут руководитель дома для мамы узнает, что я беременна, собираюсь сделать аборт. Она знает всю мою ситуацию, в какой я оказалась. Говорит: успокойся, выкрутимся. Ну и получилось так, что меня забрали в дом для мамы. Там же родилась она. Не жалею сейчас нисколечко, потому что с ней не соскучишься. На тот момент я думала, что это финиш.
15: Есть осложнения. Каждое вмешательство, образ жизни
16: запрещенный во многих,
15: дает свой отпечаток.
17: Рожать опаснее аборта?
0: Мне часто звонят и говорят: но ведь рожать не менее опасно, чем делать аборт. Ведь есть осложнения после родов. Подождите, роды – это естественный физиологический процесс, заложенный самой природой. А аборт – это искусственное вмешательство в организм женщины. И те, кто говорят, что рожать опаснее абортов, умалчивают, что осложнения при родах, как правило, результат нездорового образа жизни. Алкоголя, курения, половых инфекций. И самое главное – ранее сделанных абортов.
14: Один раз в колледже искусств, не буду называть город, я встретил совершенно дикую реакцию, когда поднял вопрос как раз о родах, об абортах. Просто девочки кричали о том, что у нас столько женщин умирает при родах. Я спросил: девочки, сколько? Тут же и девочки, и мальчики схватились за телефоны, стали что-то там тыкать, и прозвучала фраза: 100 тысяч, я говорю, где? В мире? Нет, в России. Вы представляете уровень мифологизации сознания молодежи? На самом деле, в 2021 году от причин, связанных с беременностью и родами, умерло 482 женщины. Смертность от абортов входит в статистику материнской смертности. Но даже если возьмем абсолютную цифру – 482 женщины. Причем это был ковидный год, и мы понимаем ситуацию. Да? В 2020 году это было там 160 женщин в год. Вот реальная статистика материнской смертности в России. Но у аборта есть долгосрочные, долгоиграющие последствия. Одно из них – это онкология, в частности, рак молочной железы. Так вот, от рака молочной железы ежегодно гибнет свыше 20 тысяч женщин, и десяткам тысяч женщин ампутируют грудь. Аборт – одна из основных причин этого заболевания. Не единственная, но одна из основных. И вот сопоставьте. 500 женщин в год, грубо говоря, или 160, и 20 тысяч.
11: Каждое вмешательство инструментальное в матку дает свой отпечаток, потому что это не просто чистка грязной сковородки, это вычищение стенки. И иногда это вычищение стенки с помощью киретки, если мы говорим об инструментальном аборте, может больше снять слой, чем, в принципе, для этой женщины нужно. И значит, в этом месте будет пустота, потом слизистая не может нарасти правильно. И возникает эта проблема хронического воспаления в матке и проблема так называемого, а сейчас она очень популярна, тонкого эндометрия. Когда женщина уже хочет иметь беременность, хочет иметь ребенка, она не может забеременеть. Плюс еще, когда возникает беременность, особенно в молодом организме, подростки молодые, так скажем, до 25 лет, да, то в организме происходит резкий сдвиг гормонального статуса, подготовка к беременности. Это все срывается при производстве аборта. Хватает одного аборта, чтобы получить вот этот весь букет всех тех ситуаций, которые приведут к бесплодию. Поэтому, да, на самом деле, это высоко коррелируемое состояние аборт и бесплодие.
14: Ну и надо сказать следующее, что женщины, имеющие проблемы при родах, как правило, это, конечно, не связано с летальным исходом, проблемные роды в целом, как правило, связаны с тем, что в анамнезе у женщины несколько абортов. Особенно аборт на первой беременности опасен. То есть, когда девочкам говорят о проблемах при родах, им не упоминают в ТикТоке и в других социальных сетях о том, что эти проблемы связаны не с родами, они связаны с тем, что девочка начала половую жизнь в 15 лет, у нее там несколько ЗППП перенесенных, у нее аборт на первой беременности. И все это в совокупности, образ жизни дает проблемы при родах. Не роды в этом виноваты, а образ жизни женщины. Потому что, конечно, все эти проблемы обостряются, когда речь идет о таком важном и значимом периоде ее жизни, как беременность и роды.
11: Вот вы знаете, так скажем, генетически запрограммировано все живое на Земле, что оно живет для того, чтобы размножиться. И если бы это было вредно, то бы этого не было. То есть это заложено в код всего живого. Соответственно, поэтому роды никогда не могут быть хуже, чем аборт. Но, опять же, все, что мы имеем в современном состоянии здоровья человека, сегодняшний день, приводит к тому, что и беременность-то выстраданная, но, естественно, все этот фон дает большее количество различных отклонений в течение беременности.

и родов, и поэтому, может быть, и создалась такая иллюзия, что роды – это плохой фактор в жизни женщины, и поэтому лучше не рожать, да, как некоторые рассуждают. Но как кто имеет опыт одного, особенно

0: Сегодня аборты разрешены всего в 27% всех стран. Это ведь немного, если посмотреть на весь мир. Например, аборты запрещены в таких странах, как Израиль, Новая Зеландия, Чили, Польша и Таиланд и многих других странах.
1: Но ведь ограничение абортов приведет к росту женской смертности. Вы об этом подумали?
2: Это распространенное заблуждение. Даже полный запрет абортов в современных условиях не приведет к повышению материнской смертности. Это подтверждается опытом стран, которые ввели такой запрет. Например, Польша и Чили. При этом Чили вообще является страной с одним из самых низких уровней материнской смертности в мире, даже ниже, чем в США.
1: Но разве не начнется рост криминальных абортов?
2: Нас часто пугают, что в случае запрета распространятся аборты, производимые непонятно кем в грязных подвалах. Но на самом деле опыт многих других стран показал, что законодательный запрет абортов приводит даже к уменьшению материнской смертности.
3: В этой связи очень показателен прогноз Дмитрия Менделеева. Он не только химик, его знают как великолепного демографа. Его прогноз для стран Африки был полностью до сотой миллиона. Да, он спрогнозировал, эта численность сегодня подтверждена исторически.
4: Сейчас иногда вспоминают прогноз Менделеева о том, что в России к началу 21 века должно было бы проживать 600 миллионов человек.
3: Менделеев предусмотрел все. Он предусмотрел в своем прогнозе практически и урбанизацию, и умирание села предусмотрел, и локальные войны, и голод, и эпидемию. И, в принципе, даже спрогнозировал потери от двух мировых войн, просто иначе их называл там, да, в прогнозах. Но он фактически все предусмотрел. Он не мог предусмотреть только одного. Дмитрий Менделеев родился в христианской стране и даже предположить не мог, что будут легализованы аборты.
4: В Советском Союзе ежегодно совершалось 5-6 миллионов абортов. И эти дети, допустим, абортированные в 60-е годы, они не оставили потомства. И все это дает уход от прогноза Менделеева в 2-2,5 раза.
3: Общий объем численности населения в России за последние 2 года снижался по 1 миллиону в год. То есть это чудовищные цифры. О чем они говорят? Они говорят о том, что к 2050 году у нас может остаться уже не более 130 миллионов, а к 2070 у нас будет где-то порядка 70 миллионов. То есть мы потеряем практически половину от сегодняшней части населения страны.
0: Об этом сказал еще патриарх сербский Павел. Он сказал это в контексте Косово. Косово стали заселять албанцы. Албанцы рожали, а сербки делали аборты. И тогда патриарх сказал: пока албанская женщина рожает 8 детей, а сербка делает 8 абортов, эта земля будет по праву принадлежать албанцам.
4: Необходимо подчеркнуть, что мантры о том, что аборты не влияют на демографию, это чисто идеологическая заказуха. Аборты влияют на демографию. Понятно, что нельзя эту проблему вырывать из контекста. Десятки миллионов детей абортированы, начиная с 1920 года, когда большевики легализовали аборт. Как это может, десятки миллионов детей не родились и не оставили потомства? Как это может не влиять на демографию? Это напрямую сказывается на демографии.
5: Статистика не снижается. Это опять же реклама, чтобы продавать эти препараты.
2: Медикаментозный аборт безопаснее хирургических.
0: Посмотрим статистику, сколько абортов делается в год в нашей стране. Сейчас это около 500 000, но это только официальная статистика в государственных клиниках по ОМС. А еще есть частные клиники, которые вообще получают лицензии только для того, чтобы делать аборты. Сколько их там? Мы точно не знаем. Но у нас есть возможность подглядеть за ширму. Это количество таблеток для прерывания беременности, проданные в частные клиники. И мы видим там еще 500 000. Итого 500 000 – официальная статистика, и 500 000 – теневая.
1: Слышала от врачей, что аборты стали совсем безопасными.
2: Каждый врач дает клятву Гиппократа. Но интересно, что в своем изначальном варианте эта клятва запрещала врачу содействовать абортам. И я не вручу никакой женщине абортивного писария.
1: Это было 1000 лет назад. Сейчас современная медицина.
2: Сегодня в структуре причин материнской смертности аборт занимает одно из первых мест. А серьезные осложнения после аборта развиваются у каждой третьей женщины, в том числе рак и бесплодие.
1: Так это хирургические аборты,
6: А медикаментозный аборт, он не так опасен.

0: Миф о безопасности таблеточного аборта продвигают сами фармакомпании, продающие эти препараты. На самом деле любой аборт очень опасен, так как это грубейшее вмешательство в сложнейшие внутренние процессы. К примеру, когда женщина забеременела, то под влиянием гормонов клетки молочных желез начинают активно расти. После аборта этот процесс резко прерывается, и в клетках происходит сбой. Это становится фактором перерождения клеток в раковые.
1: Сейчас очень много вопросов задается, какой аборт считать безопасным, какой опасным. Так вот, я могу сказать, что это, опять же, такой маркетинговый ход для того, чтобы людям предложить таблетированные формы медицинского аборта.
2: Существует иллюзия, что есть безопасный медикаментозный аборт. Так вот, по мнению многих экспертов, медикаментозный аборт, он ни в коем случае не безопаснее хирургического. И надо сказать, что в инструкции к мезопростолу, к второй таблетке, написано, правда, это никто не читает, то, что эту таблетку можно применять только в медицинском учреждении, в котором есть реанимация. Как-то так сказано. Ничего себе безопасный аборт, если необходима реанимация. Чаще бывает неполный аборт. Опять же, все это происходит где-то на дому, неизвестно где, в каких-то бытовых условиях. И женщина смывает все, что вышло в унитаз, и она не понимает, что плацента, допустим, не вышла. Что-то осталось. И начинается воспалительный процесс, сепсис.
3: Он имеет право.
4: Диагнозы часто не подтверждаются.
5: Он научил нас любить.
6: Таких случаев очень мало.
0: А если ребенок инвалид?
7: Еще врачи очень часто пугают. Ты приходишь в кабинет к врачу, и тебе говорят: «У вас ребенок инвалид. У вас родится урод. Молодая, родишь еще», и ты начинаешь сомневаться. Но надо помнить, что, во-первых, 50% таких диагнозов не подтверждается. Здоровые дети рождаются после УЗИ, в котором говорят, что ребенок инвалид. Во-вторых, такой ребенок действительно может родиться с патологией, но изменить весь мир именно своим поступком, что, несмотря на диагноз, у этого человека воля к жизни. Например, Ник Вуйчич, который не имеет рук и ног, но меняет жизнь к лучшему. Ну и в конце концов можно родиться абсолютно здоровым, но попасть в автомобильную аварию и стать инвалидом. Никто от этого не застрахован.
8: Нам поставили диагноз. Это у нас третий ребенок был, Миша. Поставили диагноз инсульт внутриутробный. И вот тут начались наши, конечно, я испытала на себе полную, всю меру «любви» в кавычках врачебного сообщества. То есть мы подверглись двойному удару, да? Сначала нужно, потому что вдруг и вы будете страдать, а зачем вам это нужно, вы успешные люди. А второй раз уже, когда зачем вам это нужно, он вызывает у вас исключительно страдания, там он быстро умрет. И успокаивали нас этим. То есть вот фактически такая история. Мы решили, что он, прежде всего, он имеет право на жизнь. Какой бы эта жизнь ни была, короткой, маленькой, не очень удобной, некомфортной, он имеет право жить. И я вам скажу, что этот опыт жизни с особенным ребенком – это самый уникальный опыт нашей семьи. Он фактически менялись вокруг нас все. Менялись наши отношения с мужем, менялись отношения со старшими детьми. Это совершенно другие люди стали. Это он фактически лечил всех от вот того, что вы насказали, от чудовищного эгоизма, себелюбия, такого консюмизма, жажды себе, удобства. И он научил нас любить, жить ради других. Если бы не было этого малыша, людьми бы, наверное, мы не стали в полном смысле этого слова.
9: В любом случае, это всегда можно.
10: Женщина имеет право знать.
11: Вот это надо твердо знать.
0: Мое тело – мое дело.
7: Основной тезис, активно продвигаемый зарубежными фармкомпаниями через блогеров и феминисток «Мое тело – мое дело», выдавая аборт как некое право и свободу женщины. На самом же деле они лишают женщину этих прав. Право узнать о мерах поддержки, право узнать о фондах и организациях, готовых позаботиться о ней, узнать правду о том, как аборт разрушает физическое и психическое здоровье женщины.
12: Она сказала, что ты должна сделать аборт, мы вместе все равно не будем. Ну, в принципе, я тоже не хотела, но так получилось, что вот видите, по такому закону подлости, я вот прям именно в тот момент, когда мы с ним поругались очень сильно и хотели разойтись, я забеременела. Вот. И он умышленно пришел, начал меня пинать по животу, вытащил меня за волосы в коридор. Потом приказал мне одеться, потащил меня. Апрель месяц, дождливая погода была, он меня тащил вдоль канала. Я уже не могла идти, потому что он меня очень сильно пнул под дых. Я задыхала, шла. У меня сил уже просто не было, я упала. Он просто еще сильнее разозлился и начал прям пинать мне ногой по голове. Уже по голове пинал прям очень сильно. Разбил мне ухо, мне потом его зашивали. То есть у меня хлынула кровь из уха. Я кричала, спасите, пожалуйста, кто-нибудь. И вот хорошо, что Бог услышал. Шли две женщины, они подлетели сразу, начали орать мне, что ты творишь? Сейчас вызовем милицию. Он убежал. Он убежал. В общем, после этого случая я хотела уже сделать прям 100% аборт. Я пошла в женскую консультацию, дала анализы. Вот. И сидят две женщины в гинекологии. Одна акушерка, другая просто медсестра. И вот одна мне говорит, акушерка, может, не стоит делать, все-таки тебе уже 30 лет, а вдруг ты потом не сможешь иметь детей. Наташа говорит, ну, я от алкашей типа рожаю детей здоровых, не переживай, у тебя будет здоровый, нормальный ребенок. Это счастье, говорит, то, что сейчас беременна, в скором времени ты это почувствуешь, когда отпустишь вот это все. Я говорю, я не могу отпустить, у меня к нему ненависть и злость, говорю. Я не могу от этого избавиться, говорю. Потом второй фактор, как я буду содержать ребенка, говорю. У меня денег вообще не осталось, говорю. Как вообще? Она сказала, не переживай. То есть она меня настроила оптимистически, все наладится, все будет хорошо. Вот, и я вышла, у меня как-то груз из сердца, можно сказать, упал, да, мне стало легче после разговора с ней. И она мне сказала, ты не одна, не переживай, мы тебе поможем. Дала мне номер кризисного центра, вот этого дома для мамы. Я родила здорового ребенка.
3: Нет ни одной непреодолимой ситуации в этой жизни. Любую ситуацию можно пережить. Из любой ситуации есть выход. Вот если у женщины есть психологические проблемы и трудности, пожалуйста, у нас есть психологи, которые тебе помогут, которые готовы тебе оказать необходимую помощь и поддержку. Если женщине не во что одеться, нечего кушать, у нас есть центр гуманитарной помощи, который сейчас на сегодняшний день в общей сложности 261 по всей стране работает от Калининграда до Петропавловска-Камчатска, где любая беременная женщина может получить необходимую помощь и поддержку в виде продуктов, гигиены, одежды, обуви, коляски, кроваток, всего необходимого для ребенка. Даже если женщине куда идти, у нее есть дом. Это дом для мамы, который сейчас, помимо нашего московского центра, в общей сложности 80 приютов, также располагающихся от Калининграда до Петропавловска-Камчатска, где любая беременная женщина, которая сейчас в эту минуту осталась одна, и она не знает, что ей делать, она может прийти и обратиться к нам в наш центр за комплексной помощью и получить необходимую помощь и поддержку в рамках нашего центра. И вот ради этого созданы наши центры, которые являются реальной поддержкой для любой беременной женщины.
5: Знаете, сколько было женщин за эти почти что 7 лет, ни одна не пришла и не сказала, что получилось плохо, когда сохранила ребенка. Ведь ни одна. Ни одна не пришла и не сказала, что вот так получилось плохо, получается всегда хорошо.
12: Я не жалею, я стала счастливее намного. Вот. Мне теперь есть чем заниматься. Она меня вдохновила, моя дочь очень. Я стала сейчас фотографом. Да, мне это очень нравится. Я зарабатываю деньги на этом.
5: Глубоко уверена внутри. Это какое-то такое глубинное знание, что все дети даются всегда вовремя. Именно в тот самый нужный момент, когда это нужно в первую очередь для тебя и для твоего спасения. Это такая точка, такая, знаете, как бы это тебе руку помощи протягивают. Иногда кажется, что это ужас и крах, и жизнь заканчивается, да. А на самом деле это такая точка роста, после которой жизнь женщины может еще стать лучше.
6: Чаще всего, когда женщина остается наедине с этим вопросом, конечно, ей сложно принять правильное решение.

Выбор. Но если найти с кем поговорить, с другом, психологом или социальным работником, это поможет увидеть ситуацию такой, какая она есть. Ведь дети — это продолжение нас в будущем. Наша любовь и наша забота сильнее всех трудностей. Нужно просто верить. Верить в себя, в свои силы, в своего ребенка. Верить своему ребенку, который там внутри ждет. Ждет, что ты скажешь ему. Ничего не бойся. Мама с тобой.

0: спасатели!
1: Привет, спасатели!
0: Привет, спасатели!
1: Привет, спасатели! Это я, Заноза! Ха-ха! Компьютер! Ха-ха! Ха-ха!
0: Флешечка моя любимая, моя любимая! Ха-ха!
2: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
3: Найти бы того, кто заразил компьютер. Ух, я бы ему.
0: И ничего бы ты не сделал.
3: Кто здесь? Так это же Заноза. Что же ты доделала? Ты заразила меня вирусом! Теперь вся информация в компьютере под угрозой уничтожения! И ребята теперь спасатели, то есть не могут теперь получать письма от ребят!
0: Смотри, хватит на меня чихать! Я сама хотела чихать на этих спасателей и их письма! Заноза свое дело сделала, Заноза может отдыхать. А вот спасателям придется доказывать, что это не они компьютер сломали.
3: Так вот, чего ты хотела? Ты хотела, чтобы в твоих проделках обвинили спасателей?
0: Отличная ловушка для доверчивых спасателей.
3: Не рой яму другому, сама в нее попадешь. А вот спасателей надо предупредить.
0: Предупредить?

0: нет никого. Значит, я спокойно смогу покопаться в интернете и пообщаться в чате. Хотя, Робби говорил вчера, что не надо. Что-то насчет вирусов. А! Наверняка я его неправильно поняла. Точно неправильно поняла.
1: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
0: Что?

0: такое? Нет никого? А кто, интересненько, сообщение от детей принимает?
1: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
0: Интересненько. А еще вчера все работало. Значит, сегодня кто-то уже в клубе побывал. А вот и сумочка чья-то. Валяй.
2: Ой.
0: Твоя пантерка.
2: Спасибо, Робик. А я тут пуговицу потеряла.
0: Пантерка, а ты случайно не видела, кто в компьютере ковырялся?
2: Видела. Я ковырялась. Робик, но... это было совершенно случайно. Я просто подошла к компьютеру, нажала кнопочку, и тут вдруг... А-ти!
0: А-ти! О, матрица!
3: Ой, Робик, стой! Не подходи! А-ти! А то заразишься!
2: А-ти! Это я виновата!
3: Да неужели? Ты просто всей правды не знаешь. А правда, как ее не прячь, все равно выйдет наружу. Так в суперкниге сказано. А против суперкниги любые вирусы бессильны.

0: сегодня рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Правда.
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Запомните, друзья, Бог любит правду. Он видит и знает все, даже самое тайное в вашем сердце. Поэтому говорите правду друг другу.

0: Ну, Робичек, ну... Ну, я не знаю, на что там намекала матрица. Я же призналась, что это я говорю...
1: Стоп. Что-то тут не то. Матрица зря говорить, а тем более петь не станет. Это что такое? Твое? В таком случае мне понадобится пару минут, чтобы выяснить, кому она принадлежит. Пантерка, за мной!
2: Ушли. Хорошо.
3: Флешка! Флешка! Моя флешечка! Флешка, ауха! Сейчас меня раскроют! Все тайно станет явным! Нет, флешка.
2: Нужно звать капюшона.
3: Так, капюшон.
4: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
1: Привет, заноза!
3: Здрасте!
1: Твоя?
3: Не помню. А я чё? Я ничего. Мимо гуляла, проходила. Вот решил в гости.

Добро пожаловать, дорогие друзья! Я очень счастлив, потому что я знаю, что я проведу полчаса с моими добрыми друзьями, и мы будем слушать ничего, кроме добрых вестей о том, что Бог любит нас, и о том, что у нас одно вечное направление, и то, что мы принимаем жертву Божьего Сына, и что за все грехи уже заплачено. И это добрые вести, и все эти добрые вести положены на музыку, на любую музыку. И любое музыкальное выражение можно найти на нашей передаче, если это евангельское послание. И сейчас хороший пример. Мои первые гости — это прекрасные молодые женщины. Они приехали из штата Детройт, и они лауреаты премии Vision и DAF, и также они завоевали премию за лучшее современное исполнение на конференции Ассоциации евангельской музыки, которая прошла недавно в Нэшвилле. Они также записали последнюю песню, которая называется «Песня в ночи». И это прекрасная песня. И они празднуют 10-й год своей группы в этом году. Давайте поприветствуем прекрасных Даяну, Луану, Лизу и Лев, группа «Свидетель».

Группа Witness, свидетель. Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Дайан, Луэн, Лиса и Лея. Вы прекрасные. И я говорю, называю вас девушками, конечно. Знаете, потому что, когда я всегда с прекрасными девушками, я думаю о своих дочерях. И поэтому я очень рад быть среди вас, потому что это напоминает мне о моей семье. И я всегда очень рад, когда мы вместе поем с моими дочерями. Вы были вместе 10 лет, правильно? И вы все изначального состава? Ты изначального и ты изначального. А, так что две изначального состава и две пришли недавно. Понятно. 10 лет — это долгое время для одной группы, и вы записывали альбомы все 10 лет. И изменились и стили, изменилось и качество музыки. Расскажите мне, где вы обычно выступаете? В церквях или где? Или в различных местах? Да, в различных местах. Мы выступаем в школах, в церквях, аудиториях, в театрах. Где Господь открывает дверь, там мы и поем. Это прекрасно. Вы поете сами или иногда вы поете с другими артистами? Да, определенно с другими артистами. И вы выступаете в христианских ситуациях, на христианских собраниях или где? Мы иногда поем и на обычных мирских программах и концертах, но в основном христианских концертах. У вас сейчас вышел новый альбом. Да, «Песня в ночи». И я, насколько понимаю, что вы только что закончили этот альбом во время конференции, которая была в Нэшвилле, штат Теннесси. Вы приехали на конференцию и использовали это время, чтобы записать свой альбом. Да, и также мы сделали видеоклип. И видеоклип. Да, знаете, мне никогда не приходилось беспокоиться о видеоклипах, потому что в мое время мы не записывали никаких видеоклипов. Но сейчас иногда это и делаю. И я даже появился в одном странном видеоклипе Алла Янковича, но это другая история. Я не думаю, что это такой же видеоклип, как ваш. Расскажите мне следующие песни. Следующая песня говорит о силе крови Иисуса Христа. И если мы знаем Господа Иисуса Христа, мы знаем, что когда Он пролил кровь, Он выкупил нас, и есть сила в Его крови. Я хочу услышать. Итак, группа «Свидетель».

Да, группа «Свидетель», группа «Witness». Большое спасибо, девушки. Я очень рад, что я смотрю этот выпуск передачи «Gospel в Америке». А вы? Мы прекрасно проводим время. И сейчас вы увидите адрес. Вот он появился. Я хочу, чтобы вы помогли мне сформировать нашу следующую программу. Потому что я хочу, чтобы вы рассказали мне о музыке, которую мы не показываем на нашей программе. И, может быть, мы не пригласили какого-то исполнителя. Напишите мне, расскажите мне, что вам нравится. Или расскажите мне, что вам не нравится. И потому что вы пишете, ваши письма попадают в лотерею, и потом мы будем их вытаскивать, и мы будем посылать компакт-диски и кассеты с музыкой артистов из нашей передачи тем, кто написал эти письма. Так что, возможно, вы можете это получить. Давайте поприветствуем на Gospel в Америке Джоанна Карлсон.

Это просто прекрасно. Я хочу вам сказать, что евангельская музыка мне нравится даже больше сейчас, когда я стою здесь, на перекрестке музыки Gospel. Мы называем эту передачу Gospel в Америке, где различные исполнители евангельской музыки, вне зависимости от вида их музыки, приходят и встречаются, и они заявляют об их любви к Богу и об их отношении с Богом. Я надеюсь, что вам нравится наша передача, и что вы напишите мне по адресу на вашем экране. Я записал несколько евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». И я всегда любил эту песню. Это самая милая поэтическая песня «Скала веков».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Издавна христианская церковь практикует возложение рук. Что значит это действие? Насколько оно важно? Может ли человек быть крещен духом без возложения рук? Сегодня у нас в гостях Александр Богданенков, литературовед, богослов и филолог. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Илья.
0: Прежде чем коснуться вопроса о взаимосвязи возложения рук и крещения духом, хотелось бы проследить историю этого действия, Александр, и очертить круг смыслов, которые оно выражало. Могли бы вы нам помочь это сделать на основании Священного Писания?
1: Да, мы это с вами сделаем, но давайте прежде два предварительных замечания. Вы слышали, наверное, такую пословицу, выражение, афоризм, что немцу хорошо, то русскому смерть.
0: А бывает наоборот выражение звучит.
1: Да, ну главное, смысл сохраняется. Вот когда мы касаемся вопросов обрядовости, действий ритуального характера, то у Востока, в частности у славян и в русских, совершенно иное отношение к этому, нежели у западных людей. На примере простом можем это вспомнить, крестного знамения. Вы помните, какой огромный раскол был в Русской Православной Церкви, причиной которого стало несколько вопросов ритуального действия. Один из них – это как накладывать крестное знамение. В то время те люди, которые являются старообрядцами, будь то поповцы и беспоповцы, они это делали двуперстием. Мы помним вот это, двуперстием.
0: Да.
1: А Никоновская реформа говорила, что необходимо креститься трехперстием. И это стал одним из ключевых вопросов в этом расколе, до сих пор сохраняющим свою актуальность. Да. К примеру, в то время как на Западе, знаете, как на Западе католики крестятся?
0: В двухперстном и слева направо.
1: Католики крестятся, как правило, либо вот так, сложив все пять пальцев вместе, либо вообще открытой ладонью.
0: Поочередно сменяется лево направо,
1: право. И для них нету разницы, как сложить и прочее. То есть вот этот первый момент. У русских проблема. И ввиду этого вопрос о возложении рук, казалось бы, второстепенный. Он вдруг обретает некоторый такой огромный масштаб. Это первый нюанс. И второй нюанс. Когда мы говорим о каких-либо действиях, они могут иметь разные смыслы. Вот, например, рукопожатие. Смотрите, а что мы с вами рукопожатие сейчас делали? Зачем? Что оно значит? Ну, обычно что значит рукопожатие?
0: В культуре наше приветствие.
1: Приветствие. Чаще всего имеет смысл приветствие. А давайте представим себе такую картину. Вот уже люди поприветствовались, они в общем зале, и кого-то вызывают, награждаем там Иванова Ивана Ивановича в связи с присвоением ему такой-то степени. И вот он вышел, ему медаль вручили, орден вручили, он спустился, и ему начинают все руки жать. Но они же его уже видели, они уже приветствовали. Рукопожатие в данном случае что?
0: Ну, как благодарности, как
1: поздравление.
0: Поздравление,
1: да. Оно же не обозначает уже приветствие, да?
0: Да.
1: Оно обозначает поздравление, да? И уже имеет совершенно иной смысл. Поэтому для нас очень важно помнить, чтобы не превращать вопрос рукоположения в некий краеугольный камень. Это вопрос не самый главный. И второе, нам нужно вычленить смыслы, которые он имеет. Давайте для этого обратимся к Библии. Итак, книга Левит, первая глава. Книга Левит насыщена вот этим вот обрядовым действием рукоположения, возложением рук. Смотрите, первая глава, сразу четвертый текст мы читаем. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Или третья глава, второй текст. «И возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у двери скинии собрания». И так далее. Здесь же восьмой текст. «И возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинией собрания». Уже другое жертва заколается. Тринадцатый текст. «И возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинией собрания». То есть, смотрите, вся книга Левит, в принципе, испещрена ритуальным действием возложения рук. Мы видим, что оно связано с принесением жертвы. И совсем не обязательно с жертвой, которая связана с грехопадением, как жертва за грех или

0: жертва повинности. Мирная жертва не имеет искупительной идеи.
1: Да.
0: Но все равно совершается возложение рук. Дальше. Давайте откроем, к примеру, Левит, 24 главу. Итак, мы увидели, руки возлагались в связи с жертвоприношением, притом разного характера. Даже при тех, где нет необходимости исповедания греха. Левит 24, 14. Ну, а вы пока думаете о том смысле, которое это действие могло иметь и имело при жертвоприношениях. Левит 24, 14, смотрите. «Выведи злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями».
1: Вообще мотивы, но идеи другие.
0: Да, то есть, если, к примеру, при жертве за грех человек возлагал руки на животное или руку на животное, то мы понимаем, что он исповедовал свой грех, и была идея передачи.
1: Символически, да?
0: Да. Моего греха, возложение на животного, так?
1: Так.
0: То здесь, смотрите, абсолютно иной смысл. Человек, который виновен в грехе, на него все возлагают руки, свидетели, для того, чтобы потом он был побит. Здесь нету идеи переноса. Здесь идея как раз-таки оставления греха на нем. Да? И сопровождается это свидетельством. Только свидетели это делают. Да? К примеру, числа 8 глава, 10 текст. Данный отрывок связан с новой, уже третьей идеей, где происходит избрание. Числа 8 глава, 10 текст и 12. «И приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов». 12 текст. «А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов». То есть, смотрите, картина.
1: Интересная последовательность.
0: Весь народ возлагает свои руки, поднимает свои руки на левитов. В свою очередь, левиты возлагают свои руки на жертву за грех. Что делает народ? Для чего он возлагает руки? Они ж ничего не передают им. Правильно? Они ж ничего не оставляют на них. Здесь уже иной смысл.
1: Ну, смысл, конечно, явно что-то другое.
0: Идея отделения. Правда ведь?
1: Видимо, так.
0: Идея отделения этих людей для служения. При этом она исповедуется как бы солидарно всем Израилем. А в то время как возложение рук уже этих левитов на жертву уже имеет другое значение. Да, вот это как раз-таки очищение от греха, передача греха. То есть мы видим. Ну, давайте еще числа 27 главу. Одно и то же действие, хотя оно варьируется, иногда одна рука кладется, иногда обе руки кладется. Руку или руки. 27 глава книги чисел, 22-23 текст. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». А здесь уже идея передачи, преемственности. Моисей, прежний Иисус. Вождь Израиля, возлагает свои руки на нового вождя Израиля. И теперь ту роль, ту функции, которую играл Моисей, будет играть Иисус Навин. Вот это идея передачи, делегирования. Да?
1: Да.
0: Вот то есть мы видим, как одно и то же действие, или схожие, однокоренные действия, могут выражать разные идеи. Так? В Новом Завете эти смыслы где-то пересекаются. Давайте откроем Новый Завет, Евангелие от Луки. Обыкновенно исцеление происходит вместе с возложением рук. Евангелие от Луки, 4 глава, 4 текст. Иисус проповедует, а после к нему приходит огромное количество людей с определенной целью. Евангелие от Луки, 4:40, чуть ошибся я. «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». А здесь?
1: Исцеляет Иисус.
0: А что это значит, это действие, возложение рук?
1: Со стороны Иисуса?
0: Да.
1: Но то, что вот все ему принадлежит, и все.
0: Но оно

0: может, с одной стороны, обозначать, ну, даже через, так сказали, через косую линию, с одной стороны, изъятие болезни, принятие на себя, а с другой стороны, дарование здоровья. Так ведь?
1: Возможно.
0: Этот момент. То есть здесь руки выступают как некоторое посредничество между исцеляющим и исцеляемым, так? А, ну, это постоянно так происходит, например, тут же Луки 13.13. Если там были многие толпы людей, приходящие к Иисусу, на которых Иисус по очереди возлагал руки, то 13.13 рассказывает нам историю уже отдельной женщины, больной. И вот мы читаем 12 текст. «Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». То есть он как бы забирает и дает ей здоровье, получается. Да, опять-таки, вот это вот посредничество.
1: Символизм возложения рук, видите, такой имеет вот большое разнообразие. Да.
0: Вот вы верно сказали, что мы имеем здесь дело не с магией, не с мистикой, а с символическим действием, которое воплощается через ритуал возложения рук, который может обозначать разное. Ну, известное действие рукоположения в сан священника, отделение, как это было в Ветхом Завете, так это сохраняется в Новом Завете. Ну, давайте откроем Деяния, 6 главу. Это история, связанная с избранием 7 диаконов, вы ее хорошо помните. 5 текст перечисляет этих диаконов, их имена, а дальше 6.6: «И поставили их пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». 6.6. Да. Да? Избрание, отделение на служение апостолов. Диаконов. Апостолами диаконов. Или здесь же Деяния 13.3. Мы этот текст открывали. Это то место, где Дух Святой приказал отделить Павла и Варнаву, Савла тогда еще, и Варнаву на служение. И вот 13.3 мы читаем: «Тогда они совершили пост и молитву, и, возложив на них руки, отпустили их». Вот это идея, опять-таки, отделения. Отделения, свидетельствования об отделении. Или 1 Тимофею 5.22, где апостол Павел пишет письмо юному коллеге, который тоже является пастором, священником, соработником, сотрудником Павла, где он делает очень важное замечание относительно рукоположения. 1 Тимофея 5.22. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах». Да, то есть необходимость исследования человека перед тем, как совершить рукоположение, чтобы не было этого. И при крещении духом тоже совершается иногда, мы сейчас это убедимся, тоже совершается возложением рук. Таким образом, мы видим, что возложение рук имеет разные смыслы. Иногда это идея передачи, переноса посредством, вот это вот действие медиатора, передатчика, избрания, отделения, свидетельствования, да, дарования. Вот. И при том человек, когда происходит, человек, как правило, посредник, потому что избирает ведь Господь. А человек признает это избрание и как бы это демонстрирует через это действие.
1: Да, интересно, видите, вы показали такой вот, вот формат разнообразия вот в Священном Писании представленный рукоположение, да? Потому что человек может всегда, ну, как-то относиться к этому как-то односторонне, да? То есть, вспоминая там, может быть, Ветхий Завет, у него там запечатлилось в памяти, что вот обычно, чаще всего это вот, надо, может быть, возложение рук над животным, и если все заканчивается, оказывается, нет. Видите, как много. Нет. Хорошо, Александр, спасибо. Ну, видите, вы и в прошлых передачах говорили с вами о крещении Святым Духом. Вот, кстати, вот некоторые люди, вот возложение рук и крещение Духом, вот они не отделяют вот эти понятия от одного до другими. Ну, и считают они некое такое целостное, единое. Как Священное Писание вот представлено вот этот вопрос? И как быть с этим вообще?
0: Ну, для этого я, знаете, какую процедуру предлагаю? Чтобы мы могли посмотреть все ключевые случаи крещения Святым Духом и увидеть, как, где происходит какое действие, чтобы понять, является ли возложение рук необходимым, неотъемлемым атрибутом крещения Святым Духом. Ну, уже сразу, самое первое крещение Святым Духом, мы с вами говорили, это Пятидесятница. Деяния, 2 глава, давайте откроем. Первые 4 текста 2 главы. Есть ли там возложение рук при этом крещении Духом?
1: Я не припоминаю.
0: Нет, там никакого возложения рук нету. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть никто из людей ни на кого рук не возлагает. Есть некое действие сверху от Иисуса Христа, который источник крещения Святым Духом. Эти вот эти огненные, как бы огненные, напоминающие огненные языки, на них нисходят над головами, и происходит крещение Святым Духом. Вот они. И будете крещены Святым Духом. Угу. То, что говорится в 1.5. То есть вот самое первое крещение Святым Духом, мы видим, никакого возложения рук нету. Собственно, так ведь было и с Иисусом Христом. Иоанн не возлагал на него руки, чтобы тот был крещен Духом. Он уже вышел на берег, он уже помолился на берегу, и Отец посылает Духа снисходящего на него. Никаких рук здесь не было. Дальше. Мы видим первое крещение такое уже церковное, происходит здесь же, во второй главе, после проповеди Петра. Петр заканчивает свою проповедь. Это вторая глава, 38 текст. Отвечая на вопрос, что же нам делать? Он говорит, Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего возвращенного. Итак, охотно принявшие слово, его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. То, что они присоединились к церкви, стали частью Нового Завета и частью церковного сообщества, говорит, что было совершено крещение Духом. Потому что именно крещение Духом вводит человека в сообщество. Именно оно является свидетельством, что эти люди стали христианами. Помните Римлянам, 9 глава. «А кто Духа его не имеет, тот и не Христов».
1: Тот да, и не имеет. Да, да,
0: Павел об этом и поэтому говорит. Вот охотно принявшие, вот чудеса, вот они все вместе, они едины. Мы тоже не видим действия возложения рук во да? втором просто примере действия. Крещения. Самаряне, 8 глава. Вот в случае с самарянами, 8 глава, это длинный отрывок. Помните, сначала приходит Филипп и совершает крещение, водное крещение. А потом, некоторое время спустя, приходит Петр и Иоанн. И вот мы читаем с 9 текста, с 14 текста, «Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Угу. Здесь есть
1: возложение. Да, здесь интересно, здесь уже есть.
0: Здесь есть возложение рук. Следующий пример – это эфиоплянин. Здесь же, в этой главе, которого крестит тот же самый Филипп. И вот мы читаем с 35 текста. «Филипп отверз уста свои, и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух его, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Есть возложение рук? Есть или нету? Как вы скажете? Нету возложения
1: нет,
0: рук.
1: Нет, уже, да, вот интересно.
0: Нету возложения рук. А дальше происходит крещение Савла, 9 глава. 9 глава, ну, с 8 по 20 текст. У нас интересует больше конец.
1: Какой текст?
0: Ну, с 8 по 20, но... Смотрите, 17 текста. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился».
1: А здесь уже есть.

0: Да, есть рукоположение, возложение рук, и при том крещение Духом Святым происходит раньше, нежели крещение водой. В данном случае есть. А, к примеру, коснемся Корнилия, это 10 и 11 главы Деяний. Давайте 10 фрагмент прочитаем, 44 текста. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. И послышали их, говорящими языками, величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Есть возложение рук? Или нет? Нету возложения рук.
1: Да, но вот интересно просто мне вот это чередование. Вот есть, нету. Да,
0: и дальше
1: почему
0: Аполос.
1: Так вот?
0: Аполос, отдельная история. Ну, давайте, может, откроем Деяния 18 главу и 24, и 19 главу. Аполос – интересный случай. Он проповедует об Иисусе Христе, даже не будучи крещен в воде, не говоря уже о Духе Святом. Да. 18 глава, конец, и 19 глава. Ну, давайте с 19 главы сначала, там касательно этого вопроса. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали им, «Мы даже и не слышали, если Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». То есть они даже не были крещены водой, не говоря уже о крещении Духом Святым.
1: Но весело.
0: При этом проповедовали об Иисусе Христе, но это отдельная история.
1: Мне смотрите, любопытно, почему такая.
0: То есть в большинстве случаев, в 4 из 7 нету рукоположения, возложения рук.
1: В четырех из семи
0: нету.
1: Но три есть.
0: То есть мы понимаем следующее. Обязательно ли связано возложение рук с крещением Святым Духом? Не обязательно. Это ритуальное действие, которое, начиная с Ветхого Завета, имеет целый ряд смыслов, в том числе идею отделения, избрания, наделения, переноса, свидетельства и прочее. Да? То есть посредничество, чаще всего посредничество. Это все посреднические функции. Вот. Поэтому, конечно, иногда как бы Бог осуществляет свою деятельность через церковь. Мы помним, что крещение Духом Святым исходит от Иисуса. Не от Павла, не от Петра, не от Филиппа, еще кого-либо. То есть не эти люди, возлагая руки, крестят их. Нет. Их крестит Господь Иисус, находящийся на небе, являющийся нашим царем и нашим первосвященником. Поэтому иногда есть возложение рук, иногда нет возложения рук. Это не препятствие и не необходимое условие для крещения Святым Духом.
1: Хорошо. Это вы, Александр, видите, обрисовали вот все, что представлено в Священном Писании. Это тогда, это в прошлом, это вот апостольская церковь. И мы видим, что в иных случаях есть возложение рук, в других случаях его, ну, отсутствует это возложение рук. Но у нас есть современная сегодня церковь. Вот практика возложения рук сегодня в современной церкви, вот, ну, каково там ее назначение, его действие там?
0: Ну, она может иметь место. Вот здесь очень важно следующее отличать, следующий момент. Ввиду вот этой, помните, что русскому хорошо, то немцу смерть, и наоборот, что немцу хорошо, то русскому смерть. Проблема Востока и Запада. Русский очень часто возводит какой-то ритуальный элемент, ну, в такое это, что там похороны. И вы знаете, обыкновенно связывают руки, ну, чтобы не распадались. Вот. И бывает так, что мертвецу вдруг забыли. И гроб опустили, и гроб закопали. И потом этот человек и снится. Кому-нибудь там, жене, матери.
1: Родственникам.
0: И снится. И они думают, вот, все, они это ритуальное действие не сделали. Элемент. Ну, какая разница этому человеку там? Какая разница уже? Этому телу там, в земле, никакой разницы нет. Но русский человек, славянин, забивает себе голову. Поэтому, вот покажите мне вашу правую руку. Покажите. А, у вас есть кольцо.
1: Есть.
0: У меня нет кольца. Вы женаты, и я женат. У вас трое детей, у меня трое детей. Как вы думаете, кольцо помогает сохранить верность супруге?
1: Ну, понятно, что это же не магическое какое-то, магический предмет, который вот он прямо там помогает человеку там что-то.
0: Как у Толкина «Властелин колец».
1: Да, да,
0: там,
1: да,
0: надел кольцо, шух.
1: Нет, это же символ просто для того, может быть, для...
0: Но вот все-таки, может, есть какая-то статистика, вы слышали, что носящие кольцо в 3 раза меньше изменяют жены, чем не носящие.
1: Впервые вообще такое слышу о таком, может быть, понятии. Хотя очень интересно.
0: То есть это просто ритуальное действие.
1: Конечно, да.
0: И человеку, который решил совершить грех, оно не помеха и,
1: ну, конечно,
0: и его ничего. Наличие никак.
1: Да, если бы просто... в какой-то культуре 12 бы колец
0: или
1: бы
0: нет, нужно теперь было давайте носить. Мы будем создадим два движения. Носящих кольца и не носящих кольца. И начнем серьезное разделение о том, как эти еретики неправы, которые носят кольца. Они не носят кольца.
1: Да, можно такое вот создать.
0: А ношение кольца как-то увеличивает любовь к супруге, может быть. Вы замечали по себе? Вот снимаешь и все. Надеваешь и ох ты, и цветы хочется подарить. Нет? То есть мы говорим об символическом значении, а не о мистическом действии.
1: Да.
0: То же самое с возложением рук.
1: Мистическом, магическом.
0: Да, да, с возложением рук. Это элемент, ритуальный элемент, который говорит о посредничестве чаще всего. Поэтому он может быть, не проблема. Но если его нет, то не нужно делать из этого трагедии. Потому что крещение духом – это инициатива Господа, который сердцеведец и который тем самым свидетельствует о том, что этому человеку через крещение духа даровано спасение и прощение. Вот в чем смысл. И он вводится в Новый Завет и становится частью церкви.
1: Да, Александр, спасибо. Интересно, видите, ну, насколько вот Священное Писание, оно, во-первых, и разнообразно, и, по крайней мере, вот в каких-то моментах оно имеет совсем, ну, может быть, разное значение. Но, Александр, хочется все же поблагодарить вас, что вы помогаете нам разобраться вот даже вот в этих маленьких, может быть, тонкостях, которые бы казались бы, ну, на первый взгляд, они незначительны, но в то же время какой оно имеет резонанс, да, в нашей истории, в истории христианской церкви, в прошлом и в настоящем, но в то же время при тщательном чтении Священного Писания все становится на свои места. Александр, спасибо вам. Мы будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Хотелось пожелать бы вам, чтобы вы доверяли свою жизнь Господу. Иногда может казаться, что жизнь с Богом – это обязательно только обрядовая жизнь. Но это бывает далеко не так. Отношения с Богом – это, в первую очередь, живые отношения, доверительные в нашем общении с Ним, в молитве. Поэтому пусть ваша жизнь будет всегда с молитвой. Обращайтесь к Нему, общайтесь с Иисусом, и вы увидите, что Господь в вашей жизни обязательно участвует. Он отвечает на наши молитвы. Будьте благословенны, вдохновения вам и читайте Священное Писание.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила, «Почему же ты такая грустная?» Она ответила, «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила, «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей,

людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей позор. Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет: «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это, поэтому это и произошло». Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит «нет позору». «Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным». То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите позор, верой вы можете услышать Бога, который говорит: «Нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку, обидел кого-то, ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня: «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал: «Я знаю, что Бог уже простил вас». Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»? Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать: «Нет позору. Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально. Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им: «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор.
Они не могли войти

в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки, люди могли плохо поступить с вами, но вы не можете обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение, Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят «позор», но вы должны ответить «нет позору». Я знаю, что мой позор снят. Я знаю человека, который был счастливо женат, у него была хорошая семья. Но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему: «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал: «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит: «Нет позору». Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам: «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки: «зависимый», «неверный», «разведенная», «плохая мать». Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва.
Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе: «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства. Я тот, кем называет меня Бог». Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я его шедевр. В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «лавкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил «Привет, Иаков», они говорили: «Привет, лавкач! Добрый день, Иаков! Добрый день, мошенник! Время идти в школу, Иаков! Тебе пора, обманщик!» Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили: «Ты обманщик!» И он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека.

означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его, «позор тебе, Иаков», он сказал, «больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал, «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские: искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу, «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу, «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал, «Я не заслуживаю этого, но так как весь позор забран, я прошу милости». Новых уровней и полноты своей судьбы. Бог не сказал, «Иаков, что ты о себе думаешь? Благослови тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал, «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом». Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано, «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание, но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг – стряхните стыд и позор. Не смущайтесь
и не прячьтесь. Вам не надо притворяться.

Притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя». Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы. Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость, так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обиженный, замените их на принятый, оправданный, ценный шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота.

комната. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерения для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись «незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей: «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом. Я дивно и чудно сотворена». Ее отношение было таким: «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена. Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается, двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте: «нет позору. Я прощен, я искуплен, я ценность». Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Есть такая мудрость. Говорят, что встречают по одежке, а провожают по уму. Но на самом деле не все так просто. На разных сайтах я видел разные советы относительно того, как влиться в коллектив. И здесь одной одежкой не обойдется. Но вот самое главное из советов. Запомнить по именам всех сотрудников. Это первое. Второе. Не забывать про коммуникацию и про сети, про социальные сети. Попросить в первый же день, чтобы тебя вписали в нужную сеть. Третье. Нужно выяснить, есть ли в коллективе традиции и правила поведения. И если есть, то начать их придерживаться. Четвертый совет. В первый же день со всеми пообедать. Пятый совет. Приобрести привычку за всеми наблюдать. Не рассказывать о себе слишком много, но при этом все же поведать главное. Седьмое. Ни в коем случае нельзя быть бунтарем. Восьмой. Совет – не встревать в чужие конфликты. Девятый. Не брать на себя более, чем можете. Десятый совет – соблюдать дресс-код. Кстати, к вопросу об одежке. Следующий совет – вести себя уверенно, затем помнить о том, что все ошибаются, и делать упор на вновь приобретенные знания. Вот перечень, далеко не полный, тех советов, которые помогут человеку влиться в коллектив. Но нужно же понять, чтобы ужиться со всеми, нужно постараться. И приходится думать, как не оказаться в чужом монастыре со своим уставом. Но так происходит тогда, когда мы ищем возможность влиться в коллектив. Тут человеку деваться некуда, не может человек жить один. Нам кто-то нужен. И не говорить об общении с кем-то, не получится. Везде будет какой-то коллектив. На работе – коллектив, друзья – тоже коллектив. Кружок народного творчества или кройки и шитья – тоже коллектив, и так далее. Это абсолютно. Интересно, что в церкви немножко не так. Вроде бы, да, есть свой устав, правила поведения, дресс-код. Мне слово это не очень нравится. Скажем так, какие-то законы относительно одежды, они же есть. Есть какие-то требования относительно одежды, есть какая-то разговорная этика. Не приветствуется нецензурная брань. И что говорить? Церковь – это не здание с крестом на куполе. Церковь – это собрание верующих. Само слово «церковь» переводится с греческого «кайне», что означает «народное собрание», на котором собравшиеся горожане решали в свое время разные вопросы. И тут важно то, что в

В данном случае относительно общества церковного не человек ищет Бога, а Бог ищет каждого из нас. Кто-то может возразить, что я начал искать Бога и нашел Его и Его Церковь. Подождите, подождите, не спешите. Я вас понимаю, я сам рад бы так был сказать. Со временем вы увидите, что это не вы начали искать Бога, а Бог искал вас раньше, чем вы Его начали искать. И в определенный момент Он открылся вам, когда вам, когда это было нужно, в самый подходящий, самый вот этот момент. Это Он ищет человека тогда, когда тот грешит и даже не думает. Бог старается вести человека по жизни, стараясь уберечь от грехов настолько, насколько мы Ему это позволяем. Говоря о Христе в своем Евангелии, апостол Иоанн так сказал. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Всякого человека, приходящего в мир. Всякого, значит, и нас с вами в том числе. Мы не понимаем, как это происходит, но тем не менее, нет человека, который не имел бы возможности выбора путей Господних. Это Господь находит человека и приводит его в церковь, а не наоборот. Каждый из нас потерял его подобие, и Бог ищет каждого из нас, чтобы вернуть его к себе, как сказала одна мудрая женщина. Ее слова приведены в 14 главе 2 книги Царств. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Бог любит всех, самых разных. Это Он помнит по именам, не забывает про коммуникацию. Ему все равно, какие у нас традиции, лишь бы не греховные. Он мог пообедать со всеми. Евангелие говорит о том, как Христос принимал приглашение в гости на обед. Он наблюдает за каждым из нас для того, чтобы найти не что-то к осуждению, а чтобы ответить на молитвы и помочь. И при этом Он о нас все знает, это мы о Нем не знаем. Он не бунтарь, что касается конфликтов, то Он не просто в них не вступает, Он от нас, Он нас старается от них как-то оберегать. Он помогает нам в наших нуждах, и при этом, чтобы быть принятым им, не нужно соблюдать какой-то дресс-код. Бог любит всех, самых разных. Я вспоминаю, песенка есть одна детская: краснокожих индейцев, узкоглазых корейцев, с белой кожей, красною тоже. Любит Спаситель этих и тех, а нас, детишек, больше всех. Апостол Павел, наверное, научился у Бога. Когда он проповедовал, то применял принцип, о котором сам записал в первом послании к Коринфянам, в 9 главе мы можем прочитать. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона – как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Чтобы приобрести людей для Бога, апостол Павел прогибался под каждого, следя за тем, чтобы, прогибаясь под грешного человека, самому не согрешить. Павел применял принципы, не похожие на те, которые вынашивают люди. Кто любит Бога, тому дано знание
от Него.

Ясно, что церковь – это собрание людей, стремящихся к святости, не меньше. Но как бы человек ни старался, он все равно в один момент святым не станет. Нужно пройти путь совершенствования. И целью пути одна, но пункты отправления разные. Кто-то пришел в церковь из язычества, кто-то из иудаизма, кто-то был вообще атеистом, кто-то исповедовал оккультные практики, кто-то был приверженцем ЛГБТ-сообщества. И вот представьте себе, что будет, если все они разом придут в одно место к Богу на поклонение, вот разом, едва обратившись. Это в одном месте будет сидеть какой-то человек весь в татуировках, а кто-то рядом с ним с набожным видом в челме, и кто-то в таком виде, кто-то в другом. А кто-то будет похож на бомжа или блудницу, только, конечно, такое бывает редко. В основном люди приходят туда, где уже кто-то 10 лет в церкви, кто-то 20, кто-то 30, ну и так далее. Кто-то на своем пути преодолел довольно-таки такое большое расстояние жизни, кто-то поменьше. У каждого свой духовный возраст и свое понимание. У кого-то оно более глубокое, у кого-то менее. Ну, а вот как быть с тем человеком, кто только что пришел в церковь, вот со своим пониманием, которое имел до прихода в церковь? Вот. И хочется знать, как вести себя, если понимание какого-то жизненного вопроса отличается от того, как думают на эту тему другие. Ну, это люди со своим пониманием. Ну, как мы обычно относимся к людям с какими-то странностями, но не похож он на нас. Хочется как-то обойти его стороной, не вступать с ним в споры. Ну, пусть живет себе как хочет. Если нравится ему, пусть хоть лоб себе расшибет. Ну, я-то тут при чем? Ну, да, есть о таком человеке подобное расхожее мнение. Итак, пример из Священного Писания. В церковь пришли люди, кто-то из иудеев, кто-то из язычников, и у каждого свои приоритеты, свое понимание. Книга Исход, 20 глава. Помните первую заповедь? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но понятно, что никто из пришедших в церковь и заключивших завет с Богом идолам поклоняться не собирается. Но дело в том, что в практику поклонения идолам, кроме всего прочего, входило угощение продуктами, которые приносились в жертву богам. Ну, как правило, это мясо и вино. На жертвеннике сжигалась лишь часть туши животного, возливалась только часть вина или оливкового масла, а остальное съедалось, выпивалось. И это было частью поклонения. Причем во времена правления Рима вот это жертвенное мясо, кроме всего прочего, еще и продавалось на торгах, и его покупали все, кто хотел. Ну и как быть, например, христианину, который любит Бога и старается с идолами общего ничего не иметь? А уж первую-то заповедь каждый христианин точно знает наизусть, и вторую вслед за ней, не позволяющую поклоняться идолам. То есть, если таковой христианин пожелает на торгу, на базаре купить, скажем, мясо, то он будет спрашивать, а, извините, а не посвящено ли это мясо какому-нибудь божеству? А в определенные времена за непринятие идолов могли привлечь и наказать смертью. И такое было. Тогда, во времена гонений. И так что продавец такого мяса мог заявить на покупателя, кому следует, и вопрос тут весьма сложный, непростой. Или, например, так, а что, если верующего во Христа кто-то пригласит в гости из неверующих, и там в гостях пригласят, ну, за стол, где будут какие-то угощения, стол будет накрыт, и вот и как его есть? А вдруг на этом столе есть продукты, взятые от жертвенника?

Я съем, и этим, получается, окажу честь какому-то идолу. Это вот сегодня такой проблемы нет, а в те времена была. И человеком начинала двигать боязнь, нечаянно, но как-то совсем не думая о почтении идолов, почтить его, съев посвященное мясо. Стоп, остановимся здесь. Нужно прояснить один момент сейчас. Вот подумайте, допустим, есть человек, совсем не думающий о поклонении идолам. Абсолютно нет. Вот он взял и съел мясо, и потом оказалось, что оно идоложертвенное. Ну что ты будешь делать? Вот он, когда ел, он об этом идоле-то и не думал. Ну так вот вышло. И вот другой случай. Человек, пришедший в церковь, но идолов втайне почитающий. Ну, конечно же, скорее всего, этот будет из язычников уверовавший. Он до того, как обратился в веру во Христа, поклонялся идолам. И вот после этого в нем еще живет что-то из прошлого. И вот он решает отдать уважение идолу. Но так, на всякий случай. Ну, а вдруг божок на самом деле есть? И вот из почтения к идолу он втихаря как-то взял и съел идоложертвенное мясо около храма. Ну, скажем, богу Купидону. Да я придумал так, в качестве примера. И вот, думая, что отдал дань поклонения, с чувством удовлетворения он пошел дальше. Но вскоре выяснилось, что мясо, которое он съел, идолу вовсе-то и не посвящалось, а просто бабушка продавала в этом месте свои пирожки. Вот скажите, про какого из этих двух вы сказали бы, как об истинном христианине? Не о первом ли? Внешнее поведение ведь, конечно, важно, но ведь и внутренний мир важнее. Ну, съел он это мясо. Ну, нечаянно. Он идолу поклоняться не думал. А потом решил со временем, и правильно решил, ну, а что, идол-то ничто. И никогда он ему поклоняться не собирался и не будет. И про мясо он спрашивать не будет. А кому надо, пусть тут и спрашивает. А вот тот второй... Вроде внешне бы все соблюл, а внутри – хорошо. С другой стороны, ведь что-то этого бывшего язычника привело в церковь-то Божию. Не вера ли во Христа, хотя пока еще существующее вместе с сомнениями? Прошлое сказывается. Вот что, осудить его или нет? А что, если вот этот бывший из язычников, пришедший, решил взяться за ум и твердо решить, чтобы на торгах не приставать к продавцам, там не расспрашивать про мясо, идоложертвенное оно или нет. Вот, или там, если его в гости пригласят, он всем, и в гостях в том числе, просто скажет, что он вегетарианец, и этим решит все проблемы. Он просто не ест мясо. Неважно, идоложертвенное там или нет, он так решил для удобства. И вот апостол Павел называет его немощным в вере. В нем еще внутренняя борьба продолжается по этому поводу. У первого этой борьбы уже нет. Он все решил для себя. Давайте прочитаем текст из первого послания к Коринфянам 10 главы. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. И если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ну, ибо для чего моей совести быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли,
пьете ли или иное, что делаете, все делаете во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Вот оно знание от Бога, оно ищет пользы другого. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот как поступает Павел. Он опять говорит, что угождает всем, не ищет своей пользы, но пользы другого, и других к этому пониманию призывает. Но смотрите, что будет, если этот первый, решивший, что идол ничто, будет себе есть мясо где-нибудь около храма, ну, того же Купидона, ну, или Зевса, или там кого угодно. Ну, а мимо так будет проходить тот второй из язычников, который... И так он смотрит, гляди-ка, пресвитер-то нашей церкви тоже, как я когда-то, идолов почитает. Ведь в его-то понимании есть идоложертвенное, это идола почитать. Хотя на самом деле у того пресвитера такого почитания идолов вовсе нет. У этих двух разное понимание. Тараканы в голове разные. Как быть? Прочитаем, что апостол Павел написал в послании к римлянам в 14 главе. «Немощного в вере принимайте без споров о мнении. Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Вот кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога». Ну вот, вы, наверное, заметили, тут еще и о днях что-то говорится. О чем это? Да, по большому счету, все о том же. У кого-то проблемы с идоложертвенным, а у кого-то с днями. В наше время тоже есть у каждого свои думки по разным поводам. Может, для кого-то какой-то день назначен им как день поста, а для кого-то другого этот день самый обыкновенный. Но возможно, что у вновь крещенного человека с определенными днями в прошлом было что-то связанное, у него еще сохранилась привычка эти дни почитать, праздники это, или, может быть, память по усопшему, или что-то иное. Надо ли пытаться выяснить, с чем эти дни связаны? Вряд ли. Тут о другом. Павел говорит, прекратите осуждать другого за то, что он не такой, как вы. Ну кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот часто забывают о том, что в спасении человека участвует сам Бог, и тактика у него вполне определенная. Это он ищет человека, каким бы этот человек ни был, и где бы он ни был, и ведет его по определенному пути. И Павел апостол поступает так же. Он не заставляет прогибаться под себя, он сам прогибается под кого-то. Почему? А потому что у Бога в системе его ценностей человек очень дорог. И тому, кто любит Бога, дано знание от Него. Бог ради людей Сына Своего на крест послал. Я как-то был свидетелем того, как в одной группе поспорили о том, будет ли солнце в Царстве Небесном или нет. Ну, потому что написано в книге Откровения, что в Царстве Небесном нет нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо, как написано, Господь освещает их. Ну, и кто-то вот говорил, что там в Царстве Небесном нет солнца. А если ты думаешь, что есть, то вот ты против истины пошел, и мне с тобой не по пути. Я взял и предложил... Вариант такой, а может, там их два или три? Солнце. Но текст не говорит, есть там солнце или нет. Там говорится, нет нужды в нем. Или такое. К
Кто творил чудеса, Иисус или Бог Отец? Тоже мнения разделились, так как одни думали, что

Иисус только дотрагивался руками и произносил целительные слова. А чудеса якобы совершал Бог Отец через Христа. Я как-то вот сразу ты не разберешься, честно признаться. Вопросы бывают не такие уж и простые. Чаще всего о чем-то таком, о чем Бог не пролил достаточно света для понимания. И вот есть искушение осудить, не принять, порицать того, чье мнение отличается. Апостол Павел вот и говорит: «Ну не забывайте вы о том, что в спасении человека участвует сам Бог. Это Он ведет человека по его божественному пути, и человек в одночасье святым, совершенным не станет. Начинать помогать Богу в деле спасения и наставления человека на путь истинный нужно начинать с того, что прекратить мешать Богу это делать. Человек важнее твоего понимания доктрин». Вот так. Давайте прочитаем из первого послания к Коринфянам 8 главы нечто. Апостол Павел пишет: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». И первое знание от Бога – это то, что Он любит каждого из нас, невзирая на то, черный он или белый, а может, какой-нибудь красный или желтый, со всеми тараканами в голове и чертами характера. По-разному знают те, кто просто получил образование там, в школе, в вузе или техникуме, да и, что говорить, в духовной академии. По-разному думают одни, и по-разному думают те, кто любит Бога. Разное знание у любви и у ума. В Варшаве на еврейском кладбище есть памятник человеку с очень добрым лицом. На руках у него маленькая девочка, ну и она обнимает его за шею маленькими ручонками, и вслед за ними также идут куда-то несколько детей. Ну, если познакомиться с историей этого человека, там станет ясно, что идут они в газовую камеру концлагеря Треблинка. Это памятник польскому врачу-педагогу Янушу Корчуку. В начале Второй мировой войны он был известен во многих странах. Он написал более 20 книг о воспитании, имел диплом врача и работал в больнице. Ну и в какое-то время своей жизни он основал дом-сирот для еврейских детей. И так уж вот получилось, что вместе со своим домом-сирот он оказался в варшавском гетто. Ну, можете себе представить, что ожидало их. Но, тем не менее, имя Януша Корчика было очень известным. Его уважали, ему предлагали спастись. Но только ему одному, без детей, которых на тот момент было около 200 человек. Предлагали друзья. Ему уже сняли квартиру и подготовили необходимые документы, чтобы можно было выйти с территории гетто. Но Януш отказался. Мало того, его хотели спасти фашисты, но только его одного. На что, уходя в газовую камеру, Януш Корчик сказал: «Не все люди мерзавцы». И за ним закрылась дверь. Пишут, что при этом у него на руках были две девочки, и он шутил с ними и старался, ну, как можно отвлечь. Я читал отзывы на эту статью, на статью об этом человеке. Интересно, что кто-то называл его безумцем, а кто-то написал: «Это человечище» с большой буквы. Ум и сердце. Они по-разному говорят, как правильно поступать. У ума свои категории, у любви они могут отличаться. Помните Христа в Гефсиманском саду перед казнью на кресте? «Думая о себе, Иисус молился: „Отче, доминует чаша сия“. Но думая о людях, за которых он шел на крест, он говорил: „Но не как я хочу, а как ты“». Ум
говорит одно, любовь говорит другое. Она видит не только себя, но и того, кого любишь. Поэтому и апостол Павел сказал: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него».

Поговорим о Езекии, о царе, чьи слезы достигли Бога. Читая историю этого удивительного человека в Библии, еще раз убеждаешься, насколько удивительный Бог, которому мы служим, и убеждаешься в том, что Он действительно слышит молитвы людей, когда те искренне к Нему обращаются. История Езекии не менее удивительна и содержит не меньше потрясающих уроков о взаимоотношениях человека с Богом, чем история какого-либо другого выдающегося персонажа Священного Писания. Хотя его история для многих людей, читающих только лишь Евангелие, может быть, или какие-то отрывки из Ветхого Завета, его история где-то затерялась там в книге Царств, Паралипоменон, в книге пророка Исаии. Не так много, казалось бы, и места ей уделено, но его история очень знаменательно для нас. Мы многое узнаем из его истории о Боге, о его воле по отношению к людям, о характере Божьем. Поэтому давайте остановимся на ней поподробнее. Езекия стал царем в Иудее в достаточно молодом возрасте. Священное Писание говорит, что ему было всего 25 лет, и на протяжении 29 лет он правил Иудеей из Иерусалима. Библия упоминает, что Езекия был крайне преданным Богу человеком. И это вызывает удивление, потому что его отец был полной противоположностью Езекии. Тем не менее, Писание упоминает, Езекия делал все так, что это было Богу угодно. Он старался соблюдать заповеди Божьи. И более того, в первых стихах 18 главы 4 книги Царств мы находим такие слова, что подобного Езекии не было среди других царей Израиля. 4 книга Царств, давайте мы с вами ее откроем и прочитаем. 4 книга Царств, 18 глава, 5 и 6 стихи. Кстати, отца Езекии звали Ахаз, один из самых нечестивых царей Израиля, у которого рождается сын и позже становится царем и становится одним из самых благочестивых царей Израиля. Разве это не парадоксально? Итак, 5-6 текст. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Видимо, даже славу царя Давида в этом отношении, в отношении приверженности к Богу, он превосходит. Но не так много места уделено его истории по сравнению с историей царя Давида. Но, тем не менее, уроки оставлены важные. «И прилепился он к Господу и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповеди Господь дал Моисею». Езекия всегда доверял Богу, никогда не переставал на него надеяться, на него полагаться. Конечно, позже мы узнаем, в его жизни был грех. Что-то очень похожее есть с его праотцом Давидом. Целая длинная жизнь, практически безупречная, в конце которой ошибка, накладывающая или бросающая тень определенную на все его предыдущие достижения. И тем не менее, Бог принимал и слышал молитвы этого человека. Давайте остановимся на двух эпизодах из жизни Езекии, которые говорят нам о его молитвенной жизни и о том, как Бог слышит молитву преданного ему человека, и как удивительно и как полно он готов ответить на нужду человека, преданного ему и ищущего его. Первая история, которой мы сегодня коснемся, она случилась на 14-м году правления Езекии. На тот момент Езекии было 39 лет, и он к этому моменту очень многое успел сделать для своей страны, для развития ее духовно-религиозной жизни, но также и для благополучия
своей страны. Во второй книге «Паралипоменон» мы читаем о его достижениях. Посмотрите, он восстановил работу храма, очистил его от осквернения, потому что его отец, читая историю его отца, одного из самых нечестивых царей Израиля, мы видим, как он оскверняет храм, причем он не просто осквернил храм тем, что занес туда идолов. И до него это делали, до отца Иезекии были цари, которые это делали. Он заколотил двери храма, чтобы там вообще не проходило никакого служения. Иезекия восстанавливает служение в Божьем храме, причем делает это в первый же месяц своего правления. Восстанавливает служение левитов и священников в Иерусалимском храме. Не просто открывает двери, а по книгам Моисеевым восстанавливает порядок и чин богослужения. Восстанавливает праздник Пасхи во всем Израиле. Праздник Пасхи – это было время, когда израильтяне собирались со всех концов страны вместе в Иерусалим, встречались там и праздновали освобождение из египетского рабства. Это был очень важный национальный праздник. Так вот, со времен Соломона так не праздновали Пасху, как во дни Иезекии. Что написано, что сразу после окончания этого праздника люди, вернувшиеся в свои дома, в свои села, в свои города, они произвели у себя дома такую же реформу духовную, какую они увидели в Иерусалиме. Они уничтожают священные рощи, посвященные языческим богам, уничтожают идолов, уничтожают языческие капища, все это разрушают и восстанавливается их связь с Яхве, с Иеговой. Также Бог позволяет Иезекии вследствие его политической активности, вследствие его торговой активности стать богатым и успешным правителем. Соседние правители, соседние страны с восхищением смотрели на то, чего достигал Иезекия. Многие имели с ним договор о сотрудничестве. Иезекия был выдающимся человеком, выдающимся правителем своего времени. Иезекия сделал известный водопровод. Этот водопровод был открыт библейским археологом Эдвардом Робинсоном в 1838 году при раскопках. Это оказался водопровод, сделанный и проведенный в Иерусалим при царе Иезекии. Иезекия построил множество городов, Иезекия построил хранилище для зерна, масла, для драгоценностей. Это был действительно, повторюсь, выдающийся духовный и политический лидер израильского народа. Но сейчас нас больше интересует его отношение с Богом, особенно та часть, которая касается ответов Бога на его молитвы. Итак, на 14-м году правления Иезекии ассирийский царь Синахирим решил захватить Иерусалим. Вообще вот это правление Синахирима, и не правление, эпоха Синахирима, она была похожа на какую-то чуму, которая распространялась по Палестине, потому что он захватывал город за городом, он захватывал государство за государством, никто не имел силы ему сопротивляться. И силы Синахирима насчитывали 180 тысяч человек в его войске. Это колоссальное войско, просто колоссальное. И, естественно, силы были неравны. У иудеев не было достаточно силы для того, чтобы одержать победу. И вот теперь посланники Синахирима, представьте себе, стоят у стен Иерусалима, и они угрожают захватить город. Они оскорбляют прямым текстом, что называется, оскорбляют Иегову.

оскорбляют Яхве, пытаясь сломить дух стражников, пытаясь их напугать. Они искушают людей не доверять Езекии. Они пытаются сказать им: Езекия вас обманывает, ваш Бог вас не спасет. Вот за этими словами Салук-Синахирима стоит очень важная деталь. Езекия, царь, пытался вдохновить свой народ чем? Оружием, крепкими стенами или именем Божьим? Именем Божьим. И вот посланники Синахирима кричат защищающим стены: Езекия вас обманывает, ваш Бог не спасет вас. И потом пишется письмо, которое направляется к Езекии, и там описывается: вот боги других народов. Вот какой из этих богов смог защитить свою землю? Я захватил и этот народ, пишет Синахирим, и этот народ, и тот город, и этот город, и всех богов, которые были в этих городах, в этих странах, я взял, разрубил и сжег, или разбил, если они были каменные. Почему ты, Езекия, надеешься на то, что твой Бог спасет тебя? Очень примечательно, что в этом письме мало говорится о соотношении войск, о соотношении оружия, которым обладает одна или другая сторона, а говорится о религиозных вещах, о надежде на богов. Видимо, до слуха Синахирима дошло, что главная надежда, которую питает Езекия, царь Иудеи, это надежда на Бога своего. И вот такими словами он пытается убедить Езекию, ну, просто сдаться и не продолжать борьбу. И вот следующий поступок Езекии говорит о его близких отношениях с Богом, о том, что его вера в возможность Бога защищать и оберегать свой народ, она непоколебима. Езекия идет молиться Богу. Представьте себе, все факты, все, что окружает, говорит о том, что скоро город будет захвачен, город будет уничтожен, люди будут либо убиты, либо будут пленены. Конечно, Езекия боится, как любой человек, как царь, просто как личность человеческая, он боится, но у него есть вера, у него есть надежда на помощь и заступничество Бога. Разве подобного не ожидает Бог от каждого из нас? Как часто наши страхи, они становятся такой непреодолимой горой перед нами, заслоняя Бога? Как часто бывает так, что наши страхи и проблемы, они так нас поражают, что у нас не остается ни сил, а может быть, нежелания и даже веры не остается обратиться к Богу и принести к Его ногам свою нужду. Это самое большое поражение, которое мы можем испытать как люди и как христиане, когда проблемы поражают нас настолько, что у нас не остается ни сил, ни желания, ни времени, может быть, или даже веры не остается, чтобы обратиться к Богу за помощью. Но прочитаем, что Езекия говорит в этой молитве своей. 4 книга Царств, 19 глава, с 14 по 19 тексты. «И взял Езекия письмо из рук послов, прочитал его, и вошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним». Молился Езекия пред лицом Господним и говорил: «Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Синахирима, который послал поносить Бога живого». Да, это правда, Господи, цари ассирийские разорили народы, разорили земли их, побросали богов их в огонь, но это не боги. Изделия рук человеческих, дерево и камень, поэтому их и истребили. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки Его, и пусть все узнают, что Ты

один Бог на небесах. Какой здравый взгляд на вещи исповедует Езекия. Он понимает, что Бог только один. И да, действительно, все остальные народы были завоеваны, а их

И там же, в 4 книге Царств, написаны такие слова, что Исаия, сын Амоса, пришел к Езекии передать ему: «Господь услышал твою молитву». Он слышал, как ты молился против Синахирима, царя ассирийского, и он услышал тебя. И дальнейшее развитие истории можно прочитать в книге пророка Исаии. Что же происходит? В ту же самую ночь, после молитвы, которую Езекия вознес Господу, ангел Божий проходит по стану ассирийцев, и за одну ночь там гибнет 180 тысяч человек. Ни один человек из вражеского войска даже близко не подошел к Иерусалиму. Ни одна стрела не была выпущена в сторону Иерусалима. И ни один иудей не поднял меча, чтобы одержать эту победу. Победа была одержана верой и молитвой одного человека, царя Езекии. Впоследствии царь ассирийский Синахирим бежал после этого от стены Иерусалима. Он остался жив, и он был убит у себя на родине своими собственными сыновьями. Когда Езекия пошел молиться, он же сделал вновь, мы видим и возвращаемся к этому вопросу, он сделал правильный выбор, он стал искать защиты у Бога, он не сложил руки, не схватился за голову и не поддался давлению, которое на него оказывал Синахирим, не сдался обстоятельствам. Он пошел к Богу и стал взывать о помощи. Вообще, если честно, Езекия сильно удивляет, когда ты знаешь, кем был его отец, мы говорили, Ахаз. Человек, который проявил огромное нечестие, я уже об этом упоминал, он досками, может так, я не знаю, может как-то по-другому, заколотил двери храма, чтобы там не происходило богослужение. Разогнал левитов, священников, служителей храма. Храм пустовал, там ничего не происходило. Мало ему было осквернения храма. Он вообще прекратил служение в нем. Езекия, какой он видел пример в своей жизни? Что его окружало? На чем он воспитывался? Но явно, что вместе с язычеством входили разные языческие практики, которые могли бы развратить сердце молодого юноши, молодого человека. Но уже в первый месяц своего царствования он восстанавливает служение в храме. Это значит, что думал он об этом все время. Но ничего не мог сделать, пока был жив его нечестивый отец. Как такое может быть? Может быть, это просто чудо Божье. По-другому это не назовешь, когда из такого окружения выходит человек такой безукоризненной чистоты и такого удивительного доверия Господу. Но вот после вот этого удивительного чуда с освобождением из рук сильного царя ассирийского Синахирима, когда Бог уничтожил все его войско, что происходит дальше? Как дальше разворачивается жизнь? История жизни Езекии. В Священном Писании сказано, что он заболел. Езекия сильно заболевает. 4 книга Царств, 20 глава, 1 стих. Посмотрите. 20 глава, 1 стих. «В те дни заболел Езекия смертельно». И что происходит дальше? «И к нему пришел Исаия». Тот самый Исаия, который сказал, что Бог услышал твою молитву, сын Амосов, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты, не выздоровеешь». Казалось бы, что-то как-то по-другому должна закончиться жизнь этого человека. Но и в жизни этого удивительного библейского героя победы чередуются с испытаниями, какие-то достижения с проблемами и со скорбями, которые выпадают на его долю. Так произошло и в случае с Езекией.
Бог не просто знал, что с ним происходит, он посылает своего пророка Исаию, чтобы оповестить, что из

Зеки должен приготовить свой дом к своей кончине. Почему это происходит? Почему Господь это допустил? Вот забегая немножечко вперед, надо сказать, что в действительности Бог предвидел падение Езеки. Если бы этого не было, если бы не произошло то, что потом в будущем происходит, скорее всего, слава Езеки значительно затмила бы собою и славу Соломона, и славу Давида. Бог предвидел падение Езеки, Он предвидел, что предел терпения, борьбы с искушениями Езеки пройдены, и он может отступить. И все то славное, что он сделал в своей жизни и чего достиг, будет перечеркнуто. К сожалению, именно так и произошло. И вот во второй книге Паралипоменон, в 32 главе, мы читаем об этом, забегая чуть-чуть немножечко вперед. Второй Паралипоменон, 32, 20, с 22 стиха по 26. «Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима». Ну, об этом мы только что рассуждали. «Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим. Дорогие вещи для Езекии, царя иудейского. Он возвеличился после этого в глазах всего народа. В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение, но, 25 стих, не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Но потом Езекия смирился перед Господом в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Божий во дни Езекии. Произошло то, что Господь и предвидел, и он, его рука милостивая допустила, что Езекия оканчивал свой невероятно славный путь, путь своей жизни, славной жизни. Но что делает Езекия в этот момент? Теперь сделаем шаг назад. Мы увидели немножечко будущее для того, чтобы, ну, вынести такой урок. Необходимо со смирением принимать даже самые сложные для нас решения, которые принимает Бог. Но сделаем теперь шаг назад. Что делает Езекия? Вот удаляется Исаия, сказав Слово Божье. Исаия уже вышел из дома Езекии, уже вышел во двор, дошел достаточно далеко, и к нему обращается Бог, к Исаии, и говорит: «Я увидел слезы Езекии, моего раба. Я услышал молитву, которую он мне вознес. Вернись и скажи ему, что его слезы я заметил, и поэтому я продлю его жизнь еще на 15 лет». Удивительно. Посмотрите, Исаия, величайший пророк. Один, кстати, из образованнейших людей своего времени. Читая книгу пророка Исаия, можно увидеть в оригинале, конечно, каким возвышенным языком он пользуется, какой большой у него словарный запас. Он использует разные метафоры, обороты, притчи. Вот по сравнению со многими-многими другими пророческими книгами, где используется простой повседневный язык, и у Исаия очень возвышенный язык. Так вот, этот Божий пророк, который предсказал освобождение от Сенахерима, и это исполнилось. Человек, облеченный Богом, ну, большим авторитетом, он пришел и сказал Езекии: «Все, Бог постановил, Бог принял решение». Но несмотря на это, Езекия идет к Богу со своей просьбой. На что он надеется? Все, Бог вынес решение, Бог сказал, что так будет. Но Езекия настолько был в жизни своей близок ко Всевышнему, что он рассчитывал на то, что Господь его выслушает.
И Господь не только его выслушал, и когда Иезекия, горько плача, принес свою просьбу к Богу, Господь ответил на нее. Господь, это срабатывает. Его слезы достигают сердца Божьего и заставляют изменить принятое решение. Обратите внимание, Исаия не так на самом деле далеко и ушел, он был еще около дома, и вдруг он слышит этот голос, и его Господь обратно посылает, чтобы он объявил Иезекии: «Бог увидел твои слезы, Бог услышал твою молитву и ответил на нее». Но, дорогие друзья, я далек от мысли, что любые человеческие слезы способны изменить Божье решение. В книге пророка Малахии, во второй главе, мы читаем такие слова: «И вот что вы еще делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает больше на молитву и приношения ваши. За что, скажете вы? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя». Вот здесь говорится о том, что слезы, которыми поливают жертвенник люди вероломные, когда чего-то ищут и просят у Бога, это не трогает его сердце. Это не трогает его сердце, потому что молитва имеет силу, когда ее возносит праведный человек. Есть еще и такие слова в Священном Писании, что беззаконие ваше производит разделение между вами и Богом вашим, и поэтому он не слышит ваших молитв. Но вместе с тем, если у вас есть нужда, не бойтесь просить Бога. Если вы верите в Него, соблюдаете заповеди Его, приходите к Нему со своими нуждами и можете не бояться выразить Ему даже свои чувства. Он ответит: «Я услышал молитву твою и увидел твои слезы».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух профессиональных игроках в бейсбол. Они спорили, будет ли на небе бейсбол. Они договорились, что тот, кто умрет первым, вернется и расскажет, есть ли на небе бейсбол. Через несколько месяцев один из них умер. Как и было обещано, он вернулся. Он сказал своему другу, «У меня есть хорошая и плохая новость». Хорошая новость — на небе играет в бейсбол. А плохая — ты подаешь мяч на следующей неделе. Сегодня я хочу поговорить о неожиданных просветах. Несколько месяцев назад в Хьюстоне несколько дней было пасмурно, тучи, туман. Каждое утро я думал, сегодня обязательно будет солнце. Я смотрел в окно, но ничего не менялось. Я смотрел прогноз погоды, и насколько можно было предвидеть, синоптики обещали облачность. Прогноз погоды на 10 дней был таким же. Никаких изменений. Конца и края не видно. Люди спрашивали, когда же они опять увидят солнце? То же происходит и в жизни. Облачность в нашем здоровье, финансах, тучи затянули отношения. Дни идут, и кажется, что это никогда не изменится. Один мужчина рассказал мне, что у него были проблемы с зависимостью еще со школы. Тяжелые тучи. 30 лет он боролся с этим, но не видел никакого просвета. Когда долгое время темно, то легко пасть духом. Кажется, что это никогда не изменится. Как-то утром я был в офисе, смотрел в окно. Еще один пасмурный день. Но неожиданно облака рассеялись, и яркий солнечный луч озарил землю. Это было как на открытке. Деревья в солнечном свете, трава блестела. Я сидел и наслаждался этим красивым видом. Я почувствовал, как мой дух оживает. За короткое время, что я смотрел, все облака рассеялись. Они просто растворились, как туман. В своем духе я услышал два слова «неожиданный просвет». Возможно, в вашей жизни все уже давно затянуто облаками. Кажется, что облака одиночества никогда не исчезнут. Вы думаете, что никогда не повстречаете подходящего человека. Что я хочу сказать? У Бога есть неожиданный просвет. Он уже приготовил для вас человека вашей мечты. Это лишь вопрос времени, когда облака рассеются. Медицинские обследования могут показывать, что вы никогда не поправитесь. Просто научитесь с этим жить. В вашем здоровье облачно. Ободритесь, к вам приближается неожиданный просвет. Может, это облака трудностей, нужды и топтания на месте. Они годами окружали вас. Вы можете согласиться на посредственность и думать, что достигли своих пределов. Приготовьтесь к неожиданному просвету. Одно прикосновение благодати Божией может поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Возможно, облака и туман покрыли какую-то сферу вашей жизни. Хорошая новость в том, что эти облака не остановят нашего Бога. Он контролирует облака. В одно мгновение Он может рассеять их. Вы внезапно поправитесь, повстречаете подходящего человека. Внезапно выберетесь из долгов. Не падайте духом. Облака временны. Наши тучи сгустились в 1991 году, когда моей матери поставили диагноз рак печени последней степени. Облака затянули все. Куда бы мы ни смотрели, мрак и депрессия. Прогноз предвещал 2 недели жизни. Но последнее слово не за людьми, а за Богом. Он говорит, «У меня есть неожиданный просвет. Я раздвину эти облака, и воссияет исцеление». Это произошло в жизни моей мамы. Неожиданно засияло солнце. Прошло 34 года, и она все еще здорова. Когда пасмурно, то все будет говорить вам, что это никогда не изменится. Ты всегда будешь зависим, подавлен. У тебя всегда будут трудности на работе. Не верьте этой лжи. Бог говорит, «Я приготовил для вас неожиданные просветы». Это будет необычно, нестандартно. Это произойдет внезапно. Облака расступятся, и вы увидите лучи исцеления, благодати, лучи продвижения.
сделайте свою часть и придите в согласие с Богом. Начните действовать так, как если бы это должно было случиться. Начните думать так, как если бы это уже произошло. Говорите так, как если бы это уже случилось. Не говорите «я не выздоровею», «я уже долго болею». Говорите «Бог восстанавливает мое здоровье», «Он насыщает меня полнотой дней». Не говорите больше «в моей жизни не бывает прорывов», «я не осуществлю свою мечту». Нет, я обрел благодать у Бога, благословения преследуют меня, я голова, а не хвост. Не говорите «это слишком большая проблема», «я не вижу выхода», «это большая проблема, но я знаю, мой Бог больше». Сейчас может быть облачно, но я знаю секрет, ко мне приближается неожиданный просвет. Иисус сказал в Матфея 6:22, «Светильник для тела есть око. Когда вы наполнены верою, позитивом, надеждой, ожиданием хороших вещей, то чистое око впустит солнечный свет в вашу жизнь. Но если мы подавлены и обеспокоены, думаем, что это никогда не изменится, то это препятствует солнцу сиять. Облака становятся плотнее». Приходит поражение и посредственность. Вам надо позволить солнцу пролить свет в вашу жизнь. Это начинается не с Бога, а с нас. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за облаков, наше отношение должно быть таким. Это может измениться в любой миг. Грядет исцеление, повышение, подходящий человек, прорыв уже близко. Если вы хотите, чтобы облака расступились, то вам надо подождать. Стряхните с себя негатив. Прекратите говорить, что ничего не получается. Наоборот, «Бог, я знаю, что ты контролируешь эти облака. Они не всегда, они уйдут. Я верю, что в любой момент могу увидеть неожиданный просвет». У моего друга на работе был начальник, с которым было тяжело найти общий язык. Никто не любил его. Начальник был постоянным источником переживаний. И так год за годом. Друг был молод и мог бы работать в этой должности еще много лет. У моего друга было хорошее отношение. Он старался выкладываться на полную, но про себя он думал, «Будет трудно, мне придется уживаться с этим человеком до конца жизни». Однажды утром он пришел на работу. Все было как обычно, но руководство созвало персонал на собрание. Они сказали, что жена этого начальника перевелась в другой штат. И без предупреждений он подал в отставку и больше не работал в этой компании. Половина сотрудников упала на колени благодаря Богу. Что это было? Неожиданный просвет. Он не ожидал этого. Прогноз говорил, будет облачно. Данные говорили, что эта проблема навсегда, но Бог контролирует Вселенную. Он может внезапно все поменять. Он может неожиданно убрать неподходящих людей. Он может внезапно открыть двери, о которых вы не могли и мечтать. Поэтому не надо верить тому, что вы видите. Это временно. Как прогноз погоды, который говорит, что так будет месяц за месяцем, год за годом, тучи, туман, депрессия, что это никогда не изменится. В естественном мире это может быть правдой. Хорошая новость в том, что мы служим сверхъестественному Богу. Сами по себе вы бы не справились, но вы не один. Творец Вселенной, Бог, который словом сотворил миры, держит вас в своей руке. Он направляет ваши шаги. Он контролирует облака и ветер. Ему не надо ждать, когда погода улучшится, пока диагноз станет лучше, пока ситуация изменится. Когда наступит ваше время для повышения, исцеления, изобилия, то все силы тьмы не смогут остановить нашего Бога. Не расстраивайтесь и продолжайте верить. Вам надо приготовиться. Облака рассеются. Опять покажется солнце. Как это было в офисе, за несколько минут все облака уйдут, полностью рассеются. Бог знает, как все сделать. То, что должно было занять годы, Он сделает за мгновение. И вы скажете, как мой друг, «Я не видел, что это приближается. Я не думал, что мой начальник так быстро уволится. Я не думал, что здоровье так быстро поправится. Я не ожидал нового дома. Я не ожидал такой благодати».
Мужчина, который был много лет в команде церкви Лейквуд, перенес сильный инсульт. Врачи сказали, что он никогда не сможет ходить и разговаривать. Реабилитация должна была растянуться на годы. Все казалось таким мрачным, прогноз не обнадеживал. Но он знал принцип. У Бога бывают неожиданные просветы. Он не стал себя жалеть. Он знал, что он победитель, а не жертва. Каждый день он ходил на процедуры. Врачи были изумлены. Они никогда не видели такого. Полтора года спустя после инсульта он опять пришел в Лейквуд. Он не появился в инвалидном кресле или на костылях. Он зашел на своих ногах. Ему говорили, что он никогда не сможет поднимать левую руку. Когда я увидел его, то он поднял обе руки. Это был жест победителя. Никогда не забуду этого. Он не был парализованным инвалидом. То, что должно было занять годы, Бог совершил в одно мгновение. Это неожиданный просвет. В Писании сказано, когда тьма покроет праведных, во тьме воссияет свет. Не сказано, что он когда-то едва промелькнет, он внезапно засияет. Это означает, что ничего не предвещало его появление. Вы не видели, что он близок. Бог по своей благодати явил его. Ваша жизнь может быть мрачной, покрытой облаками. Вы не видите, как можете выздороветь, выбраться из долгов, как может разрешиться юридическая проблема. Вот ключ. Вы праведник. Вы дитя всемогущего Бога. В ваших венах течет царская кровь. Это означает, что ваш Творец дал вам обетование. Когда сгущается тьма, когда вы можете сдаться, Бог говорит, вам надо приготовиться, свет скоро воссияет. Явится исцеление, благодать. Внезапно придет восстановление. Я говорил с человеком, который знал Бога с детства, но в подростковом возрасте сбился с пути. Он связался не с теми людьми. Его жизнь была полна насилия. Он продавал наркотики, совершал преступления. Он был бомбой замедленного действия. Большую часть жизни он принимал наркотики. Ему не было дела до Бога. Он сам был виноват, сам навлек на себя неприятности. Но Бог так благ. Хотя он принимал плохие решения и отворачивался от Бога, Бог не отвернулся от него. Бог видел в нем праведника. Среди всех неприятностей Бог говорит, «Это мой сын, он принадлежит мне, его жизнь покрыта тьмой, поэтому свет вот-вот должен вспыхнуть». В одном мотеле он несколько дней принимал наркотики в компании таких же людей. Что-то произошло, они повздорили, он не мог контролировать себя и хотел покончить с жизнью. Он закрылся в ванной и, находясь под кайфом, сказал, «Это конец. Бог, я сожалею, но моя жизнь закончена». Вдруг кто-то выломал дверь. Он сжался от страха, ожидая самого худшего. Но это была группа молодых людей из Teen Challenge. Подростком он участвовал в их служении. Они услышали, что у него проблемы. Они нашли его ночью в этом полуразрушенном притоне наркоманов и ворвались туда, как группа спецназа. Остальные решили, что

это полиция, и бросились на утек. Ребята подняли его с пола и сказали: «Бог послал нас сюда, чтобы спасти тебя, потому что ты принадлежишь ему». В его

не может похитить их из его руки. Они могут находиться во тьме, но свет близок. Избавление близится, свобода не за горами. Бог не судит их по тому, где они сейчас. Он не оставит их из-за того, что они отвернулись от Него. Бог видит их как праведников. Свет должен воссиять. Если вы принимали плохие решения и думаете, что вам не стоит ожидать ничего хорошего, Бог никогда не поможет мне. Ты не знаешь, как я жил. Не сказано, что Бог помогает праведным, пока те не совершают ошибок. Поймите, вы принадлежите Богу. Вы Его дитя. Пусть у вас будет такое отношение. Бог, я все испортил, я навлек на себя эти неприятности, но я знаю, что ты милостивый Бог. Неожиданный просвет близится. Другими словами, у меня проблемы с зависимостью, но я знаю, что свобода близка. Восстановление и оправдание появятся внезапно. Числа, глава 17, говорит о трудностях, которые были связаны с выбором священника. Люди сомневались во власти Моисея. Бог сказал Моисею, что покажет им, кто будет следующим священником. Он сказал Моисею взять посохи у лидеров каждого племени Израиля. Моисей оставил посохи в палатке недалеко от Ковчега Завета. Это было местом обитания Бога. Посох был высохшим куском дерева. Это были палки, которые они использовали годами. На следующее утро посох Аарона пустил побеги. На нем выросли листья и плоды. Старый кусок дерева расцвел. Они поняли, что Аарон должен быть священником. Один из уроков, который мы можем извлечь из этой истории, Бог способен изменить обстоятельства за одну ночь. Он может взять ситуацию, на решение которой могли уйти годы и ускорить процесс. Годы до выздоровления, до выплаты долга, до осуществления мечты. Бог знает, как ускорить это. Один прорыв, один звонок по телефону. Одна идея. Неожиданно, за одну ночь, Бог может изменить все это. Не верьте лжи, что лучше никогда не станет. Ситуация в моем браке выглядит мертвой. Моя мечта, финансовая ситуация, все выглядит мертвым. Это нормально. Бог взял посох, который был мертвым многие годы, и заставил его принести плод. То, что вы считаете мертвым, Бог может заставить расцвести, вдохнуть в это новую жизнь. Вы сможете стать тем, кем были созданы. Вы сможете преодолеть эти препятствия. Вы сможете осуществить ваши мечты. Я получил письмо от женщины, которая была замужем 47 лет. Но из-за некоторых ситуаций она и ее муж развелись. Кто-то пригласил ее в Лейквуд. Ее бывший муж узнал об этом и спросил, можно ли ему прийти? Перед собранием они сильно поспорили по телефону. Ничего не изменилось. Утром он подвозил ее в машине, и они опять сильно поссорились. Она так расстроилась, что не хотела идти на собрание. Они нашли место в самом верхнем ряду. Она сказала одному из наших помощников, что они впервые здесь. Тот сказал, идите за мной, и привел их с последнего ряда во второй ряд. Служение сильно коснулось их. Во время молитвы они вышли и помолились с одним из наших молитвенных партнеров. После собрания они не знали, куда идти, и пошли к выходу. Я выходил из небольшой комнаты. Она была за углом, и мы столкнулись друг с другом. Я попросил извинения и сказал, что не заметил их. Она была удивлена, что наткнулась именно на меня. Ее муж сказал, «Мы развелись после 47 лет брака и пришли в церковь, потому что мы изранены». Я сказал им, что мы столкнулись не случайно. Эта рука Божья направляла их шаги. У меня была с собой новая книга. Я попросил их подняться сюда, чтобы помолиться за них и подарить им свою книгу. Когда мы шли через вестибюль, где мимо проходили тысячи людей, то случилось, что они увидели женщину, нашего молитвенного партнера.
Она сказала, что хотела поговорить с ними. Она сказала,

им о прощении и восстановлении. Жене было очень трудно простить мужа. Она посмотрела ей в глаза и сказала: «Ваш муж хороший человек, он заслужил вашего прощения». В тот момент обида ушла, их брак был восстановлен. Это было 6 лет назад. Сегодня они снова женаты и сидят в первом ряду, Джон и Энн. Одни из наших самых преданных сотрудников. Они замечательные люди. Энн написала мне: «Мы оба были удивлены, как быстро Бог все поменял. Бог знает, как поменять все за одну ночь. Ситуации, которые кажутся неразрешимыми. Вы говорите, что все зашло слишком далеко. Бог знает, как прорваться сквозь темные облака. Внезапно отношения восстановятся, вы выздоровеете, и произойдет нужный вам прорыв. Бог ускорит то, на что должны были уйти годы». Знаете, кем был этот помощник, который вывел их вперед? Неожиданным просветом. Кем была эта женщина, молитвенный партнер, которая сказала им слова веры и помолилась с ними тогда? Неожиданным просветом. Что я хочу сказать? Бог приготовил для вас правильных людей. Он знает, как поставить вас в нужном месте и в правильное время. Какими были шансы, что именно мы столкнемся? Это не случайность, это был неожиданный просвет. Вы думаете: «Джоэл, я не представляю, как такое может произойти в моей ситуации». Вот ключ, вам надо только верить. Если вы не видите выхода, не означает, что у Бога его нет. У него есть решение. Наше отношение должно быть таким: «Бог, моя жизнь в твоих руках». Сейчас в ней немного пасмурно. Я не представляю, как могут осуществиться мои мечты, но я верю, что просвет близится. Я верю, что ты приведешь меня туда, где я должен быть. В псалмах сказано: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Плач бывает посреди ночи. Еще темно, но это уже новый день. Через несколько часов появится свет, появится солнце. Часто, когда в нашей жизни темно, то мы говорим: «Ничего не меняется, лучше не станет». Вам надо пережить ночь и поверить, что начинается новый день. Вот ключ. Не надо медлить с благодарением Богу до рассвета. Благодарите Его, когда еще темно. Имейте хорошие отношения, даже если еще пасмурно. В этом заключается вера. Мы думаем: когда я увижу, то поверю. Но вера говорит, что нужно поверить, чтобы увидеть. Когда все идет не так, то легче всего поступить наоборот, быть негативным и жаловаться. Почему у меня не бывает прорывов? Изменится ли это когда-нибудь? Все наоборот. Сейчас может быть темно, но я знаю, что наступает новый день. Я пережил ночь, значит, радость уже близка. Исцеление близко, правильный человек близко, прорыв недалек. Бог, я благодарю Тебя за неожиданный просвет. Я знаю одну супружескую пару, которые отдыхали на берегу моря, играли с волнами, им было весело. Вдруг золотое украшение женщины упало в воду. Это было недалеко от места прибоя. Там было как в стиральной машине. Она и ее муж искали его несколько часов. Вода так бурлила, что не было шансов найти украшение. Хотя она и была расстроена потерей, но не позволила этому украсть ее радость и испортить остаток отпуска. На следующее утро она пришла на пляж очень рано, чтобы полюбоваться прекрасным рассветом. Она стояла на берегу и благодарила Бога за все, что Он сделал. Она даже не думала о своем украшении. Волны, откатываясь, уносили с собой песок у нее из-под ног. Вдруг она почувствовала, как что-то коснулось ее ноги. Она подумала, что это был камень или ракушка, но, посмотрев, увидела свое золотое украшение. Неожиданный просвет. Только Бог мог сделать такое. Это как найти иголку в стоге сена. Хорошая новость. Бог создал стог сена. Он знает, где все находится. Он говорит, куда песку идти. Он контролирует море.
Он контролирует облака. Если Бог помог ей найти украшение в океане, то Он поможет и вам осуществить ваши мечты, поможет преодолеть проблему. У Него все под контролем. Но, Джоэл, у меня нет связи. У Бога есть. У меня нет ресурсов. Ничего страшного. Все они принадлежат Богу. Диагноз говорит, что выхода нет. Последнее слово за Богом. Он говорит, что выход есть. Сейчас в вашей жизни может быть пасмурно, но я чувствую в своем духе, что облака вот-вот рассеются. Подготовьтесь, вы недалеки от прорыва. Это произойдет раньше, чем вы думаете. Вы увидите внезапное решение. Сделайте свою часть, и пусть солнце воссияет в вашей жизни. Продолжайте верить. Начинайте день с ожиданием. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что свет скоро воссияет, исцеление, благодать и повышение прорвутся к вам. Неожиданный просвет уже приближается. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. Мнение о том, в каком возрасте стоит отдавать ребенка в школу, до сих пор расходится. Между тем, определение степени готовности к школе очень важно не только для успешного обучения, но и для формирования личности ребенка в целом. Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, Диана, а на что в первую очередь стоит обратить внимание, решая вопрос, в каком же возрасте отдавать ребенка в школу?
1: В первую очередь, нам нужно обратить внимание на само желание ребенка учиться или играть. Существует такой короткий тест, когда ребенку 6 лет, ну и 7 тоже, при определении его готовности к школе задают короткий вопрос. Тебе что нравится больше делать, играть или учиться? И дети, которые хотят больше играть, понятно, они, скорее всего, еще не готовы заниматься и сидеть длительное время. Они говорят, мы хотим еще играть. А те, которые уже проявляют интерес к учебной деятельности, к занятиям, они говорят, что нам больше нравится заниматься. И называют даже, какие занятия им нравятся, как правило. Но, опять же, психологи подчеркивают, что лучше достигнуть возраста 7 лет и пойти в школу уже в этом возрасте.
0: Почему?
1: Ну, потому что произошел полноценный, наверное, переход к учебной деятельности, ребенок уже полностью готов. Но шестилетки, они не всегда, чаще всего дети 6 лет, они все-таки предпочитают еще играть, а не учиться. И они это озвучивают, да, что им нравится играть еще.
0: А может быть так, что ребенок вроде бы и знаниями интересуется, и учиться хочет. Вот вспоминаю свою самую младшую, сестры за уроками, она берет их какие-то тетрадки прошлых лет, пишет там что-то. Но, решая вопрос, отдавать ли ее в школу, я понимала, что она физически недостаточно окрепшая. Может ли это быть причиной для того, чтобы ребеночка еще немножко не отдавать в школу, подождать?
1: Физически недостаточно окрепшая по состоянию здоровья или...
0: Ну, я вижу, что ей нужно очень много спать, ей трудно просыпаться утром рано, потому что спать ей нужно 12 часов. Было вот так.
1: Ну, опять же, наверное, все зависит индивидуально от ребенка, но, тем не менее, режим дня дошкольника, он немножечко должен быть, ну, другим, понятно, да, что ребенок постепенно к этому режиму пристраиваясь, и уже, ну, правда, к 7 годам они уже переходят все равно на один сон, это ночной. Просто раньше ложиться и раньше вставать. А в целом, скорее всего, и чаще всего психологи смотрят еще не только на мотивацию и желание учиться, но и на умение общаться со сверстниками. Вот
0: да.
1: В чем и плюс,
0: общаться
1: говорят,
0: придется много.
1: Вот в чем и плюс, наверное, дошкольного воспитания, когда ребенок садовский, когда он развивается в коллективе, общается с детьми, это умение выстраивать отношения, подчиняться общим нормам, правилам коллектива, там, общества в целом. И когда он приходит в класс, он уже знает, что есть учитель, которому мы должны слушать, есть детки, с которыми мы должны правильно выстраивать отношения, неконфликтные, да, отношения сотрудничества. Это умение управлять своим поведением и сидеть. В моей практике был даже такой случай, когда ребенок полностью интеллектуально готовый, с высоким уровнем IQ пришел на тестирование в школу-лицей, но выполнять задание не захотел, он стал, пошел заниматься своими делами, играть. То есть там что-то
0: то
1: делать.
0: То есть он не понимал, что когда тебя просят, нужно делать?
1: Просто не хотел. Он не умел достаточно управлять своим поведением и подчинять свое поведение правилам. Ну, конкретно в данной ситуации были свои правила, что нужно было сесть, выполнить какие-то задания.
0: То есть ребенок должен научиться уже понимать, что в классе присутствует взрослый учитель, которого он должен слушаться и выполнять то, что тот говорит, да?
1: Да, потому что у него возникают новые отношения со сверстниками, понятно, и учитель — это новая позиция. Он же не просто как воспитатель играет, хотя его тоже слушает, хотя он тоже в какой-то степени учит, но там уже другие требования, они более, наверное, такие жесткие в каком-то смысле, да, и ребенок уже не играет, он сидит, хотя первый класс, опять же, он дает время на игру детям, да, создает для этого условия, но, тем не менее, учителя нужно слушаться, выполнять его требования, слушать его внимательно, не перебивая, слушать ответы своих сверстников, не перебивая. Вот с такими навыками ребенок должен пойти в школу. И этому приучают уже, ну, где-то в подготовительной группе строго, да, что это нужно уметь делать.
0: Кроме того, слушать, ребенок, наверное, должен еще понимать, что когда он находится в классе, он, например, не может достать там яблоко из портфеля, начать есть, ходить по классу во время урока, да, то есть он должен адекватно понимать обстановку, в которой он находится, и следовать правилам поведения там.
1: Ну, как раз-таки, наверное, дети, которые в детский сад ходили, они все-таки понимают, что когда занятие, это занятие, мы, скорее всего, там занимаемся, мы не кушаем и не занимаемся какими-то своими делами. То есть ему свое время, и этому приучают детей, что каждая вещь в свое время, да. Заниматься, mm-hmm. играть, спать, и это не нужно путать эти понятия.
0: Кстати, моим дочкам, они у меня не ходили так вот на полное время в детский сад, им помогло то, что они пошли в подготовительный класс музыкальной школы, где, в принципе, тоже класс, тоже учитель, и это помогло им понять, кто есть кто и как себя здесь надо вести. Что могут еще сделать родители, чтобы помочь ребенку с первых дней в школе чувствовать себя комфортно и хорошо учиться? Что можно сделать уже до школы? Вот мы, значит, сказали о том, что режим дня, да, нужно ближе к школе уже начинать перестраивать, да, чтобы больше...
1: Ну, вообще детский организм даже устроен так, что они уже в подготовительной группе, они меньше хотят спать днем и переходят постепенно, да, на режим одного сна вечером. То есть сам организм
0: постепенно...
1: Пораньше
0: укладывать их спать и пораньше уже да. будить перед школой. Угу.
1: Вот. Сам организм все равно к школе постепенно он перестраивается. Режим дня... Да, конечно, мы говорим о том, что нужно посмотреть и на уровень интеллектуальной готовности, хотя он не является обязательным, да, что мы обязательно должны...
0: А сейчас только на это и обращают внимание.
1: К сожалению, существует требование в школах, что ребенок при поступлении должен уметь читать, писать, там, считать. Да, и мы учим это, и дети ходят в развивающие центры, но не понимают смыслового содержания текста, соотношения чисел. То есть, и потом даже их сверстники, которые не умели читать, и которые постепенно осваивают эту, ну, скажем, постепенно осваивают навыки чтения, они даже их догоняют и обгоняют. И когда это происходит своевременно, в свой возрастной период, скажем так. И интеллектуальная готовность должна быть, да, и детский сад дает необходимую базу ребенку. Но сказать, что вот интеллектуальная готовность – это самое главное и важное условие для поступления в школу – это нет. Конечно, прежде всего, это желание учиться, если ребенок хочет, и он пойдет, и он будет учиться. Это важно. И вот социальная зрелость. То есть умение...
0: Что сюда входит?
1: Умение взаимодействовать, общаться, строить взаимоотношения с окружающим, подчиняться нормам и правилам общества.
0: Ну,
1: и
0: хорошо.
1: Принять на себя постепенно роль еще
0: если
1: ученика.
0: Если ребенок, мы видим, что у него не очень получается общаться, как можно его подготовить в школу? То есть интеллектуальное развитие ему обеспечит развивающий центр, или мы дома как-то пытаемся его обучить этому? Как ребенка... Ну, подучить, что ли, общаться перед школой.
1: Понимаете, дело в том, что сами навыки общения, потребность в общении у детей созревает достаточно рано, еще когда они дошкольники, когда им 4, и даже раньше. И поэтому мы уже, когда он еще маленький, обращаем внимание на то, как нужно общаться неконфликтно, как нужно делиться игрушками, как плохо, как хорошо себя вести, акцентировать, да, внимание на том, как, что плохо и что хорошо. Да. Вот эти нормы моральные, нравственные, они прерываются с самого начала. И когда он уже вырастает в игре, он учится строить взаимоотношения, потому что в игре ребенок также учится социализироваться.
0: Значит, просто интеллектуальной подготовки к школе, обучение его письму, чтению, математике, этого недостаточно. Что же вообще должна в себя включать подготовка ребенка к школе?
1: Сама психологическая готовность к школе, она состоит из нескольких компонентов. Как я говорила, первое, самое важное, это мотивация, то есть желание ребенка учиться, что, скорее всего, приведет к положительному результату, к хорошей подготовке и вообще хорошему обучению впоследствии. Mm-hmm. Второе, это, конечно, интеллектуальное развитие, где ребенок не просто умеет читать и писать, умеет устанавливать логические связи, причинно-следственные, знает всю базу детского сада, да, не просто умеет читать до 100, но и знает об отношениях чисел, соотношениях чисел, больше, меньше и так далее. Ну, то есть интеллектуальное развитие, оно также важно. Ну и один из самых важных компонентов – это еще волевая готовность, когда ребенок должен уметь управлять своим поведением, быть усидчивым, уметь высидеть этот урок, который длится 35-45 минут, да, уметь управлять своим поведением, подчинять свое поведение нормам и правилам класса, общества, группы, коллектива. Да, все это должно быть. И, конечно, очень важно социальное умение общаться со сверстниками, умение правильно принимать статус учителя, подчиняться, да, ну, там, выполнять его инструкции, слышать его, слушать его и выполнять и задания, которые он дает и так далее. Ну и, конечно, ребенок принимает на себя новый статус. Это статус, социальный статус ученика, который также связан еще с кризисом 7 лет. да, потому что ну, все-таки новый вид деятельности учебный, да. Этот переход, он тоже немножечко болезненный для них, но не так, наверное, как кризис 3 лет.
0: Самое первое, вы сказали, мотивация, да? Можно ли как-то повысить мотивацию ребенка к школе?
1: Я могу рассказать о своей работе, о том, что в нашем дошкольном учреждении мы работаем над мотивацией, потому что у детей при тестировании в школу очень часто возникает проблема с этим. Uh-huh. То есть желание учиться у них пропадает, и часто, зачастую это связано как раз-таки с тем, что они раньше времени начинают учиться. То есть они учат буквы, они учат цифры, они обучаются, а потом, когда
0: приходят... В школе уже устают.
1: Да, а как правило, мне кажется, ребенку гораздо интереснее, когда хоть что-то неизвестное его ждет в школе, хоть что-то, хоть чем-то его можно завлечь, да, какой-то новой, интересной uh-huh. деятельностью, чтобы у него было это желание. Поэтому хорошо, когда все, конечно, своевременно. Поэтому мотивация, она, конечно, важна. Конечно, если ребенок хочет, он выучится, он научится. И в школе не обязательно условие, что ребенок должен уметь читать и писать, да? Хотя во многих школах, и хороших там школах, лицеях и так далее, требуют, проводят тестирование. Но законодательно ребенок не обязан при поступлении в школу уметь читать, да, и тем более там писать. Но, однако, в подготовительной группе они проводят звукобуквенный анализ, они изучают зрительный образ буквы, они учатся отличать звуки, да, и как они обозначаются. То есть вот этот анализ, это все, и потихонечку переходит к чтению, все это происходит уже в возрасте 6-7 лет. То есть это все есть в самой программе детского сада. Может быть, и не нужно раньше времени ребенку отдавать в эти центры, где их будут в 2-3 года учить уже буквы, да? Учить буквам, учить читать.
0: Как же вам все-таки удается повысить мотивацию детей? Вы говорили, что вы работаете над этим.
1: Одно из направлений при подготовке детей к школе, да, психологическая готовность, включает в себя мотивационную. И в психологии в нашей дошкольной существует программа мотивационной готовности, называется «Лесная школа», которая разработана в форме сказок. И поскольку дети, дошкольники, они любят сказки, они их слушают с удовольствием, они черпают оттуда какой-то назидательный момент, да, они чему-то учатся, то в психологии тоже используется сказкотерапия, да, на разные проблемы uh-huh. дошкольника. Но здесь мы используем сказку для того, чтобы познакомить ребенка со школой просто, вызвать у него интерес к школе. Там программа, которая рассказывает о том, что жил-был ежик, он жил-был в классе, он родился и жил в школе, и смотрел на то, uh-huh. как учатся другие детки. Ему было интересно, и он мечтал, что когда он вырастет, он будет не просто ежиком, uh-huh. а он будет учителем, и у него будет своя собственная лесная школа. И рассказываем о том, что когда он вырос, он действительно стал учителем, он организовал свою школу, и что в этой школе была там сорока, которая давала звонок, uh-huh. был сторож. И рассказываем о том, как детки в первый раз пошли в школу, и как они боялись в первый раз идти в школу, как с этими uh-huh. страхами школьными бороться. То есть вот такие разные моменты.
0: То есть это вы даже и готовите, uh-huh. уже проговариваете те моменты, которые ожидают потом ребенка
1: да,
0: в школе.
1: Да, это не, еще связано с правилами, да, поведения в школе. Uh-huh. Ну, вообще интерес к самому предмету школы, о том, что там будут занятия, о том, в какие игры можно играть на переменах, что это не должны быть подвижные игры, что нельзя бегать по партам, да, должны быть тихие, спокойные игры. Вот все через сказку как бы мы им преподносим. И дети слушают, анализируют, да, и позже, наверное, мы уже переносим это уже в настоящую жизнь, uh-huh. где мы вводим детей в школу, которая у нас находится тоже при нашем учреждении, начальная школа открылась, для того, чтобы дети также познакомились со школой, мы вводим их на урок, в школьную библиотеку, uh-huh. на урок, где они смотрят, как проходит урок, в какой форме, как дети себя ведут, как учитель себя ведет. То есть вызываем определенный интерес тоже этим, вот такой работой. Поэтому, да, работа объемная. Конечно, мы очень много времени уделяем еще развитию слухового внимания детей, потому что это одна из проблем.
0: Да, это тоже очень важно в школе.
1: Все-таки слышать инструкцию педагога и выполнять ее для дошкольника, это бывает очень трудно. Здесь нам помогают графические диктанты, которых тоже множество разработано. И проводим, поскольку у детей еще должны быть сформированы графомоторные навыки, они же смотрят, что делает учитель на доске, и потом должны это воспроизвести. Да. Вот такие элементы какие-то, переписать, даем прописи. Да, да конечно, даем печатный вариант букв, угу. неписьменные, какие-то элементы прописываем. Но все только, скажем так, основа дается какая-то в школе уже более глубоко, наверное.
0: То есть главная задача – это повысить мотивацию?
1: Желание, да, всячески привлекая внимание детей к школе, к тому, что там происходит, и к новой, наверное, социальной роли. Потому что у детей все-таки интерес к тому, что они будут теперь знающими, умеющими какими-то новые социальные роли, их очень привлекает в этом возрасте.
0: Они любят выбирать форму, рюкзак себе, школьные принадлежности, особенно в первый класс, мечтают о том, какая у них будет учительница. А что касается вот социальных навыков, здесь можно что-то сделать или у ребенка есть уже, вот если у ребенка уже есть какие-то проблемы в общении до школы, но все равно в конце концов ему предстоит пойти в школу. Как ему помочь, чтобы легче было адаптироваться там среди сверстников?
1: Ну, в первую очередь, когда, если психолог работает в дошкольном учреждении, видит ребенка, который плохо общается, или закрыт, или тревожный, да, есть причины этому, может быть, много. Конечно, он берет и при разрешении родителей письменном проводит с этим ребенком тестирование, общается с ним, дает ряд тестов, это более три, как минимум, то есть по одному тесту нельзя определить, какая проблема. Возможно, что-то произошло, какой-то случай, какая-то проблема, что-то вызвало, может быть, это вообще психологическая травма, может быть, это испуг, может быть, что-то в семье случилось или с детьми в коллективе. Через общение, тестирование, наверное, это все можно выявить и потом уже над этой проблемой работать. То есть этот случай, каждый случай бывает очень частно индивидуальный.
0: Почему то есть здесь проблема? Уже нужно вмешательство специалиста? Родителям самим не справиться?
1: Если мы видим, что у ребенка патологически выраженная тревожность, страхи, и он действительно, ну, допустим, не хочет общаться или боится общения. Возможно, это вообще нарушение аутистического спектра, когда ребенок, у ребенка сложности, некая цикличность в поведении, он опасается общения.
0: Это уже такие диагнозы,
1: то есть бывают разные.
0: Родителям не разобраться.
1: Можно увидеть, и можно обратиться к специалистам, который поможет. Просто хотя бы разобрать, это какая-то проблема, которая возникла в общении с другими детьми, почему, может быть, они поссорились, может быть, случился конфликт, почему он перестал общаться, или его не приняли в игру, или что, почему он замкнулся, или у него действительно какие-то серьезные нарушения. То есть это требует обследования определенного, то есть нужно знать точно причины и как с этим потом бороться, да, с этими проблемами.
0: Спасибо, Диана. Это очень важная для каждого родителя тема – понять, когда же ребенок может наконец-то пойти в школу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Пусть Бог даст нам мудрости и чуткости в отношениях с нашими детьми.

Добро пожаловать. А сейчас, друзья, я хочу обратиться к одному из важных предметов, предметов веры. Она нужна нам. Мы нуждаемся в вере порой каждый день. Иногда все так идет хорошо, и что мы как будто бы и не, ну, все так хорошо, мы не задумываемся. Когда все дела идут гладко, когда все вот получается, и тогда вот уже вера в действие, как бы все уже осуществилось, но как только встречается нужда, и нужда, которую мы сами не можем, у нас нет возможности, то нам нужна вера. Нам нужны не просто вот деньги в тот момент, не просто нужна пища в тот момент, в чем мы нуждаемся, но нам нужна вера, чтобы получить и то, и другое, и третье. Нам нужна вера. Если, допустим, мы нуждаемся в покое, нам нужна вера, потому что верой в покой входим мы, уверовавшие, так написано. Через веру мы входим в божественный покой, шалом, через веру. Итак, вера нам нужна, чтобы успокоиться. Вера нам нужна для всего. Это важный элемент нашей жизни. Это необходимый ключевой момент. И когда мы учимся о вере, тогда это откладывается в нашем сердце, и тогда мы своевременно сможем ее применить. Вы знаете, у нас есть в запасе что-то, что не всегда нам нужно. Например, инструменты. Если вы спросите пастора Эдика, у него есть разные инструменты, больше, чем у меня инструменты. Я думаю так, он мастер-специалист. И не всегда все нужно сразу. И есть такой инструмент, который, ну, какой-то ключик отдельный, или гай, или отвертка, или что-то особенное, что вот пригодится в определенное время. И недавно меня дочка позвонила, говорит, у меня сломались весы. Я говорю, ну, наверное, батарейка. Наверное, батарейка. И так и получилось. Она привезла весы, мы, значит, посмотрели батарейку. А батарейку не открутить, потому что нужен специальный инструмент. Там маленький-маленький шурупик такой. И у меня были гости в этот момент из Финляндии. А у них к ключам автомобиля прикручена маленькая отверточка. Вот просто такая, знаете, малюсенькая. Она вот с половину пальчика мизинца. И у этой отверточки есть две возможности. Крестик и минус такой. И вот этот брат, он взял этой отверточкой и потихоньку раскрутил. И да, он говорит, там нужна была такая таблеточка. Он говорит, 20-32. Я не знаю эти размеры. Вот. И что вы думаете? Еще Бог сделал маленькое чудо такое. Ну, какое чудо? Мы вечером получили продукты. Я смотрю, в мешке с продуктами валяется новая таблеточка вот эта, полностью в упаковке. Вот поверьте, но это правда. И я такой ее распечатал, поставил. И пишу дочке, весы работают. Смотрите, но суть вот в чем, что вот эта отвертка, она необходима. И уже крупная отвертка не подойдет. И нож не помогает. Мелкий-мелкий такой маленький шурупчик. Так вот, вера, она нам нужна. Она нужна такая многогранная вера. И когда, если мы будем небрежны о ней, и у нас все просто хорошо, как человек говорит, я богат, разбогател, там церковь Лаодикийская, ни в чем не имею нужды. Но вы знаете, Бог говорит, я советую купить у меня что-то. Ты на самом деле беден, нищ и даже наг. И вот поэтому вера, как и любовь, как и другие качества, потому что вера, надежда, любовь, это всегда пригодится. И поэтому у нас всегда есть вещи, которые вот у женщин особенно, да и у мужчин, в машине есть аптечка. Она не всегда нужна. Когда все хорошо, да, но иногда понадобится пластырь. Иногда понадобится, может быть, даже бинт, и, не дай Боже, жгут, это когда перетягивают сильно. Но, или если не тебе, то кому-нибудь в дороге, кто, может быть, встречная машина или авария. И вы знаете, это очень нужно. Огнетушитель требуется, чтобы он был в комплекте, и он не всегда нужен, ведь пожары редко случаются в автомобиле, но они бывают. И вот тогда понадобится именно то, что нужно. И мы сегодня говорим о вере. Вера, она необходимость. И я хочу проповедовать на тему, что вера – это необходимость. Это то, что нам нужно всегда иметь в запасе. Потому что Господь говорит в книге Откровения, когда придет Антихрист, и когда он начнет убивать святых, написано, ему дано было вести брань со святыми и победить их. В смысле, он возьмет власть физическую.
и это будет 3,5 года великой скорби, то что нужно будет тогда народу? Что Господь говорит, что там понадобится нам? Если мы достигнем, там написано, там нужно терпение и вера святых. Терпение и вера. И вот когда придет такое время гонений на верующих или скорбей, нужно терпение, нужно выдержать до конца, и нужна вера. Откровение 13:10. Итак, вера – это необходимость, она понадобится. Вера нам нужна по многим причинам. К Иисусу однажды пришли, и там много раз приходили люди, чтобы что-то получить. И Он говорит, по вере вашей пусть будет вам. Вера как будто бы это код. Это вот как по пин-коду вы получаете или по карточку у вас. По вашему коду, по вашему банковскому коду вы получаете. И вот Бог говорит, по вере вашей да будет вам. Мы получаем. Это Матфея 9:29. По вере. Это значит, у Бога есть, но нам нужно вот, нам нужна будет вера. И есть разные причины, почему нам нужна вера. И самое главное, без чего мы никогда не спасемся, это вера спасающая, то есть вера в праведность. Написано, всякий, кто будет веровать сердцем и устами исповедовать, то есть он скажет, да, я верующий, да, я христианин, да, я верю в Иисуса Христа, да, Иисус мой Господь. Вот этот человек, он спасется. Представляете, достаточно сказать слово. Человек, когда он умирает, не успеет сделать добрые дела. Он не успеет заплатить, он не успеет вернуть долги. Он не успеет попросить прощения даже у людей. Но он вот попросит прощения у Бога. Он в последний момент, и он поверит, «Господи, я каюсь, прости меня». И всякий, кто призовет имя Господа, он спасется, потому что сердцем верят к праведности. То есть, чтобы получить праведность, нужно поверить сердцем. И вот эта вера сердца, она нам очень важна, она необходимость. Смотрите, если мы не спасемся без веры, значит, вера необходима. Если мы не можем получить без веры, а Господь говорит, верите ли, что я могу это сделать? Он говорит, верите ли, что я могу это? Веришь ли, что я могу это сделать? И сейчас я хочу сказать, почему именно. Попробую открыть причину, суть, почему нужно именно верить. Друзья, сказано в Римлянам, что сердцем верят к праведности. То есть вера – это уверенность в невидимом, это состояние сердца. И Бог именно хочет видеть вот такое состояние сердца, и именно это его устраивает, и тогда происходит спасение сердца. Именно такая позиция сердца человека, чтобы он получил исцеление. То есть Богом созданная позиция – это Божий уровень, определенный духовного состояния, то есть сердечного состояния. Почему и сказано, больше всего хранимого храни сердце твое. Притча 4:23. Потому что из него источники жизни. И поэтому вера – это не просто убежденность в разуме. Есть люди убеждены в математических законах, там, физических законах, химических процессах. Это что-то внутри. И вот это состояние, оно соответствует Божьим стандартам, и тогда Бог благословляет человека. Вы знаете, сказано в Писании, что именно верующие благословляются с верным Авраамом. Верующие благословляются. Я говорю верующим в широком смысле слова. Не те, которые верят, что Бог есть только, потому что бесы тоже верят, что Бог есть, но тем, которые верят, что Бог воздает, что Бог вам воздаст за то, что вы молитесь, за то, что вы даете, за то, что вы жертвуете, за то, что вы прощаете, за то, что вы любите. Он воздает. И вот поэтому, смотрите, верующие благословляются. Давайте скажем вслух. Верующие благословляются. Верующие благословляются. Даже если мы возьмем вот эти два слова, это целое откровение. Именно верующие люди благословляются вместе с верующим Авраамом. И это уже история Авраама, о чем мы иногда будем с вами вспоминать. То есть это пример, как он поверил. Итак, вера – это состояние сердца, называется уверенность в невидимом. Когда человек болен, нужна уверенность в невидимом. Когда человек видит, это уже не вера.
Точно так же и надежда. Написано, надежда, когда видит, она не есть надежда. Потому что, когда человек видит, а что ему надеяться? Он уже видит. Об этом сказано Римлянам 8:24. Мы спасены в надежде. То есть мы спасены уже на небеса в надежде. Вот, допустим, когда у вас есть уже билет на самолет, например, у вас уже все вещи упакованы, все у вас уже как бы, вы уже предвкушаете, возможно, что вы полетите в какую-то страну, не знаю, в Турцию, в Грецию, в Италию, в Испанию, куда-то полетите, вы уже в надежде, вы находитесь в надежде, у вас уже есть это, но вы в надежде. Вы еще не там, но вы там в надежде. Надеюсь, все будет хорошо. И вот Бог говорит, что мы спасены от земли уже в надежде. А надежда, когда видит, не есть надежда. Потому что, когда человек видит, то что ему надеяться? Итак, надежда невидима. Согласитесь, правда же? Я пойду в церковь, я надеюсь, что я увижу вас. Вот я шел в надежде, что я увижу Ивана, потому что он мне сказал, что он придет. Да, это правда. И я пришел в офис и думаю, надеюсь, Иваня там в зале. И когда я уже увидел, то надежда уже исполнилась. Уже мне надеяться не нужно. Но когда я не вижу, то я надеюсь. Когда я не вижу, что человек там где-то болеет, но я в надежде и в вере. И вот это состояние сердца, оно нужно Богу. Оно угодно Богу. Давайте поговорим о чем. Смотрите, на земле существуют разные отношения между людьми.

Есть торговые отношения, есть дружеские отношения, коллеги, рабочие отношения, есть дружеские отношения, есть родственные отношения, есть очень близкие отношения, вот как семья, например. Есть разные отношения. Теперь смотрите, когда мы говорим о торговых отношениях, я сравнивать буду с верой. Когда мы говорим о торговых отношениях, то продавцу, хозяину торговли, все равно, кто придет. Добрый, злой, вот плати, берите товар. Человек купил продукты, что-то еще, и плохо, если он купил алкоголь или что-то. То есть им все равно. Они продают, это торговые отношения. У Бога все иначе. Дальше, если мы идем к рабочим отношениям, тогда мы начинаем уже думать, вот, я хочу быть, работать в хорошем коллективе. Нас уже интересует уже как-то характер людей. На земле люди, кто не знает Бога, они не говорят о сердце, мало говорят о душе, они в основном говорят о характере. Ну, так они выражают то, что мы подразумеваем Божьим сердцем, ну, или душа, они говорят характер. Когда они в коллективе, они хотят попасть в хороший коллектив, они хотят, чтобы у них был хороший начальник. Кто хотел, чтобы у него был хороший? Мы все хотели, про все. Потому что здесь уже нужны отношения, уже возникают отношения, от которых будет зависеть настроение коллектива. Настроение твое, как ты будешь приходить на работу, как ты будешь возвращаться. Вот. И если начальник мало платит денег, если он резок, очень требовательный. Это обижает человека. Он унывает. Ему хотелось бы поменять работу. Он чувствует себя обиженным, несправедливо. Так вот, смотрите, торговые отношения – это одни. Человек купил – ушел. Продавец продал – ему все равно. А вот Богу не все равно. Богу не все равно, с каким мы сердцем. Теперь мы перешли с вами к рабочим отношениям. Бригадир, прораб, начальник – уже теперь мы переходим теперь, хорошо, в отношения не то чтобы работы, а хобби. Вот скажем, хобби. Когда моряки идут в плавание, допустим, яхтсмены, у них одно из правил есть – это тщательно выбирать команду, с кем вы пойдете в море. И на курсах капитанов они обучают, что вы подбираете, с кем вы пойдете. Потому что вот некоторые говорят, ой, я пойду, я с вами, ой, я хочу, я так хочу находить, поехать на яхте. Но вот они вышли в море, начался легкий шторм, началась морская болезнь, или, значит, что-то вот сломалось, или радиорубка сломалась, или что-то не работает. И вот начинается истерика, начинается паника, высади меня на берег, я не хочу. Ну вот, то есть вы понимаете, начинается стресс, и тогда уже им уже... А для них это привычная ситуация. Они говорят, ничего, сейчас мы это сделаем, сейчас мы починим, вот, сейчас мы то... И тогда очень трудно находиться. То есть состояние души, сердца, оно влияет на коллектив. То есть поэтому люди должны быть стрессоустойчивы. Они... Поэтому, когда приглашают кататься на яхту, приглашают в хорошую погоду, потому что у человека может испортиться это настроение, и он может не понять вот этого красоты. И поэтому стараются покатать людей, когда хорошая погода, чтобы ему было комфортно. А когда человек привыкает, закаляется, он уже готов выйти в море, когда... Так вот и Бог. Он нас, когда детки рождаются, они попадают в самые лучшие условия. Для них все, вот, оберегают их. Но потом начинают потихоньку их на улицу выводить, там вот расти, вы знаете, как в садик водить. И появляются уже некоторые стрессы, некоторые опасности, какие-то такие испытания. Хорошо. Итак, мы говорим, первое, торговые отношения, второе, рабочие отношения в коллективе, третье, ну, хобби, там, увлечение, спорт, например, или секция спортивная, или что-то. Дальше, отношения друзей, дружеские отношения. И вот, когда вы хотите иметь друга, то вы уже думаете, вот, характер, чтобы у него был именно характер не обидчивый, не вспыльчивый. Вы уже выбираете себе, как бы, чтобы вот можете, чтобы этот человек, хотите, чтобы он был вашим другом. И... А если касается близких отношений, то есть человек выбирает супругу или мужа, то человеку очень важно, какой у человека характер, какое у него сердце. И я теперь хочу провести параллель с верой. Для Бога очень важно, какое у нас состояние сердца. Потому что Он с нами не ведет торговые отношения. Он не просто развлекается с нами, что вот мы поплыли в лодке, или там поехали на велосипедах, или решили подняться на гору, ну, в смысле альпинизм.
Господь, Он будет с нами действовать при определенном состоянии сердца. Вы также будете общаться с людьми, если вы на одном уровне, то есть у вас сердцем чувствуете друг друга,

ли вы? Самих себя исследуйте. Разве вы не знаете, что Христос в вас? Поэтому состояние веры – это состояние, угодное Богу. Это вот то самое состояние правильного характера, образно сказать, правильного состояния души, которое соответствует Божьему действию. То есть вот Господь там движется, в этой сфере. Если нету веры, то есть нету веры во что-то великое, тогда этого не произойдет в нашей жизни. И поэтому Павел говорит в послании Римлянам, 5 главе, смотрите, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Это первое качество. Оправдавшись верой. То есть, какими бы мы ни были, что бы ни было раньше в нашей жизни, вот как бы ни были далеко от Бога, как бы мы ни ошибались, нам нужно поверить, чтобы получить милость. Нам нужно поверить. Бог любит нас, но Он хочет, чтобы мы поверили, чтобы мы доверились Ему. И когда человек говорит я верю», то он будет спасен. А другой говорит «Нет, я не верю. Я не верю, что Бог меня простит». Ну, как один мужчина говорил в Брянске, мы проповедовали, он говорил нашему знакомому «Я не верю. Я был в Чечне, воевал, вот там такое происходило». Ну, он рассказывал «Я вот то и то делал плохое. Я не верю, что Бог меня простит. И поэтому я в церковь не пойду». То есть так он себя осуждал. С одной стороны, осудить грех в себе – это правильно. А с другой стороны, нужно поверить, что Бог это может простить. Скажите «Аминь». Кто хочет воздать славу? Просто воздать славу Богу. Воздай. Понимаете? А если мы будем понимать, что мы неправы, но мы не будем верить, что мы оттуда выберемся, что Бог нас поднимет, мы не сможем подняться, потому что вера – это… Написано, с полной верой приходим к Богу, очистивши сердца, и входим во святое святых с полной верой. И поэтому вера сейчас, это сильная вера, это выход. Это выход из ситуации. И поэтому, смотрите, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Вы знаете, мне как христианину, как пастору, мне никогда не было любопытно, ну, какие грехи там человек совершил. Мне это не нужно как бы знать. Самое главное, чтобы он покаялся перед Богом. Скажите «Аминь», да? Аминь. Мне важно было, вот если люди очень настаивают, и они очень хотят поговорить и что-то исповедать, ну, свой груз, я, конечно, соглашусь. Но я понимаю, что всегда грех – это что-то такое неприятное, и мне, например, это по-человечески, это неинтересно. У меня нет любопытства и нет интереса. Я думаю, так же и у вас. Ну, если есть неправильное любопытство, там, о людей, об их пороках, об их ошибках, это нездоровый интерес. Но иногда нужно выслушать людей. И вот, и у нас была в церкви одна женщина, которая, она была такая открытая, искренняя. Она была прямая очень такая женщина. И я у нее никогда не спрашивал, что, как она грешила. Но она так говорила легко, по крайней мере, мне говорила, сколько у нее было грехов, сколько там, извините, сколько абортов было, что если бы я на это смотрел бы, вот знаете, и по-человечески, и начал бы ее осуждать, а я старался, как будто я не слышу. Я верил, что Бог ее простил. Это было много такого. Она просто это говорила, она искренне говорила. Вот с таким, я не знаю, говорила ли она кому-то еще, но мне она говорила, и я все равно ее любил, эту бабушку, и уважал. Но она, можно сказать, вот таким образом исповедовалась. Так вот, что мне оставалось делать? Только верить, что Бог ее простил. Она покаялась. Правда же? Ободрить ее. И мы, вот, если бы человек пришел и не верил, и сказал, я не верю, что Бог меня простил, я вот так поступил, а я так поступил, тогда нет прощения, нет спасения. Просто вера – это необходимость. И поэтому благодать Божия, милость, настолько велика. И особенно если попасть в тюрьму, например, ну, прийти проповедовать, то там такие судьбы, и там такие грехи, преступления, что без веры там вообще невозможно. То есть там нужно верить, что Бог и этого любит, и убийцу любит, понимаете, и насильников любит. Вот, извините, но я прямо говорю, священник приходит туда, и ему могут исповедоваться. Вы знаете, преступники исповедуются, руководители банд, организаторы убийств. Они приходят очистить свое сердце. И там вот в эстонской тюрьме здесь, в современной, там у них есть несколько алтарей. То есть есть православных, есть лютеранский, по-моему, алтарь.
и протестантские, в общем, люди.

разные. Если они считают, что они православные, то к ним придет православный священник. Если они считают евангельскую церковь, евангельскую. Но понимаете, вот там люди сидят, и мне сказали про одного мужчину, что у него пожизненное заключение. Я не буду называть сейчас его фамилию. Ну, пожизненное. И тем не менее прошло ряд лет, много лет прошло, и теперь я знаю, что он на свободе. Вот Бог дал ему милость. Вот. И я не хочу думать, какие совершил он грехи и преступления. Это не мое право, я не судья. Это наверняка было ужасно и хуже, чем мы можем что-то подумать или слышать. Но он принял Иисуса много лет там. И он ходил в эти собрания. И он каялся, и он ходил, понимаете? И ко мне обращались мужчины и женщины. И если бы я смотрел на них вот глазами по-человечески, как люди в этом мире, не по вере, то это, и понимаете, одна женщина, она рассказывала мне, рассказывала о себе, как она совершила убийство, понимаете, она стала потом христианкой. Вот, и это было ужасно слушать. Так вот, как я должен относиться к таким людям? По вере. По вере. Что Бог же простил разбойника на кресте, да? Бог же простил Савла, который одобрял убийство там. И Иисус говорил, прости их, они не знают, что делают. Так вот, нам нужна вера. Если мы не будем иметь веру, то мы будем осуждать людей, мы будем о них плохо думать, мы будем от них отворачиваться. Мы не будем проявлять к ним должную любовь. А Библия говорит, вера действует любовью. Вера действует любовью. Поэтому есть такие пасторы, капелланы, которые пошли вот именно в тюрьмы, пошли к самые низкие слоя общества. Потому что они верят, что Бог прощает. Вера. Одна молодая девушка в одной миссии в Швеции, она работала. Потом она вернулась в свою Латвию. И однажды я у нее спросил, расскажи о служении. Она говорит, я служу на улицах Риги для проституток, чтобы их привести к Иисусу. Это молодая, очень красивая латышская девушка. И она вот служила для падших женщин. Можно, если не иметь веру, то можно вот так их осуждать, там вот эти падшие, что они там. Да не надо думать, что они делают, не надо думать, как они жили. И к Иисусу приходили блудницы и грешники. Скажите аминь, да? И он отношение показал веры. И поэтому вера нужна во всем. То есть нужно быть выше этого. Нужно быть выше. А если мы начнем осуждать людей, то это уже религиозность, это уже фарисейство. Это уже вот то лицемерие, когда Господь обличал. И это не является верой. Но Бог хочет, чтобы мы верили. Это отношение веры к людям, отношение к погибавшим, отношение к больным. Хорошо, если мы посмотрим на больных человеческими глазами, скажем, о, это такая ужасная болезнь, от нее нет излечения, там кто-то подумает, рак или что-нибудь. Нет, это не вера. Бог хочет, чтобы мы начали смотреть глазами веры. А для этого нам нужна вера. Откуда исходит вера? Многие знают, вера от слышания Божьего Слова. Римлянам 10:17. Римлянам 10:17. Мы слушаем Слово, наша вера растет, и тогда совершаются чудеса. Я недавно опять немножко читал о Смите Вигглсворте. У него 23 человека были воскрешены из мертвых. 23 человека. Бог совершал чудотворение через него. У него была сильная вера. Он постоянно читал Слово. Говорит, он постоянно читал и молился. У него была сильная вера. И вот вера, она необходимость. Если мы хотим что-то получить, верите ли, что я могу это сделать, говорит Иисус. То есть вера нас поднимает. Ведь Богу не жалко дать нам чудо. Но наша вера, наше состояние сердца должно быть поднято на такой уровень, на котором движется Господь. Вы знаете, чтобы спутник, который посылают спутники, он мог двигаться вокруг Земли, он должен преодолеть определенное расстояние и выйти на орбиту. Вы знаете это, на орбиту. И он, тогда вот это земное притяжение, оно преодолевается, да? Так, он преодолевает слои атмосферы, и он выходит в свободное парение. Вот. И тогда он движется на таком уровне, которое позволяет ему вот все осуществлять, вот эту работу. Видеосъемки, там радиосигналы, значит, телекоммуникации, интернет.
Я про образ, что нужно подняться на этот уровень. То есть Бог

Бог, Он движется в уровне веры. Если мы Его ищем в обиде, в огорчении, мы Его там не найдем. Если мы найдем в страхе, если мы ищем Его в страхе, то есть вот страх, боязнь, паника, там Его нет. Это не сфера Божия, скажите аминь, да. Он там не обитает. Это не Его область жизни. Область поражения – это не Божья область. И если мы туда вот погружаемся в сомнения, в страх, в неверие, то там нет Бога, нет исцеления, нет чудес. И Бог поэтому хочет дать нам веру, чтобы мы всегда поднялись выше. Еще немножко. Поэтому смотрите, Римлянам 5.1. «Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом». Я просто вам аккуратно намекнул, какие бывают вот люди, и если бы они не верили, то нет спасения. Поэтому мы только через веру. Мы оправданы, мы помилованы. Это не то, что мы сделали сами, это то, что Бог сделал, но мы это приняли верой. Вы знаете, я ехал в церковь и думал о том, как это сравнить. Ну, сравнить можно с тем, что папа купил, допустим, автомобиль сыну или подарил ему там велосипед ребенку. Ребенок не мог это сделать, но он на велосипеде. Он, мой велосипед, да, но он его не заработал, он его не купил, но он его получил даром по любви отца. Это бы хорошо, правда же, друзья? Так и вера. Мы не заслужили праведность. Мы никогда бы ее не заслужили. Потому что, представьте, заслужить праведность, получить праведность, это значит получить всю вечность с Богом. Ты будешь жить вечно, вечно, вечно, вечно. Миллионы, миллионы лет в таком прекрасном месте, где Господь. Ну разве мы, наши дела могли бы стоить вот всю вечность? Сколько дел мы должны сделать? Миллионы, миллиарды? Нет, не хватит, чтобы купить себе миллиарды лет на небесах. Вы понимаете? Поэтому Бог нам дает даром, по благодати, верой, через веру во Христа Иисуса. И поэтому вот эта вера, она драгоценная. То есть человек поверил, и он говорит, я верю, Господь, я благодарю Тебя, я принимаю это по вере. И дальше сказано, 2 стих, Римлянам 5:2, через которого... мы верой получили доступ к той благодати, которой стоим. Вера обеспечивает доступ. Это вот пин-код или ключ. Обеспечивает доступ, код доступа к той благодати Божьей, в которой мы стоим. Вот то, в чем мы стоим сейчас, в те дары, которые Бог дал церкви сейчас, это то, что мы получили по вере, доступ к этой благодати. Если я буду беспокоиться о своей вере, назидать себя в вере, и каждый из нас служители, и каждый член церкви, то мы получим доступ к большей благодати. Потому что у нас будет вера. Я много лет не задумывался и даже не думал о том, чтобы Бог показал мне сон или открыл мне что-то. Я не думал об этом, и я этого не имел. Но когда Йонги Чо пророчествовал, что после 2000 года, ну, когда 21 век вот наступает, что Бог начнет давать сновидения, и я, мне это коснулось. И я задумался, я очень серьезно задумался. Это не просто сейчас, вот мельком, это каждый день. Я подумал, надо же как. Он так об этом смело говорит. Ну, как я могу видеть сны? Я задумался, я стал молиться, и вдруг Бог начал мне показывать, ну, ситуацию там молодежи, что-нибудь еще, которые конкретно потом исполнились. И я стал думать, Господи, что же это такое? То есть, смотрите, получили доступ к благодати. И так есть сновидение. Я вообще боялся пророческого слова, потому что это боишься заблуждения, боишься ошибиться, боишься, ну, кого-то обнадежить. Но... приходит вера. Пророчествуй по мере веры. Так мы слышали, да? И вдруг, когда Бог что-то открывает, и ты решаешься поверить, и ты решаешься человеку что-то сказать или сделать, ну, по вере, и вдруг это прямо точно происходит, ну, именно то, что вот нужно было, тогда мы ободряемся. Господи, слава Тебе! Это Ты! Значит, это был Ты. И тогда приобретается навык, такой опыт, когда мы чувствуем, различаем голос Господа, но нам нужно в это верить. Итак, мы верой получаем доступ к благодати, к дарам Святого Духа, верой. Если мы, причем наша вера должна быть не такой, что, ну, мы верим, Бог избрал брата, Бог избрал сестру, а именно вера, что, Боже, Ты избрал меня, открой мне, дай мне понять. Потому что люди верили, что Бог с Моисеем. Они говорили, пусть Он с тобой говорит, пусть, а мы вот боимся. Они испугались там, вот ты иди, ты с Господом разговаривай.

это не была вера. Согласитесь, правда же? То есть, конечно, они видели, Бог действует через Моисея, такие чудеса, но они решили, они испугались. Так вот, Бог хотел, чтобы они все были царством священников. Все. Они все знали Бога, но они испугались. Они отвернулись от говорящего, так написано, отвратили. И Павел говорит, смотрите, вы не отвернитесь от говорящего. Вот. Потому что если через ангела было слово преподано, и вот они не поверили, то как же будет мы от глаголящего с небес? То есть Христос пришел и говорил, ну, Бог же будет строг. И поэтому нам нужна вера. Вера нужна в молитву. Если мы не будем верить, что нужна молитва, мы не будем молиться, как должно. Это только по вере, правда же? Человек верит, что ему нужно молиться, что нужно с утра искать Бога. Опять же, это уровень веры. Есть люди, которые еще не молятся или почти не молятся. Они младенцы во Христе. Они говорят, они просто будут рядом с нами. Но это временно. А когда в их сердце приходит сильная вера, женщина говорит, и я хочу помолиться, и я буду молиться. Научите меня молиться. Это уже вера. Аминь. Вот. Когда мы дети, мы принимаем благословение. То есть, папа, ну дай мне, или мама, помоги мне, дай мне, вот подари мне там, дай мне, пожалуйста, вот там мороженку, дай мне, лимонад купи. Я помню, был маленький-маленький, я впервые в жизни понял, что такое лимонад. Это было настолько вкусно. Если вы маленькому ребенку, вот грудному, дадите мороженку там чуть-чуть, он сразу, и начнет искать. Он сразу отреагирует на сладость. Я говорил, мама, купи мне лимонад. Это была Россия, купи. Она купила мне лимонад. И я запомнил, как вот такие темно-зеленые бутылочки с лимонадом, там дюшес или что-то такое. Так вот, мы просим. Но когда мы вырастаем, мы тогда хотим делиться. И мы говорим уже другу, пойдем купим мороженое, пойдем купим лимонад, пойдем купим ириски. Это уже вера. Это уже ты готов с другом пойти и делиться. Вот так вот и вера Божья. Сначала мы готовы, мы видим только свою ситуацию, мы видим только свою нужду. И мы думаем, кто бы за нас помолился? Ну, кто бы нам помог? Но когда приходит вера, то вы включаетесь в это и говорите, вы готовы молиться, вы готовы сражаться. Вера — это она огромная. И я не буду продолжать, я заканчиваю слово. Но смотрите, Библия говорит, праведный будет жить верой. Вот это настоящая жизнь, это жизнь веры. Когда Бог говорит... И мы идем в этом направлении. Это Римлянам 1:17. Итак, мы будем жить верой. Я не буду раскрывать это жизнь, когда человек верит. Когда человек не верит, он умирает духовно. Он физически живет, но он как бы духовно мертвый. Что мы делаем верой? Мы верой побеждаем. Только верой побеждаем весь этот мир. Все, что мир делает, со всеми ужасами, со всеми войнами, со всеми греховными обольщениями, со всеми, не знаю, преступлениями, искушениями, богатством. Библия говорит, это победа, победившая мир, это вера наша. 1 Иоанна, 5 глава, 4-5 стих. Веры Божией достаточно, чтобы быть выше всего этого, чтобы побеждать весь мир. Слава Господу! Правда, друзья? Итак, без веры мы не сможем победить греховный мир, а с верой очень легко. Девушки, юноши, дети даже, они как бы победители, потому что они имеют веру. Кто верует? Кто побеждает, как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий, то есть Иисус есть главный, Он есть победитель. Итак, мы верой ходим, в прошлый раз мы слышали, но почему нужна вера? С чего бы я должен был, может быть, и начать проповедь, о чем написано, почему именно нужна вера? Потому что вера — это уверенность в невидимом, а мы живем в мире, где мы не видим духовный мир. Мы должны доверять Богу. Мы слышим, что Бог говорит, но мы не видим, поэтому нам нужна вера. Я хочу обозначить немножко. Смотрите, находясь в теле, мы устранены от Господа. То есть так, как мы в физическом теле, так как Адам согрешил, то тело физическое, оно стало устраненным от Господа. И он потерял славу Божию. Все согрешили, потеряли славу Божию, Божие присутствие. И теперь нужно, мы как бы на ощупь идем в этой жизни, как бы на ощупь. И вдруг приходит Господь и говорит нам слово. И слово становится свет ноге, светильник ноге и свет стезе. И он нам говорит, и мы это делаем. Допустим, как-то ситуацию сказать.
Бывало такое, что один человек говорит, а второй рулем управляет. Ну, не было возможности. То есть один умеет управлять, но плохо видит. А рядом человек, он ему подсказывает и говорит: слушай, так, немножко правее давай, ты чуть-чуть левее так. Ну, там у человека там проблемы, например, со зрением, очки забыл. И он ему, а он водитель, у него права. У того прав нету, но он хорошо видит. И он говорит ему: так, давай, давай чуть-чуть правее. Так, осторожно, там впереди поворот. И такие бывают. У мужчин разные всякие такие у них ситуации бывают. Так вот, бывает, что когда мы должны слушать и верить. И вот так же на корабле. Он ему говорит, там, ну, рулевому говорит человек, курс. Рулевой не видит, я вам рассказывал. Он за рулем, он не видит компас ночью. Компас прикреплен к каюте. И до этого компаса, скажем, 2, может быть, метра. А человек сзади сидит, он за рулем, руль держит. И у него очки, у него запотели очки, ночь. Он не видит, ему нужно курс держать, 110, допустим, компас. И поэтому тот, кто там видит, он ему говорит. Он говорит, 110. Потом говорит, он идет, он говорит, 115. Это значит, он уже уклонился от курса. Он тогда меняет, ну, направление руля, чтобы выйти опять на 110. И так они вышли к пристани. Так мы вышли к пристани. Мы вышли на маяк прямо. Это ночь, шторм. Шли на одном стакселе, на одном вот переднем парусе. Настолько сильный ветер штормовой. Все эти волны, барашки. Но капитан знал, но он не мог видеть. А я должен был ему говорить. И он кричал мне, через несколько секунд кричал, курс 120. Он тогда резко менял. Уходил на 110. То есть так поворачивал. Я говорю, 110. Все, он тогда держался. И вот там ветер, сопротивление. Поэтому это вера. Он мог мне верить или не верить, но он мне верил. И также самолет, штурвал, они сажают, они говорят курс, и он слушается. Ему кажется, что он там выше, а на самом деле он ниже. Или наоборот, ему кажется, он ниже. На самом деле самолет еще выше, еще рано, значит, делать там, опускать подкрылки. И поэтому диспетчер ведет его. Он с башни ему говорит, вот такой-то курс, такой-то градус, вот, вот, там ты приземляешься. И он как бы ведомый, не ведущий, а ведомый, его ведут, и самолет опускают. В крайнем случае, если что-то авария, тогда он ручное управление берет. Так вот, человек не видит, он может быть над облаками, но ему говорят, каким курсом следовать. Это доверие, это вера. И сейчас, друзья, заканчивая проповедь, нам нужно вот именно постоянно слушать Господа, чувствовать, что Он говорит. И тогда мы придем правильным курсом, достигнем Божьих целей, получим Божьи результаты, увидим чудеса и знамения, увидим спасение людей, потому что мы следуем голосу Господа. Спасибо за внимание. Аминь. Давайте прославим Его. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу.

0: Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о том, зачем женщине нужен брак, может ли девушка быть счастлива сама по себе и стоит ли заводить семью в трудные времена. Сегодня со мной в студии прекрасные девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, может ли девушка быть счастлива сама по себе, без брака, без отношений, просто сама?
1: Конечно. Это стереотип, что брак может сделать тебя счастливым. Ну, это я так считаю, потому что бывают разные ситуации. Ты можешь думать, что ты будешь счастлив в этом браке, а потом окажется все наоборот.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
3: Если дополнить Танину мысль, с чем я столкнулась лично, то, что когда ты сам неполноценен, несчастлив, и вступаешь в брак и думаешь, что вот сейчас вот мой муж, там, грубо говоря, будет меня тут делать счастливой, то это немножко эгоистично и неправильно, потому что он ничем себе не обязан. И ты уже должна полноценной вступить в этот брак, как и он должен быть полноценным, для того, чтобы у вас не было каких-то проблем, уже когда вы такие вот пришли все такие несчастные, ну давай делай меня счастливым. А ты сам по себе не такой, и ты не можешь ничего дать человеку.
4: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
5: Я хотела создать семью, хотела, чтобы у меня были дети. И если бы мне это не удалось, то, наверное, я все-таки такой счастливой, как сейчас, не была бы. Ну, я надеюсь, что я не впала бы в депрессию, хотя кто знает. Но все равно, мне кажется, нет.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь – то к тебе и вернется.
7: Вообще, на самом деле, вы такие милые ответы дали, такие правильные, что... Ну, у меня, конечно же, есть личное мнение о том, что классно, когда одна из целей жизни – это создание семьи, и девушка или парень к этому идет. Но, как я считаю, что человек может быть... неважно, девушка ты или парень, и сам по себе счастлив. Действительно, когда, и это было бы здорово, если бы в брак вступали именно такие взрослые люди, взрослые личности, которые сами по себе счастливы и делали бы окружающий мир просто прекраснее и счастливее. Вот. Я, в принципе, к этому стремлюсь. Я могу рассказать свой опыт о том, что вот парней, которых я встречала в своей жизни, да, я прям по ним вижу, как расту я. Ну, то есть, как растет внутри меня мое счастье. И о том, что, ну, я очень рада, что, к примеру, я не вышла замуж, когда мне было 18 или 20 лет. То есть, для меня это колоссальный опыт и личный пример в моей жизни. Вот. И классно, что он как бы вот слагается, так скажем, с нормами и с классными такими правилами, которые сейчас диктует, так скажем, общество.
8: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: Окей, а что делать? Вот смотрите, тоже мы все сказали, да, что надо научиться быть счастливой самой по себе. Но если я такой человек, который, в принципе, не может всегда быть счастливым, то есть у меня, да, есть там разные периоды жизни, я понимаю, что тоже это же какой-то миф, мне кажется, вот такое перманентное счастье, девушка-фея, которая просто приносит в жизнь своего мужчины одну только радость там, и своим счастьем делится, и он с ней тоже в ответ. То есть это же тоже в жизни бывают разные периоды, и иногда нормально побыть в периоде, когда ты, ну, не самый счастливый человек. И что, теперь просто прекратить со всеми общение с противоположным полом, если ты не замужем, допустим, да, дождаться там, поставить какую-то цель такую, что я вот пока не стану самым счастливым, я вообще не буду ни с кем общаться.
9: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
3: Мне кажется, здесь брак можно воспринимать не то, как какой-то такой вот именно источник счастья, а воспринимать, ну, посмотреть на него немножко по-другому. То есть нам навязывают все время стереотипы, там, ты должна сначала построить карьеру, ты будешь счастливой, если у тебя будут деньги. Я не спорю, деньги делают тебя отчасти счастливыми, в большой части.
10: Это как ресурс.
3: Да, да. И, ну, но брак и муж, это же... Вот говорят, да, так же, путешествовать, я хочу путешествовать. Вступить в брак, так... Такое нормальное путешествие, я вам скажу. То есть оно реально расширяет твой кругозор, оно реально тебя делает умнее, мудрее, оно тебя просто учит жизни. То есть, ну, то есть в браке человек реально развивается. И вот говорить то, что я вот выйду в брак, ну, замуж, потому что, ну, так надо, и, в принципе, мне там природа говорит, что надо там родить, возможно, и что-то вот еще такое. И все так относятся к этому, что, ну вот, все, нужно продолжать род этой земли. Ну
10: нас,
3: ладно.
10: У нас на самом деле, вот лично мое какое-то мнение, что идеала и совершенства нет. И классно, вот ты так хорошо, Катюш, описала. Я прям вообще в восторге, когда слушала. Я такая счастливая, порхаю, как фея, и он такой местный фей. И мы все такие феи. Я думаю, это прикольно, конечно, это супер, было бы идеально в моих снах. Но вообще, на самом деле, вот эти вот моменты, которые есть вот в моей жизни, я понимаю, что они, вот знаешь, как закалялась сталь. Вот меня они закаляют и делают счастливой именно в... Классное сейчас есть выражение, я в моменте. В моменте даже каких-то задач, которые кажутся там невыполнимыми. И про отношения.
3: Вот знаете, нам любят навязывать то, что... Ну вот раньше, да?
10: 9 месяцев.
3: Раньше все поголовно реально выходили замуж там в 20...
7: Мама, 19.
3: И типа, и все так делали, и все, и многие до сих пор не развелись, и у них так все нормально. Сейчас нам навязывают уже 30, ну, будем говорить так, то есть нам навязывают карьеру, нам же это реально все навязывают. А где вот этот срок, когда ты реально сам анализируешь то, что я готов сейчас? Не в силу того, что на тебя давит, а в силу того, что ты действительно сам.
10: Слушай, а ну, ты как понимаешь, что, к примеру, прости, пожалуйста, что вот ты хочешь, к примеру, куда-то вот сходить, у тебя есть какая-то естественная нужда. Ты же не спрашиваешь других людей, когда
3: хочу поесть.
10: Это может
3: быть реклама. Это может быть реклама.
0: Это очень на подсознание, мне кажется, просто зависит от того, вот ты тоже говоришь, навязываешь, что 30. А кому-то навязывают, что 19, точно да. Так же бабушка дома сидит и говорит, ты там...
7: И родственники,
0: да.
7: Все-все-все вокруг.
0: Меня постоянно спрашивают, когда я уже выйду замуж, как будто бы это что-то вот зависящее только от меня, что вот когда я решу, тогда я и выйду замуж, да?
10: Вот я знаю, что Оля, вот мне очень сложно как-то повлиять и навязать что-то. Вот что ты можешь сказать, Пен, как ты с этим борешься?
5: Никак. Я, знаете что, извини пока, я хочу не потерять мысль. Вот если, например, говорить о том, что мы, вступая в брак, имеем какие-то ожидания, там нам хочется развития. Но то, что мы уже вступили в брак, это уже одну цель мы достигли, но нам хочется еще, чтобы у нас было, например, там, не знаю, общее хобби. Чтобы муж помогал мне в карьере, чтобы мы могли ездить путешествовать. Ну, то есть у нас есть какие-то ожидания, связанные с браком. Мы ожидаем от брака. У другого-то человека они тоже есть.
3: Угу. Да.
5: А чем ты можешь вложиться в его ожидания? вы правильно говорите, что у вас должны быть уже свои какие-то ресурсы, вы должны иметь образование какое-то, какое-то экономически стабильное состояние. Потому что ты тоже вкладываешься в брак.
3: Вот а если меня, ты кстати, только другого раздражало. Ожидаешь? Это меня, кстати, всегда раздражало. Реально.
5: Но ты только сама же это решаешь.
3: Я встречалась с человеком, и он говорил, мы не женимся, пока я не стану на ноги. Я думаю, ну здрасте, а что, мы вместе встать не можем? И да, ты ждешь его 5 лет и думаешь, ну вставай давай. Он такой, сейчас встаю. Это тоже другая
10: крайность. Это может быть просто отговорка какая-то.
5: Нет, конечно.
10: Действительно бывает такое, что, к примеру, там говорят, мне надо встать там на ноги. Или, к примеру, мне нужно там выучить.
3: Обязательно закончить образование.
10: Но нужно понимать, мне кажется, этот момент, какой человек с тобой рядом. Ну, то есть именно в общении и именно только в какой-то конфронтации мы понимаем, что какой перед нами человек. Отвечает ли он за свои слова? К примеру, удовлетворяет ли он свои какие-то потребности? Может ли он нести ответственность?
5: Да вот вы все время про него говорите, вот про него. Говорите про себя.
10: Да. И про себя, соответственно, тоже так же.
5: И я, кстати, не говорю про то, что у вас уже должно быть полностью все сформировано и все прокачано, все ваши ресурсы. Но вы должны понимать, что если вы в процессе, ну, как бы, прокачки своих ресурсов, то вы эти же свои ресурсы и вкладываете. Вам должно быть чего вкладывать.
10: Вообще, вот в психологии бытует такое мнение, что люди должны, подходя к браку, задаваться таким вопросом. На каком уровне мои потребности физиологические, духовные, интеллектуальные? И тоже также такие же должны быть у партнера. И социальный статус. На каком они? То есть, если у вас очень сильно какой-то дисбаланс, то нужно, соответственно, подумать, а сможете ли вы вместе двигаться дальше?
0: Мне кажется, вот мы сейчас живем, и нам тоже все время говорят, что сначала там построй карьеру, сначала займись своей жизнью, начни жить счастливо сама по себе, имей хобби, что-то еще. Когда ты чего-то из этого не имеешь, тебе кажется, что, ну, я, наверное, еще как бы недостойна, получается, быть замужем, как будто бы. То есть отсюда какие-то побочные эффекты у нас такие возникают, что мы впадаем в такую гонку, что надо становиться лучше, лучше, лучше, лучше, потому что только потом, когда как будто бы ты достигнешь какого-то вот идеала, который ты себе придумала, ты сможешь подумать уже об отношениях, о муже. И об этом, и, возможно, такое же есть у мужчин, не знаю, да, не буду говорить за них, но вот, вот эти вот истории про «я там встану на ноги», то есть тут тоже как будто бы непонятно.

0: То ли действительно там он думает, что он встанет на ноги потом, то ли как бы тоже как бы не быть обманутой вот этими...
1: То ли он просто убегает от ответа.
2: Вообще,
1: а бывает вообще, прости, а бывают люди, которые, и ты их даже не раскусишь? Ну, короче, есть люди, которые реально просто скрывают себя. Они могут притворяться классным парнем, они могут притворяться там прямо этим, они могут даже... в свое вранье поверить сами, и ты никогда в жизни не... Это как кот в мешке отчасти. Ты сколько... Вот я знаю людей, которые встречаются 5 лет, они женятся и разводятся через год. А есть люди, которые женятся за месяц, и у них счастливый брак уже десятилетиями. И как это вот работает?
2: Вот классный момент, который вот я хотела прям сказать про Катю. У меня просто тоже так было. Я считала, что я там чего-то недостойна. Вообще классно, когда мы растем, развиваемся, это тоже говорит про нашу зрелость. Но никогда не нужно думать, это прям вот, вот нужно прям зарубить себе на носу, никогда не нужно думать, что ты недостойна. Ты в любом возрасте, ты всегда прекрасна и ты достойна.
3: Вот прям чего?
2: Достойна выйти замуж, достигнуть своей цели.
3: Да, за богатого.
1: Я достойна только за среднего заработка, да, там парни.
2: Нет, достойна выйти замуж, достойна цели, которую ты хочешь, достойна своей мечты. Я не говорю о том, что я достойна только вот этого, а вот ты. Недостоин. Нет, конечно, вот именно про свою потребность, про вот мечту и цель. А про то, что человека не раскусишь, ну мы знаем, что у нас есть люди разных, так скажем, психических строений души. Вот, и если это можно так назвать, да, и это абьюзер, да, социопаты, нарциссы и различные другие, да, личности, которые могут это скрывать. Но риски есть всегда, есть везде.
4: И часто мы боимся этих рисков, и поэтому избегаем, ну, уходим в себя, пытаемся разобраться, это очень сильно затягивается, и в итоге, как бы, ты уже...
2: Здесь работает Олен пример, здравый смысл. Когда ты вот включаешь этот момент, понимание того, кто находится рядом с тобой. В моей жизни был такой пример, я очень долго общалась, встречалась с парнем, который, вот, ну, мне тогда было 18 лет, и мне казалось, что ой, он такой классный, он такой здоровский. И в какой-то момент я почувствовала на себе, я потом уже стала анализировать, что он как будто одеяло на себя перетягивает. Вот эти вот, вот этот какой-то излишний контроль, излишние вопросы в чем-то. Нужно понять, напрягает ли тебя личное это.
1: Ты же никогда не найдешь себе такого, кто, ну, тебя вообще никогда не будет напрягать. Там, мой муж, он не идеален. Он, да, мне с ним комфортно, но есть вещи, которые меня просто вымораживают.
2: Но ты должна понять, что тебе комфортно.
5: Я решила, мне некомфортно с людьми.
1: Я вообще не понимаю,
5: что мне запереться
1: и работать. Откуда ты берешься, если по природе мы социальные?
5: Да.
1: Мы социальные
5: человеки.
1: А на обитаемом острове
2: да.
1: Один ты, ну,
2: нет, свихнешься. Пожалуйста, я имею в виду социализироваться, это вообще будет супер, да, помощь другим людям, реализация в обществе,
1: ну и жить с кем-то.
2: Друзья, кому-то не обязательно с кем-то жить. Ну, правда, то есть, если, к примеру, некомфортно создавать семью для кого-то, вот этот момент, мы немножко не учитываем то, что есть люди с какими-то психотравмами, да, или с какими-то различными, так скажем, нормами и целями в жизни, да, и это имеет место быть. Ну, я имею в виду те, кто не хотят, к примеру, там замуж и считают, что мне одному будет лучше. Возможно, там о чем-то мечтал, но пришел к этому выводу. Нет.
1: Почему? Вот изначально у нас был вопрос, зачем вообще нужен брак девушке? Вот какую роль он в жизни человека, в принципе, играет?
2: Это ты сам отвечаешь на этот вопрос.
1: То есть мы сейчас приходим к тому, что, ну, ты для себя на этот вопрос отвечаешь, пусть кто-то там, если ему нравится, жениться, женится. Я вот не хочу иметь проблемы в это вообще влезать, это надо... Ну, это некомфортно, отчасти брак это не всегда ну, будет
2: да.
1: Некомфортно. Это надо уступать, это надо с кем-то жить, мне лучше одной. Пусть другая половина населения продолжает наш род, я с себя эту ответственность снимаю.
3: Это так? Знаешь еще иногда из-за чего получается? Ну, вот это опять же из самообмана. То есть по факту, если посмотреть честно и непредвзято, у девушки, предположим, не получается создавать отношения с парнями. Но она это для самоутешения и самоуспокоения переворачивает с ног на голову и говорит, мне это не нужно.
2: Да.
3: Очень часто вот именно за отказом от чего-то стоит просто желание скрыть от себя правду, что ты никак этого не можешь дать достичь.
1: А зачем ей это нужно? Вот задавая себе этот вопрос, она тебе говорит, зачем мне это нужно? Я, например, сейчас, я не так долго в браке, да, но могу сказать, что брак действительно нужен. И там, если я раньше говорила, что нет, ну, то есть я проанализировала, я поняла, что у меня были навязаны стереотипы, по которым, ну, которые гласили, почему не нужно создавать брак, и, ну,

0: я могу быть в браке? То есть это же можно, если пойти как бы в глубину и понять, что, ну, что такое вообще честность с собой, мне кажется, это реально признать, что вот у меня сейчас не получается строить отношения. Если я сейчас выйду замуж, то я выйду замуж за какого-то странненького мужа, да, потому что у меня получается только с такими пока что. Но я не хочу, и я готова идти дальше, я готова там работать над собой, понимать, что мне нужно в жизни, как я хочу. И то есть вот когда говорим про одиночество, мне почему-то очень хочется сказать, что это нормально быть одинокой столько, сколько тебе потребуется до того момента, когда ты дорастешь, что ты готова выйти замуж, что вот это время не должно быть стыдным, что ты одинока. Пока ты не встретила того самого, пока ты не как бы определилась для себя, насколько ты готова как бы к браку, и что сейчас именно ты готова, что вот это время это норм, как бы.
1: Да, а мы говорим просто про то, что хорошо это или плохо. Мы же в первую очередь задали вопрос, а счастливы ли мы при этом? Потому что если, ну как бы вот, я сейчас скажу, так, девчонки, до 25 замуж надо выйти. А человек к этому не готов, он не может строить отношения, ну травма у него психологическая. Нужно понять, может ли человек сделать себя счастливым сам.
2: Для этого им нужно обязательно, ну, мне так кажется, пожить одному. Очень нужно.
1: Да.
2: Потому что мы с рождения живем сначала с родственниками, потом, возможно, мы учимся где-то, либо уезжаем в города другие, там общаги, не общаги, либо также в семье. Потом ты там, если ты отделяешься от семьи, снимаешь квартиру с кем-то. Вот обязательно, я считаю, что человеку нужно побыть самим собой наедине. Не жить с родственниками, не жить вообще ни с кем. Потому что, ну, тогда ты поймешь себя лучше, чем когда ты в обществе с кем-то, потому что каждый день мы в компании людей, и время на уединение с собой очень мало, и его...
0: Но я тебе скажу, что да, это может затянуть, потому
2: может,
0: что
2: может,
0: в какой-то момент ты уже, я вот себя ловлю на этой мысли, что в какой-то момент ты начинаешь думать, что тебе настолько все комфортно,
2: нравится,
0: ты
2: да,
0: любишь, что у тебя вот тут стоит зубная щетка, тут, и даже я вот сейчас замечаю, что иногда там ко мне подружка приходит начинать ночевать, и меня раздражает, что она не туда ставит какую-нибудь тарелку там у меня дома, как вообще такое, то есть это тоже... Это клево, я согласна абсолютно, да, что ты реально совсем по-другому себя как бы чувствуешь и понимаешь, но с другой стороны, тут есть и такая, что,
2: да,
0: такое
2: что
0: привыкание.
1: Надо подловить вот этот пунктик того, что так, а что меня вот здесь раздражает, а что, ну как бы, чтобы понимать.
2: Но вообще быть одному можно и в браке. Не одиноком, да, быть не одиноким, а одному. У нас с мужем есть такая практика, у нас обязательно в неделю должны быть такие дни, когда он... несколько часов один, он развивается, он думает, он там о своем, и я тоже вне, там, я наушники могу надеть, уйти в другую комнату. Для нас это вообще нормальная история, быть вместе, но быть по отдельности иногда для того, чтобы быть наедине с самим собой, также продолжать развиваться и строить отношения. То есть не нужно бояться того, что вот ты сейчас вступишь в брак. Ну, конечно, если нет детей, я не знаю. Там, наверное, сложнее.
3: Да нет.
2: Нет.
1: Нет, я думаю, Оля находит.
3: Дети сильно жизнь осложняют.
2: Ну, в плане того, что вот побыть одному с детьми посложнее, особенно в самом начале.
3: В самом начале только.
2: Да, но...
3: Но в самом начале они же молчаливые.
2: Ты с ними
3: тебе не мешают думать.
2: Повезло, если молчаливые могут орать там, наверное.
3: Ну, это же думать тоже не мешает.
1: Мне кажется, что самое главное, если ты можешь наедине с самим собой быть счастлив, то у тебя и все получится. Если ты хочешь создать семью, и если у тебя есть какие-то другие цели и намерения, это все имеет место быть, это жизнь. Вот. Но самое главное — определиться, что хочешь именно ты и как.
0: Давайте сейчас каждый скажем что-то конкретное, что вас делает счастливым, именно вот, что вы можете сделать сами для себя. Просто кому-то это пусть будет идея, как можно себя порадовать, сделать счастливее. Может, это что-то материальное или нематериальное.
2: Я люблю гулять на природе. Или не на природе, просто по городу смотреть, наслаждаться. Ну, типа, одной вот погулять, вот это меня делает счастливым. Ну, и с друзьями потом тоже можно. Но сначала одной. Меня делает счастливым делать что-то непривычное, необычное. Ну, то есть... расширять свой кругозор и восхищаться тому, насколько этот мир вообще уникален, насколько люди уникальны. То есть мы же каждая маленькая вселенная, и мне прям очень прям делает счастливый тот факт, что

0: Я могу познавать этот мир хоть всю свою жизнь и находить что-то новое каждый раз.
1: Я в молодости сталкивалась с такой сложностью. Мне трудно было получать удовольствие от того, что есть. Мне все время хотелось чего-то другого, вот как зимой, лето, осенью, весны всегда хотелось. Вот когда я этому стала учиться, и, в общем-то, я еще до сих пор, наверное, учусь, вот как ты сказала фразу такую, быть в моменте, вот наслаждаться вот именно тем, что сейчас. Вот мне сейчас с вами хорошо, я довольна, спасибо вам. Вот потом я пойду, например, гулять, как Таня, и я буду счастлива там. Вот именно этому я учусь, и мне это доставляет удовольствие.
2: Меня делает счастливой, вот даже сейчас вспомнила, прям аж стало приятно так на душе, это разговор по душам на закате. Я очень люблю закат, поэтому я вот в этом моменте всегда становлюсь самым счастливым человеком, наверное, просто на земле.
0: Классно. У меня есть такое, я люблю ходить на такие свидания с собой. Я иду куда-нибудь, вкусно ем что-нибудь, потом иду гулять. Вот прям представляю, как будто бы я сама себя пригласила на свидание. И мне всегда потом очень здорово и так тепло на душе. Классно, что мы поделились. Мне кажется, это для многих даст идеи, что можно сделать для себя, чтобы почувствовать себя немножко счастливыми.

0: Перед нами раскинулась цветущая Израильская долина. Одна из самых важных сельскохозяйственных центров государства Израиль. И с ней связано много очень важных исторических и библейских мест. И сегодняшним нашим гидом будет Барух Керем, который расскажет об этой долине и совершим вместе с ним путешествие. Барух, расскажи, что это за место, где мы сейчас находимся?
1: Добрый день, друзья! У нас за спиной Израильская долина. Мы же находимся на горе Гильбоа, которая в русский язык дошла как гора Гилвуя, одно из важных и стратегических мест в этой земле. Но давайте обо всем по порядку.
0: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать!

Изриэльская долина находится на севере нашей страны, и она является, скажем так, ключевым звеном между Галилеей и северной частью Израиля, который был связан с Голанскими высотами, Дамаском и дальше Месопотамией, и также с южной частью, где, в общем-то, и было Иудейское царство, и Израильское, на этом горном хребте. И дальше дорога шла в Египет. И те люди, которые контролировали Изриэльскую долину, контролировали вход в южную часть нашей страны. Поэтому здесь, в этой Изриэльской долине, произошло множество важных и решающих битв за обладание этим местом.

Мы сейчас находимся на склонах горы Гильвуя или Гильбоа. У меня за спиной находится долина Изреельская, а на дальнем плане, на дальнем вот фоне находится Гиват-Ха-Море. Такая гора называется Море. Это место связано с очень хорошо известной библейской историей победы Гидеона над мадьянитянами. История была такая, что в эту землю вторгались жители восточных регионов, которые более засушливые, более пустынные. И вот здесь, на этой плодородной долине, где израильтяне имели свои поля, они просто выпасали скот, выпасали верблюдов. И история была такая, что израильтянам просто нечего было есть, потому что обширные стада поедали урожай. И вот Гидеон противостоял такому явлению, он собрал большое войско, и я хотел бы прочесть из книги Судей 7 главы. «Рано утром Иерубаль, то есть Гидеон, вместе со своим войском стал лагерем у Хоротского источника». В русской Библии переведено «у Хоротского источника», в иврите «над Хоротским источником». Прямо здесь мы сейчас и находимся. Источник внизу, а мы на горе. Прямо здесь на горе и был лагерь. «У Хоротского источника». «Стан мадианитян был на севере, у горы Море». Вот эта гора в долине. И долина также сейчас перед вами. «Господь сказал Гидеону: слишком много с тобой народа, не отдам я мадианитян в ваши руки, а не то израильтяне возгордятся передо мной, скажут, что они спасли себя своими силами. Объяви народу, кто боится и дрожит, пусть возвращается, пусть уходит с Галаадских гор». 22 тысячи воинов вернулись домой, а 10 тысяч остались. Удивительная история. 22 тысячи вернулись, а 10 остались. Если бы сегодня так говорили в армии, кто боится, идите домой. Интересно, кто бы остался. Итак, но на этом Господь еще не закончил уменьшать количество армии. Он сказал: все еще много с тобой народа, я хочу уменьшить количество воинов. И для этого всем этим 10 тысячам пришлось спуститься вниз к роднику. А что было дальше, давайте узнаем, когда мы будем у родника.

спустили с этой горы к ее подножию, где течет источник Харод. Мы сделали то же самое, что Гидеон в свое время. И я зачитаю с книги Судей 7 главы. «Когда Гидеон привел всех воинов к источнику, Господь сказал ему: тех, кто будет лакать воду языком, как собака, поставь по одну сторону, а по другую тех, кто будет пить, став на колени. Тех, кто лакал воду из горсти, оказалось 300 человек, все прочие пили, став на колени. Господь сказал Гидеону: силами тех 300 человек, которые лакали воду, я принесу вам победу, отдам мадианитян в твои руки, а прочие пусть расходятся по домам». И из 10 тысяч осталось только 300 воинов с Гидеоном, бесстрашных, выбранных Богом. И силами этих 300 Гидеон победил мадианитян, напав на них ночью, неожиданно. Многие считают, что такая тактика была впервые применена самим Гидеоном. Однако, если мы изучаем Библию более глубоко, мы можем обратить внимание, что такую же тактику использовал Авраам и люди, которые находились с ним в союзе, когда преследовали 4 царей Месопотамии, которые пленили Лота и всю его семью. То же самое было использовано Авраамом. И теперь, друзья, мы находимся в этом оригинальном, аутентичном месте, и, на мой взгляд, это просто прекрасно.

удивительные события произошли здесь в современности. С 1936 по 1939 год. Это было время, когда эта страна находилась под британским мандатом. И было большое арабское восстание против британцев. В это время арабы нападали не только на британцев, но и также громили еврейские поселения. И вот один из офицеров британской армии, разведчик, его звали Орд Чарльз Вингейт, он был назначен как человек, который должен был подготовить добровольческие еврейские отряды для того, чтобы противостоять арабским бандам. Интересно, что этот человек был христианин, хорошо знаком с Библией. И он решил, что это место, где Гидеон отбирал своих воинов и тренировал, будет самым лучшим плацдармом для тренировки еврейских отрядов. И действительно, прямо здесь, где мы находимся, он занимался подготовкой еврейских добровольцев. И позже они использовали ту же самую тактику внезапных ночных рейдов, которые когда-то использовал Гидеон. Таким образом, человек, хорошо знающий Писание и современную тактику, соединил два в одном, и действительно он был успешным. И позже за лояльность к государству Израиль и к еврейским поселениям этот человек был назван другом Израиля, удостоился чести не еврей быть названным другом Израиля. И в Натании, в городе Натания, у нас есть институт имени Орда Вингейта.

Друзья, мы находимся на горе Гильбоа. Передо мной гора, которая называется Гиват Аморе, или Холм Учителя. И здесь произошли следующие события. Я буду читать из первой книги Царств, 28 главы. Филистимляне собрали войско, пришли в Шунем и стали там лагерем. Вы видите, в конце вот этой длинной горы есть такой беленький городок слева. Это Шунем. Филистимляне стали там лагерем. Саул собрал всех израильтян и расположился на Гильбоа, на горе, на которой мы сейчас находимся. И через несколько дней, когда приближалась битва, Саул решил вопросить Господа, будет ли ему помощь от Бога. Господь не отвечал. Тогда Саул сделал один из самых опрометчивых шагов в своей жизни. Он нашел одну женщину, которая жила недалеко. Она была колдунья. Ее город Эндор находился за вот этой вот горой. И, в общем-то, благодаря ей он узнал, что Господь не поддержит его в битве. И действительно, сражение филистимлян с израильтянами окончилось победой филистимлян. Израильтяне обратились в бегство, и многие погибли на горе Гильбоа. Филистимляне погнались за Саулом и его сыновьями и убили Енафана, Аминадава, Малкишуа, сыновей Саула. На следующий день и тело самого Саула было обнаружено здесь, и в качестве трофея филистимляне взяли тело Енафана, Саула, и повесили на стенах Бейт-Шеана, города, который находится вот справа от нас. Поэтому прямо перед нами находится последнее, так сказать, пристанище Саула и его сыновей, и вот это вот поле битвы. Позже, когда Давид узнал, что случилось такое несчастье в Израиле, он оплакал Давида и Саула известной плачевной песней, которая начинается словами «Как пали сильные».

Вот этот холм, который вы отсюда видите, он называется Гиват Хаморе, что значит «холм учитель». Интересно, что это название, оно немного пророческое. Почему? Вот этот небольшой городок у меня за спиной белого цвета – это библейский Суннам. Сейчас он называется Шунем. Здесь произошли удивительные события во время жизни пророка Елисея. Одна суннамитянка построила ему такую комнату отдыха, поскольку он часто путешествовал этой дорогой. И позже ее ребенок заболел и умер. И этот пророк Елисей в благодарность за гостеприимство этой женщины воскресил ребенка. Это была самая известная история в этом регионе, которую знали все жители, и в течение веков она передавалась следующему и следующему поколению. И вот во время жизни Иисуса Христа, когда Он путешествовал этой землей, потому что это, вообще-то, часть Галилеи уже, Иисус бывал здесь, Он посещает другой город, который называется Наин. Наин находится ровно с противоположной стороны склона. И встречает погребальную процессию, когда мать-вдова хоронит своего сына-подростка. И что делает Иисус? Он останавливает процессию, воскрешает мальчика. И все люди, которым хорошо была известна история воскресения, сделанная Елисеем, они все в один голос восклицают: «Великий пророк восстал среди нас, и Бог посетил свой народ». Очень примечательно, как Иисус решил о себе сказать, что Он пророк. Он делал это не словами, Он делал это действиями, Он делал это, совершая дела пророка. И таким образом Иисус явил Себя не только как пастырь и как учитель, но Он явил Себя как пророк. Поэтому эта гора, гора Море, учитель, она учит нас такому принципу, чтобы, скажем так, доказывая Себя, мы доказывали не словами, а делами.

0: Дорогие друзья, мы находимся сейчас на холме, который в древние времена назывался Изриэль. Это был главный город здесь, поэтому вся долина названа Изриэльская долина. Долина довольно плодородная. Изриэль значит «Господь посеет». И это значит, что плодородие, да, значит большой успех. И вот здесь, в этой Изриэльской долине, стоял небольшой город, в котором царь Ахав, царь Израиля Ахав, построил себе, по всей видимости, зимнюю резиденцию. В Самарии в зимний период достаточно холодно. Ветра, дожди и некомфортно. Здесь же это место более низкое, и поэтому климат здесь теплее. И здесь находилась крепость царя Ахава. Его жена Иезавель, нечестивая принцесса Сидона, также здесь с ним жила. И вот в третьей книге царств, в 21 главе, описаны такие события, что в Изриэле, прямо рядом с дворцом Ахава, царя Самарии, у Навота из Изриэля был виноградник. И вот царь Ахав захотел этот виноградник заполучить и устроить там овощной сад. Однако Навот отказался продать царю свой виноградник, потому что это был надел его отцов, доставшийся по наследству. И Ахав огорчился. Тогда его неблагочестивая жена подговорила старейшин города, Навот был осужден и убит, а виноградник перешел во владение Ахава. За такие нечестивые дела пророк Илия предсказал, что Иезавель умрет в этом же городе. И действительно, немного позже, буквально через одно поколение, после смерти Ахава, его сын Иорам воцарился в Израиле. И в это время Господь помазал следующим царем одного из военных генералов. Его звали Йеху. В русской Библии он известен как Иуй. Тогда он воевал в Дамаске. И в 4 книге царств, в 9 главе, подробно описывается, как Йеху прибыл со стороны Дамаска, и он поразил царя Иорама, сына Ахава, и также его друга, нечестивого царя Иудеи, которого звали Ахазия. Итак, два нечестивых царя были поражены здесь Йеху, и также Иезавель, ее сбросили со стены, и по пророчеству Илии, пророка, она умерла, даже не осталось от нее тела, собаки съели ее труп. И фактически мы стоим на этом месте драматичном, где и происходили все эти события. И если вы можете видеть, недалеко вот за мной, внизу, прямо под холмом, находится современный виноградник. То есть такой же, как когда-то был у Навота. Поэтому здесь сейчас растут те же культуры, что и в древние времена. Приезжайте в Изриэль, здесь бесплатный вход, здесь отличная обзорная площадка, и вы насладитесь здесь, сидя и читая библейские истории. Это очень хорошее место. Приглашаю вас.
1: Экскурсовод Барух нас завел в такие дебри. Это не туристическое место. И без сопровождающих сюда вы просто не попадете, никогда не увидите этого. Вот археологи оставили ямы после себя, не дорыли их тут. Тут видно, что они отрыли кусочек стены, видно кладку каменную. Из земли торчат такие вот маркеры или прутья. Местами там арматура помельче торчит, еще колючая проволока, так что надо быть осторожным. Мы продолжаем наше путешествие.
0: Друзья, хочу дать вам очень хороший совет. Никогда не ссорьтесь с тургидами, потому что мы знаем такие места, где вас никто не найдет.
1: Да.
0: Тель-Изриэль оставался важным стратегическим местом во все времена. И вот место, где я сейчас нахожусь, мы на вершине холма, и здесь сохранилась структура атаманского периода, атаманского времени. То есть здесь была крупная вилла, большой дом. Вы видите это по массивным стенам с двух сторон, и даже уцелело несколько арок. Сегодня здесь небольшое еврейское поселение находится слева от нас, которое занимается сельским хозяйством. Поэтому история Тель-Изриэля начинается в глубокой древности и продолжается до наших дней. Можно сказать, что это живой холм, который продолжает свою жизнь до сих пор. сейчас на дальнем горизонте мы видим гору Гильбоа, которую мы посетили с утра. И следующая гора, которая ближе к нам, это Гиват-Хаморе. С этой стороны, с левой стороны от Гиват-Хаморе, с восточной стороны, находился библейский Эндор, куда Саул пришел советоваться с волшебницей и получил от нее, скажем так, предзнаменование своей смерти. И с правой стороны от Гиват-Хаморе есть вот этот поселок Наим, где Иисус воскресил молодого парня. И долина справа, вы видите отсюда, хотя она и в дымке, много озер, это долина Изреельская или долина Мегидо. Вот она тянется аж до горы Кармель, которая на дальнем горизонте справа.

0: Друзья, мы стоим у фасада церкви Преображения на горе Фавор. И здесь вы видите, как здорово построена церковь, как будто бы три таких треугольника возвышаются, символизируя идею трех шалашей, которые Петр предложил построить. Одну для Иисуса по центру большую, одну для Моисея и вторую для Илии. И вы знаете, что это удивительное событие. Описано в Евангелии, говорится, что Иисус, зайдя на высокую гору, преобразился перед учениками. Мы не знаем, на какой именно горе это произошло. Возможно, что здесь на горе Фавор. Это, в общем-то, достаточно логично, потому что гора находилась недалеко от Назарета. Но, тем не менее, никаких точных данных мы не имеем. Как бы ни было, в византийское время здесь была построена церковь, разрушена мусульманами, перестроена крестоносцами в средние века, снова разрушена мусульманами, и уже в современности современный храм возведен на месте византийской церкви и крестоносской церкви архитектором Антонио Барлуччи. Структура церкви – это базилика, которая имеет три прохода. И справа и слева от башни на фасаде мы видим, что они сделаны в виде таких как шатров. Центральный проход имеет треугольную крышу, которая символизирует шатер, который Петр предложил сделать для Иисуса. А башни слева и справа посвящены Моисею. Мы видим вот это удивительное изображение. И здесь, конечно же, есть много параллелей с Иисусом. Как Моисей, поднявшись на гору, получил слово от Господа, так и здесь Иисус получил слово от Отца. И вы видите, что слева из скалы течет вода, которую Моисей, скажем так, по Божьему слову, вывел для народа. А Иисус сам был этой живой водой. Здесь эта часовня посвящена Илии. И Илия был пророком. И здесь Иисус являет себя как пророк на горе Фаворе, если эти события преображения были здесь. И так же, как Илия, поднявшись на гору Кармил, да, было очевидное Божье вмешательство. Огонь сошел с неба, объял жертвенник. То точно так здесь Иисус получил подтверждение от Бога, что именно Он есть как бы превосходящий и Моисея, представляющего закон, и Илию, представляющего пророков. В крипте находится священный камень, который считается, что преображение случилось здесь. Хотя Библия не дает нам четких географических разъяснений, где это должно было быть. Первоначально крыша этого здания была сделана из алебастра, который пропускал свет. И таким образом свечение сверху проникало прямо, вот солнечный свет проникал через эту алебастровую крышу прямо внутрь здания. Но со временем этот материал оказался не так практичен. Он пропускал воду, поэтому пришлось заменить его более современными материалами, которые, к сожалению, свет не пропускают, поэтому конструкция немного утратила свой первоначальный вид.
1: В этом путеводителе мы еще открыли для себя кусочек благодатной святой земли. Это Израильская долина, Фавор и многие другие достопримечательности. Конечно, здесь переплелись эпохи, различные фрагменты истории, и древней, и средневековой, и современной. И вообще здесь красиво, живописно и очень интересно. Добро пожаловать в Израильскую долину.
2: Хорошо. Вдоволь побегав и полазив по Израильской долине, по разным местам, по горам, по равнинам, там очень жарко, и мы поднялись в конце программы на самый верх горы Фавор. И здесь так приятно тебя охлаждает ветер. Я вам непременно рекомендую посетить эту гору, и вы увидите с нее такой прекрасный вид, вот который я вижу сейчас.

«Силовая связь» и «Джон Джейкобс».

Дамы и господа, мы силовая команда, и мы прибыли в ваш город, чтобы объявить войну против дьявола. Давайте все встанем. Дайте мне «и». Скажите «и». Скажите «с». Скажите «у». Скажите «с». Что получилось? Кто царь царей? Кто Господь Господ? Поаплодируйте ему. Я хочу, чтобы вы сейчас уделили внимание нам. Посмотрите на Крэга Линли. Когда Крэгу было 18 лет, его рост был 185, и он весил 55 килограммов. Он даже не мог отжать от себя простую штангу без веса. Ему поставили диагноз анорексия и сказали, что он проживет 7 или 10 лет. Знаете, почему это так было? Потому что его родители были наркоманы и алкоголики, пока ему не исполнилось 11 лет. Послушайте, в 5 лет... Я не знаю, что вы делаете сейчас в 5 лет. Родители, что ваши дети делают? Играют во дворе, ловят бабочек, играют в песочнице, я не знаю. Я не помню, когда мне было 5. Но родители Крэга Линли сделали его самым молодым барменом в Америке. Они давали ему в руки бутылку виски, наряжали его и учили его, как смешивать напитки и управлять баром. Последующие 7 лет он был барменом. Они называли его самый молодой бармен Америки. Многие из вас знают, что это не ведет к хорошему будущему. Знаете, что дьявол хочет изуродовать вас, чтобы вы носили шрамы всю жизнь. Я скажу вам это по правде, что дьявол хочет изуродовать вас и дать вам боль. Но знаете, что произошло? В 12 лет он повстречался с другом, который рассказал ему, как он может избавиться от шрамов, что есть путь, который превратит шрамы в звезды. Я хочу, чтобы вы не разговаривали, посмотрели сюда и послушали рассказ Крэга Линли. Поделись с ними своим рассказом. Вы сегодня веселитесь здесь? Вы самые лучшие. Оклахома-Сити — лучший город. Как сказал Джон, каждые выходные я ходил на озеро со своим матерью и отцом, а все остальные дети надевали свои спасательные жилеты и шли плавать. А я было ночевал, значит, одевать свой спасательный жилет, но он посадил меня в угол, и он брал бутылку виски и бутылку кока-колы и учил меня, как смешивать напитки. В 12 лет я мог смешать любой напиток. Я видел, как люди падали и становились пьяными. И я привык сидеть у отца на коленях, подсказывать ему, как добраться до дома. Это был стиль жизни моего отца. В Библии говорится, какая польза от человека, который завоевывает весь мир, но теряет свою душу. И это подходит к моему отцу. У него были деньги, прекрасные машины, лодка, дом, но пустота была внутри. Как многие люди в этом мире сегодня, у них пусто внутри. Они ищут наивысшей точки блаженства. Это конечная пустота в их жизни, но что может заполнить ее? Еще одна выпивка, еще один наркотик. Иисус Христос может заполнить ее, который умер за вас 2000 лет назад на кресте на Голгофе. И мне надоело быть барменом, мне надоело наблюдать со стороны, что происходило с моей семьей. Я жил в большом доме, но не имел дома. Дом — это можно где найти любовь, а здание, где можно найти крышу над головой, я там жил. У нас даже не была цельная семья, мы просто иногда делали что-то вместе. Я помню, когда мне было 12 лет, я пришел домой, и мне все надоело, я устал. И в один понедельник в школу пришел новенький. И он отличался от всех других, и я не мог понять, в чем же дело. И я решил познакомиться с ним поближе. И он постоянно улыбался. Довольно была глупкая улыбка, как Рико. Он постоянно усмехался, он постоянно улыбался. Я не мог понять, почему он улыбается. Но однажды, когда я поссорился с отцом, я пошел к этому товарищу домой. Я постучал его в дверь, он отворил дверь, и я сказал ему: «Я хочу узнать, почему ты постоянно смеешься и улыбаешься. Почему ты постоянно улыбаешься? Ты что, тупой или глупый, или что?»
Почему ты постоянно улыбаешься? И этот 12-летний мальчик сказал: Грей, когда Иисус живет в твоем сердце, заставляет тебя улыбаться, несмотря на то, что происходит. Несмотря на то, что происходит. И у меня появилась надежда, что-то засветило. И я пошел на озеро в следующие выходные, как обычно. И я собирался задать своему отцу вопрос, который должен был изменить судьбу нашей семьи. На обратном пути с озера, когда я делал коктейли, все были пьяны. Мы удачно провели время. Но я сказал отцу, когда постучал его по плечу, я решил, что если я хочу привлечь отца к Иисусу, так что я перегнулся через сиденье, похлопал его по плечу, и он сказал: «Что ты хочешь?» И я ответил: «Я хочу спросить тебя кое-что. Почему ты никогда не брал меня в церковь? Почему ты никогда не брал меня в церковь, папа?» И я поймал его, потому что он начал запинаться и заикаться, и он не знал, как быстро ответить, и он говорит: «Твоя мама берет тебя в церковь иногда, и этого достаточно. Мужья, имейте достаточно мужества привлечь свою семью в церковь, потому что это ваша задача. Имейте достаточно мужества, чтобы быть главой семьи, привести свою семью в церковь». И я сказал, знаешь что, если у тебя не хватает мужества взять меня, значит, я не должен туда идти. Это было неверно. Моему отцу сказать такое нельзя. Он был очень вспыльчив, он сорвал свою руку с руля, и он хотел ударить меня в лицо. И вдруг его кулак остановился. И он сделал то же самое. Его рука тряслась. Он хотел сделать это еще раз. И его рука остановилась. Как будто что-то или кто-то поставил руку между моим лицом и его кулаком. И это был кто-то. Это был Иисус. И знаете, в чему я поверил? Я поверил, что Иисус в тот день смотрел вниз на этого 12-летнего мальчика, как он смотрит сегодня, и он видит насилие и жестокость в домах людей, и он говорит: «Достаточно, достаточно насилия, настало время остановить это все». И мой отец задрожал. Он посмотрел на меня, его глаза были огромные, и я видел слезу в первый раз, скатившуюся по его лицу. Он не сказал ни слова на пути к дому. Когда мы приехали домой, он пошел в ночной клуб, как обычно поступал. 17 лет своей жизни он работал в развлекательной программе бара. И он пошел в этот ночной клуб, и он был барабанщиком. И у ансамбля был перерыв, и одна женщина подошла к отцу в вестибюле и сказала: «Знаешь что, я хотела тебе сказать, Иисус любит тебя и может изменить твою жизнь». Все начали смеяться, начали шутить, и они начали шутить. А он не смеялся, потому что 6 часов тому назад его сын сказал ему: «Папа, почему ты меня никогда не брал в церковь?» Он вернулся домой и разбудил нас всех в 2 часа ночи и сказал: «Через 6 часов я хочу, чтобы вы встали, надели свою лучшую одежду, и мы в первый раз пойдем в церковь. Я отвезу вас в церковь в первый раз». Я помню, как я встал, как я готовился. Я был так рад. Я слышал своего отца, говорящего по телефону с единственным знакомым человеком, который ходил в церковь. Его звали Лэри. И он сказал: «Могу ли я прийти в вашу церковь?» Он думал, что ему действительно нужно спросить позволение прийти в церковь. Это смешно сейчас, но отец не знал даже, почему мы празднуем Рождество. И совершенно неожиданно он спросил: «Могу ли я прийти в вашу церковь?» И парень сказал: «Конечно, приходи». Мы все оделись. На нем были джинсы, и у него были длинные волосы. Он был необычный мужчина, он носил с собой пистолет постоянно, длинные волосы, длинная борода. Он был суровый парень. Я помню, как мы выезжали на дорогу, и он хотел найти какую-нибудь причину, чтобы не поехать в церковь. Он сказал: «Если они начнут смеяться над моими волосами и бородой, и джинсами, я никогда не возвращаюсь в эту церковь. Я никогда не пойду в церковь, пока живу». Он очень нервничал. Я помню, как мы поехали по дороге, мы подъехали к церкви, вошли в нее. Это была деревенская церковь в Данкене, Оклахома, недалеко. 50 человек было в ней. И пастор проповедовал о том, как Иисус Христос может изменить вашу жизнь. И перед тем, как он проповедовал, он представил лидеров церкви. Это была маленькая деревенская церковь. И знаете, что было на людях одето? Длинные волосы, бороды и джинсы. И Бог хочет, чтобы вы были удобно себя чувствовали, когда вы слышите Евангелие. И он проповедовал о том, как Иисус умер на кресте, и он был на этой земле. И как из него выдрали бороду, и как одели терновый венок, и как прибили его руки и ноги, и как он умер жестокой смертью.
Но он сказал, что на третий день он снова поднялся. И что он взвалил тяжесть мира на свои плечи, чтобы у нас была жизнь и спасение. И знаете, Иисус может дать вам сегодня любовь, радость и покой, которого вы не найдете в бутылке в виски. Иисус может дать вам любовь, радость, мир и покой. Вы не найдете это в бутылке алкоголя, или в сигарете, или в наркотиках, или в банке пива. Вы не найдете любовь, радость и мир, но вы найдете на кресте, где умер Иисус. И я хочу вам сказать, когда пришло время принять Иисуса, он, пастор сказал, если вы хотите принять Иисуса, поверьте своим сердцем и покайтесь в грехах. И я смотрел на моего отца, и отец посмотрел на мать. Его руки были сжаты. И он сделал следующее. Он взял руку моей матери, взял мою руку, и он поднял руки. И мы приняли семьей Иисуса. Мы вышли в проход всей семьей, мы преклонились всей семьей. И этим вечером мы приняли крещение всей семьей. Но нет ничего лучше, чем принятие крещения вместе с матерью и отцом. Это великолепно. Мой отец был суровым мужчиной. Он сказал всего 2-3 слова после крещения, потому что все слова в его языке были ругательные. И я спросил его, почему ты больше не ругаешься, почему ты не выражаешься, как привык? И он мне сказал, когда Иисус пришел в мою жизнь, это подобно, как будто вы одели носок на руку и вывернули его наизнанку. Вы не хотите делать и говорить, что делали раньше. Иисус поменял нас. Он вывернул нас наизнанку. И примите Иисуса как Господа и Спасителя. Спасибо. Первым делом Джон Джейкобс постарается разорвать эти номерные знаки на две части. Мы не делали этот трюк в течение 5 лет, потому что Джон сильно повредил руку. Это очень опасно и требует большого количества сил, чтобы разорвать их на две части, потому что это металл. Потом сразу после этого у нас есть 2 телефонные книги. Это толстые телефонные книги из Оклахомы, которые скреплены вместе, и он попробует разорвать их на части. Давайте поддержим Джона Джейкобса! Я ненавижу это, я хочу, чтобы вы это знали. Я могу порезать свои руки. Я просто не люблю это делать. Но я разорву эти 2 номерные таблички. В каждом штате таблички все прочнее и прочнее. Но я разорву эти номерные знаки, и я разорву телефонные книги. И когда вы снова возрождаетесь христианином, Бог забирает записи всех ваших грехов, и Он разрывает их, как будто их никогда не было. И это хорошие новости для всего мира и для Оклахомы. Поехали!

0: Hands up. Yes, way. Oh, that was the best.
1: Я прошу всех оставаться на местах. Я хочу закончить рассказом. Я хочу рассказать историю. У меня есть хороший друг, его зовут Донни. Он был задней четверной одной из ведущих футбольных университетских команд. Его называли «человеческая пуля». Он мог протолкнуть мяч 70 метров, и что же? Он был на пути в НФЛ, но знаете, что случилось? Он превысил норму наркотиков. Кто-то подсыпал что-то в его наркотики, и что же произошло? Его легкие покрылись свинцом. Они отвезли его в больницу, и врач сказал: «Мы ничего не можем сделать, ты умираешь». Он сказал: «Я лежал там, и было такое чувство, как будто слон наступил мне на грудь». Доктор сказал, что я умру. Донни сказал: «Иисус появился в моей комнате. Я никогда не видел Иисуса, я никогда о нем не знал. Почему-то Иисус пришел ко мне и сказал: „Донни, я собираюсь исцелить тебя и спасу тебя. Я хочу, чтобы отныне ты проповедовал обо мне“». Он был моментально исцелен, и он принял Господа. И сейчас мой друг разъезжает по всей стране, проповедуя в институтах и в университетах о реальности Христа. Он очень популярный оратор. Не более двух лет назад он выступал в студенческом городке. И молодой парень подошел к нему и сказал: «Донни, не смог бы ты навестить мою бабушку? Она в больнице умирает от рака, и она не спасена». Донни сказал: «Я очень занят». Но Господь сказал ему: «Я хочу, чтобы ты пошел». Он спросил: «В какой комнате она, в какой палате?» После обеда мой друг Донни отправился навестить старушку, того молодого человека, бабушку его, которая умирала от рака. «Дамы и господа, пристегните свои ремни, потому что я рассказываю правду». Он вошел в комнату, и Бог раскрыл его духовное видение. Многие из вас знают, что вокруг нас находится духовный мир, который не видим обычными глазами. Вы знаете это, что есть духовный мир. Он вошел в комнату, и эта маленькая женщина, ее голова была обрита, она умирала от рака, она выглядела как палка. И над ее кроватью был яркий свет, светящийся яркий свет, направленный кверху. Под ее кроватью он видел языки пламени, выходящие прямо из-под ее кровати, и когти пытались достичь ее. И Бог по какой-то причине раскрыл его духовное видение, он воскликнул: «Боже, что это?» И Господь сказал в его сердце: «Она умирает прямо сейчас, и идет битва за ее душу». Знаете ли вы, что сегодня идет сражение за вашу душу? Бог желает, чтобы вы были одним из его трофеев вечности. Строители в раю не могут дождаться, чтобы начать строить вам дворец –

рай стонет и надеется, и молится, что сегодня вы примете Господа. И каждый демон в аду пытается забрать вас. Мой друг вбежал и взмолился: «Боже, дай ей еще одну минуту». Он взял руку этой сухой маленькой старушки, и она сказала: «Я ненавижу рак, я ненавижу рак». Он спросил: «Боже, дай ей еще одну минуту». И она, он сказал: «Ты меня слышишь?» И она сжала его руку. Он сказал: «Ты хочешь принять Иисуса и попасть в рай?» Она сжала его руку. И он сказал: «Молитесь со мной. Попросите Иисуса войти в ваше сердце. И скажите: я рассказываю во всех своих грехах, и я верю, что ты умер для меня. Вы молились этому?» И она сжала его руку. И он хотел высвободиться от нее. И ему пришлось силой вырвать руку, потому что зазвонил звонок. И 4 медсестры вошли и сказали: «Уходите отсюда». Бог дал ей всего одну минуту перед смертью. Он вышел из палаты, и комната была заполнена ярким светом, и Бог сказал его сердцу: «Она была на своем пути в ад, но она была перехвачена в последнюю минуту. Теперь она со мной. Теперь она со мной». Дамы и господа, сегодня у меня есть 7 причин, по которым я не боюсь смерти. Я не боюсь того, что я попаду в ад, потому что мой дворец уже построен. Но вы знаете, чего я боюсь? Я боюсь, что некоторые из вас покинут это здание сегодня, и в один из дней вы умираете и попадаете в ад. И сегодня я рассказал вам о многих причинах, почему я не хочу, чтобы вы попали в ад. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы вы поверили в Него и приняли Его, и чтобы вам не видеть ада, и вы получили бы бесконечную жизнь. Вы должны быть счастливы, что Бог заплатил такую цену. Он купил наше спасение. И я попытаюсь разорвать эти цепи, этих наручников, но Иисус протянул мост над трещиной. Он был жертвенным ягненком. Сегодня Джона замкнут в 2 пары наручников за спиной. Вы можете спросить полицейского, который обычно не замыкает наручники так, но для разрыва наручников существует специальная техника. Примерно 70% силы, 30% техники. Техника имеет большое значение. И когда вы разрываете их впереди, вы можете использовать ваши большие мышцы плечей и рук. Но когда руки замкнуты в наручниках за спиной, то очень тяжело. Сила должна быть примерно 900 килограммов, чтобы разорвать цепи в центре наручника, и это очень опасно. Вы можете повредить нервы запястья и сломать запястье. Но Джон может это сделать. Ты можешь это сделать, Джон. Here we go.

Евангелие от Матфея, 17, начиная с 14 стиха. «Когда они вернулись туда, где их дожидался народ, один мужчина упал перед Иисусом со словами: „Господи, сжалься над моим сыном. Он эпилептик. Он сильно мучается, часто падает то в огонь, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его“. Иисус воскликнул: „Какой же вы неверующий и развращенный народ! Сколько мне еще быть с вами? Сколько мне еще терпеть вас? Приведите мальчика ко мне“. Иисус запретил демону, и тот вышел из мальчика. В тот же миг ребенок стал совершенно здоров. В переводе этого места использован довольно запутанный язык, потому что сначала говорится, что мальчик эпилептик, а потом уже говорится, что он одержим демонами. Мы не верим, что каждый, кто страдает эпилепсией, обязательно должен быть одержим демонами. В некоторых переводах этого нет. Там, напротив, говорится о том, что мальчик не эпилептик, а лунатик. Вообще, греческое слово, которое переведено как «эпилептик» или «лунатик», на самом деле означает «помешанный». В некоторых Библиях, где есть комментарии, это особо отмечается. Итак, он не эпилептик и не лунатик. Он помешанный. Что же такое помешанный? Что это значит? Помешанный – это такой человек, у которого есть расстройство разума. Он не был ни эпилептиком, ни сумасшедшим. У него была проблема в мышлении, которая толкала его на саморазрушающее поведение. Когда он оказывался рядом с водой, что-то в его разуме говорило броситься в то, что имело потенциал его убить. А когда он оказывался рядом с огнем, расстройство в его разуме толкало его броситься в этот огонь, который тоже имел потенциал убить его. В 14 стихе сказано, что когда они вернулись к множеству народа, к ним вышел один человек. А там было множество народа, но из него вышел только лишь один человек. Большинство исследователей Библии считают, что множество – это примерно около 3000 человек. А надо сказать, что в те времена считались только мужчины. Можно предположить, что то множество было похоже на толпу людей в этом зале. Та ситуация была бы примерно такой же, как если бы Иисус сошел с горы Преображения прямо в этот зал. И один человек отодвинул бы всех в сторону со своего пути. Просто бы отодвинул в сторону. Он думал: «Да, мои друзья будут меня осуждать, но я все равно пойду. Они скажут, что я фанатик и переступил черту, но я все равно пойду, потому что я не хочу притворяться, что я не нуждаюсь в присутствии Иисуса, потому что я нуждаюсь в нем». Успех заключается не в том, чтобы быть среди множества. Я хочу прояснить, что Бог заинтересован в этой толпе из 7000 молодых людей точно так же, как Он заинтересован в маленькой молодежной группе, которая собирается.

опирается на квартире. Аллилуйя. В некоторых церквях очень маленькие молодежные группы. В этих церквях плохая аппаратура и непрофессиональная группа прославления. Молодой пастор, который особо не знает богословия, плохо понимает, о чем он говорит, но зато они все горят любовью к Иисусу. Итак, Бога интересует не множество людей, Его интересует один человек, который осмелится выйти из этого множества. Скажу даже больше. Конечно, Бог заинтересован в вашем маленьком молодежном собрании, но еще более Он заинтересован в том, что происходит в вашей комнате. И точно так же, как Бог хочет посетить собрание молодежной группы, Он хочет посетить вашу комнату, и в этом Он тоже всегда заинтересован. Когда вы едете в машине, Ему интересно сесть в вашу машину. Когда вы гуляете по лесу за вашим домом, Ему интересно пойти за вами и наблюдать за вашими мыслями. Ему это интересно. Итак, не думайте, что Богу больше интересны толпы людей. Ведь в Евангелии часто говорится о том, что Он уходил от толпы. Иисуса действительно интересовало, зачем люди приходили к Нему. Его не интересовало множество фарисеев со своими доктринами. Ему не нужно было множество народу. Ему нужен был лишь один человек, который все-таки был готов выйти из толпы. И вот, один человек вышел из толпы, и все остальные были закрыты, они держали свои проблемы при себе. Они держали дистанцию между собой и Иисусом. Наши церкви полны людей, которые живут собственной жизнью, скрывают проблемы и сохраняют дистанцию. Они говорят: «Не говорите мне о грехе, не говорите мне о святости, не говорите, что я должен повиноваться, служить и жертвовать. Слушайте, лучше дайте мне кофе, вот это мне действительно поможет. Дайте мне кофе с пирожком, и я потерплю 45 минут вашей проповеди, но не более. Я хочу чего-то плотского, потому что я живу по плоти. Я хочу, чтобы служения в церкви были плоскими, потому что мое христианство все насквозь плотское. Иисус же ищет таких, как слепой Вартимей, которого пытались остановить, но он кричал еще и еще громче. Я хочу прояснить для вас тот факт, что вы пришли сюда не для того, чтобы быть множеством, а для того, чтобы пережить личную встречу с Сыном Живого Бога. Один мужчина вышел из толпы, и когда он вышел из толпы, он сказал кое-что потрясающее. Он сказал: «Господи, сжалься над моим сыном». В данном случае слово «Господь» не имеет отношения к его божественной природе. Это слово означает, что вы подчиняете себя конкретной власти. Например, Сара звала Авраама господином. Моя же жена, кстати говоря, этого никогда не делает. Да, я пытался ее заставить, но лишь изредка она называет меня господином, потому что она непокорная. Нужно за нее помолиться. Другими словами, тот мужчина говорил: «Прежде чем я что-то попрошу у тебя, я хочу показать, что я признаю твой авторитет». Многие люди говорят: «Если ты исцелишь меня, тогда ты Господь. Если ты благословишь меня, тогда ты Господь. Если ты избавишь меня от долгов, то тогда ты Господь. Если ты дашь мне мужа, то тогда ты Господь. Я же
Напротив, я ищу поколение, которое признает Иисуса Господом до того, как Он что-то сделает для них. Да, я хочу машину, но даже если мне придется ходить в церковь пешком всю мою жизнь, ты все равно мой Господь. Да, я нуждаюсь в исцелении, но даже если мне придется принять аспирин, чтобы прийти в церковь, ты все равно Господь. Еще прежде чем поговорить о проблеме своего сына, мужчина сказал, что признает Иисуса Господом. Сейчас многие люди хотят, чтобы он был их спасителем, но очень мало людей хотят, чтобы он был их господином. Мужчина сказал: «Господи, смилуйся над моим сыном, он эпилептик, он лунатик, он помешанный, у него неполадки с разумом». Да, он сильно страдает, он часто падает в огонь и в воду. Далее говорится, что мальчик одержим бесом, однако обратите внимание, что демон не говорил ему прыгнуть с горы. На месте демона, например, я бы так и сделал, именно это я бы и советовал, потому что у меня есть разум. Но вы знаете, на самом деле демоны очень глупые существа. И не нужно их бояться. Достаточно взглянуть на одного из них, чтобы понять, он был настолько глуп, что был изгнан с небес. Ему не хватило разума. Я не самый умный во всем мире, но я вам точно могу сказать, что я достаточно умен для того, чтобы остаться на небесах, если попаду туда, а не чтобы оттуда упасть, как молния. Я вот на месте демона сказал бы этому мальчику спрыгнуть с горы. Да, так поступают нормальные демоны, на мой взгляд. Или, например, сбросься под машину. А в те времена, я думаю, сказали бы «бросься под верблюда». Или «ударь того большого парня прямо в лицо его». Мужчина жил в среде, где было множество вещей, которые он мог сделать, чтобы умереть. Но Библия сообщает нам, чтобы мы знали замыслы сатаны, как было на самом деле. Если мальчик падал в воду или в огонь из-за демонического влияния, то, возможно, стоит обратить внимание на тот факт, что ваше постоянно продолжающееся деструктивное поведение может быть все-таки идеей ада, а не вашей собственной персональной мыслью. «Нет-нет-нет, мы не хотим входить в эти дебри, брат», — говорят некоторые. Они говорят, половину своего служения Иисус никого не исцелял и не избавлял от демонов. И мы ни от чего не избавляем. Мы только даем советы. Мы говорим, что причина вашего состояния в том, что ваш ребенок одержим демонами. И вообще-то, он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вот почему приходит этот демон. Его ловкость потрясает. Мальчик постоянно падает то в воду, то в огонь. Причина, почему он падает то в воду, то в огонь, заключается в расстройстве его разума, который полностью нарушен. Слово «покаяние», которое является переводом греческого слова «метаноия», означает «изменить свое мышление». Меня не учили этому в церкви. Напротив, меня учили, что покаяться значит повернуться и пойти в другом направлении. Однако, это последствия покаяния. Это не покаяние. Потому что многие люди идут в правильном направлении, но с неправильными мыслями. Я вырос в консервативной церкви, где люди хорошо себя вели, но плохо при этом думали. Они исполняли все правила, но обращались с людьми как с грязью. Внешне они казались благочестивыми, но внутри были грубыми. Они ведут себя так, словно они лучше всех остальных, потому что не носят косметику. Нет, вы ужаснее всех остальных, потому что не носите косметику. В
Все, что мы сделали, это сказали изменить поведение людей. Но не мышление, а поведение. Мы начали учить морали, спутав ее с праведностью. Некоторые люди могут сказать, «Ну а что тут такого ужасного, что я падаю в огонь или в воду, ведь я никого при этом не убиваю и никакого зла я не совершаю?» Я же ведь просто встречаюсь с этим парнем или с этой девушкой. Ну что тут плохого? Мы же просто целуемся. Это же просто кабельное телевидение. Я вовсе не смотрю порно. Это вовсе не плохой журнал. Да, тут просто девушки в купальниках. Некоторые, может быть, и без купальников. Ну а что в этом такого? Что такого в этом? Это просто вода. Это просто огонь. Что в них такого? Когда я оказываюсь рядом с ними, что-то в моем разуме говорит мне, что это вовсе не плохие вещи. Это несерьезные вещи. Я смогу их преодолеть. Я ведь не извращенец какой-то там. Просто да, иногда я удовлетворяю свои физические, физиологические потребности. Нельзя сказать, что мы с моим парнем или с моей девушкой занимаемся сексом как-то по-взрослому, потому что я все еще девственница. Поймите, если дьявол напрямую говорит вам, и вы его слышите, давай, занимайся сексом вот с этим парнем, с этим молодым человеком, и вы бы при этом отказались, то тогда, понимаете, он подходит к вам с другой стороны. Он подходит и говорит, ведь этот парень ходит в твою молодежную группу в церкви. Слушай, ваш грех не будет так страшен. Вы просто разделите его на двоих. И вот он поднимает руки во время медленной песни, и она тоже поднимает свои руки во время медленной песни. И оба они поют, оба они в прославлении. Не заходите слишком далеко, проповедник, это же просто вода. Но ведь что-то в вашем разуме все равно говорит вам, что компромисс — это всегда большой вред. Америка сейчас находится в таком состоянии, потому что церковь допустила слишком много компромиссов. Как мы можем учить молодежь оставить их стиль жизни и начать наш образ жизни, когда наш стиль жизни уже ничем не отличается от их стиля жизни? Я начал размышлять над этой концепцией огня и воды, о том, почему огонь, почему вода, почему бы просто не прыгнуть с горы. Апостол Павел говорил в 1 Коринфянам, 7 глава, 9 стих, «Лучше вступить в брак, нежели разжигаться». То есть он сопоставляет огонь с сексуальной страстью. Это не я привел такое сравнение, это апостол Павел. Так что со всеми вопросами и пожеланиями обращайтесь к нему по адресу apostolpavel.com. Павел сравнивал огонь с сексуальной страстью. Когда Библия использует природные явления, чтобы сравнивать их со сверхъестественными явлениями, это называется антропоморфизмом. Да, это теологическое понятие, которое часто используется, чтобы сравнить явления природы с человеческими страстями. Например, огонь с сексуальной страстью. Бог изначально вложил сексуальную страсть внутрь каждого из вас. Но дьявол извращает Божьи замыслы. Он говорит, давай, бросься в воду, давай бросимся вместе. Дьявол говорит, это же нормальное желание. Все это делают, все сбрасываются. И у твоей мамы тоже был парень. Значит, и у тебя он тоже должен быть как можно раньше.
Послушайте, но разве вы хотите, чтобы ваш брак был похож на брак вашей мамы? Возможно, ваши родители вели беспорядочную половую жизнь в школе, и теперь вы смотрите на результаты их детей.

деятельности, они бросаются друг в друга тарелками. Количество разводов в церкви равно количеству разводов в мире, потому что церковь шла на компромисс и не говорила, что сексуальная страсть — это не игрушка, в которую безопасно играть, и это может закончиться очень и очень плохо. Итак, мальчик падал в огонь, враг пробирался в его разум и говорил ему упасть в огонь. И только что мы с вами разобрали антропоморфическую связь между огнем и сексуальной связью. Но следующее слово — это вода. И это даже еще более опасно. Вода сама по себе — это нормально, это обычно, это незначительно. Если огонь может действительно убить вас, то вода не может просто так взять и убить вас. Вода — это вообще-то хорошая вещь, и прямо сейчас я просто возьму и выпью водички. Врачи говорят больше пить воды. Когда вы отравитесь, они говорят, пейте больше воды. Если вы хотите сбросить лишний вес, пейте воду. Если вы хотите лучше спать и иметь больше энергии, пейте побольше воды. Вода — это нормально, это нейтрально. Это обычно, и это безобидно. Я думаю, что в этой истории Бог использует этого молодого человека, чтобы показать поколение, которое дьявол толкает упасть в эти две области — огонь и вода. Дьявол говорит, сексуальная страсть — это нормально, вода — это нормально. Да, но только до тех пор, пока вы остаетесь наверху, и она не затапливает вас. Вода для вас нормальная, пока вы на плаву. Но что, если это нормальное начнет давить на вас, раздавливать вас своим грузом? Церковь воспитывает целое поколение людей, которые должны быть просто нормальными, просто такими же, как все, не высовываться. Тебе нужно постоянно молиться. Сынок, будь нормальным. И позволь ты своим детям тоже быть нормальными. Ходить на свидание — это нормально. Целоваться — это нормально. Смотреть телевизор по 6 часов — это норма. Слушать любимых исполнителей, которые поют о наркотиках, о сексе и убийствах — это нормальненько. Мы с вами живем в культуре, где произошла подмена понятий, когда моральное разложение называют уже нормой. Но вы знаете, если это нормально, то я не хочу быть таким нормальным, потому что нормальные люди не исцеляют людей. Нормальные люди не воскрешают мертвых. Нормальные люди не устраивают в своих школах и общежитиях великое пробуждение. Я не хочу быть нормальным. Нормальные люди не собираются вместе и не молятся до тех пор, пока аборты в Америке перестанут быть легальными. Нормальные люди не собираются и не молятся до тех пор, пока в их колледжах настанет огненное пробуждение. Я не хочу быть нормальным. Мне нужны новые герои, на которых можно равняться. Мне нужны новые проповедники. Аллилуйя. Нам нужны новые стандарты праведности. Нам нужен кто-то, кто встанет и скажет, «Я даю вам разрешение быть самыми радикальными и ненормальными, самым радикальным и ненормальным поколением, которое когда-либо жило здесь».

0: Здравствуйте. Как говорит сам Джастин Миллер, он был последним наркоманом. Чтобы удовлетворить свои желания, он лгал и воровал много раз в день. Но для жены Джастин был хуже наркомана. Он был слугой дьявола. Нам позвонила Шейн Миллер, которая нуждалась в том, чтобы кто-то помог забрать ее мужа с улицы. Она дала мне описание автомобиля Джастина и его самого. У нас есть ордер, так что мы поместим его туда, где ему и место. А вот и он сам. Собственной персоной. Полиция не впервые принимали вызов, связанный с Миллером. Джастин вырос в Хартвилле, Миссури. В юном возрасте он был уверенным в себе и помогал родителям стричь газоны. У меня были любящие родители, чудесное детство. Вся наша жизнь вращалась вокруг семейного бизнеса. Наш девиз был «Сделал дело, гуляй смело». Когда Джастин перешел в среднюю школу, что-то изменилось. Из-за неудач в спорте я стал неуверенным в себе. Мне казалось, я недостаточно хорош и разочаровываю других. Чтобы вернуть уверенность в себе, Джастин стал употреблять алкоголь. Но в старшей школе этого стало мало. Появились наркотики и метамфетаминовая зависимость. Она схватила меня и уже не отпускала. Я был не похож на других, я все доводил до предела. Джастин несколько раз проходил реабилитацию, но ему не нужна была помощь в борьбе с зависимостью. У меня была невероятная гордыня. Я бросал тяжелые наркотики на какое-то время, мирился со всеми, а потом снова брался за старое. Джастин воровал у родных, друзей, чтобы купить наркотики. А вскоре и сам начал их продавать. В 29 лет он женился, развелся и перешел к новому циклу – тюрьме. К этому времени Джастин смирился со своей зависимостью. Я не доверял себе. Я хорошо знал, на что способен. Мне говорили, что я никогда не изменюсь. Я неудачник и ничего не добьюсь в этой жизни. И тогда я решил гулять, пока меня не поймают. Я стал худшим из наркоманов. Я манипулировал, врал, воровал. Я совершал по 8 преступлений на день, чтобы получить наркотики. Я думал, что так и умру наркоманом. В 30 лет Джастин опять оказался за решеткой. И в этот раз у него наступило просветление. Оказавшись в камере после ареста, он услышал, как кто-то процитировал стих из Библии и решил найти ее. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я тогда больше всего нуждался в силе. Возможно, это то, что мне надо. У меня не было веры, что смогу измениться. Я думал, это моя судьба, и чтобы стать лучше, я должен заслужить. Но все, что я читал в Библии, говорило мне о другом. Этого я понять никак не мог. После выхода из тюрьмы Джастин нашел работу и начал встречаться с Шей, его бывшим врачом-наркологом, и у них родился сын. Но через короткое время Джастин взялся за старое.
1: Не под кайфом. Джастин относился ко мне лучше всех в мире. Он добрый, готов отдать другому последнюю рубашку. Но под кайфом сам слуга дьявола. Он лжет, ворует. Он сломает вас, чтобы взять под контроль. Я любила его, и поэтому оставалась с ним. Я думала, что смогу исправить и спасти его, несмотря на свою боль. Я очень надеялась на это.
0: Однажды Джастин украл деньги у брата, и тот заявил в полицию. Джастин начал скрываться вместе с женой и детьми. Через 2 года Джастин втянул Шей в свой образ жизни.
1: Со временем я впала в отчаяние. Я думала, если я буду как он, я смогу помочь в борьбе с неправильными решениями. Ну или мы хотя бы будем вместе. Мне казалось, что я без него просто не выживу.
0: Но вскоре Шей обратилась к Богу и отдала ему свою жизнь.
1: Я попросила Бога мне помочь. Я готова была на все, лишь бы Бог помог мне выбраться из этой ситуации. Господь дал мне силу, которой у меня никогда не было. Он дал мне мир. У меня пропало желание звонить или писать Джастину. Господь говорил мне, ты заботишься только о себе, о Джастине позабочусь я. Поверь мне.
0: Шей перестала быть наркоманкой и переехала к родителям. Джастин оказался наедине со своей зависимостью, ему отчаянно захотелось вернуть семью. Я понял, что проиграл. Я больше не контролировал Шей. Она сказала, что все в руках Божьих. Я не знал, как работает Бог, но понимал, что больше не смогу манипулировать ею. Я сорвался, начал плакать, а потом упал на колени.
1: Джастин прислал мне сообщение. Что мне сделать? Господь сказал, напиши служение Иоанна 3:16. И я так и сделала.
0: Вскоре Джастин записался в лагерь для мужчин с зависимостями. Там он узнал о безусловной любви Христа. Меня коснулось то, что Бог любит меня даже в самые худшие моменты, в самые темные дни. Помню, я говорил, «Боже, если ты поможешь мне, я отдам тебе свою жизнь». Но человеку, который страдал от гордыни, было непросто полностью довериться Богу, и Джастин программу не закончил. Они помирились с Шей и поженились. Джастин отдал свое сердце Христу, но вскоре вернулся к наркотикам.
1: Я быстро разочаровалась после его возвращения. Перемены были временными. Мы снова оказались на американских горках. Тогда Господь сказал, «Ты должна кое-что сделать».
0: Шей говорит, что Бог ей сказал сообщить полицейским, где найти Джастина, которого они уже искали.
1: Я не злилась и не пыталась навредить мужу. Я любила его и посвятила себя Господу. Я сказала, что сделаю все, что он попросит. И Господь ясно сказал мне сделать именно это.
0: Шериф Дэрин Броули был не из тех, кто дает поблажки рецидивистам. Во время ареста он нашел у Джастина достаточно наркотиков, чтобы посадить его на 20 лет. Все указывало на то, что он должен быть за решеткой. Но вместо этого... Я не могу объяснить, почему. Но внутри я понимал, что у него другое предназначение. Я сказал, большинство людей, сделавшие то, что сделал ты, уже были бы мертвы. В одной руке у тебя семья и жизнь, а в другой руке, ну, сам знаешь что. Джастин начал плакать. Я никогда не видел, чтобы взрослые мужчины так плакали. Мы поговорили о Боге. Это был хороший разговор. Шериф позволил рассказать ему о том, через что я прошел. Он сказал, «Тебе повезло, что ты встретился со мной, потому что я даю тебе шанс. Вот, держи». Шериф Броули решил не предъявлять обвинений. Неделю спустя Джастина освободили. Он заново посвятил свою жизнь Христу и принял его благодать. Я мог лишь сказать спасибо. Я не заслуживал тех шансов, что выпадали мне в жизни. И этого тоже. С тех пор я не пил и не принимал наркотики. Я не просто протрезвел, я стал свободен. С того времени семья Джастина и Шей выросла, так же, как и их любовь к Христу и друг к другу.
1: Бог не просто вернул нам Джастина. Он дал нам его лучшую версию. Я даже не представляла, что она существует.
0: На шерифа Броули так повлияли перемены в Джастине, что он через какое-то время тоже отдал свое сердце Христу. Было много факторов, которые призывали меня к Богу. Джастин стал последней каплей, которая направила меня к нему. Я подумал, это правда. Вот тот путь, которым я должен идти. Должен признать, что не только я помог Джастину, но и он мне. Я знаю, что могу пойти куда угодно и не бороться с тем, что так долго не давало мне покой.

0: Бог видит сердце. Он со мной, куда бы я ни шел. Мне не нужно бояться искушений, потому что Он всегда избавляет от них. Раньше я не знал, что есть решение проблемы. Но теперь я знаю. Имя этому решению – Иисус.
1: Бог продолжает творить чудеса. Нет ничего такого, с чем Он не может справиться. Самое верное решение – принять Христа в свою жизнь. Это удивит вас. Поверьте.
0: Вам нужно просто попросить. Обратиться к Нему и принять Его. Скажите, «Иисус, я не могу это сделать, но Ты можешь». Свидетельство Джастина удивительно. Пусть оно ободрит вас. Если вы или ваш родственник страдаете от зависимости, прислушайтесь к словам Джастина. «Я нашел лекарство, и его зовут Иисус. Я не просто протрезвел, а освободился. У меня больше нет пагубных желаний. Они оставили меня». Его путь был удивительным. В тюрьме он услышал стих из Библии и сказал, «Мне это нужно. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. У меня закончились мои силы. Я больше не могу делать это сам. Мне нужна сила Божья». Но этого было недостаточно. Он пережил несколько срывов, восстановлений, за время которых снова все разрушил. Но эти срывы были частью его пути. Если вы страдаете от зависимости и срывов, то радостная новость состоит в том, что срыв может стать восстановлением. Вам нужно понять то, что понял Джастин. Это не то, что можно заслужить. Это то, что вы получаете просто так. Нельзя заслужить благодать Божью и спасение. Нельзя их заработать. Нужно в смирении сказать, «Иисус, Сын Божий, помилуй меня, грешника. Я шел своим путем и делал плохие вещи. Я потерял контроль. Смилуйся надо мной. Дай мне Твою силу. Мне нужна Твоя благодать». И тогда вы найдете лекарство. Возможно, вы, как и Шей, находитесь в созависимости. Она думала, я должна удержать его, помочь ему, но она обрела силу для себя. «Помоги мне выбраться из этой ситуации». И Бог сделал это для нее. Бог вывел ее из цикла созависимости и разрушения, и Шей смогла сделать правильный выбор. Джастин нуждается в помощи. А Бог использовал все это во благо. Шериф сказал, «У тебя есть один шанс. Я не обязан его давать, но я делаю это. У тебя есть будущее. Я что-то в тебе вижу». Это лучшие слова, которые вы можете услышать. Бог видит что-то в вас. У Него есть для вас будущее и надежда. Он хочет, чтобы вы навеки были с Ним. От создания мира Он приготовил нечто хорошее для вас. Он создал для вас хорошие вещи. Вы можете жить в праведности, мире, радости. Как? Очень просто. Попросите об этом. Возможно, вы думаете, а существует ли Бог и Иисус? Вы можете помолиться так, Иисус, если ты реален, то яви себя мне. Склоните голову, как Джастин. Давайте сделаем это вместе. Давайте склоним голову и помолимся. Сделайте это со мной. Не пропустите свой шанс. Господь Иисус, я прихожу к Тебе и прошу, помилуй меня, грешника. Я не могу контролировать то, что я делаю, но Ты можешь. Я отдаю это Тебе. Дай мне способность делать все правильно.

0: укрепи меня, чтобы то, о чем я молюсь, чего желаю, пришло в мою жизнь. Иисус, я отворачиваюсь от греха и поворачиваюсь к Тебе. Избавь меня от этих пагубных желаний. Ты пришел, чтобы освободить пленников. Я в плену и нуждаюсь в освобождении. Приди в мое сердце, измени мою жизнь. Если Ты сделаешь это для меня, я буду следовать за Тобой до конца жизни. Услышь мою молитву. Молюсь во имя Иисуса. Аминь.
1: Саймон любит ходить в школу. Он говорит, что это приносит ему счастье. Но еще недавно мальчику приходилось оставаться дома, потому что мама не могла оплатить учебу. По правде говоря, ей едва хватало денег на еду. Нима и ее сын Саймон всегда вместе. Саймон всегда помогает мне по дому. Он веселый и позитивный мальчик.
2: Мне нравится работать в саду. Я люблю свою маму, потому что она добрая и учит меня готовить.
1: После потери мужа Нима прикладывает максимум усилий, чтобы заботиться о своем сыне. Но ей едва хватало денег на еду. Школу она оплатить не могла.
2: Я был очень огорчен, что не мог ходить в школу и учиться вместе с друзьями. Я просил Бога дать мне такую возможность.
1: У него было столько вопросов, он постоянно спрашивал, «Почему я не хожу в школу? Я очень хочу учиться». Я сказала ему, что нужно потерпеть. И в слезах молилась, чтобы Бог помог нам. Нима обратилась к одной женщине в их общине, и та дала ей контакты организации, которую поддерживает обетование сироте. Они начали давать Ниме продукты и оплатили школу для Саймона. У него есть все необходимое для учебы.
2: Бог отвечает на молитвы. Он дал мне школьные принадлежности, штаны, свитер. Первый день в школе я был очень счастлив. Я люблю читать и писать. Мне это нравится. У меня много друзей, и мы играем с ними на переменках. Когда я вырасту, я стану учителем, чтобы учить других детей.
1: Я очень благодарна вам за то, что вы помогли Саймону пойти в школу и обеспечили нас едой.
2: Большое вам спасибо за помощь. Вы исполнили мою мечту. Пусть Бог благословит вас.
1: Каждый раз, когда Джон огибался или поворачивался, чувствовал острую боль в правом боку. Понятное дело, что с болью играть в гольф он не мог, но сейчас он снова на поле и не ощущает боли. Смотрите далее.
0: Джо Этерно уже давно знаком с клубом 700, еще с 1976-го, когда помолился молитвой покаяния с Пэтом Робертсоном. Когда я закончил молиться, мне показалось, что молния прошила мое тело, словно я засунул палец в розетку. Я не знал, что делать дальше, но Бог в мою жизнь приводил людей, которые помогали мне не сойти с правильного пути. С годами вера Джо возрастала, клуб 700 и учение Пэта Робертсона были для него важными источниками вдохновения. Я каждый день смотрел клуб 700. Он вдохновлял меня. Мне нравились истории и слово знания, которое там звучало. Это было живое слово Божье. Джо даже не мечтал о том, чтобы получить слово знания. В январе 2019-го он начал ощущать резкую боль в правом боку. Обычно это было по утрам, когда я поднимался с постели и наклонялся, чтобы надеть носки или обувь, или поворачивался. При любой попытке взять что-то, я чувствовал острую боль. Доктор назначил Джо УЗИ. Оно показало небольшую кисту в правой почке. Она была безвредной, хоть и приносила боль. Доктор назначил обезболивающее. Я не злоупотреблял ими. Принимал только раз в день, но ежедневно. Джо любит играть в гольф, но боль не позволяла ему насладиться игрой. Боль тревожила меня. Не во время удара, но когда нужно было поднять мяч. При любом наклоне я чувствовал боль. Это было очень неприятно. Мужчина хотел помолиться об исцелении, но решил, что Бог...

0: камни и камни. Бог исцеляет вас. Примите это во имя Иисуса. Я сразу же положил руку на правый бок, надавил и помолился вместе с Гордоном. К удивлению Джо, боль сразу же ушла. Я был в шоке. Я привык смотреть «Клуб 700» и наблюдать за тем, как это происходит с другими. Но пока это не случится с тобой, это укрепило мою веру. Я понял, что это правда. Бог работает в моей жизни. Он слышит меня. Он знает все про меня. У меня нет сомнений в том, что Бог удивителен. Что еще добавить? Сегодня Джо снова играет в гольф и рассказывает о своем исцелении людям, которые тоже нуждаются в исцелении. Это безусловная любовь Бога к вам. Вы Его дитя. Он желает, чтобы вы жили хорошо, наслаждаясь временем здесь. Бог не хочет, чтобы вы страдали.
1: Вы Божье дитя. У Него есть план и цель на вашу жизнь. Он хочет, чтобы вы наслаждались всем, что Он создал вокруг. Он создал мир для вас. Мы хотим помолиться о вас. Многие из вас сталкиваются с проблемами в жизни. Это могут быть проблемы со здоровьем, как у Джо, финансовые, духовные проблемы или зависимости. Не знаю, но Бог знает. Мы хотим помолиться о ваших нуждах. Но сначала я хочу поделиться ответом на молитву, которую прислала нам Тереза. Она пишет: «Я уже долгое время молилась о том, чтобы Бог исцелил мою руку. Однажды утром в клубе 700 Гордон в молитве сказал: „Есть кто-то, у кого проблемы с правой рукой“. Когда я услышала это, я поняла, что Гордон молится обо мне. Каждый раз, когда Бог давал чье-то имя или проблему ведущим, я спрашивала у него: „А как же я?“ И сейчас я очень благодарна ему за то, что он положил на сердце Гордону помолиться обо мне. Надеюсь, вы понимаете, насколько я счастлива».
0: Вот что пишет Карлос. «Я смотрел «Клуб 700» и услышал молитву Терри Мьюсен. Дух Святой сказал ей, чтобы она помолилась о человеке, который много работал, и поэтому у него проблемы со спиной. Я понял, что это обо мне. Я с верой поднял руки, и Господь начал исцелять мою спину. Я почувствовал, как диски в спине становятся на свои места. Я даже увидел свет, когда закрыл глаза. Аллилуйя! Я так благодарен Иисусу, что Он исцелил меня. Спасибо за ваши молитвы. Пусть Бог благословит вас. Бог исцеляет больных. Послушайте, что говорит Джо. Бог не хочет, чтобы кто-то страдал. Не хочет. Он взял все страдания, скорби, боль, немощи и грехи на себя. И если Он взял их, то это значит, что мы нести их не должны. Мы можем отдать их Богу. Мы можем довериться Его любви, которая не подведет. Вера работает через любовь, а Бог и есть любовь. Давайте молиться. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и просим об исцелении для всех, кто смотрит нас. Для всех, у кого болезни почек, спины, рук, у кого рак, боль и все, что не от Тебя. Мы молимся сейчас о том, чтобы Царство Божье пришло. И воля Божья исполнилась в жизни и телах нуждающихся. Мы просим об этом во имя Иисуса. Дух Святой, приди во имя Иисуса. Терри.
1: У кого-то огрубел голос. Это тревожит вас и тех, с кем вы разговариваете. Бог исцеляет вас. Он вернет ваш голос. А ваш голос прояснится. Примите это. Во имя Иисуса. Будьте полностью исцелены.
0: У кого-то есть вывих бедра, в кавычках. Я не знаю, что это значит, но это связано с правой частью спины. Вы ощущаете сильную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Поделитесь своей радостью. Напишите нам по адресу, который указан на экране. А закончим мы стихом из Иакова.

этого. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Мы любим молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Добро пожаловать, дорогие друзья! Я очень счастлив, потому что я знаю, что я проведу полчаса с моими добрыми друзьями, и мы будем слушать ничего, кроме добрых вестей о том, что Бог любит нас, и о том, что у нас одно вечное направление, и то, что мы принимаем жертву Божьего Сына, и что за все грехи уже заплачено. И это добрые вести, и все эти добрые вести положены на музыку, на любую музыку. И любое музыкальное выражение можно найти на нашей передаче, если это евангельское послание. И сейчас хороший пример. Мои первые гости — это прекрасные молодые женщины. Они приехали из штата Детройт, и они лауреаты премии Vision и DAF, и также они завоевали премию за лучшее современное исполнение на конференции Ассоциации евангельской музыки, которая прошла недавно в Нэшвилле. Они также записали последнюю песню, которая называется «Песня в ночи». И это прекрасная песня. И они празднуют 10-й год своей группы в этом году. Давайте поприветствуем прекрасных Даяну, Луану, Лизу и Лев, группа «Свидетель».

Группа Witness, свидетель. Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Дайан, Луэн, Лиса и Лея, вы прекрасные. И я говорю, называю вас девушками, конечно, знаете, потому что, когда я всегда с прекрасными девушками, я думаю о своих дочерях. И поэтому я очень рад быть среди вас, потому что это напоминает мне о моей семье. И я всегда очень рад, когда мы вместе поем с моими дочерями. Вы были вместе 10 лет, правильно? И вы все из начального состава? Ты из начального, и ты из начального. А, так что две из начального состава, и две пришли недавно. Понятно. 10 лет — это долгое время для одной группы, и вы записывали альбомы все 10 лет. И изменились и стили, изменилось и качество музыки. Расскажите мне, где вы обычно выступаете? В церквях или где? Или в различных местах? Да, в различных местах. Мы выступаем в школах, в церквях, аудиториях, в театрах. Где Господь открывает дверь, там мы и поем. Это прекрасно. Вы поете сами или иногда вы поете с другими артистами? Да, определенно с другими артистами. И вы выступаете в христианских ситуациях, на христианских собраниях или где? Мы иногда поем и на обычных мирских программах и концертах, но в основном христианских концертах. У вас сейчас вышел новый альбом. Да, «Песня в ночи». И я, насколько понимаю, что вы только что закончили этот альбом во время конференции, которая была в Нэшвилле.

ограничивали штат Теннесси. Вы приехали на конференцию и использовали это время, чтобы записать свой альбом. Да, и также мы сделали видеоклип. И видеоклип. Да, знаете, мне никогда не приходилось беспокоиться о видеоклипах, потому что в мое время мы не записывали никаких видеоклипов. Но сейчас иногда это и делаю. И я даже появился в одном странном видеоклипе Алла Янковича, но это другая история. Я не думаю, что это такой же видеоклип, как ваш. Расскажите мне о следующей песне. Следующая песня говорит о силе крови Иисуса Христа. И если мы знаем Господа Иисуса Христа, мы знаем, что когда Он пролил кровь, Он выкупил нас, и есть сила в Его крови. Я хочу услышать. Итак, группа «Свидетель».

Да, группа «Свидетель», группа «Witness». Большое спасибо, девушки. Я очень рад, что я смотрю этот выпуск передачи «Gospel в Америке». А вы? Мы прекрасно проводим время. И сейчас вы увидите адрес. Вот он появился. Я хочу, чтобы вы помогли мне сформировать нашу следующую программу. Потому что я хочу, чтобы вы рассказали мне о музыке, которую мы не показываем на нашей программе. И, может быть, мы не пригласили какого-то исполнителя. Напишите мне, расскажите мне, что вам нравится. Или расскажите мне, что вам не нравится. И потому что вы пишете, ваши письма попадают в лотерею. И потом мы будем их вытаскивать. И мы будем посылать компакт-диски и кассеты с музыкой артистов из нашей передачи тем, кто написал эти письма. Так что, возможно, вы можете это получить. Давайте поприветствуем на Gospel в Америке Джоанна Карлсон.

Это просто прекрасно. Я хочу вам сказать, что евангельская музыка мне нравится даже больше сейчас, когда я стою здесь на перекрестке музыки Gospel. Мы называем эту передачу Gospel в Америке, где различные исполнители евангельской музыки, вне зависимости от вида их музыки, приходят и встречаются, и они заявляют об их любви к Богу и об их отношении с Богом. Я надеюсь, что вам нравится наша передача и что вы напишите мне по адресу на вашем экране. Я записал несколько евангельских альбомов, и вот этот называется «Великие гимны». И я всегда любил эту песню. Это самая милая поэтическая песня «Скала веков».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Издавна христианская церковь практикует возложение рук. Что значит это действие? Насколько оно важно? Может ли человек быть крещен духом без возложения рук? Сегодня у нас в гостях Александр Богданенков, литературовед, богослов и филолог. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Илья.
0: Прежде чем коснуться вопроса о взаимосвязи возложения рук и крещения духом, хотелось бы проследить историю этого действия, Александр, и очертить круг смыслов, которые оно выражало. Могли бы вы нам помочь это сделать на основании Священного Писания?
1: Да, мы это с вами сделаем, но давайте прежде два предварительных замечания. Вы слышали, наверное, такую пословицу, выражение, афоризм, что немцу хорошо, то русскому смерть.
0: А бывает наоборот выражение звучит.
1: Да, ну главное, смысл сохраняется. Вот когда мы касаемся вопросов обрядовости, действий ритуального характера, то у Востока, в частности у славян и в русских, совершенно иное отношение к этому, нежели у западных людей. На примере простом можем это вспомнить, крестного знамения. Вы помните, какой огромный раскол был в Русской Православной Церкви, причиной которого стало несколько вопросов ритуального действия. Один из них – это как накладывать крестное знамение. В то время те люди, которые являются старообрядцами, будь то поповцы и беспоповцы, они это делали двуперстием. Мы помним вот это, двуперстием.
0: Да.
1: А Никоновская реформа говорила, что необходимо креститься трехперстием. И это стал одним из ключевых вопросов в этом расколе, до сих пор сохраняющим свою актуальность. Да. К примеру, в то время как на Западе, знаете, как на Западе католики крестятся?
0: Двухперстным и слева направо.
1: Католики крестятся, как правило, либо вот так, сложив все пять пальцев вместе, либо вообще открытой ладонью.
0: Поочередно сменяется лево направо,
1: право. И для них нету разницы, как сложить и прочее. То есть вот этот первый момент. У русских проблема. И ввиду этого вопрос о возложении рук, казалось бы, второстепенный. Он вдруг обретает некоторый такой огромный масштаб. Это первый нюанс. И второй нюанс. Когда мы говорим о каких-либо действиях, они могут иметь разные смыслы. Вот, например, рукопожатие. Смотрите, а что мы с вами рукопожатие сейчас делали? Зачем? Ну, что оно значит? Ну, обычно что значит рукопожатие?
0: В культуре наше приветствие.
1: Приветствие. Чаще всего имеет смысл приветствие. А давайте представим себе такую картину. Вот уже люди поприветствовались, они в общем зале, и кого-то вызывают, награждаем там Иванова Ивана Ивановича в связи с присвоением ему такой-то степени. И вот он вышел, ему медаль вручили, орден вручили, он спустился, и ему начинают все руки жать. Но они же его уже видели, они уже приветствовали. Рукопожатие в данном случае что?
0: Ну, как благодарности, как
1: поздравление. Да. Оно же не обозначает уже приветствие, да?
0: Да.
1: Оно обозначает поздравление, да? И уже имеет совершенно иной смысл. Поэтому для нас очень важно помнить, чтобы не превращать вопрос рукоположения в некий краеугольный камень. Это вопрос не самый главный. И второе, нам нужно вычленить смыслы, которые он имеет. Давайте для этого обратимся к Библии. Итак, книга Левит, первая глава. Книга Левит насыщена вот этим вот обрядовым действием рукоположения, возложением рук. Смотрите, первая глава, сразу четвертый текст мы читаем. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Или третья глава, второй текст. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у двери скинии собрания». И так далее. Здесь же восьмой текст. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скинией собрания». Уже другое жертва заколается. Тринадцатый текст. «И возложит руку свою на голову ее, и заколет ее пред скинией собрания». То есть, смотрите, вся книга Левит, в принципе, испещрена ритуальным действием возложения рук. Мы видим, что оно связано с принесением жертвы. И совсем не обязательно с жертвой, которая связана с грехопадением, как жертва за грех или жертва повинности. Мирная жертва не имеет искупительной идеи.
0: Да.
1: Но все равно совершается возложение рук. Дальше. Давайте откроем, к примеру, Левит, 24 главу. Итак, мы увидели, руки возлагались в связи с жертвоприношением, притом разного характера. даже при тех, где нет необходимости исповедания греха. Левит 24:14. Ну, а вы пока думаете о том смысле, которое это действие могло иметь и имело при жертвоприношениях. Левит 24:14, смотрите. «Выведи злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями».
0: Вообще мотивы, но идеи другие.
1: Да, то есть, если, к примеру, при жертве за грех человек возлагал руки на животное или руку на животное, то мы понимаем, что он исповедовал свой грех, и была идея передачи.
0: Символически, да?
1: Да. Моего греха, возложения на животного, так?
0: Так.
1: То здесь, смотрите, абсолютно иной смысл. Человек, который виновен в грехе, на него все возлагают руки, свидетели, для того, чтобы потом он был побит. Здесь нету идеи переноса. Здесь идея как раз-таки оставления греха на нем. Да? И сопровождается это свидетельством. Только свидетели это делают, да? К примеру, числа 8 глава, 10 текст. Данный отрывок связан с новой, уже третьей идеей, где происходит избрание. Числа 8 глава, 10 текст и 12. «И приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов». 12 текст. «А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов». То есть, смотрите, картина.
0: Интересная
1: последовательность. Весь народ возлагает свои руки, поднимает свои руки на левитов. В свою очередь, левиты возлагают свои руки на жертву за грех. Что делает народ? Для чего он возлагает руки? Они ж ничего не передают им. Правильно? Они же ничего не оставляют на них. Здесь уже иной смысл.
0: Ну, смысл, конечно, явно что-то другое.
1: Идея отделения. Правда ведь?
0: Видимо, так.
1: Идея отделения этих людей для служения. При этом она исповедуется как бы солидарно всем Израилем. А в то время как возложение рук уже этих левитов на жертву уже имеет другое значение. Да, вот это как раз-таки очищение от греха, передача греха. То есть мы видим. Ну, давайте еще числа 27 главу. Одно и то же действие, хотя оно варьируется, иногда одна рука кладется, иногда обе руки кладется. Руку или руки. 27 глава книги чисел, 22-23 текст. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». А здесь уже идея передачи, преемственности. Моисей, прежний Иисус. Вождь Израиля, возлагает свои руки на нового вождя Израиля. И теперь ту роль, ту функцию, функции, которую играл Моисей, будет играть Иисус Навин. Вот это идея передачи, делегирования. Да?
0: Да.
1: Вот то есть мы видим, как одно и то же действие, или схожие, однокоренные действия, могут выражать разные идеи. Так? В Новом Завете эти смыслы где-то пересекаются. Давайте откроем Новый Завет, Евангелие от Луки. Обыкновенно исцеление происходит вместе с возложением рук. Евангелие от Луки, 4 глава, 4 текст. Иисус проповедует, а после к нему приходит огромное количество людей с определенной целью. Евангелие от Луки, 4:40, чуть ошибся я. «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». А здесь?
0: Исцеляет Иисус.
1: А что это значит, это действие, возложение рук?
0: Со стороны Иисуса?
1: Да.
0: Но то, что вот все ему принадлежит и все.
1: Ну, оно может, с одной стороны, обозначать, ну, даже через так, мы бы сказали, через косую линию, с одной стороны, изъятие болезни, принятие на себя, а с другой стороны, дарование здоровья. Так ведь?
0: Возможно.
1: В этот момент. То есть здесь руки выступают как некоторое посредничество между исцеляющим и исцеляемым. Так? Это постоянно так происходит.

0: Например, тут же Луки 13:13. Если там были многие толпы людей, приходящие к Иисусу, на которых Иисус по очереди возлагал руки, то 13:13 рассказывает нам историю уже отдельной женщины, больной. И вот мы читаем 12 текст. «Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». То есть он как бы забирает и дает ей здоровье, получается. Да, опять-таки, вот это вот посредничество.
1: Символизм возложения рук, видите, такое имеет вот большое разнообразие.
0: Да, вот вы верно сказали, что мы имеем здесь дело не с магией, не с мистикой, а с символическим действием, которое воплощается через ритуал возложения рук, которое может обозначать разное. Ну, известное действие рукоположения в сан священника, отделение, как это было в Ветхом Завете, так это сохраняется в Новом Завете. Ну, давайте откроем Деяния, 6 главу. Это история, связанная с избранием 7 диаконов, вы ее хорошо помните. 5 текст перечисляет этих диаконов, их имена, а дальше 6:6, «и поставили их пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». 6:6. Да. Избрание, отделение на служение апостолов. Диаконов. Апостолами диаконов. Или здесь же Деяния 13:3. Мы этот текст открывали. Это то место, где Дух Святой приказал отделить Павла и Варнаву, Савла тогда еще, и Варнаву на служение. И вот 13:3 мы читаем. «Тогда они совершили пост и молитву, и, возложив на них руки, отпустили их». Вот это идея, опять-таки, отделения. Отделение, свидетельствование об отделении. Или 1 Тимофею 5:22, где апостол Павел пишет письмо юному коллеге, который тоже является пастором, священником, соработником, сотрудником Павла, где он делает очень важное замечание относительно рукоположения. 1 Тимофею 5:22. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах». Да, то есть необходимость исследования человека перед тем, как совершить рукоположение, чтобы не было этого. И при крещении духом тоже совершается иногда, мы сейчас это убедимся, тоже совершается возложением рук. Таким образом мы видим, что возложение рук имеет разные смыслы. Иногда это идея передачи, переноса, действие медиатора, передатчика, избрание, отделение, свидетельствование, да, дарование. Вот. И при том человек, когда происходит, человек, как правило, посредник, потому что избирает ведь Господь. А человек признает это избрание и как бы это демонстрирует через это действие.
1: Да, интересно, видите, вы показали такой вот формат разнообразия вот в Священном Писании представленный рукоположение, да? Потому что человек может всегда как-то относиться к этому как-то односторонне, да? То есть, вспоминая, там, может быть, Ветхий Завет, у него там запечатлилось в памяти, что вот обычно, чаще всего это вот надо, может быть, возложение рук над животным, и если все заканчивается, оказывается, нет, видите, как нет, много. Нет. Хорошо, Александр, спасибо. Ну, видите, вы и в прошлых передачах говорили с вами о крещении Святым Духом. Вот, кстати, вот некоторые люди, вот возложение рук и крещение Духом, вот они не отделяют вот эти понятия от одного до другими, ну, и считают они какое-то такое целостное, единое. Как Священное Писание вот представлено вот этот вопрос? И как быть с этим вообще?
0: Ну, для этого я, знаете, какую процедуру предлагаю? Чтобы мы могли посмотреть все ключевые случаи крещения Святым Духом и увидеть, где происходит какое действие, чтобы понять, является ли возложение рук необходимым, неотъемлемым атрибутом крещения Святым Духом. Ну, уже сразу, самое первое крещение Святым Духом, мы с вами говорили, это Пятидесятница. Деяния, 2 глава, давайте откроем. Первые 4 текста 2 главы. Есть ли там возложение рук при этом крещении Духом?
1: Я не припоминаю.
0: Нет, там никакого возложения рук нету. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. и исполнить.

0: наполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть никто из людей ни на кого рук не возлагает. Есть некое действие сверху от Иисуса Христа, который источник крещения Святым Духом. Эти вот эти огненные, как бы огненные, напоминающие огненные языки, на них нисходят над головами, и происходит крещение Святым Духом. Вот они. И будете крещены Святым Духом. Угу. То, что говорится в 1.5. То есть вот самое первое крещение Святым Духом, мы видим, никакого возложения рук нету. Собственно, так ведь было и с Иисусом Христом. Иоанн не возлагал на него руки, чтобы тот был крещен Духом. Он уже вышел на берег, он уже помолился на берегу, и Отец посылает Духа снисходящего на него. Никаких рук здесь не было. Дальше. Мы видим первое крещение такое уже церковное, происходит здесь же, во второй главе, после проповеди Петра. Петр заканчивает свою проповедь. Это вторая глава, 38 текст. Отвечая на вопрос, что же нам делать? Он говорит, Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего возвращенного. Итак, охотно принявшие слово, его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. То, что они присоединились к церкви, стали частью Нового Завета и частью церковного сообщества, говорит, что было совершено крещение Духом. Потому что именно крещение Духом вводит человека в сообщество. Именно оно является свидетельством, что эти люди стали христианами. Помните Римлянам, 9 глава. А кто духа его не имеет, тот и не Христов.
1: Тот да, и не да, да,
0: Павел об этом и поэтому говорит. Вот охотно принявшие, вот чудеса, вот они все вместе, они едины. Мы тоже не видим действия возложения рук. Во да? втором Просто примере действия. Крещения. Самаряне, 8 глава. Вот в случае с самарянами, 8 глава, это длинный отрывок. Помните, сначала приходит Филипп и совершает крещение, водное крещение. А потом, некоторое время спустя, приходит Петр и Иоанн. И вот мы читаем с 9 текста, с 14 текста, находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Mm-hmm. Здесь есть
1: возложение. Да, здесь интересно, здесь уже есть.
0: Здесь есть возложение рук. Следующий пример – это эфиоплянин. Здесь же, в этой главе, которого крестит тот же самый Филипп. И вот мы читаем с 35 текста. «Филипп отверз уста свои, и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух его, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Есть возложение рук? Есть или нету? Как вы скажете? Нету возложения
1: нет,
0: рук.
1: Здесь нету. Уже, да, вот интересный
0: нету возложения рук. А дальше происходит крещение Савла, 9 глава. 9 глава, ну, с 8 по 20 текст. У нас интересует больше конец.
1: Какой текст?
0: Ну, с 8 по 20, но... Смотрите, 17 текста. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился».
1: А здесь уже есть.
0: Да, есть возложение рук, и притом крещение Духом Святым происходит раньше, нежели крещение водой. В данном случае есть. А, к примеру, коснемся Корнилия, это 10 и 11 главы Деяний. Давайте 10 фрагмент прочитаем, 44 текста. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Ибо слышали их, говорящими языками, величайшими,

0: Ну, давайте с 19 главы сначала, там касательно этого вопроса. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали им, мы даже и не слышали, если Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». То есть они даже не были крещены водой, не говоря уже о крещении Духом Святым. При этом проповедовали об Иисусе Христе. Но это отдельная история.
1: Мне смотрите, любопытно, почему такая.
0: То есть в большинстве случаев, в 4 из 7 нету рукоположения, возложения рук.
1: В 4 из 7?
0: В 4 из 7 нету.
1: Но 3 есть.
0: То есть мы понимаем следующее. Обязательно ли связано возложение рук с крещением Святым Духом? Не обязательно. Это ритуальное действие, которое, начиная с Ветхого Завета, имеет целый ряд смыслов, в том числе идею отделения, избрания, наделения, переноса, свидетельства и прочее, прочее, прочее. Да? То есть посредничество, чаще всего посредничество. Это все посреднические функции. Вот. Поэтому, конечно, иногда как бы Бог осуществляет свою деятельность через церковь. Мы помним, что крещение Духом Святым исходит от Иисуса. Не от Павла, не от Петра, не от Филиппа, еще кого-либо. То есть не эти люди, возлагая руки, крестят их. Нет. Их крестят Господь Иисус, находящийся на небе, являющийся нашим царем и нашим первосвященником. Поэтому иногда есть возложение рук, иногда нет возложения рук. Это не препятствие и не необходимые условия для крещения Святым Духом.
1: Хорошо. Это вы, Александр, видите, обрисовали вот все, что представлено в Священном Писании. Это тогда, это в прошлом, это вот апостольская церковь. И мы видим, что в иных случаях есть возложение рук, в других случаях его, ну, отсутствует это возложение рук. Но у нас есть современная сегодня церковь. Вот практика возложения рук сегодня в современной церкви, вот, ну, каково там ее назначение, его действие там?
0: Ну, она может иметь место. Вот здесь очень важно следующее отличать, следующий момент. Ввиду вот этого, помните, что русскому хорошо, то немцу смерть, и наоборот, что немцу хорошо, то русскому смерть. Проблема Востока и Запада. Русский очень часто возводит какой-то ритуальный элемент, ну, в такое это, что там похороны. И вы знаете, обыкновенно связывают руки, ну, чтобы не распадались. Вот. И бывает так, что мертвецу вдруг забыли. И гроб опустили, и гроб закопали. И потом этот человек и снится ему, и снится. Кому-нибудь там, жене, матери.
1: Родственникам.
0: И снится. И они думают, вот, все, все, они это ритуальное действие не сделали. Элемент. Ну, какая разница этому человеку там? Какая разница уже? Этому телу там, в земле, никакой разницы нет. Но русский человек, славянин, забивает себе голову. Поэтому, вот покажите мне вашу правую руку. Покажите. А, у вас есть кольцо.
1: Есть.
0: А у меня нет кольца. Вы женаты, и я женат. У вас 3 детей, у меня 3 детей. Как вы думаете, кольцо помогает сохранить верность супруге?
1: Ну, понятно, что это же не магическое какое-то, магический предмет, который вот он прямо там помогает человеку там что-то.
0: Как у Толкина, «Властелин колец».
1: Да,
0: надел,
1: да,
0: наверное, кольцо, так. Шух!
1: Нет, это же символ просто для того, может быть, для...
0: Но вот все-таки, может, есть какая-то статистика, вы слышали, что носящие кольцо в 3 раза меньше изменяют жены, чем не носящие.
1: Впервые вообще такое слышу о таком, может быть, понятии, хотя очень интересно.
0: То есть это просто ритуальное действие.
1: Ну, конечно, да.
0: Человеку, который решил совершить грех, оно не помеха и,
1: ну,
0: не,
1: конечно,
0: и его
1: ничего.
0: Наличие никак.
1: Да, если это бы в какой-то культуре 12 бы колец
0: элемент.
1: Бы там нужно.
0: Теперь давайте мы будем создадим 2 движения. Носящих кольца и не носящих кольца. И начнем серьезное разделение о том, как эти еретики неправы, которые носят кольца. Они не носят кольца.
1: Да, можно такое вот создать.
0: А ношение кольца как-то увеличивает любовь к супруге, может быть. Вы замечали по себе? Вот снимаешь, и все. Надеваешь, и ох ты, и цветы хочется подарить. Нет? То есть мы говорим об символическом значении.

0: а не о мистическом действии. Да. То же самое с
1: возложением... Мистическом, магическом.
0: Да, да, да, с возложением рук. Это элемент, ритуальный элемент, который говорит о посредничестве чаще всего. Поэтому он может быть, не проблема. Но если его нет, то не нужно делать из этого трагедии. Потому что крещение духом – это инициатива Господа, который сердцеведец и который тем самым свидетельствует о том, что этому человеку через крещение духа даровано спасение и прощение. Вот в чем смысл. И он вводится в Новый Завет и становится частью церкви.
1: Да, Александр, спасибо. Интересно, видите, ну, насколько вот Священное Писание, оно, во-первых, и разнообразно, и, по крайней мере, вот в каких-то моментах оно имеет совсем, ну, может быть, разное значение. Но, Александр, хочется все же поблагодарить вас, что вы помогаете нам разобраться вот даже вот в этих маленьких, может быть, тонкостях, которые бы казались бы, ну, на первый взгляд, они незначительны, но в то же время какой оно имеет резонанс, да, в нашей истории, в истории христианской церкви, в прошлом и в настоящем. Но в то же время при тщательном чтении Священного Писания все становится на свои места. Александр, спасибо вам. Мы будем ждать вас на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Хотелось пожелать бы вам, чтобы вы доверяли свою жизнь Господу. Иногда может казаться, что жизнь с Богом – это обязательно только обрядовая жизнь. Но это бывает далеко не так. Отношения с Богом – это, в первую очередь, живые отношения, доверительные в нашем общении с Ним, в молитве. Поэтому пусть ваша жизнь будет всегда с молитвой. Обращайтесь к Нему, общайтесь с Иисусом, и вы увидите, что Господь в вашей жизни обязательно участвует. Он отвечает на наши молитвы. Будьте благословенны, вдохновения вам и читайте Священное Писание.

Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Есть такая мудрость. Говорят, что встречают по одежке, а провожают по уму. Но на самом деле не все так просто. На разных сайтах я видел разные советы относительно того, как влиться в коллектив. И здесь одной одежкой не обойдется. Но вот самое главное из советов. Запомнить по именам всех сотрудников. Это первое. Второе. Не забывать про коммуникацию и про сети, про социальные сети. Попросить в первый же день, чтобы тебя вписали в нужную сеть. Третье. Нужно выяснить, есть ли в коллективе традиции и правила поведения. И если есть, то начать их придерживаться. Четвертый совет. В первый же день со всеми пообедать. Пятый совет. Приобрести привычку за всеми наблюдать. Не рассказывать о себе слишком много, но при этом все же поведать главное. Седьмое. Ни в коем случае нельзя быть бунтарем. Восьмой. Совет – не встревать в чужие конфликты. Девятый. Не брать на себя более, чем можете. Десятый совет – соблюдать дресс-код. Кстати, к вопросу об одежке. Следующий совет – вести себя уверенно, затем помнить о том, что все ошибаются, и делать упор на вновь приобретенные знания. Вот перечень, ну, далеко не полный, тех советов, которые вот помогут человеку влиться в коллектив. Но нужно же понять, чтобы ужиться со всеми, нужно постараться. Ну и приходится думать, как не оказаться в чужом монастыре со своим уставом. Но так происходит тогда, когда мы ищем возможность влиться в коллектив. Тут человеку деваться некуда. Но не может человек жить один. Нам кто-то нужен. Ну, и не говорите об общении с кем-то, но не получится. Везде будет какой-то коллектив. На работе коллектив. Друзья тоже коллектив. Кружок народного творчества или кройки и шитья – тоже коллектив, ну и так далее. Это абсолютно. Вот интересно, что в церкви немножко не так. Вроде бы, да, есть свой устав, правила поведения, дресс-код. Что-то мне слово вот это не очень нравится. Ну, скажем так, какие-то законы там относительно одежды, они же есть. Ну, есть какие-то требования относительно одежды, есть какая-то разговорная этика. Не приветствуется нецензурная брань. И что говорить? Церковь – это не здание с крестом на куполе. Церковь – это собрание верующих. Само слово «церковь» переводится с греческого «кайне», что означает «народное собрание», на котором собравшиеся горожане решали в свое время разные вопросы. И тут важно то, что в данном случае относительно общества церковного не человек ищет Бога, а Бог ищет каждого из нас. Кто-то может возразить, что я начал искать Бога и нашел Его и Его церковь. Подождите, подождите, не спешите. Я вас понимаю, я сам рад бы так был сказать. Со временем вы увидите, что это не вы начали искать Бога, а Бог искал вас раньше, чем вы Его начали искать. И в определенный момент Он открылся вам, когда это было нужно, в самый подходящий, самый вот этот момент. Это Он ищет человека тогда, когда тот грешит и даже не думает. Бог старается вести человека по жизни, стараясь уберечь от грехов настолько, насколько мы ему это позволяем. Говоря о Христе в своем Евангелии, апостол Иоанн так сказал. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
всякого человека, приходящего в мир. Всякого, значит, и нас с вами в том числе. Мы не понимаем, как это происходит, но тем не менее, нет человека, который не имел бы возможности выбора путей Господних. Это Господь находит человека и приводит его в церковь, а не наоборот. Каждый из нас потерял его подобие, и Бог ищет каждого из нас, чтобы вернуть его к себе. Как сказала одна мудрая женщина, ее слова приведены в 14 главе 2 книги Царств. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Бог любит всех, самых разных. Это Он помнит по именам, не забывает про коммуникацию. Ему все равно, какие у нас традиции, лишь бы не греховные. Он мог пообедать со всеми. Евангелие говорит о том, как Христос принимал приглашение в гости на обед. Он наблюдает за каждым из нас для того, чтобы найти не что-то к осуждению, а чтобы ответить на молитвы и помочь. И при этом Он о нас все знает, это мы о Нем не знаем. Он не бунтарь, что касается конфликтов, то Он не просто в них не вступает, Он от нас, Он нас старается от них как-то оберегать. Он помогает нам в наших нуждах, и при этом, чтобы быть принятым им, не нужно соблюдать какой-то дресс-код. Бог любит всех, самых разных. Я вспоминаю, песенка есть одна детская: краснокожих индейцев, узкоглазых корейцев, с белой кожей, красною тоже. Любит Спаситель этих и тех, а нас, детишек, больше всех. Апостол Павел, наверное, научился у Бога. Когда он проповедовал, то применял принцип, о котором сам записал в первом послании к Коринфянам, в 9 главе мы можем прочитать. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Чтобы приобрести людей для Бога, апостол Павел прогибался под каждого, следя за тем, чтобы, прогибаясь под грешного человека, самому не согрешить. Павел применял принципы, не похожие на те, которые вынашивают люди. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Ясно, что церковь – это собрание людей, стремящихся к святости, не меньше. Но как бы человек ни старался, он все равно в один момент святым не станет. Нужно пройти путь совершенствования. И целью пути одна, но пункты отправления разные. Кто-то пришел в церковь из язычества, кто-то из иудаизма, кто-то был вообще атеистом, кто-то исповедовал оккультные практики, кто-то был приверженцем ЛГБТ-сообщества. И вот представьте себе, что будет, если все они разом придут в одно место к Богу на поклонение. Вот разом, едва обратившись. Это в одном месте будет сидеть какой-то человек весь в татуировках, а кто-то рядом с ним с набожным видом в челме, и кто-то в таком виде, кто-то в другом. А кто-то будет похож на бомжа или блудницу, только... Конечно, такое бывает редко. В основном люди приходят туда, где уже кто-то 10 лет в церкви, кто-то 20, кто-то 30, ну и так далее. Кто-то на своем пути преодолел довольно-таки такое большое расстояние жизни.
кто-то поменьше. У каждого свой духовный возраст и свое понимание. У кого-то оно более глубокое, у кого-то менее. Ну, а вот как быть с тем человеком, кто только что пришел в церковь, вот со своим пониманием, которое имел до прихода в церковь? Вот. И хочется знать, как вести себя, если понимание какого-то жизненного вопроса отличается от того, как думают на эту тему другие. Ну, это люди со своим пониманием. Ну, как мы обычно относимся к людям с какими-то странностями, но не похож он на нас. Хочется как-то обойти его стороной, не вступать с ним в споры. Ну, пусть живет себе как хочет. Если нравится ему, пусть хоть лоб себе расшибет. Ну, я тут при чем? Ну, да, есть о таком человеке подобное расхожее мнение. Итак, пример из Священного Писания. В церковь пришли люди, кто-то из иудеев, кто-то из язычников, и у каждого свои приоритеты, свое понимание. Книга Исход, 20 глава. Помните первую заповедь? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но понятно, что никто из пришедших в церковь и заключивших завет с Богом идолам поклоняться не собирается. Но дело в том, что в практику поклонения идолам, кроме всего прочего, входило угощение продуктами, которые приносились в жертву богам. Ну, как правило, это мясо и вино. На жертвеннике сжигалась лишь часть туши животного, возливалась только часть вина или оливкового масла, а остальное съедалось, выпивалось. И это было частью поклонения. Причем во времена правления Рима вот это жертвенное мясо, кроме всего прочего, еще и продавалось на торгах, и его покупали все, кто хотел. Ну и как быть, например, христианину, который любит Бога и старается с идолами общего ничего не иметь? А уж первую-то заповедь каждый христианин точно знает наизусть, и вторую вслед за ней, не позволяющую поклоняться идолам. То есть, если таковой христианин пожелает на торгу, на базаре купить, скажем, мясо, то он будет спрашивать, а, извините, не посвящено ли это мясо какому-нибудь божеству? А в определенные времена за непринятие идолов могли привлечь и наказать смертью. И такое было. Тогда, во времена гонений. И так что продавец такого мяса мог заявить на покупателя, кому следует, и вопрос,

тут весьма сложный, непростой. Или, например, так. А что, если верующего во Христа кто-то пригласит в гости из неверующих? И там в гостях пригласят, ну, за стол, где будут какие-то угощения. Стол будет накрыт. И вот и как его есть? А вдруг на этом столе есть продукты, взятые от жертвенника? Я съем, и этим, получается, окажу честь какому-то идолу. Это вот сегодня такой проблемы нет, а в те времена была. И человеком начинала двигать боязнь, нечаянно, но как-то совсем не думая о почтении идолов, почтить его, съев посвященное мясо. Стоп, остановимся здесь. Нужно прояснить один момент сейчас. Вот подумайте, допустим, ну, есть человек, совсем не думающий о поклонении идолам. Абсолютно нет. Вот он взял и съел мясо. И потом оказалось, что оно идоложертвенное. Ну, что ты будешь делать? Вот он, когда ел, он об этом идоле-то и не думал. Ну, так вот вышло. И вот другой случай. Человек, пришедший в церковь, но идолов втайне почитающий. Ну, конечно же, скорее всего, этот будет из язычников уверовавший. Он до того, как обратился в веру во Христа, поклонялся идолам. И вот после этого в нем еще живет что-то из прошлого. И вот он решает отдать уважение идолу. Но так, на всякий случай. Ну, а вдруг божок на самом деле есть? И вот из почтения к идолу он втихаря как-то взял и съел идоложертвенное мясо около храма, ну, скажем, богу Купидону. Да я придумал так, в качестве примера. И вот, думая, что отдал дань поклонения, с чувством удовлетворения он пошел дальше. Но вскоре выяснилось, что мясо, которое он съел, идолу вовсе-то и не посвящалось, а просто бабушка продавала в этом месте свои пирожки. Вот скажите, про какого из этих двух вы сказали бы, как об истинном христианине? Не о первом ли? Внешнее поведение ведь, конечно, важно, но ведь и внутренний мир важнее. Ну, съел он это мясо. Ну, нечаянно. Он идолу поклоняться не думал. А потом решил, со временем и правильно решил, ну, а что, идол-то ничто. И никогда он ему поклоняться не собирался и не будет. И про мясо он спрашивать не будет. А кому надо, пусть тот и спрашивает. А вот тот второй. Вроде внешне бы все соблюл, а внутри? Хорошо. С другой стороны, ведь что-то этого бывшего язычника привело в церковь-то Божию. Не вера ли во Христа, хотя пока еще существующее вместе с сомнениями прошлое сказывается. Вот что, осудить его или нет? А что, если вот этот бывший из язычников, пришедший, решил взяться за ум и твердо решить, чтобы на торгах не приставать к продавцам, там не расспрашивать про мясо, идоложертвенное оно или нет, вот, или там, если его в гости пригласят, он всем, и в гостях в том числе, просто скажет, что он вегетарианец, и этим решит все проблемы. Он просто не ест мясо. Неважно, это идоложертвенное там или нет, он так решил для удобства. И вот апостол Павел называет его немощным в вере. В нем еще внутренняя борьба продолжается по этому поводу. У первого этой борьбы уже нет. Он все решил для себя. Давайте прочитаем текст из первого послания к Коринфянам, 10 главы. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. И если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести,
ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же разумею не свою, а другого. Ну, ибо для чего моей совести быть судимой, чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего прицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Вот оно, знание от Бога, оно ищет пользы другого. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот как поступает Павел. Он опять говорит, что угождает всем, не ищет своей пользы, но пользы другого, и других к этому пониманию призывает. Но смотрите, что будет, если этот первый, решивший, что идол ничто, будет себе есть мясо где-нибудь около храма, ну, того же Купидона, ну, или Зевса, или там кого угодно. Ну, а мимо так будет проходить тот второй из язычников, который... И так он смотрит, гляди-ка, пресвитер-то нашей церкви тоже, как я когда-то, идолов почитает. Ведь в его-то понимании есть идоложертвенное, это идола почитать. Хотя на самом деле у того пресвитера такого почитания идолов вовсе нет. У этих двух разное понимание. Тараканы в голове разные. Как быть? Прочитаем, что апостол Павел написал в послании к римлянам в 14 главе. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Вот кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ну вот, вы, наверное, заметили, тут еще и о днях что-то говорится. О чем это? Да, по большому счету, все о том же. У кого-то проблемы с идоложертвенным, а у кого-то с днями. В наше время тоже есть у каждого свои думки по разным поводам. Может, для кого-то какой-то день назначен им как день поста, а для кого-то другого этот день самый обыкновенный. Но возможно, что у вновь крещенного человека с определенными днями в прошлом было что-то связанное, у него еще сохранилась привычка эти дни почитать, праздники это, или, может быть, память по усопшему, или что-то иное. Надо ли пытаться выяснить, с чем эти дни связаны? Вряд ли. Тут о другом. Павел говорит, прекратите осуждать другого за то, что он не такой, как вы. Ну кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Вот часто забывают о том, что в спасении человека участвует сам Бог, и тактика у него вполне определенная. Это он ищет человека, каким бы этот человек ни был, и где бы он ни был, и ведет его по определенному пути. И Павел апостол поступает так же. Он не заставляет прогибаться под себя, он сам прогибается под кого-то. Почему? А потому что у Бога в системе его ценностей человек очень дорог. И тому, кто любит Бога, дано знание от Него. Бог ради людей Сына Своего на крест послал. Я как-то был свидетелем того, как в одной группе поспорили о том, будет ли солнце в Царстве Небесном или нет. Ну, потому что написано в книге Откровения, что в Царстве Небесном нет нужды в светильнике, не в свете солнечном, ибо, как написано, Господь освещает их. Ну и кто-то вот говорил, что
там в Царстве Небесном нет солнца. А если ты думаешь, что есть, то вот ты против истины пошел, и мне с тобой не по пути. Я взял и предложил вариант такой, а может, там их два или три? Солнце. Но текст не говорит, есть там солнце или нет. Там говорится, нет нужды в нем. Или такое, кто творил чудеса, Иисус или Бог-Отец? Тоже мнения разделились. Так как одни думали, что Иисус только дотрагивался руками и произносил целительные слова, а чудеса якобы совершал Бог-Отец через Христа. Я как-то вот сразу ты не разберешься, честно признаться. Вопросы бывают не такие уж и простые. Чаще всего о чем-то таком, о чем Бог не пролил достаточно света для понимания. И вот есть искушение осудить, не принять, порицать того, чье мнение отличается. Апостол Павел вот и говорит, ну не забывайте вы о том, что в спасении человека участвует сам Бог. Это Он ведет человека по Его божественному пути. И человек в одночасье святым, совершенным не станет. Начинать помогать Богу в деле спасения и наставления человека на путь истинный, нужно начинать с того, что прекратить мешать Богу это делать. Человек важнее твоего понимания доктрин. Вот так. Давайте прочитаем из первого послания к Коринфянам 8 главы нечто. Апостол Павел пишет: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». И первое знание от Бога – это то, что Он любит каждого из нас, невзирая на то, черный он или белый, а может, какой-нибудь красный или желтый, со всеми тараканами в голове и чертами характера. По-разному знают те, кто просто получил образование там, в школе, в вузе или техникуме, да и что говорить, в духовной академии. По-разному думают одни, и по-разному думают те, кто любит Бога. Разное знание у любви и у ума. В Варшаве на еврейском кладбище есть памятник человеку с очень добрым лицом. На руках у него маленькая девочка, ну и она обнимает его за шею маленькими ручонками, и вслед за ними также идут куда-то несколько детей. Ну, если познакомиться с историей этого человека, там станет ясно, что идут они в газовую камеру концлагеря Треблинка. Это памятник польскому врачу, педагогу Янушу Корчуку. В начале Второй мировой войны он был известен во многих странах. Он написал более 20 книг о воспитании, имел диплом врача и работал в больнице. Ну и в какое-то время своей жизни он основал дом сирот для еврейских детей. И так уж вот получилось, что вместе со своим домом сирот он оказался в варшавском гетто. Ну, можете себе представить, что ожидало их. Но, тем не менее, имя Януша Корчика было очень известным. Его уважали, ему предлагали спастись. Но только ему одному, без детей, которых на тот момент было около 200 человек. Предлагали друзья. Ему уже сняли квартиру и подготовили необходимые документы, чтобы можно было выйти с территории гетто. Но Януш отказался. Мало того, его хотели спасти фашисты, но только его одного. На что, уходя в газовую камеру, Януш Корчик сказал: «Не все люди мерзавцы». И за ним закрылась дверь. Пишут, что при этом у него на руках были две девочки, и он шутил с ними и старался, ну, как можно отвлечь. Я читал отзывы на эту статью, на статью об этом человеке. Интересно, что кто-то называл его безумцем, а кто-то написал это человечище с большой буквы.
ум и сердце. Они по-разному говорят, как правильно поступать. У ума свои категории, у любви они могут отличаться. Помните Христа в Гефсиманском саду перед казнью на кресте? Думая о себе, Иисус молился: «Отче, доминует чаша сия». Но думая о людях, за которых он шел на крест, он говорил: «Но не как я хочу, а как ты». Ум говорит одно, любовь говорит другое. Она видит не только себя, но и того, кого любишь. Поэтому и апостол Павел сказал: «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него».

Поговорим о Езекии, о царе, чьи слезы достигли Бога. Читая историю этого удивительного человека в Библии, еще раз убеждаешься, насколько удивительный Бог, которому мы служим, и убеждаешься в том, что Он действительно слышит молитвы людей, когда те искренне к Нему обращаются. История Езекии не менее удивительна и содержит не меньше потрясающих уроков о взаимоотношениях человека с Богом, чем история какого-либо другого выдающегося персонажа Священного Писания. Хотя его история для многих людей, читающих только лишь Евангелие, может быть, или какие-то отрывки из Ветхого Завета, его история где-то затерялась там в книге Царств, Паралипоменон, в книге пророка Исаии. Не так много, казалось бы, и места ей уделено. Но его история очень знаменательна для нас. Мы многое узнаем из его истории о Боге, о его воле по отношению к людям, о характере Божьем. Поэтому давайте остановимся на ней поподробнее. Езекия стал царем в Иудее в достаточно молодом возрасте. Священное Писание говорит, что ему было всего 25 лет, и на протяжении 29 лет он правил Иудеей из Иерусалима. Библия упоминает, что Езекия был крайне преданным Богу человеком. И это вызывает удивление, потому что его отец был полной противоположностью Езекии. Тем не менее, Писание упоминает, Езекия делал все так, что это было Богу угодно. Он старался соблюдать заповеди Божьи. И более того, в первых в стихах 18 главы 4 книги Царств мы находим такие слова, что подобного Езекии не было среди других царей Израиля. 4 книга Царств, давайте мы с вами ее откроем и прочитаем. 4 книга Царств, 18 глава, 5 и 6 стихи. Кстати, отца Езекии звали Ахаз, один из самых нечестивых царей Израиля, у которого рождается сын, и позже становится царем и становится одним из самых благочестивых царей Израиля. Разве это не парадоксально? Итак, 5-6 текст. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Видимо, даже славу царя Давида в этом отношении, в отношении приверженности к Богу, он превосходит. Но не так много места уделено его истории по сравнению с историей царя Давида. Но, тем не менее, уроки оставлены важные. «И прилепился он к Господу и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповеди Господь дал Моисею». Езекия всегда доверял Богу, никогда не переставал на Него надеяться, на Него полагаться. Конечно, позже мы узнаем, в его жизни был грех. Что-то очень похожее есть с его праотцом Давидом. Целая длинная жизнь, практически безупречная, в конце которой ошибка, накладывающая или бросающая тень определенную на все его предыдущие достижения. И тем не менее, Бог принимал и слышал молитвы этого человека. Давайте остановимся на двух эпизодах из жизни Езекии, которые говорят нам о его молитвенной жизни и о том, как Бог слышит молитву преданного ему человека, и как удивительно и как полно он готов ответить на нужду человека, преданного ему и ищущего его. Первая история, которой мы сегодня коснемся, она случилась на 14-м году правления Езекии. На тот момент Езекии было 39 лет, и он к этому моменту очень многое успел сделать для своей страны, для развития ее духовной и религиозной жизни, но также и для благополучия
своей страны. Во второй книге Паралипоменон мы читаем о его достижениях. Посмотрите, он восстановил работу храма, очистил его от осквернения, потому что его отец, читая историю его отца, одного из самых нечестивых царей Израиля, мы видим, как он оскверняет храм. Причем он не просто осквернил храм тем, что занес туда идолов. И до него это делали, до отца Иезекии были цари, которые это делали. Он заколотил двери храма, чтобы там вообще не проходило никакого служения. Иезекия восстанавливает служение в Божьем храме, причем делает это в первый же месяц своего правления. Восстанавливает служение левитов и священников в Иерусалимском храме. Не просто открывает двери, а по книгам Моисеевым восстанавливает порядок и чин богослужения. Восстанавливает праздник Пасхи во всем Израиле. Праздник Пасхи – это было время, когда израильтяне собирались со всех концов страны вместе в Иерусалим, встречались там и праздновали освобождение из египетского рабства. Это был очень важный национальный праздник. Так вот, со времен Соломона так не праздновали Пасху, как во дни Иезекии. Что написано, что сразу после окончания этого праздника люди, вернувшиеся в свои дома, в свои села, в свои города, они произвели у себя дома такую же реформу духовную, какую они увидели в Иерусалиме. Они уничтожают священные рощи, посвященные языческим богам, уничтожают идолов, уничтожают языческие капища, все это разрушают, и восстанавливается их связь с Яхве, с Иеговой. Также Бог позволяет Иезекии вследствие его политической активности, вследствие его торговой активности стать богатым и успешным правителем. Соседние правители, соседние страны с восхищением смотрели на то, чего достигал Иезекия. Многие имели с ним договор о сотрудничестве. Иезекия был выдающимся человеком, выдающимся правителем своего времени. Иезекия сделал известный водопровод. Этот водопровод был открыт библейским археологом Эдвардом Робинсоном в 1838 году при раскопках. Это оказался водопровод, сделанный и проведенный в Иерусалим при царе Иезекии. Иезекия построил множество городов, Иезекия построил хранилища для зерна, масла, драгоценностей. Это был действительно, повторюсь, выдающийся духовный и политический лидер израильского народа. Но сейчас нас больше интересует его отношение с Богом, особенно та часть, которая касается ответов Бога на его молитвы. Итак, на 14-м году правления Иезекии ассирийский царь Синахирим решил захватить Иерусалим. Вообще вот это правление Синахирима, и не правление, эпоха Синахирима, она была похожа на какую-то чуму, которая распространялась по Палестине, потому что он захватывал город за городом, он захватывал государство за государством. Никто не имел силы ему сопротивляться. И силы Синахирима насчитывали 180 тысяч человек в его войске. Это колоссальное войско, просто колоссальное. И, естественно, силы были неравны. У иудеев не было достаточно силы для того, чтобы одержать победу. И вот теперь посланники Синахирима, представьте себе, стоят у стен Иерусалима, и они угрожают захватить город. Они оскорбляют прямым текстом, что называется, оскорбляют Иегову, оскорбляют Яхве, пытаясь сломить дух стражников, пытаясь их напугать. Они искушают людей не доверять Иезекии. Они пытаются сказать им: Иезекия вас обманывает, ваш Бог вас не спасет. Вот за этими словами слуг Синахирима стоит очень важная деталь. Иезекия, царь, пытался вдохновить свой народ чем? Оружием, крепкими стенами или именем Божьим? Именем Божьим. И вот посланники Синахирима кричат защищающим стены: Иезекия вас обманывает, ваш Бог не спасет вас.
И потом пишется письмо, которое направляется к Езекии, и там описывается, вот боги других народов. Вот какой из этих богов смог защитить свою землю? Я захватил и этот народ, пишет Синахирим, и этот народ, и тот город, и этот город, и всех богов, которые были в этих городах, в этих странах, я взял, разрубил и сжег, или разбил, если они были каменные. Почему ты, Езекия, надеешься на то, что твой Бог спасет тебя? Очень примечательно, что в этом письме мало говорится о соотношении войск, о соотношении оружия, которым обладает одна или другая сторона, а говорится о религиозных вещах, о надежде на богов. Видимо, до слуха Синахирима дошло, что главная надежда, которую питает Езекия, царь Иудеи, это надежда на Бога своего. И вот такими словами он пытается убедить Езекию, ну, просто сдаться и не продолжать борьбу. И вот следующий поступок Езекии говорит о его близких отношениях с Богом, о том, что его вера, возможность Бога защищать и оберегать свой народ, она непоколебима. Езекия идет молиться Богу. Представьте себе, все факты, все, что окружает, говорит о том, что скоро город будет захвачен, город будет уничтожен, люди будут либо убиты, либо будут пленены. Конечно, Езекия боится, как любой человек, как царь, просто как личность человеческая, он боится, но у него есть вера, у него есть надежда на помощь и заступничество Бога. Разве подобного не ожидает Бог от каждого из нас? Как часто наши страхи, они становятся такой непреодолимой горой перед нами, заслоняя Бога? Как часто бывает так, что наши страхи и проблемы, они так нас поражают, что у нас не остается ни сил, а может быть, нежелания и даже веры не остается обратиться к Богу и принести к Его ногам свою нужду. Это самое большое поражение, которое мы можем испытать как люди и как христиане, когда проблемы поражают нас настолько, что у нас не остается ни сил, ни желания, ни времени, может быть, или даже веры не остается, чтобы обратиться к Богу за помощью. Но прочитаем, что Езекия говорит в этой молитве своей. 4 книга Царств, 19 глава, с 14 по 19 тексты. «И взял Езекия письмо из рук послов, прочитал его, и вошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним». Молился Езекия пред лицом Господним и говорил: «Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Синахирима, который послал поносить Бога живого». Да, это правда, Господи, цари

ассирийские разорили народы, разорили земли их, побросали богов их в огонь. Но это не боги. Изделия рук человеческих, дерево и камень, поэтому их и истребили. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки Его, и пусть все узнают, что Ты один Бог на небесах. Какой здравый взгляд на вещи исповедует Езекия. Он понимает, что Бог только один. И да, действительно, все остальные народы были завоеваны, а их боги были брошены в огонь или разбиты, если они были каменные. Но это были не боги. Он понимает, что за этими идолами нет никого и ничего, никакой силы. Есть только один живой Бог. Во времена Езекии пророком в Израиле был Исаия. И вот Господь в ответ на вот эту молитву, которую вознес Езекия, посылает Исаию, чтобы Исаия ответил ему. И там же, в 4 книге Царств, написаны такие слова, что Исаия, сын Амоса, пришел к Езекии передать ему: «Господь услышал твою молитву». Он слышал, как ты молился против Синахирима, царя ассирийского, и он услышал тебя. И дальнейшее развитие истории можно прочитать в книге пророка Исаии. Что же происходит? В ту же самую ночь, после молитвы, которую Езекия вознес Господу, ангел Божий проходит по стану ассирийцев, и за одну ночь там гибнет 180 тысяч человек. Ни один человек из вражеского войска даже близко не подошел к Иерусалиму. Ни одна стрела не была выпущена в сторону Иерусалима. И ни один иудей не поднял меча, чтобы одержать эту победу. Победа была одержана верой и молитвой одного человека, царя Езекии. Впоследствии царь ассирийский Синахирим бежал после этого от стен Иерусалима. Он остался жив, и он был убит у себя на родине своими собственными сыновьями. Когда Езекия пошел молиться, он же сделал вновь, мы видим и возвращаемся к этому вопросу, он сделал правильный выбор, он стал искать защиты у Бога, он не сложил руки, не схватился за голову и не поддался давлению, которое на него оказывал Синахирим, не сдался обстоятельствам. Он пошел к Богу и стал взывать о помощи. Вообще, если честно, Езекия сильно удивляет, когда ты знаешь, кем был его отец, мы говорили, Ахаз. Человек, который проявил огромное нечестие, я уже об этом упоминал, он досками, может так, я не знаю, может как-то по-другому, заколотил двери храма, чтобы там не происходило богослужение. Разогнал левитов, священников, служителей храма. Храм пустовал, там ничего не происходило. Мало ему было осквернения храма. Он вообще прекратил служение в нем. Езекия, какой он видел пример в своей жизни? Что его окружало? На чем он воспитывался? Но явно, что вместе с язычеством входили разные языческие практики, которые могли бы развратить сердце молодого юноши, молодого человека. Но уже в первый месяц своего царствования он восстанавливает служение в храме. Это значит, что думал он об этом все время. Но ничего не мог сделать, пока был жив его нечестивый отец. Как такое может быть? Может быть, это просто чудо Божье. По-другому это не назовешь, когда из такого окружения выходит человек такой безукоризненной чистоты и такого удивительного доверия
Господу. Но вот после вот этого удивительного чуда с освобождением из рук сильного царя ассирийского Синахирима, когда Бог уничтожил все его войско, что происходит дальше? Как дальше разворачивается жизнь, история жизни Езекии? В Священном Писании сказано, что он заболел. Езекия сильно

это по-другому должна закончиться жизнь этого человека. Но и в жизни этого удивительного библейского героя победы чередуются с испытаниями, какие-то достижения с проблемами и со скорбями, которые выпадают на его долю. Так произошло и в случае с Езекией. Бог не просто знал, что с ним происходит, он посылает своего пророка Исаию, чтобы оповестить, что Езекия должен приготовить свой дом к своей кончине. Почему это происходит? Почему Господь это допустил? Вот забегая немножечко вперед, надо сказать, что в действительности Бог предвидел падение Езекии. Если бы не произошло то, что потом в будущем происходит, скорее всего, слава Езекии значительно затмила бы собою и славу Соломона, и славу Давида. Бог предвидел падение Езекии, Он предвидел, что предел терпения, борьбы с искушениями Езекии пройдены, и он может отступить, и все то славное, что он сделал в своей жизни и чего достиг, будет перечеркнуто. К сожалению, именно так и произошло. И вот во второй книге Паралипоменон, в 32 главе, мы читаем об этом, забегая чуть-чуть немножечко вперед. Второй Паралипоменон, 32, 20, с 22 стиха по 26. «Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима». Ну, об этом мы только что рассуждали. «Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим. Дорогие вещи для Езекии, царя иудейского. Он возвеличился после этого в глазах всего народа. В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение, но, 25 стих, не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Но потом Езекия смирился перед Господом в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Божий во дни Езекии. Произошло то, что Господь и предвидел, и он, его рука милостивая допустила, что Езекия оканчивал свой невероятно славный путь, путь своей жизни, славной жизни. Но что делает Езекия в этот момент? Теперь сделаем шаг назад. Мы увидели немножечко будущее для того, чтобы вынести такой урок. Необходимо со смирением принимать даже самые сложные для нас решения, которые принимает Бог. Но сделаем теперь шаг назад. Что делает Езекия? Вот удаляется Исаия, сказав Слово Божье. Исаия уже вышел из дома Езекии, уже вышел во двор, дошел достаточно далеко, и к нему обращается Бог, к Исаии, и говорит: «Я увидел слезы Езекии, моего раба. Я услышал молитву, которую он мне вознес. Вернись и скажи ему, что его слезы я заметил, и поэтому я продлю его жизнь еще на 15 лет». Удивительно. Посмотрите, Исаия, величайший пророк. Один, кстати, из образованнейших людей своего времени. Читая книгу пророка Исаия, можно увидеть в оригинале, конечно, каким возвышенным языком он пользуется, какой большой у него словарный запас. Он использует разные метафоры, обороты, притчи. Вот по сравнению со многими-многими другими пророческими книгами, где используется простой повседневный язык, и у Исаия очень возвышенный язык. Так вот, этот Божий пророк, который предсказал освобождение от Сенахерима, и это исполнилось. Человек, облеченный Богом, большим авторитетом, он пришел и сказал Езекии: «Все, Бог
постановил, Бог принял решение. Но несмотря

на это, Езекия идет к Богу со своей просьбой. На что он надеется? Все, Бог вынес решение, Бог сказал, что так будет. Но Езекия настолько был в жизни своей близок ко Всевышнему, что он рассчитывал на то, что Господь его выслушает. И Господь не только его выслушал, и когда Езекия, горько плача, принес свою просьбу к Богу, Господь ответил на нее. Господь, это срабатывает. Его слезы достигают сердца Божьего и заставляют изменить принятое решение. Обратите внимание, Исаия не так на самом деле далеко и ушел, он был еще около дома, и вдруг он слышит этот голос, и его Господь обратно посылает, чтобы он объявил Езекии: «Бог увидел твои слезы, Бог услышал твою молитву и ответил на нее». Но, дорогие друзья, я далек от мысли, что любые человеческие слезы способны изменить Божье решение. В книге пророка Малахии, во второй главе, мы читаем такие слова: «И вот что вы еще делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает больше на молитву и приношения ваши. За что, скажете вы? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя». Вот здесь говорится о том, что слезы, которыми поливают жертвенник, люди вероломные, когда чего-то ищут и просят у Бога, это не трогает его сердце. Это не трогает его сердце, потому что молитва имеет силу, когда ее возносит праведный человек. Есть еще и такие слова в Священном Писании, что беззаконие ваше производит разделение между вами и Богом вашим, и поэтому он не слышит ваших молитв. Но вместе с тем, если у вас есть нужда, не бойтесь просить Бога. Если вы верите в Него, соблюдаете заповеди Его, приходите к Нему со своими нуждами и можете не бояться выразить Ему даже свои чувства. Он ответит: «Я услышал молитву твою и увидел твои слезы».

0: Здравствуйте. Мнение о том, в каком возрасте стоит отдавать ребенка в школу, до сих пор расходится. Между тем, определение степени готовности к школе очень важно не только для успешного обучения, но и для формирования личности ребенка в целом. Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева. Скажите, Диана, а на что в первую очередь стоит обратить внимание, решая вопрос, в каком же возрасте отдавать ребенка в школу?
1: В первую очередь, нам нужно обратить внимание на само желание ребенка учиться или играть. Существует такой короткий тест, когда ребенку 6 лет, ну и 7 тоже, при определении его готовности к школе задают короткий вопрос. Тебе что нравится больше делать, играть или учиться? И дети, которые хотят больше играть, понятно, они, скорее всего, еще не готовы заниматься и сидеть длительное время. Они говорят, мы хотим еще играть. А те, которые уже проявляют интерес к учебной деятельности, к занятиям, они говорят, что нам больше нравится заниматься. И называют даже, какие занятия им нравятся, как правило. Но, опять же, психологи подчеркивают, что лучше достигнуть возраста 7 лет и пойти в школу уже в этом возрасте.
0: А почему?
1: Ну, потому что произошел полноценный, наверное, переход